0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди процветают под давлением, а некоторые ломаются и рушатся? Почему некоторые люди всегда находятся в поиске большего, в то время как другие остаются застойными и кажется, что они вовсе не заинтересованы в саморазвитии? Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди считают работу на себя большим риском, в то время как другие считают это абсолютной необходимостью? Ответ кроется в их мышлении. У некоторых людей есть так называемое фиксированное мышление, а у некоторых – мышление роста. Возьмем, к примеру, получение критики в свой адрес. Кто-то с фиксированным мышлением может рассматривать это как личную атаку и ничему не учиться на этой обратной связи. В то время как тот, у кого есть установка на рост, может использовать обратную связь, чтобы узнать, как улучшить свою ситуацию в будущем. Эти два образа мышления являются причиной того, что вы видите – проблемы или возможности, горы или просто препятствия. Эти два образа мышления могут оказать огромное влияние на вашу жизнь. Давайте рассмотрим их более подробно. Фиксированное мышление. С фиксированным мышлением люди могут думать: «Я был таким и всегда буду таким». Фиксированное мышление не видит возможностей. Оно видит вещи такими, какими они были всегда, и ожидает, что такими они будут и впредь. Но, конечно, это просто неправда. У вас есть возможность изменить и улучшить любую ситуацию, как только вы измените и улучшите свое мышление. При фиксированном мышлении люди считают, что их основные качества, такие как интеллект или талант, являются просто фиксированными чертами характера. Они тратят свое время на документирование своего интеллекта или таланта, вместо того, чтобы развивать их. Они также верят, что только талант создает успех, без усилий. Примеры фиксированного мышления. Критиковать тех, кто добивается успеха. Уклонение от задачи проектов, требующих дополнительной работы. Очень легко сдаваться, когда что-то идет не так. Избегать неудач любой ценой. Потому что если они потерпят неудачу, в будущем не будет никакого способа добиться успеха. Эти люди думают, что их судьба предопределена. Установка на рост. В установке на рост люди верят, что их самые основные способности могут быть развиты за счет самоотверженности и упорного труда. Мозги и талант – это только отправная точка. Этот взгляд создает любовь к обучению и жизнестойкость, которые необходимы для больших достижений. Те, кто живет с установкой на рост, склонны верить, что они могут превратиться в кого угодно и достичь чего угодно благодаря упорному труду и самоотверженности. Эти люди думают о сложных ситуациях как о вызовах, а не угрозах. Они рассматривают каждое препятствие как возможность расти и развиваться. В то время как люди с фиксированным мышлением, как правило, настроены негативно и боятся потерпеть неудачи. Люди с установкой на рост – полная противоположность. Они редко боятся неудачи, так как знают, что ни одна неудача не является постоянной, и обычно очень быстро оправляются от любой неудачи. Примеры установок на рост. Они ищут проблемы, чтобы вырасти и стать лучшей версией самих себя. Они используют достижения и успехи других людей в качестве мотивации для достижения своего успеха. Упорствуют, когда все становится трудным. Они используют обратную связь в своих интересах. Чем раньше они смогут получить обратную связь, тем скорее они смогут извлечь из нее уроки и добиться прогресса. Ну что, друзья, какое у вас мышление? Фиксированное мышление, которое избегает проблем? Или мышление роста, которое ищет проблем? Фиксированное мышление, которое ищет комфорта? Или мышление роста, которому никогда не бывает комфортно? Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вопрос такой, вот опять же, перенесемся на реальный кейс. Вот есть какой-то бизнес, допустим, магазин или там, я не знаю, какой-нибудь общепит, может быть, или еще что-то, и ребята думают сейчас, смотрят нас и думают, о, классно, 3000 партнеров, столько франшиз, тоже надо франшизу делать. Вот если сейчас попытаться представить, да, что есть такая вот ситуация, что потенциально можно открыть франшизу, в каком случае ты бы стал запускать франчайзинговую модель, а в каком случае нет?
2: Сейчас мне кажется, что во всех случаях я бы стал запускать франчайзинговую модель.
1: Я имею в виду даже не в СДЭКе, а вот вообще какой-нибудь бизнес. Вот представим, магазин есть, например, да? Ты производишь одежду, допустим, есть какой-то бренд.
2: Ну да.
1: И вот есть магазин, ну, вот да. Есть франшиза.
2: Ну да.
1: Точно,
2: ну,
1: да.
2: Да. Я бы запускал. Я бы везде запускал.
1: Я понял, успешный кейс уже говорит о том, что...
2: Да, у меня получилось. При этом я вижу, что у других не получается. То есть, вот они заходят туда, и у них не получается. То есть, проходит год, два, три, у них не выстраиваются отношения, у них разрушается это. Хотя мы на одном и том же поле работаем. То есть, мне кажется, что это очень удачная модель.
1: А какие-нибудь там 2-3 критерия, определяющие успех во франчайзинговой модели? С точки зрения, может быть, управления, подхода, менеджмента, еще чего-то?
2: Не, ну главный успех – это темпы роста, то есть все-таки мы вот 48% 17 лет подряд растем год к году, вот, темпы роста. Слушай, к франчайзе нужно относиться так же, как ты относишься к своей первой линейке. Вот если они это чувствуют, на меня очень многие франчайзи обижались или обижаются за то, что там раньше, в 2009 году, мы могли вот с ними вообще общаться так плотно и долго, и много, а сейчас так не получается. Вот, и это очень важно для франчайзи, чувствовать, что они тоже важные игроки в этом бизнесе. И как только начинается дележка, вот эта управляющая компания, вот этот филиал, вот этот франчайзи, ну вот все разрушается. То есть если твои топ-менеджеры считают франчайзи инородным телом, за которым надо следить, и их надо контролировать, и они слабо управляемые, ну, потому что, а какие у нас полномочия? Ну, то есть, первое, с чего начали мои директора говорить, а какие у нас полномочия? Как мы их можем уволить? Я говорю, никак. Вы никак не можете уволить франчайзи.
1: Тогда надо дружить.
2: Да-да-да, вы можете только договариваться. Вот. А сейчас все поняли, что это классно. Не знаю, ничего вообще... Ничего волшебного вообще в бизнесе нет. У нас нет каких-то гениальных менеджеров, у нас нет дорогих, каких-то дорогих, классных, супер там, специалистов. Просто люди относятся друг к другу как, вот, как к хорошим товарищам. То есть очень многие просто дружат, реально дружат у себя на территории. Там, люди в Санкт-Петербурге дружат, франчайзи между собой, франчайзи с филиальными людьми. И в этом кайф. Они кайфуют от того, что они чувствуют там себя в какой-то такой, ну вот как знаешь, я вот люблю бегать, да, и как-то помню, просто это запомнилось мне очень сильно, в Нью-Йорк приехали там, в 2011 году, и ты бежишь утром в 7 утра в Центральный парк, и ты вливаешься в какую-то реку бегунов,
1: да?
2: И там люди с колясками бегут, блин, с собаками, вообще на инвалидных колясках. И ты почему-то чувствуешь себя кайфово от этого. Ты думаешь, блин, я вот в этом во всем. И ты такой быстрее еще бежишь. Вот, это важно. Важно почувствовать вот единение какое-то. И вот франчайзи, ну, мы очень хотим, чтобы они это чувствовали. Что они в каком-то большом, мощном движении находятся. И сами в нем участвуют. Мы все время их там пытаемся тоже подсветить и
1: поднять. Вот прям давай конкретику попробуем. Каким образом бы это делать? Это твое личное? То есть ты, не знаю, делаешь мероприятие для франчайзи, или это как-то команда с ними взаимодействует? Каким образом вы создаете вот эту атмосферу поддержания вот этих вот отношений, да, чтобы они чувствовали, что вы о них как бы заботитесь в какой-то мере? За счет чего вы это создаете?
2: Там огромное количество людей в этом участвует. Это, конечно, далеко не мое личное. Там прям огромное количество людей. Это совместные корпоративные мероприятия. Это совместные... Ну вот сейчас вот прошла череда слетов франчайзи на территориях. Угу. Да, вот я приехал в Питер, через два дня была Москва, через два дня Алмата, через неделю Пермь, а потом после этого там Красноярск, после этого там Владивосток, ну и вот так вот по всей стране, то есть большими кластерами, ну потому что в одном месте уже невозможно всех собрать, то есть все работают, есть корпоративный университет, есть прямые линии, мы начали проводить, каждая функция раз в месяц, даже СБшники рассказывают, что они такого сделали за этот месяц, и туда, ну, подключаются все. Ну, то есть вот изначальная установка такая, что нет, вот этим ссылку мы пошлем, этим мы не пошлем. Нет, все подключаются. Вот, то есть максимальная прозрачность, максимально как бы ты демонстрируешь доверие. Потом есть мероприятия, ну, например, у нас много-много лет проходит Формула-1. Это такое соревнование, где вся страна соревнуется. И франчайзи в том числе. И потом по итогу соревнования проходит бал победителей. И это проходит в разных странах, в разных городах, вообще каждый год. И туда едут лучшие курьеры, лучшие кладовщики, лучшие франчайзи, лучшие бухгалтера, лучшие айтишники. Ну, вообще вот просто все. Uh-huh. И франчайзи такие же. И мы вместе ходим вот по одним и тем же улицам там Тбилиси или Еревана и кайфуем, и празднуем лучших и везде. Ну, то есть это вряд ли можно какой-то опять... Понимаешь, то есть вот этот... Я понимаю твой вопрос, я его сам все время задаю. Но я тоже всегда эти волшебные таблетки пытаюсь вытащить из людей, а их нет.
1: Да, я пытаюсь, почему я задаю эти вопросы, потому что я понимаю, что как бы ребята по ту сторону экрана, которые нас смотрят, они задают вопрос, вот что конкретно мне нужно сделать, да, для того, чтобы вот что-то там произошло. И, конечно, всегда пытаешься понять. Я думаю, все равно, может быть, ты там не даешь прям пошаговой инструкции раз, два, три, но все равно ты рассказываешь, и все равно у каждого человека, исходя из его конкретной ситуации, рисуется образ того, как он мог бы это применить, да, на, как бы на себя. Ну вот, например, конкретно я сейчас попробую развернуть, что-то по поводу партнеров, да, по поводу вашей франчайзи, ты говоришь, может быть, нету там, ты не сказал, да, вот мы делаем раз, два, три, но я очень четко услышал, например, да, что это у меня Паша, вот Гательман Благословен, говорит, что отношения определяет отношения, да, что то, как ты относишься к человеку, то он тебе дает в качестве результата в обратную сторону. Вот. 100%. И вот как бы, то есть я думаю, что каждый на самом деле слышит для себя вот те ответы на вопросы, которые я задаю, просто вот для каждого это будет свое.
2: Слушай, я всегда ввязывался в бой, вот ты говоришь, что конкретно я должен делать, ты иди хоть что-нибудь сделай. Ну просто, иди сделай что-нибудь. Ты потом в процессе начнешь выяснять, ты начнешь знакомиться с теми людьми, у которых стало получаться вот это, вот это, вот это. Потому что в теории, ну, нарисовать, мы видели огромное количество людей, которые рисуют безумные бизнес-планы, которые никогда в жизни не реализуются. Поэтому ты иди сделай что-нибудь. К черту все, иди что-то сделай. Вот. И в процессе есть очень много волшебных рецептов в поиске интересных людей. Ты найдешь интересных людей. Они будут приносить все время новые какие-то новые идеи, которых у тебя в голове не может быть. И ты к этому должен легко относиться. Это же кайф вообще, когда вот ты нанимаешь людей, которые сильнее тебя. У меня большинство, почти все люди сильнее меня. Я от этого просто кайф.
1: Немного хочу затронуть темпы роста, потому что сколько, 48% в год, да. И вот ты сказал тоже, что темпы роста это важны для партнеров, да, чтобы они видели и для команды, да, определенную динамику, что мы развиваемся, что мы растем и так далее. И при этом, как бы, на самом деле это феноменальный рост, потому что зачастую есть, как бы, эффект низкой базы, да, когда ты на старте растешь 48% в год или вдвое, или втрое, но это эффект низкой базы. Другое дело, когда ты уже, будучи большой компанией, растешь с такими темпами. И тебе много раз задавали этот вопрос, и ты все время говоришь, что мы не делали ничего особенного, ну мы просто вот просто делаем и делаем, оно растет и растет. Как? Как, я не знаю, что это, правильно выбранный бизнес, правильно выбранная бизнес-модель, потому что все мечтают о том, чтобы расти 40% в год, но так оно просто вот не бывает, мне кажется.
2: С одной стороны, правда, правильно выбранный бизнес, правильно так совпало, да, то есть мы попали в ЕКО,

0: растем? Или,
1: да,
0: или...
1: за счет чего? За счет чего? Как удается сохранять такие темпы роста?
0: Ну, во-первых, команда вся не потеряла амбиций, да, то есть вся команда, может быть, потому что привыкли расти, поэтому каждый год, когда они пытаются снизить планку себе, ну, то есть и построить темпы роста, план поставить, допустим, 30%, я говорю, а с хрена ли вообще? Ну, просто скажи, почему ты в прошлом году вырос на 45%, а в этом ты хочешь себе поставить 30. Ну, просто объясни, почему логика. Ну, это вот, знаете, это же сейчас вот конкуренты. Я говорю, ну, нет, не знаю. Они в прошлом году были такие же конкуренты. Ну, что, вот с какой стати? Поэтому, ну, важно не давать людям возможности даже подумать в этом направлении. Потом мне очень нравится идея про антихрупкость. Мне кажется, что нас так колбасят, ну, возможно, в связи с таким темпом, да, вот с таким темпом у нас все время трещат штаны по швам, да, то есть мы все время переполняемся, то склады у нас лежат, то IT у нас лежит, то там еще что-то с людьми происходит. И вот как Талеб все рассказывает, то есть вот нас прям долбит каждый год вообще, и мне кажется, что мы становимся сильнее и сильнее от этого. То есть это прям такая, ну, тренировка, закалка. То есть если ты привыкаешь все время работать интенсивно, ну, у тебя же больше шансов продолжать расти интенсивно. Ну, то есть ты привык работать интенсивно. А если ты привык расти на 5%, ну, попробуй тебе скажи, а давай-ка попробуем на 50 расти.
1: Угу.
0: Как он, посмотрите на тебя, как на дурака. А у нас, ну нет, все привыкли в этом. И как бы все бегут. Им главное не давать возможности подумать по-другому.
1: Это как, наверное, да, думать, исходя из ресурсов, которые у тебя есть, которые ты видишь под руками, или исходя из цели, да, что поставим себе, к тому и будем стремиться.
0: Ну, конечно,
1: те ресурсы, возможности будем открывать.
0: Ну, конечно, конечно, потому что если ты в это влиять на это не будешь, то очень скоро, ну, например, то есть у нас один из важнейших показателей — своевременность доставки.
1: Угу.
0: Своевременность не к черту сейчас. У нас вот как раз сейчас была проблема со складом, с московским. Мы вообще лежали, очень переезжали на огромный склад. Своевременность плохая. Вот как ты считаешь, как подлечить своевременность?
1: Как подлечить своевременность доставки?
0: Да. Как сделать классную своевременность доставки? Самый простой способ.
1: Ну, наверное, сделать количество ресурсов больше, количество людей расширить, чтобы они успевали. А, например, в зависимости от того, если на большой город, наверное, больше пунктов, откуда везти, чтобы меньше везти было.
0: Нет.
1: Ну, то есть локально, условно, как еда, как кухня на районе, чтобы как успевать за 15 минут везти, чтобы в соседнем доме было.
0: Ты думаешь, как успешный предприниматель? Зачем? Нет, так не надо. Да сроки увеличь просто планово, и все. Клиенту скажи, что теперь не двое суток мы будем везти до Краснодара из Москвы, а трое. И все, и ты вошел в это.
1: Я усложняю, наоборот, здесь я усложнил, был гораздо более простой
0: способ. Понимаешь,
1: то
0: есть если ты не будешь как бы влиять, то, естественно, логист захочет выполнять вот свои KPI. Вот почему мы KPI отменяем. Потому что вот ради того, чтобы выполнить KPI, он будет биться в кровь для того, чтобы доказать, что надо увеличить плановые сроки для клиента.
1: Угу.
0: Да нереально за двое суток доставлять. Все, за трое надо доставлять. Я говорю, а как мы доставляли там 5 лет назад за двое суток? Почему сейчас надо за трое доставлять? Ну, сейчас фура ходит, а раньше-то ходила там вообще там что-то там, не знаю, «Газель» или этот «Рено Логан». Вот, поэтому вот главное не снижать амбицию, то есть все время людей куда-то как-то тренировать.
1: Ну да, потому что, наверное, с точки зрения исполнителя, да, самое простое — увеличить сроки доставки, а не найти решение, ну, конечно, там, с новым распределительным центром или еще с чем-то.
0: Или как выполнить план продаж? Ну как, ну снизь
1: поставить
0: его,
1: план,
0: поставь
1: можно
0: маленький,
1: да?
0: План, и все...
1: Ну да, это вот как раз про то, что про цель, которую мы... Потому что я вот недавно записывал тоже видео на эту тему, и я рассуждал, что большинство результативных предпринимателей, которые достигли чего-то, они всегда смотрят на то, что они хотят сделать, и дальше пытаются собрать какую-то комбинацию, да, какие люди нужны, какие ресурсы, что нам нужно для того, чтобы это сделать. А человек с маленькой амбицией, он, как правило, смотрит: так, что у меня есть?
0: Да,
1: есть
0: да,
1: у меня
0: да.
1: есть стакан.
0: Склад вот такой вот у меня.
1: Ну, как я с этим складом смогу 500 тысяч? Ну, никак, предел
0: конечно,
1: мой 100.
0: Конечно, конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Да, да. А ты, вот, кстати, одна из больших претензий, которая есть к ВБ на текущий момент, что у них гора проблем, и при этом они с закрытым забралом к людям, да, что типа сколько, сколько раз я там видел, что говорили: выйдите и нормально с людьми поговорите, да, не через наигранных пиар-менеджеров, а реально расскажите о своих проблемах, расскажите.

0: как вы их планируете решить, дайте понять селлерам, что как бы они в надежных руках. И вот это огромная претензия к ВБ, который просто, из которой сейчас превращается, мне кажется, в огромный снежный ком, который опасный. Вот ты с открытым забралом, компания ваша с открытым забралом или закрытым?
1: Мне кажется, что с максимально открытым забралом. С максимально открытым забралом. Мы пытаемся эту культуру прививать на всех уровнях. Она не очень, ну, хорошо заходит людям, потому что наши люди российские привыкли быть закрытыми. Вот. Но мы пытаемся, то есть для меня это очень важная история, поэтому надо быть все время. Я кайфую, да, я вот не понимаю, я говорю, вот вы можете себе представить, допустим, у вас Аэрофлот отменил там рейс какой-нибудь, и вы так раз в соцсети находите генерального Аэрофлота, и ему пишете, и он такой, сейчас порешаю, там что-то хоп-хоп, и там решает о какой-то компенсации. Я просто, когда мне пишут люди, и я решаю, я от этого кайфую, я думаю, почему люди, ну там, SEO почты, или там SEO Аэрофлота, или еще какой-то SEO, почему он не выходит, почему его, к нему невозможно даже представить такую ситуацию, поэтому мы пытаемся быть с открытым забралом.
0: Понятно, это на самом деле дорогого стоит, потому что мне кажется, что в моменте это может быть страшно, сложно, но по сути, и понятно, что это нескончаемый такой процесс, и то, что это всегда, то есть такая культура, и мне кажется, такая важная штука, я, по крайней мере, это вообще один из элементов, это касается даже не только там клиентов, еще что-то вообще в целом по отношению к людям, это такая, знаешь, правильная культурная ценность, мне кажется, которую я, по крайней мере, все стараюсь развивать. Не всегда получается, безусловно, но тем не менее стараюсь развивать.
1: Очень важно. Мы сейчас качаем вот сервис 3.0. Это новая наша сейчас фишка, новая наша парадигма, когда счастливый сотрудник сделает счастливым клиента. Ага. И мы переключаемся с клиента на сотрудника. Угу. То есть мы говорим, так, сейчас мы сотрудником будем заниматься, чтобы он правда был, кайфовал вообще от работы. И он точно сделает счастливым клиента.
0: Угу. Еще один вопрос от моих друзей из Якома по поводу вот обычных ребят, работяг, курьеров, которых вы находите, потому что я вот постоянно слышу у ребят, у кого производство, у кого курьерские свои какие-то службы, да, кто работает, что огромная проблема именно вот, я не знаю, с работягами, вот с обычными ребятами-работягами, то, что их просто нет, на рынке огромный дефицит кадров, просто безумный, потому что гиганты, они как бы сжирают вообще весь рынок, как бы, как вы находите, как вы выстраиваете эту систему?
1: У нас тоже безумный дефицит, и мы тоже все время чешем голову на тему, как особенно это вот в этом году, ну, много факторов эмиграции, СВО,
0: да.
1: Люди едут на новые территории, потому что там платят,
0: да.
1: Люди идут на оборонные предприятия, потому что там платят сильно больше, в общем, все поменялось, поэтому мы сейчас сильно делаем фокус на удержание сотрудников, потому что у такого производственного персонала обычно текучка сильно выше, чем у всех других, и если ты будешь уделять фокус, ну, у нас, например, там в Санкт-Петербурге никто не говорил, да, но вот директор Санкт-Петербурга на складе сделал молельню, ну, то есть вот никто не говорил, что под это надо бюджет, то есть она сделала молельню вот для людей, которые там мусульмане, вот чтобы они отдельно могли на складе. Никто же больше из наших не додумывался, то есть каждый делает там под себя склад. Значит, она же сделала так, чтобы все сотрудники участвовали в озеленении склада. То есть не заставляла, они приходят, и они высаживают розы и там кусты, и идут к себе как домой потом. То есть вот очень важно создавать такую атмосферу, пытаться. Я сейчас говорю не то, что у нас это есть. Это вот я привожу Санкт-Петербург, а в Москве, например, ну, жесточайший дефицит. Да, вот жесточайший дефицит. Поэтому женщины очень хорошо делают на легком каком-то, ну, вот если на складе говорить, вот там мелкая штучка, мы ее называем, да, женщины очень хорошо работают. Значит, ты должен автоматизацией заниматься. То есть есть же куча вариантов, как уйти от этого, да. То есть автоматизация, выстраивание бизнес-процессов, женщины, ну, много чего. Переход на сдельную оплату труда. Там, вот мы сейчас прям целый план пишем, как нам выйти из этой ситуации. У нас такие же проблемы. Ну, как-то решаем.
0: Понял, но это просто прям такая актуальная.
1: Очень актуальная для всех, прям, да.
0: Да, да.
1: История. Все борются. Мне кажется, все плюс-минус понимают, да, ты должен создать хорошие условия труда, души, там, обеды, и страховки.
0: Это уже базис, это уже базис. Ты все равно своим базисом,
1: да. К сожалению, базис, а ты только в этом году начинаешь это реализовывать.
0: Осознавать, да. Супер, спасибо большое. Очень интересно, и я надеюсь, что у нас получилось как-то вообще, да, посмотреть на всю эту картинку широко, и я надеюсь, что ребята как-то посмотрят и вообще проникнутся, на самом деле, ДНК и культурой, потому что много было сказано. Спасибо большое, очень
1: спасибо.
0: Ценно.
1: Спасибо, Александр, еще раз за приглашение. Я надеюсь, что не сильно сумбурно, потому что, правда, пытались 23 года впихнуть, пусть и в 2 часа, но тем не менее. Спасибо, да, тебе огромное.
0: Ребята.
1: Спасибо.
0: Пока-пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Богатое мышление всегда оставляет путь к отступлению. Не потому, что оно трусливое, а потому, что оно стратегическое. Любое решение должно иметь выход, даже самое благородное. Макиавелли бы сказал, тот, кто загоняет себя в угол добровольно, сам лишает себя силы. И вот момент, где многие теряют все. Самоуверенность в оценке людей. Деньги усиливают эго. Начинает казаться, что ты лучше разбираешься в людях, чем есть на самом деле. Что тебя не обмануть, что ты все видишь. Это иллюзия.
2: Деньги не делают тебя проницательнее. Они просто увеличивают ставку ошибки.
1: Богатое мышление не доверяет себе полностью. Оно строит проверки, ограничения, контуры безопасности. Оно предполагает, что может ошибаться, и закладывает это в систему. Макиавелли бы сказал, «Мудрый правитель сомневается в себе больше, чем в других». И если ты замечаешь, что стал принимать решения быстрее только потому, что можешь, это тревожный сигнал. Скорость без анализа — это не сила, это потеря контроля. Когда человек сохраняет деньги достаточно долго, у него появляется новый враг. Ощущение, что он уже все понял. Это самый тихий и самый разрушительный этап. Не бедность, не враги, а чувство завершенности. Макиавелли бы сказал, власть теряют не тогда, когда ошибаются, а тогда, когда перестают быть настороже. Последний слой сохранения богатства — это личная безопасность. И речь не про охрану, камеры или счета в разных юрисдикциях. Все это вторично. Первично — внутренняя архитектура жизни. То, как ты устроил свое существование так, чтобы оно не привлекало лишнего давления. Бедное мышление усложняет.
2: Богатое упрощает.
1: Чем сложнее твой образ жизни, тем больше точек атаки.
2: Чем больше обязательств, тем меньше свободы маневра.
1: Чем больше людей знает детали, тем выше риск. Простота — это не отказ от возможностей. Это отказ от лишнего. Макиавелли считал простоту высшей формой силы, потому что ее невозможно использовать против тебя. Человека с минимальными зависимостями невозможно шантажировать. Его сложно загнать в угол. Он всегда может отступить. Богатое мышление не привязывается к вещам. Не потому, что они не важны, а потому, что привязанность создает рычаг.
2: Если у тебя есть то, без чего ты не можешь, у кого-то есть власть над тобой. Следующее правило — разделение ролей. Никогда не будь полностью одинаковым во всех средах. Не все должны видеть тебя одинаково. Не все должны знать твои убеждения, планы, ресурсы, слабости. Бедное мышление хочет целостности и искренности везде. Богатое понимает, контекст важнее искренности. Разные среды, разные версии тебя. Это не ложь, это адаптация.
1: Макиавелли писал, что правитель должен уметь быть разным, не теряя сути. Суть внутри. Образы снаружи. Очень важный момент — контроль над речью. После богатства слово становится дороже. Любая фраза может быть использована против тебя. Любое мнение интерпретировано. Любая шутка сохранена в памяти. Чем выше твой уровень, тем меньше тебе нужно говорить. Молчание перестает быть пустотой, оно становится сигналом. Бедный человек заполняет тишину словами.
2: Богатый оставляет ее как инструмент давления и защиты.
1: Макиавелли бы сказал, «Тот, кто говорит меньше, управляет разговором». Следующее правило — никогда не жить на максимуме. Не по доходам, не по статусу, не по возможностям. Всегда оставляй запас, пространство, воздух, потому что именно запас дает спокойствие. Люди теряют богатство не тогда, когда зарабатывают меньше, а тогда, когда уже не могут снизить уровень без боли. Боль делает решения иррациональными. Иррациональность — враг сохранения. Богатое мышление живет ниже потолка. Не из жадности, а из расчета. Макиавелли понимал, тот, кто привык к роскоши, становится ее рабом. И вот самое важное правило, самое темное, самое трудное для принятия. Никогда не верь, что ты исключение. Не верь, что с тобой будет иначе. Не верь, что ты умнее системы. Не верь, что тебе простят то, за что других уничтожали. Это мышление губит больше богатых, чем ошибки в инвестициях. Самоощущение особости ослепляет.
2: А ослепленный человек уже наполовину побежден. Макиавелли бы сказал, судьба не наказывает за ошибки. Она наказывает за самоуверенность. Богатое мышление всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно пессимистично, а потому, что оно готово. И когда худшее не случается, это бонус, а не катастрофа. Ты должен быть способен потерять все и остаться собой. Не разрушенным, не озлобленным, а собранным. Потому что если твоя личность держится только на деньгах, ты уже проиграл, даже если пока не заметил. Последний маркер сохраненного богатства — это спокойствие. Не показное, не холодное, а внутреннее. Когда тебе не нужно доказывать, не нужно демонстрировать, не нужно объяснять. Ты живешь тише, чем можешь. Ты действуешь медленнее, чем позволяют ресурсы. Ты знаешь больше, чем говоришь. Макиавелли считал это состоянием настоящей силы.
3: Если подытожить все в одной фразе, она будет простой и неприятной. Когда разбогатеешь, никому не говори, даже себе. Потому что в тот момент, когда ты начинаешь считать богатство частью своей личности, ты теряешь главное — гибкость. А гибкость и есть настоящая защита. Если ты дошел до этого места, значит, ты уже понимаешь. Деньги любят тишину не потому, что боятся света, а потому что свет привлекает тех, кто хочет отнять.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин, отмечает эксперт. Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышается нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня. Отметим, что напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Политика банков в области розничного кредитования не смягчилась, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка. Финансовые учреждения продолжают отклонять 3 из 4 заявок на кредиты. Руководитель отдела юрсопровождения компании «Космовиза.ком» Элина Бакаева поделилась рекомендациями по получению кредита на выгодных условиях в такой ситуации. Эксперт отметила, что в данный момент кредиты одобряются в основном на условиях, которые хуже среднерыночных. Банки учитывают высокие риски возможного дефолта заемщика при формировании условий кредитования. Системнозначимые банки не готовы предоставлять кредиты клиентам с низким кредитным рейтингом на стандартных рыночных условиях. Риски дефолта отражаются в итоговой процентной ставке, подчеркнула юрист. Бакаева посоветовала россиянам контролировать свою долговую нагрузку, не превышая 50% от дохода. Также не рекомендуется оформлять несколько банковских карт одновременно, так как это может негативно сказаться на личном бюджете и повлиять на оценку заемщика банка. Кроме этого, важно регулярно проверять кредитную историю, чтобы своевременно выявлять и исправлять неточности.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ер көтерит, қиынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ер көтерит, қиынлыкны эл көтерит. Иламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Иламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзі, хақылыны гөзі, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзі, хақылыны гөзі.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Существует тихий, почти незаметный момент, когда жизнь начинает казаться слишком тяжелой. Не из-за больших трагедий или драматических событий, а из-за постоянного накопления мелочей. Вещи, дела, желания, ожидания – все накладывается слой за слоем, пока в уме уже не остается места, чтобы дышать. Генри Дэвид Торо, уединившись в простой хижине на берегу озера Уолден, не просто бежал от общества. Он исследовал нечто гораздо более глубокое. Что происходит с умом, когда мы перестаем жить среди избытка? Он писал: «Я ушел в лес, потому что хотел жить осознанно, сталкиваться только с самыми важными фактами жизни». И это слово «осознанно» несет в себе огромный смысл. Жить осознанно значит делать выбор, а выбор предполагает отказ. То, что понял Торо и что мы часто игнорируем, каждая вещь, которой мы владеем, занимает не только физическое пространство, она занимает внимание, энергию, мысли. Вещь — это не просто вещь. Это тихая ответственность, то, о чем нужно заботиться, что нужно упорядочивать и помнить. А теперь представь это, умноженное на десятки, сотни предметов. Что происходит с твоим умом? Он дробится. Когда всего слишком много, внимание рассеивается. Ум начинает перескакивать с одного на другое, постоянно реагируя и редко созерцая. И незаметно ты теряешь способность по-настоящему углубляться в любой опыт. Все становится поверхностным, быстрым, мимолетным. Торо замечал, что большинство людей живет жизнью тихого отчаяния. И это отчаяние рождается не только из больших проблем, но и из неспособности ясно видеть. Перегруженный ум теряет четкость. Он становится мутным, как озеро, взволнованное постоянным ветром. А теперь представь противоположное. Пространство, в котором меньше вещей, меньше отвлекающих факторов, меньше шума. Сначала это может показаться странным, даже неуютным. Как будто чего-то не хватает. Но постепенно начинает появляться нечто иное. Особый вид тишины не пустой, а наполненной присутствием. Именно в этой тишине ум начинает перестраиваться. Когда ничто лишнее не борется за твое внимание, ты начинаешь замечать детали, которые раньше ускользали. Мысль может развиться до конца. Ощущение можно прожить без прерываний. Возникает внутреннее выравнивание, почти само собой. Торо не считал простоту жертвой. Для него это было освобождение. Он говорил: «Упрощайте, упрощайте». Это был не пустой лозунг, а практическое руководство, как вернуть ясность ума. И эта ясность меняет все. Когда ты сокращаешь количество стимулов, ум перестает работать в режиме реакции и становится более созерцательным. Ты уже не просто отвечаешь на мир, а действительно наблюдаешь его. И что еще важнее, наблюдаешь самого себя. Сколько из того, что ты сегодня несешь с собой, действительно необходимо? А сколько просто автоматические привычки, накопленные со временем без всякого осмысления? И что будет, если постепенно начать убирать все лишнее? Речь не только о том, чтобы навести порядок вокруг. Речь о том, чтобы создать пространство внутри. Торо понимал, что человеческий ум естественно тяготеет к простоте. Когда мы убираем лишнее, проявляется что-то главное. Это не новое. Оно всегда было здесь. Просто было скрыто. Возможно, поэтому его опыт в Уолдене он описывал не как утрату, а как приобретение. У него не стало меньше жизни. У него стало больше жизни в каждом моменте. Каждый момент стал более насыщенным, более значимым. И это приводит к неизбежному вопросу. Может ли быть так, что то, что ты называешь «больше», на самом деле отдаляет тебя от более глубокого переживания жизни? Потому что в итоге жить с меньшим – это не про меньшее количество вещей. это про возвращение способности чувствовать и замечать. И когда меняется восприятие, меняется и ум. А когда меняется ум, начинает перестраиваться вся реальность. Когда ты начинаешь убирать лишнее из своей жизни, происходит любопытная вещь. Сначала это кажется внешним процессом. Меньше предметов, меньше отвлекающих факторов, меньше ненужных обязательств. Но постепенно, почти незаметно, изменения перестают быть материальными и становятся внутренними. Как будто, очищая пространство вокруг, ты одновременно очищаешь свое мышление. Тора понимал это очень ясно. Для него современная жизнь создает искусственные потребности, которые сковывают ум. Он замечал, что люди изнуряют себя работой, чтобы поддерживать образ жизни, который на самом деле они не выбирали осознанно. Как будто они застряли в цикле «приобретать, поддерживать».

0: привычную логику. Вместо того, чтобы измерять жизнь накоплением, он предлагает измерять ее способностью отпускать. Но что происходит в уме, когда ты начинаешь отпускать? Сначала появляется сопротивление. Ум привык к избытку. Он опирается на него. Возникает ложное чувство безопасности, в обладании, в наличии выбора, в постоянной стимуляции. Отказ от этого может вызывать тревогу, странную тишину. Пространство, которое сначала кажется слишком пустым, но эта пустота не проблема, это отправная точка. Со временем это пространство начинает заполняться чем-то другим, ясностью. Без постоянных помех мысли перестают все время прерываться. Ты начинаешь замечать внутренние закономерности. Понимать, что действительно важно для тебя. Не то, что должно быть важным, не то, чего от тебя ждут, а то, что действительно откликается. И это редкость. Большинство людей живет, постоянно реагируя на внешнее, почти не останавливаясь, чтобы понаблюдать за собственной работой ума. Тора сделал именно это. Он не просто упростил внешнюю жизнь, но создал условия, чтобы глубоко наблюдать за тем, что происходит внутри него. И это наблюдение имеет последствия. Когда ум становится яснее, некоторые иллюзии начинают исчезать. То, что раньше казалось необходимым, теряет значение. Желания, которые казались срочными, оказываются поверхностными, и одновременно более тонкие аспекты жизни начинают выходить на первый план. Ты начинаешь иначе ценить время. Момент тишины перестает быть пустотой, которую нужно заполнить, и становится полноценным переживанием. И тогда шаг за шагом ты начинаешь беречь это состояние. Ты внимательнее выбираешь, что впускать в свою жизнь. Не только вещи, но и информацию, обязательства, отношения. Все проходит через более осознанный фильтр. И этот фильтр не ограничивает, он освобождает. Потому что, убирая лишнее, ты расширяешь пространство для того, что действительно важно. И в этом пространстве происходит редкое, возникает целостность. Твоя внешняя жизнь начинает отражать внутреннюю. Твои действия выстраиваются в соответствии с твоими ценностями. И это ощущение согласованности дает глубокую устойчивость. Оно не зависит от внешних обстоятельств, оно рождается внутри. А теперь остановись и посмотри. Если убрать избыток не только материальный, но и внутренний, что останется в твоей жизни? Что действительно имеет ценность? И что еще важнее, хватит ли у тебя смелости жить, опираясь на это? Потому что именно в этот момент простота перестает быть идеей и становится реальным выбором.
1: Мысли вслух.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Штул. Одно из старинных сел Курахского района Дагестана. Как рассказывают старожилы, когда-то село имело название Рагал-Айхюр – село на скале. Вероятнее всего, именно после присоединения арабов-пришельцев к местному населению и образовалось село. Тогда оно получило название Ишантул, а после – Штул. Необходимо отметить, что группа миссионеров оказала огромное влияние на быт, жизнь и духовную культуру горцев. Примерно в 17 веке Штул становится духовным центром в Кюринском округе, куда все приезжают учиться в медресе и у алимов. Из аула вышли крупные ученые-арабисты, мыслители. Также здесь до внешних пор работали мастера оружейных дел, и они совместно с шинасцами обеспечивали войско горцев оружием. Штульцы имели огромные владения. На их территории находилось два лесных массива, тысячи гектаров пастбищ, сенокосов, пашин, альпийских лугов и садов. Война Советского Союза с фашистской Германией принесла много горя и лишений штульцам. Около 300 человек ушли на фронт. Многие из них погибли или пропали без вести.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как часто вы проверяете свой телефон? 3 раза за час или каждые 5 минут? По усредненной статистике мы берем телефон в руки от 50 до 150 раз в день и получаем от 60 до 1000 сообщений в сутки. Это больше, чем по несколько сообщений каждые 15 минут. Представьте, как если бы вас звали и дергали весь день напролет каждые 15 минут. Да под вечер вы бы уже были ужасно раздражены, какими и являются большинство из нас, когда получают digital интоксикацию. Больше половины из нас обедают и ходят в туалет, смотря в телефон или планшет. И больше 70% из нас чувствуют непреодолимое желание взять телефон в моменты, когда скучают. Эти микродвижения делают ваш день менее продуктивным, а вас менее сфокусированным. Да, смартфон – это классная вещь, инструмент, который может помочь во многом, но все чаще мы пользуемся им, чтобы часами напролет убивать наше время, хвастаться, уходить от реальности и даже подвергать себя опасности. Когда на концерте любимой группы, вместо того, чтобы наслаждаться моментом, стоим в толпе таких же зомби с вытянутыми руками, когда делаем бессмысленные фотки и сторис в любых новых местах, когда обновляем страницу в ожидании лайков, комментариев и сообщений, когда в ресторане или кафе сидим, уставившись в смартфоны и не общаемся друг с другом, хотя пришли туда именно за этим. Ну и самое опасное начинается, когда люди переписываются за рулем, рискуя попасть в аварию. По вине переписки по смартфону за рулем каждый день происходит от 4 до 8 тысяч крупных и мелких ДТП. Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я организовал работу со своим телефоном, чтобы он был полезным инструментом, а не убийцей времени. На первый экран я поместил только самое необходимое, никаких соцсетей и редко используемых приложений, только самое важное. Это позволяет мне не залипать в телефоне по утрам и вечерам. На втором экране все остальное, расфасованное по папкам. Все соцсети спрятаны здесь, и таким образом я захожу в них только по делу. Но делайте это по шагам. Наша психика устроена таким образом, что когда мы слишком жестко себя ограничиваем, то в будущем нас обязательно где-то прорвет. Я наблюдал это и у себя, и у моих друзей, и других людей. Поэтому делайте все постепенно и без фанатизма. Удаляйте по одному или паре приложений в день или неделю. Не пытайтесь изменить все и сразу в один момент. У моего друга Димы я увидел еще одну классную фишку. Приложения, в ценности которых он сомневается, он кладет в папку под названием «Зачем?». После чего через некоторое время, если ответ на этот вопрос не найден, эти приложения безжалостно удаляются. Это одно из самых важных действий, которое сильно уменьшило мою зависимость от телефона. Раньше я мог отвлекаться по 100 раз на дню от различных сообщений, особенно в Telegram, в котором я провожу почти все свое рабочее время, и видеть всплывающие рабочие сообщения мне совсем ни к чему. Я их и так увижу, но когда мне это будет удобно? Теперь на экране всплывает только то, что действительно требует внимания. К тому же, это отличный способ лишний раз не светить личной информации. По умолчанию на большинстве телефонов добавлены виджеты, которыми лично я вообще не пользуюсь. Теперь там удобно расположена погода и время, проведенное за телефоном. Я поставил только на YouTube и Instagram. В YouTube я работаю и слушаю аудиокниги и интересные мне передачи за рулем. Но все равно решил, что 4 часа в день – это максимум. Instagram я тоже использую для работы, но все равно поставил лимит в 40 минут. Хотя мое среднее дневное время в нем – это 13 минут. Также я использую приложение Forest для концентрации внимания на самых важных задачах. По сути, это просто помодоро-таймер, но когда вы его запускаете и затем пытаетесь отвлечься, он очень упрямо рекомендует вам вернуться обратно, иначе ваше дерево погибнет. Когда вы поднимаете телефон, по умолчанию его экран загорается. Это дополнительно завлекает вас. Отключите функцию Race to Wake и уменьшите вашу телефонную зависимость. Выходи на улицу без телефона. Когда ты дома, оставляй телефон в другой комнате или ее дальней части. Выключай телефон на ночь и клади телефон как можно дальше от кровати, чтобы, во-первых, надо было встать, чтобы выключить будильник, а во-вторых, чтобы первым делом с утра не залипать с телефоном в кровати. Ну и на крайний случай приобретите простой кнопочный телефон, только для важных звонков. Вряд ли он будет съедать часы твоего времени, а просто будет служить надежным и простым инструментом. Хотя многие могут умудриться проиграть часы в змейку.
0: Да. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один богатый человек решил раздать милостыню так, чтобы об этом никто не знал. Вышел он ночью на улицу, встретил женщину и дал ей деньги. Утром, узнав, что это была очень плохая женщина, он расстроился. Следующей ночью он тоже вышел и отдал деньги бедному на вид человеку. Утром, услышав, что тот оказался богачом, снова расстроился. Третий раз он вышел в надежде встретить, наконец, действительно нуждающегося человека и дал деньги одному мужчине. Утром услышал в селе разговоры о том, что кто-то дал деньги вору. Злой на себя и расстроенный, он обращается ко Всевышнему. «Я хотел раздать деньги нуждающимся, чтобы никто об этом не знал, но дал тем, кто не нуждался и не был их достоин». Ночью во сне к нему пришел человек красивой наружности и произнес: «Не расстраивайся, добрый человек, Всевышний принял твой благой поступок, видя твое намерение, и деньги твои пошли на пользу всем, кому достались. Плохая женщина раскаялась в своих поступках. Богач, который был очень жадным, получив твои деньги, почувствовал стыд за свою скаридность, раскаялся и стал раздавать средства нуждающимся. Вор перестал воровать. Доброе намерение приносит только пользу».
1: Притчи народов мира.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Международные инвесторы продолжают активно вкладывать средства в золото уже седьмую неделю подряд, показывают данные Emerging Portfolio Fund Research. По данным «Коммерсанта», за прошедшую неделю в золотые фонды поступило 3,8 миллиарда долларов. С начала июля общий приток средств достиг 15 миллиардов, при этом почти 11 из них были вложены с августа. Все эти вливания позволили фондам частично компенсировать убытки, понесенные за предыдущие 4 месяца. В результате цена на золото впервые с мая превысила 4600 долларов за тройскую унцию. Эксперты объясняют рост ожиданиями сохранения процентной ставки Федеральной резервной системы на прежнем уровне после сентябрьского заседания, а также резким увеличением госдолга и бюджетного дефицита Америки.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Да, у меня еще вот. Так интересно, что у меня мозг все плохое стирает. Я, да? Знаешь, когда надо, я такая рыбка
2: Дори. Не, а вот про кассовый разрыв только что сказали. Был?
1: Да. Да, конечно, я считаю,
2: какой
1: что
2: был
1: у всех
2: самый большой?
1: Бизнесменов был. Ты знаешь, я не могу прям конкретно сказать, но 200 миллионов точно был.
2: 200 миллионов кассовый разрыв?
1: Да, ну кассовый разрыв не в бизнесе, просто получилось так, что в прошлом году я столкнулась с тем, что слишком очень сильно выросло мое эго, я за ним чуть не подуспела, и я начала в какой-то в погоне брать на себя слишком много того, чего я не вывожу. И так случилось, что в прошлом году я начала строить дом родителям. Одновременно мы покупаем дом после землетрясения в районе Thomas Education, большой дом, 600 квадратов. То есть один дом я покупаю 600 квадратных метров, мы его уже купили. Второй дом 600 квадратных, Баганашвили, 35 соток, я строю. Третий я запускаю магазин детской одежды.
2: Параллельно?
1: Это все шло параллельно. Я не умею, знаешь, вот так. Это я сейчас только научилась, что нужно немножко рационально относиться, да, гармонично к своей жизни, немножко к себе бережнее.
2: Да.
1: И тут же я запускаю магазин детской одежды, женской одежды, и тут же мы запускаем производство нейл-продукции. И чтобы ты понимал, на магазины детской и женской одежды с ремонтами, со всеми договорами, совсем у меня ушло порядка там 120 миллионов тенге закупами. Производство нейл-продукции — это тоже около 120 миллионов. Готовый дом мы купили, он стоил 165 или 175 миллионов. Плюс участок мы купили и уже запустили стройку. И это было так, что я такая, ну а что париться? Я такая раз позвонила, можешь 50 миллионов там занять? Можешь там, ну где-то мы тоже вот спустя 10 лет, я первый раз столкнулась и с кредитной историей. И когда всего стало настолько много, потому что, представь, у меня магазины, они были убыточными проектами, я первый раз в жизни столкнулась с тем, что у меня бизнес просто не пошел. Ну как убыточный? Ну типа там, я из-за того, что я сама ездила на закуп постоянно, у меня большие деньги уходили там на перелеты. Ну а еще знаешь, когда человек, ну нормальные люди, когда это же бизнес, ты там должен сесть в самолет в обычный, да, спокойно полететь, снять себе обычную гостиницу. А я такая каждый месяц там полетела в Китай на
2: бизнес-класс,
1: заселилась в Хилтон там как минимум, ужинаю там в самых шикарных ресторанах, и у меня поездка выходила дороже, чем закуп. Я летала раз в полтора-два месяца в Китай и закупала одежду и в женский магазин, и в детский магазин, и была слишком большая нагрузка на меня, я сама не поняла, как у меня фактически, ну и произошел этот кассовый разрыв.
2: Какое было осознание этого момента? Больно было?
1: Арман, я скажу честно, я никому об этом не говорила, мне было жутко плохо, потому что я в целом, ну, последние 10 лет я не знала, что такое долговая нагрузка, я не знала, что такое неудача, и мне вообще казалось, что как будто бы я села на свою американскую горку и такая, жизнь кайф, вот так я жила 10 лет, я вообще ни о чем не думала, потому что деньги, они всегда как будто бы вот приходили, уходили, у меня никогда не было, ну, вот ни разу ситуации, что вот мне приходится занимать.
2: Да.
1: И на самом деле, когда ты живешь так, что ты, чтобы перекрыть одну дырку, ты занимаешь у других людей, а потом ты там в кредиты владеешь, а потом ты понимаешь, что у тебя реально кассовый разрыв. Мне было жутко плохо, мне было очень тяжело, и в прошлом году у меня была просто страшнейшая депрессия.
2: Сколько это длилось?
1: Ну, наверное, полгода. Я была в таком очень в жутком состоянии, и наступил момент, когда я просто обратилась к психотерапевту. Да, меня супруг повез к психиатру, потому что, ну, видимо, на фоне сильного стресса у меня начались, ну, что-то типа там галлюцинаций. Да, и, значит, я попадаю к психотерапевту, я говорю, вы знаете, у меня вот родная моя тетя, у моего папы сестра, у нее официальный диагноз шизофрения. И я знаю, что у меня там по маминой стороне тоже говорили, что у меня есть родственники. Я просто понимаю, что, наверное, скорее всего, я пришла к тому, что мне вот нужно ставить диагноз. И она смотрит на меня.
2: Это от стресса, вот так.
1: От стресса. Да. И она посмотрела на меня и говорит, нет у вас никакой шизофрении, у вас просто вам нужно попить антидепрессанты, вам нужно попить успокаивающие вещества, потому что у вас просто-напросто вся проблема в том, что у вас настолько жуткий стресс, с которым просто организм не может справиться. Я не столкнулась, я не могу сказать, что я столкнулась с очень большой проблемой. Это я сейчас понимаю. В чем проблема? Возьми, продай один из проектов. Ой, из проектов, говорю, из домов. Ты можешь выйти из этого состояния. Но я не выдержала. Тут же был очень большой вопрос моего эго. что эго же говорило, да ты можешь все, ты такая всемогущая, вообще в ритейл как я попала? Мне подружки мои смеются, такие сладкие, говорят, слушай, ты со своим вкусом, у тебя всегда яркие, пестрые наряды, да, ты далеко не там, не фэшн-чекуля, ты как вообще в ритейл-бизнес пошла? А я всегда говорила, слушайте, я вот настолько мое эго, оно такое огромное, я хочу, чтобы вот Queen Bee были не только салоны красоты, но и магазины одежды. И я очень благодарна всей этой ситуации, потому что, ну, таким способом я очень сильно, ну, как бы, это меня очень сильно отрезвило. Я очень благодарна этому кризису, почему? Внутреннему, да, кризису. Почему? Потому что я понимаю сейчас, что я стала намного сильнее, я стала круче, потому что в один прекрасный день я поняла, я проснулась, и я поняла, что я в этом мире просто вот такая маленькая-маленькая песчинка, и я хочу жить вот именно на таких вибрациях. Я больше не хочу, куда-то резко исчезла эта масштабность. Не то чтобы я испугалась, я поняла, что это лишний шум в моей жизни.
2: Да, лишнее напряжение.
1: Напряжение, мы же не всегда это искренне делаем.
2: Безрезультативное еще.
1: Я такая думаю, ну зачем мне нужны были эти магазины, такая нагрузка на меня со всех сторон. И я же попала, я первый раз в жизни, я попала на этих магазинах. Я, конечно, продала как готовый бизнес, но при всем при этом я больше отдала, и я сейчас ни о чем не жалею. Почему? Потому что я отдала за свой собственный опыт. И я очень благодарна Всевышнему, что в целом эта ситуация разрешилась именно так. Ну, ты спросишь, как я вышла из кассового разрыва. Мне просто пришлось продать один дом. Мне просто пришлось продать один дом, я его продала. Второй дом, слава богу, мы вот сейчас заканчиваем. И вот как-то оно уже потом постепенно выровнялось.
2: Окей. Ну, то есть главный вывод оттуда, что... Ну...
1: Да нельзя быть подвластным своему эго. Просто когда у человека все получается, и когда проект за проектом идут, и... А еще как получилось? 4 года назад мне сказали, ты должна быть блогером. И я такая, ну ладно, стала блогером. И как-то мне все легко далось. Понимаешь, то есть многие люди, вот мне там часто я слышу, что нам приходится там часами там рилсы писать, очень много на это уходит времени,
2: да.
1: А у меня как-то так сложилось, видимо, ну вот людям интересно, кто стоит за сетью,
2: да,
1: интересно наблюдать за успешными людьми, поэтому она есть аудитория, и у меня страница как-то сама по себе развивалась, и как-то так получилось, захотела стать блогером, стала, и в какой-то степени я еще резко получила признание людей.
2: Все смешалось.
1: Все смешалось, и я
2: бомба,
1: такая, же еще лев по знаку зодиака, и меня как понесло, и, ну, я просто хочу быть с тобой откровенной, что я перестала чувствовать почву под ногами, и все, и в такие моменты, ну, как бы Всевышний, Вселенная, не знаю, как правильно трактовать, они просто ставят себя на место, и я очень благодарна, что меня поставили вот таким способом на место, что вот все осталось на своих местах.
2: Что еще?
1: Ты сказал быть максимально
2: да,
1: чисто.
2: Да, да,
1: я,
2: как, ну, да. Это
1: я первый
2: супер.
1: Раз прям все как есть.
2: Да, да, да, да. Это прям чувствуется. Вот я думаю, 5 это много, скорее всего, там столько историй. Вот, ну, хотя бы вот еще одну, связанную, наверное, вот, ну, с каким-то последним факапом, таким, который тоже ударил прям плотно. Что еще было такого?
1: А я такая пришла уже, такая проработанная, все забыла, да, все свои истории. Ну, вообще, салон и бизнес, он же, как правило, он сам по себе сложный. Почему очень много людей выходит из этого бизнеса? Они не справляются, потому что каждый сталкивается с человеческим фактором.
2: Да.
1: Потому что в салонном бизнесе кидают постоянно.
2: А кто кидает?
1: Кидают все, вплоть до того, что я знаю, ну, порядка 25 очень крутых схем, как можно обойти руководство, обойти, так скажем, владельцев и наливачить так, что там даже в целом никто не поймет. Очень часто все те, кто заходят в салонный бизнес, они же относятся к своей команде как к людям, которые твоя команда, это твои люди, это твои родные, близкие люди. А в салонном бизнесе, ну вот все-таки есть такое, что ты очень часто сталкиваешься с грязью.
2: А вот какой был вот такой кейс?
1: Ну, у нас конкретно, было, у меня было лично. Очень много кейсов, но вот когда мы, например, только открылись, у меня были 2 ведущих мастера, которые раньше записи были всегда в тетрадках.
2: Да, да.
1: Один
2: да.
1: из таких очень ярких моментов, это когда приходит один мастер и говорит о том, что у меня мама находится при смерти, она умирает от рака. ну вот так-то, так-то, мне нужно там буквально на 3 недели отойти от работы. Одна девушка отпрашивается в связи с тем, что тоже там проблемы у папы по здоровью, и вот как-то, ну, ты же всегда, когда ты со своей командой, понимаешь, ты же всегда в доверии, вот у тебя сейчас ребята сядут, ты все равно их как-то вот с распростертым сердцем, девчонки, давайте сбор откроем, я готова там месячный свой доход дать, да, чтобы вам помочь, там еще какие-то моменты. Вот, на следующий день они уходят, а еще так интересно, что у одной из них были ключи от салона, и она отксерила все наши записи. И, значит, на следующее утро была рассылка, что на тот момент был салон Seventh Avenue. Салон Seventh Avenue закрылся, мы теперь принимаем по новому адресу. И там буквально там в соседнем доме там они открыли свой кабинет.
2: Эти две девушки?
1: Да, эти две девушки разослали всем клиентской базе, что мы, ну, в целом закрыты. Таких ситуаций, на самом деле, их очень много. Те, кто в салонном бизнесе, они знают.
2: А что в этой ситуации, вот, личное, да? То есть, как вообще, как она решила ситуацию?
1: Она никак не решилась. Я в целом понимаю, что это то, что нужно всегда пройти, потому что каждый раз больно, и ты проходишь там по определенному пути. А потом я поняла, что я не могу сильно близко коммуницировать с ребятами. Почему? Потому что каждый раз мне становится больно. Поэтому я выстроила в нашей компании отношения так, что вот есть я, а между там, после меня есть генеральный директор, после генерального директора есть управленческая команда. Ну, конечно, есть отдельные лица, с которыми я прям очень близко коммуницирую. Просто, например, таких ситуаций очень много. Условно, каждый год, ну вот сейчас мы отправляем 50 сотрудников в Дубай за границу, мы дарим поездку на яхте, покупаем путевки по программе Ultra All Inclusive в DoubleTree by Hilton, в очень хороший отель. То есть ребята прилетают на 10 дней, там мы все вместе кайфуем, отдыхаем. А ситуация была одна такая очень прикольная, это было, я не помню, лет 6 назад, что я везу ребят, их на тот момент было 8 человек, 9 человек. Я, в общем, везу ребят, мы едем вместе, отдыхаем в Дубае, они первый раз в Дубае плачут, целуют крыло самолета, говорят о том, насколько они счастливы, с большой благодарностью ко мне, что вот первый раз люди вылетели за границу, что вот они настолько вот благодарят, да, Всевышнего, что вот он дал меня им. И представь, получается, мы возвращаемся с поездки, и через 2 дня я прихожу в салон, и они говорят, ну, у нас проходит вот так собрание, говорят, мы хотим с вами поговорить. Мы вам очень благодарны за поездку, но вы нас настолько смотивировали, и мы поняли, что мы должны с нашей клиентской базой работать уже без посредников, без вас, поэтому мы встаем и уходим. И вот эти 8 человек, которых вот я повезла за границу, первый раз показала им самолет, первый раз показала им там вообще в целом Дубай, да, просто команда встала, и на следующий день, ну, там, через 2 дня они решили работать на себя.
2: Каждый или они создали свою?
1: Вот эти 8 человек, нет, не каждый, ну, вот командой. То есть они запускают свой проект, и, в общем, вот эти 8 человек ушли. Мы просто в один день проснулись, у нас там, ну, типа полсалона не работает, потому что я настолько их смотивировала. После этого мне генеральный директор запретила проводить собрания в салонах и на полном серьезе. Она сказала, пожалуйста, вот вы хотите быть наставником? Я говорю, у меня 3, я там по нумерологии, я должна быть наставником. Вот и проводите наставничество с своими подругами, со своими подписчиками.
2: Подкасты
1: проводите,
2: ходите
1: подкасты
2: там,
1: куда
2: да,
1: угодно. Наш коллектив, пожалуйста, оставьте в покое. После этого, ну, я если провожу какие-то собрания, они больше там прийти, пообщаться, поговорить, но все. Она говорит, это слишком, слишком вы даете
2: слишком
1: людям
2: жирно.
1: Больше мотивации,
2: чем... Да.
1: А в салонном бизнесе, ой, там очень много ситуаций, и так получалось, что, несмотря на то, что у нас очень большое дело с СБ, несмотря на это, тоже разные схемы ловили. Девочка одна у нас успела. Мы только ввели новую систему предоплат, и пока бухгалтерия адаптировалась, у нас порядка там 4 миллионов тенге было хищение. Но потом мы, конечно, сразу это все выявили, потому что она... Получается, мы не знали, как саму систему предоплат внести. Тогда номера, это знаете, когда было, года, по-моему, 3 назад, тогда невозможно было с кассового аппарата на номер выставить счет. И мы они передавали нам переводом. И она просто давала свой номер, и пока бухгалтерия очухалась, пока мы сели, в общем, она там уже наворотила делов, поэтому, ой, много что было, и в нашем бизнесе без этого никак. Поэтому все думают, что салонный бизнес, он такой красивый, что ты всегда будешь ходить такая красивая, и будешь... Это на самом деле, это не так. Тут нужно, конечно, время для того, чтобы адаптироваться и уже...
2: И решать некрасивые моменты.
1: И клиенты тоже. Можно вот единственное скажу? В последнее время просто у нас нашествие... Ну вот 4 дня назад девчонки рассказывали, что пришла девушка на коррекцию бровей и говорит, дайте мне щипчики, сейчас подойду. она, получается, с одноразового пакета достает, передает ей пинцет. Она говорит, ну, я не знаю, ну, мало ли, что она хочет. Ну, попросил человек, я ей дала. Потом смотрю, ее нигде нет. Она не заходит в туалет, она себе брови щипает. И она говорит, извините, вы что делаете? Она говорит, ну, я же на коррекцию бровей пришла. Они говорят, ну, вы же пришли ко мне на процедуру. Она говорит, ой, не надо, я коррекцию лучше делаю. Вышла, говорит, я должна оплатить, сколько с меня. Ну, то есть сейчас вот, я не знаю, какое-то осеннее обострение. У нас каждую осень, весну. Знаешь, что самое страшное? Что тут вопрос не в том, что люди... Тут не про шизофрению речь. Тут речь про наркотики однозначно и, ну, за психологическое, соответственно, поведение и отношение в целом.
2: Офигеть, офигеть.
1: Поэтому мне очень часто говорят, блин, Гаухар, тебе так повезло, у тебя такой бизнес красивый. И всегда хочется сказать, ой, ребята, знали бы вы, что там в этом бизнесе. Но, конечно...
2: Собачками приходят.
1: Да, собачками. Да. У меня уже, слава богу, есть возможность. Я уже настолько от всего абстрагировалась, что, ну, как бы у меня уже иммунитет, он работает хорошо, поэтому я в целом как-то
2: нормально ко всему попроще отношусь. Нормально на всех собачек реагируете, да?
1: Да, конечно. Есть же люди, которые прям вот живут в этом во всем, им, конечно, морально очень тяжело. Но у меня иммунитет, кстати, мне очень часто подруги говорят, что как ты справляешься с хейтом? У меня после операции был жуткий хейт, и они говорят, как вот ты с этим хейтом справляешься? Благодаря тому иммунитету, который я приобрела в салонном бизнесе, я уже не реагирую на людей, то есть меня уже вообще в целом ничем не зацепить. После того ужаса, что я прошла за эти 10 лет, типа, что мне там пишут, что у меня там, не знаю, там шеи нет или там какие-то моменты, я уже просто на это так спокойно реагирую.
2: Ну, насчет да, хейта отдельная вообще история. Да, блин, да, да. Гаухар, вот реально просто спасибо большое. Да. Я очень сильно кайфанул от искренности.
1: Да, спасибо.
2: И от того, как этот подкаст развернулся. Я уверен, что для аудитории это было супер полезно, потому что это, по сути, реальная ситуация. Вот действительно все как есть. И я уверен, что это многих вдохновит. Именно тех, кто реально готов что-то делать.
1: Да.
2: И оттолкнет тех, кто пытался там, думал, что все, он залетит и начнется красивая жизнь сходу. Спасибо большое.
1: Да, спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Если вы давно на моем канале, то наверняка уже не раз слышали, что деньги не сделают тебя счастливым, что это плохая мотивация и что люди, базирующие свою жизнь на материальных ценностях, вскоре обнаруживают себя в тупике разочарования. Но правда ли это так? Есть ли у этого мощного заявления какое-то научное обоснование? Или может это всего лишь громкие слова, которые просто красиво звучат? А на самом деле деньги – это двигатель прогресса и замечательный инструмент мотивации. Что ж, давайте разбираться. Недавно Национальная академия наук проанализировала эмоциональное состояние и доходы полумиллиона случайно выбранных американцев. Они хотели выяснить, как сумма дохода влияет на субъективное ощущение счастья. И уже в 2010 году вышел публичный отчет. Ученые обнаружили, что деньги действительно являются важным фактором удовлетворенности жизнью. Чем больше денег, тем больше счастья. Однако удивлением стало то, что при определенном уровне доходов уровень счастья начинал падать. Выяснилось, что как только доход покрывает все базовые нужды человека, дополнительные деньги больше не добавляют радости. Иными словами, несчастными нас делают не только недостаток, но и избыток денег. Звучит крайне контринтуитивно, но я все же попробую убедить вас, что это так. Для того, чтобы понять, как работает этот механизм, давайте перенесемся в 1973 год, в день, когда вот эти два психолога отбили у детей желание рисовать. Ученые сговорились с руководителями творческих кружков и отобрали элиту из элит, детей, имеющих природное притяжение к искусству. Тех, кто любил рисовать, постоянно возился с акварелью и никогда не расставался с карандашами. Затем их разделили на три группы. Первой группе пообещали

0: обещали, что если те будут рисовать в свободное время, им дадут крутую медальку с блесточками в качестве поощрения за их труд. Второй группе ничего не обещали, но если кто-то из малышей снова принимался за рисование, ему могли случайным образом вручить такую же медальку. Третьей же группе ничего не обещали и не вознаграждали за рисование. Прошло некоторое время, ученые раздали все медальки, эксперимент закончился. Как думаете, что изменилось? Что ж, в поведении второй и третьей группы ничего не поменялось, они по-прежнему шли к ящику с карандашами и красками в попытках изобразить шедевр. Но вот в первой группе все было не так. Этих детей было буквально не узнать. Они неожиданно полностью потеряли всякий интерес к рисованию, переключив свое внимание на другие занятия. Впоследствии этот феномен назвали эффектом избыточного оправдания. Когда вы делаете что-то от души, но получаете за это материальные блага, ваш мозг начинает думать, что вам это нравится не само по себе, а потому что вам за это платят. Поэтому он теряет мотивацию заниматься любимым делом, ему кажется, что избыточную плату можно получать только за дело, которое не любишь. Ну, например, представьте, что вы познакомились с интересным человеком, открыли ему душу, провели вместе вечер, всю ночь дружно пили чай с пирожками, рассуждая о философии. А утром при расставании он дал вам, скажем, 5000 рублей со словами «Спасибо, мы отлично провели время». Такое рыночное отношение к своему душевному миру раздавит вас по полу. И несмотря на то, что 5000 – это приятные деньги, вы больше никогда не сможете говорить с этим человеком по душам. С любимым делом то же самое. Если за него вы получаете больше, чем вам требуется, чтобы просто в комфорте им заниматься, у вас пропадает мотивация. Вопреки устоявшемуся мнению, удовлетворение работы почти не зависит от зарплаты. Деньги не мотивируют. Более того, во многих случаях они могут демотивировать. По-настоящему нас вдохновляет только одно – решение значимых задач. Нам нравится развиваться в том, что сделает мир лучше, и нам не нравится, когда за это переплачивают. Если хотите стать профессионалом в своем деле и при этом не потерять себя, увлекайтесь делом, а не деньгами. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Нельзя жить ради детей. Самое главное, что вы можете сделать для своих детей, это сами быть счастливы. Покажите своим детям собственным примером. Дети будут вести себя не так, как мы им говорим. Дети будут вести себя, как мы себя ведем. Ведь если вы не ходите на кладбище к своим близким, к вам никто не придет. Если вы не читаете книг, не ожидайте, что дети будут читать книги. И когда ко мне приходит семейная пара, которая мне говорит, что, вы знаете, у нас между нами уже ничего нет, мы так холодно друг к другу относимся, часто конфликтуем, но да, приходится ради детей, живем вместе, то они удивляются, когда я им говорю, не надо. Пусть лучше дети будут видеть две счастливые семьи, чем каждый день слышать, как вы ругаетесь. Вы научите их неправильному личному пространству, вы научите их терпеть вместо того, чтобы жить. Знаете, насмотрелся я на мамаш, которая учит жизни своего сына. И в конце концов он, когда ему лет 17, огрызается, говорит, мам, а с чего ты решила, что ты имеешь право мне чему-то учить? Ты чего сама добилась? Ты работала на 4 нелюбимых работах. Ты работала с начальниками, которых ненавидела. Ты не выстроила своей ни женской, ни профессиональной судьбы. Ты не очень понимаешь даже, как устроен этот мир, в котором сейчас я живу. Кто тебе сказал, что ты имеешь какое-то моральное право давать мне советы? Ты сама этого не сделала? Помните Кожу-Ванецкого? Сынок, я не стал этим и не стал тем. И я передам тебе свой опыт. Есть такая поговорка. Если у вас с вашим ребенком не было проблем до 18 лет, то он будет висеть у вас на шее до 40. Ну не может умный человек, ценящий личное пространство, знающий, что ему надо, не конфликтовать с теми, кто ему дает какие-то нравоучения. Если вы своим примером показываете, конфликта нет. А если вы учите чему-то, но сами это не подтверждаете действиями, конечно, будет конфликт. И не бойтесь, если у ваших детей будут трудности. Создавайте их. Чтобы воспитать лидера, нужно провоцировать. Нет ни одного Нобелевского лауреата, у которого было легкое детство. Одной из самых лучших провокаций является спорт. Он каждый день создает трудности, неопределенность. А толерантность неопределенности является самой главной чертой, которую нужно воспитать у детей для 21 века. Все уже. На основании прошлого нельзя предсказать будущее. Надо быть толерантным к неопределенности. И спорт учит, постоянно провоцирует. Творчество, кружки, секции. Чем больше нагрузите ребенка, тем более он будет развит. Вот мое поколение готовили для конвейерного производства. Важно, чтобы мы одинаково мыслили, одинаково решали задачи. А сейчас одинаковость будет заменена роботами, искусственным интеллектом. 200-300 миллионов человек в ближайшее время потеряют работу. Не дворники. Умные люди. А цениться будут те, у кого уникальный опыт, уникальный набор компетенций. Поэтому, где больше кружков, секций, дополнительных занятий ребенок получит, музыкальных школ, художественных школ, спортивных школ, тем более он интересен рынку, тем больше вероятность, что он найдет себя. Пусть пробует во всем. Помогите ему в этом. До 10 лет ваша задача найти ему не школу, а правильного учителя. Единственное, что должен учитель первых классов, он должен просто любить детей, больше ничего. А вот класса с третьего уже ваша задача найти среду. Опять не школу, а среду. Не все элитные школы имеют правильную среду. Правильная среда сформирует. Ребенок с 10 лет уже не ваш. Ну что, вспомните себя. Вы 10 лет уже мечтали, чтобы родичи куда-нибудь свалили. Для вас уже самое главное было что-то делать со сверстниками. Родители покупали билеты, пойдем вместе. Не, мам, я не пойду, я с девчонками или с друзьями. Все уже, основной мир там, в социальной среде. И эта социальная среда их формирует намного больше, чем вы. У вас время-то до 7-8 лет. Влиять. Потом влияет среда, социум. Только личный пример, только провокации и только через ответственность. Брать ответственность с детства, общайтесь с детьми, как со взрослыми. Не усечукайте. Приучайте их к трудностям. Честно говорите, какие трудности в семье. Разделите ответственность за что-то. Пусть ребенок чувствует, что он несет ответственность за этого котенка. Если он его не покормил, котенок исчез. Все, мы не позволим тебе издеваться над котенком. Ты его не покормил или не убрал за ним. Обязательно через ответственность. Тогда вырастет правильный человек. Итак, самое главное, что вы можете сделать для своих детей, это сами быть счастливы. Будьте счастливы.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его воротами Каспия. «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Личный коуч. Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника Бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающей пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду, без карты, без поддержки и без четкого понимания цели, и ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель и, самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни. Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, к которому можно обратиться. Это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы, и это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной потребности любого человека в новой среде. Потребность в ясности. Представьте, вы говорите сотруднику: «Ну ты работай, вливайся, а там посмотрим». Что он слышит на самом деле? Он слышит так: «Я сам не знаю, что от тебя хочу. У меня нет для тебя четкого какого-то плана. Твой успех – твоя проблема». Это реально ведь пугает. Человек без четкой цели похож на лодку без пункта назначения. Он может активно работать, махать веслами, но он плывет просто в никуда. И очень скоро у него кончится мотивация, потому что он не понимает, услышан он или нет. Он не может измерить свой прогресс. Посмотрите на это с двух сторон. С вашей стороны, как лидера, ставить четкие измеримые цели на старте – это работа. Нужно подумать, декомпозировать задачи, гораздо проще сказать: разбирайся. Но со стороны сотрудника получить в первый месяц конкретный KPI – это как получить карту и компас. Например, за первую неделю освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все, туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу. «Я все правильно делаю? А может, я уже где-то накосячил?» Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. «Мне все равно, как ты там справляешься». Многие руководители боятся давать обратную
обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например: «Смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше». Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, пятый решающий элемент системы – точка сверки. Честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал? Соответствует ли он культуре? Выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности? Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока. Не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения. Честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать.

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Дорожные новости.
1: Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Собственник автомобиля отвечает за последствия ДТП, даже если за рулем находится другой человек. Накануне Верховный суд поставил точку в разбирательстве по поводу ДТП в Хабаровске. Местный житель подал в суд на виновника аварии, потому что ущерб от разбитой машины превысил лимиты по ОСАГО. В процессе выяснилось, что за виновником был не собственник машины. В суде разбирались, кто должен отвечать в такой ситуации. Верховный суд постановил, что при отсутствии документов о передаче собственности типа договора аренды, ответственность несет владелец. Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Газета «Известия» провела исследование по данным мобильного приложения «Где бенз» и результатам объезда двух десятков заправок в Москве. Отметим, что к такой статистике нужно относиться осторожно. Количество работающих АЗС может сильно меняться внутри одного дня из-за режима работы заправок. Информацию мониторинговые сервисы даже не всегда обновляют оперативно. Объезд заправок тоже дает только примерную картину в одном месте и в один конкретный момент времени. Санкт-Петербург лидирует в России по доле китайских автомобилей в автопарке. В июле 2026 года показатель достиг 11%. Это почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Активно покупают китайцев и жители других регионов центра – Москвы, Московской и Ленинградской областей. Также их много на юге, в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В число регионов-лидеров по проникновению китайских марок также попали Республика Татарстан, Тульская и Нижегородская области. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Воспалительные реакции в организме запускаются через несколько часов после порции еды с вредными жирами. Это показал эксперимент с грызунами, которых кормили соответствующей едой. Подробности привела эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Она отметила, что свободные жирные кислоты оказывают влияние на клетки врожденного иммунитета, особенно на моноциты и макрофаги. Такое взаимодействие запускает воспалительные сигнальные каскады, уточнила врач, добавив, что все это похоже на реакцию, которая наблюдается при инфекции. В результате повышается воспроизведение противовоспалительных цитокинов. Зухра Павлова объяснила, чем же это грозит. Она отметила, что само по себе воспаление является нормальным защитным механизмом. Но из-за жирной пищи происходит частая активация этого механизма. В итоге развивается атеросклероз. Также это связано с диабетом и преждевременным старением человека. Подчеркивается, что регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Улубий аул. Село в Карабудахкенском районе Республики Дагестан расположено в 13 километрах северо-западнее города Избербаш. Раньше аул назывался Байнак, но был переименован в 1927 году в честь известного революционера Улубия Буйнакского, местного уроженца. История Улубия-Улу Карабудахкенского района уходит в седую древность. Село существовало примерно с конца 7 и начала 8 веков и являлось резиденцией крымшаухалов. Владетели села брали дань с проходящих обозов по Великому Шелковому пути и ставили свою именную печать. По торговому пути, проходившему через территорию села, устанавливались транспортные связи за Кавказьем, Поволжьем и Средней Азией. Существуют материалы, упоминающие в период Средневековья о поселении Байнак-Билик. Марко Поло, известный венецианский путешественник, в 1271 году имел возможность наблюдать за населенными пунктами кумыков, землями Шамхальства и Байнак-Билика в своих путешествиях в Монголию, проезжая по Салтанской дороге. Также Адам Алиарий, который в составе посольства герцога Гольштинского в 1637 году отправился в Персию. Обратно ехал сухим путем через Шимаху, Дербент, Байнак и Терки. Он также описал владение, именуемое Байнак, и его жителей. Путешественник составил карты Персидской империи, куда входили Каспийское море и Кавказ. За долгую историю села в жизни селян происходили различные изменения. В Улубия-Ауле действовала джума-мечеть, построенная на средства шамхалов Тарковских, и еще 7 мечетей, построенных позже. Сегодня в селе имеется мемориальный музей славного сына Дагестана Улубия Буйнакского, трехэтажная типовая школа на 700 учащихся, детский сад, дом детского творчества, библиотека, спортивная школа, вырастившая целую плеяду известных спортсменов, среди которых мастера спорта, чемпионы мира и Европы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Притчи народов мира.
4: В одной бедной деревушке родился на свет мальчик. Он проводил свои дни бессмысленно, механически и монотонно, так же, как и остальные обитатели этой угасающей деревушки, не имея представления, что делать с собственной жизнью. И в одну прекрасную ночь ему приснилось море. Ни один из жителей деревни ни разу не видел моря, поэтому никто не смог подтвердить, что где-то в мире существует такая бескрайняя вода. А когда юноша заявил, что собирается отправиться на поиски моря и своего сна, все крутили пальцем у виска и называли его сумасбродом. Но он, несмотря ни на что, пустился в путь и долго странствовал, пока не оказался на развилке дорог. Здесь он выбрал ту дорогу, которая вела прямо, и через несколько дней добрался до поселка, жители которого вели спокойную, обеспеченную жизнь. Когда юноша сообщил им, что странствует, мечтая найти море, они начали убеждать его, что он зря тратит время, и лучше будет ему остаться в этом селе и жить так же счастливо, как и все. Несколько лет молодой человек жил в достатке, но однажды ночью ему опять приснилось море, и он вспомнил о своей несбывшейся мечте. Юноша решил покинуть поселок и вновь отправиться в путь. Попрощавшись со всеми, он вернулся на развилку и на этот раз пошел в другом направлении, пока не дошел до большого города. Восхитился его гамоном и пестротой и решил остаться там. Учился, работал, веселился и со временем совсем забыл о цели своего путешествия. Однако через несколько лет он опять увидел во сне море и подумал, что если не исполнит мечту своей юности, то впустую растратит жизнь. Поэтому он опять вернулся на развилку и выбрал третью дорогу, которая привела его в лес. На небольшой полянке мужчина увидел избушку, а возле нее уже не слишком молодую, но прекрасную женщину, которая развешивала выстиранное белье. Она предложила ему остаться с нею, так как ее муж ушел на войну и не вернулся. Мужчина согласился. Много лет они прожили счастливо, вырастили детей. Но однажды нашего героя, который уже состарился, опять навестил сон о море. И он оставил все. Вернулся на развилку и пустился в путь последней доселе неизвестной ему тропой. Очень крутой и каменистый. Он шел с трудом и стал опасаться, что вскоре совсем выбьется из сил. Оказавшись у подножья большой горы, старик решил подняться на нее в надежде хотя бы издали увидеть море своих снов. Через несколько часов, на исходе сил, он добрался до вершины горы. Перед ним раскинулись необразимые просторы. Старик увидел развилку дорог и село, в котором жители вели благополучную жизнь, и большой город, и избушку женщины, с которой провел много счастливых лет. А вдали, на горизонте, увидел глубокое, бескрайнее море. И прежде чем остановилось его измученное сердце, растроганный старик сквозь слезы сожаления заметил еще, что все дороги, по которым он шел, вели к морю. Но только ни одной из них он не прошел до конца.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее. Зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. У меня в гостях Михаил Токовинин. Человек, которого вы не можете не знать, потому что, мне кажется, каждый предприниматель в нашей стране либо пользовался, либо пользуется AMA CRM. У нас стоит везде абсолютно. Это, мне кажется, знаешь, такое именно нарицательное просто. Когда начинается любой стартапчик, любой проект, и все говорят, ну давай амку накинем, просто на старте, чтобы была вороночку соберем. Спасибо тебе большое, что доехал до меня, несмотря на то, что ты говоришь, что ты ленивый человек. Я ленивый. Рад тебя очень видеть.
2: Спасибо.
1: Я начну с такого вопроса. Знаешь, я много что с тобой смотрел, много что с тобой читал. Расскажи мне, откуда твой образ взялся? Очочки, кепка,
2: ну,
1: черная...
2: Очочки я задумываю.
1: Ну, очочки, ладно, да. Такой лаконичный наряд, жилеточка, черная майка. Ты фанат Джобса?
2: Нет, так просто случайно сложилось. Я как-то с годами

0: стал все равнодушней, равнодушней, равнодушней. И как-то вот удобно. Ну, это же все говорят, когда относишься одно и то же, это удобно.
1: Потому что не нужно принимать решения.
0: Да. Ну, потому что все время, знаешь, ты все время одинаковый. И меня уже дети спрашивают, типа, почему у тебя все майки черные? Ну.
1: Они хотят быть похожи на тебя тоже в
0: Нет,
1: черном.
0: я думаю, нет, конечно.
1: Я почему-то подумал, что ты большой фанат Джобса, потому что я еще читал в какой-то момент старая статья, вообще древняя какая-то, где я читал, что у тебя есть Mercedes SL. Я такой, так, ну у Джобса тоже был SL.
0: Это совпадение.
1: Никаких, да, никаких линий не
0: Нет,
1: проводишь?
0: я действительно фанател от SL-ов, и у меня всегда были SL-ы, правда, новые мне не нравятся. Мне просто всегда нравились кабриолеты. Это лучший кабриолет на Земле. Был всегда. И просто совпадение. Я не фанат Джобса, я ничей не фанат. Последний, чей я был фанат, Майкл Джексон, я был в детстве фанат. В общем, это был мой последний кумир. Поэтому нет, просто совпадение. Хорошая машина.
1: Слушай, не фанат Джобса, удивительно, потому что ты для меня, знаешь, я глядя на тебя, я как бы много лет, естественно, знаю тебя постольку, поскольку как бы все знают Ама, и ты такая, ты и Ама, прямая ассоциация. И у меня, наоборот, создавалось ощущение, что ты вот такой человек, который много лет занимается одним... Сколько? Ама в 2009 году появилась?
0: Да.
1: Девятом, сейчас 13-й год, то есть
0: Да.
1: это 14 лет компании. То есть человек, который много лет занимается делом, такой фокусированный чисто на том, что он... И вот есть такие параллели, потому что для меня Джобс — это вот такой, знаешь, человек, который тоже посвятил свою жизнь делу, у него много что пошло не по тем местам. А почему ты, ну, как бы не фанат или
0: Не, ну
1: как-то...
0: просто такой фанат. Ну, то есть я, конечно, признаю гений Джобса в продукте, в маркетинге, в пиаре. Бесспорно, очень талантливый предприниматель. Как все талантливые предприниматели, очень неоднозначный. Да, мы знаем, что там некрасиво поступила с первой дочкой, и с первой женой, и вообще противный тип. Ну, что значит фанат? Ты же не можешь быть... Не создай себе кумира, как там...
1: Ну да. Чтобы потом не разочаровываться.
0: Да. Ну, то есть мы понимаем, мы признаем его способности, мы признаем его талант.
1: Понял. У тебя на конференции как-то раз был Стив Возняк. Это, по-моему, в 2015-16 году было.
0: 18-м.
1: 18-м. Удалось ли тебе пообщаться с ним?
0: Очень быстро, мельком. Да и о чем?
1: Особо не было. Ну, так, знаешь, как... у меня вот почему-то, я говорю, это, возможно, мое чисто восприятие, но вот образом я такой думал, блин, как-то приятно так сочетается. Ладно, давай для тех, кто не знает, я уверен, что все-таки большая часть предпринимателей так или иначе где-то видели хотя бы краем уха, но для тех, кто тебя видит впервые, кто впервые видит вообще этот логотип, Ама CRM сегодня в цифрах, в каких-то показателях, в людях, в еще в чем-то, чтобы у людей, которые нас смотрят, сложилось понимание.
0: Слушай, ну мы же не публичная компания, поэтому мы так очень осторожно раскрываем цифры, но несколько сотен тысяч компаний пользуются этим продуктом в России. Очень много уже компаний пользуются за рубежом. Мы, к сожалению, ведь в новых реалиях про это стараемся лишний раз не распространяться. Хотя, конечно, хотелось бы похвастаться. Вот. Работает у нас человек 400, наверное. Вот. Выручка, ну, это миллиарды рублей.
1: Миллиарды?
0: Да.
1: Миллиарды это ближе к двум или ближе к десяти? Ну дай какой-то ориентир. Я знаю, что ты никогда не
0: Не
1: рассказываешь.
0: 10, нет, не
1: Не
0: 10.
1: 10, ну где-то 2-3.
0: Типа того.
1: Похоже на правду. Ну окей. В любом случае, мне кажется, знаешь, вот я когда размышлял, я такой понял, что мы с тобой будем записывать, ты думал, Ама, вот это не, даже не какая-то лесть, не комплект, а реальность такова, что Ама ассоциируется очень четко с малым бизнесом вообще в России. Мне кажется, это такой один из ключевых продуктов вообще, который у нас есть. И здорово, что так долго весь этот путь длится, вы много классных штук сделали, но мне сегодня интересно поговорить немножко про тебя, потому что ты очень много где-то рассказывал про то, как у вас там в компании что устроено, про мотивацию людей и так далее. Мне интересно про тебя. Я немножко почитал, и вообще я понял, что ты из крайне интересной семьи, что у тебя родители астрофизики.
0: Папа, астрофизик.
1: Да, и мама, по-моему, тоже...
0: Нет, мама педагог.
1: А.
0: Да, брат у меня еще ученый.
1: Вот, брат еще ученый. И я в какой-то момент читал, что как бы там брат старше у тебя,
0: Да.
1: и что на него как бы родители сделали условную ставку в какой-то момент, у тебя такой бунт внутренний был детский, и ты такой стал плохишом. И потом брат поступил в Гарвард, а ты не, как бы поступил в
0: В
1: МАИ, да, в МАДИ,
0: МАДИ,
1: в МАДИ, Московский автодорожный, да-да.
0: да.
1: Расскажи мне, пожалуйста, мне кажется, почему я спрашиваю, потому что мне кажется, такие штуки, они очень сильно формируют человека, и вот его будущее как бы. Расскажи мне, пожалуйста, что у тебя как бы... Какие у тебя ощущения были, когда ты понимаешь, что ты вот тоже такой человек с каким-то внутренним стремлением, и твой брат поступает в Гарвард, а ты поступаешь в МАДИ?
0: Не, ну просто у меня брат всегда очень хорошо учился. Это прям вот золотая медаль в школе, потом МГУ, потом МГУ с красным дипломом ни одной четверки, потом поступил в аспирантуру МГУ, а потом действительно бросил аспирантуру в МГУ и поступил в Гарвард, получил там PhD, преподавал долгое время. И когда ты младший брат на фоне такого старшего брата, тебе в школе все время говорят, ну что же ты...
1: Подводишь брата,
0: да, репутацию. Да, я понял, что, видимо, ну это сейчас я анализирую, тогда я, конечно, так не анализировал, что отстроиться от брата я могу только, если он будет лучшим учеником в школе, а я буду худшим учеником в школе. Так вот, я, мне кажется, в 10-11 классе был худшим учеником в школе. У меня были двойки по всем предметам, включая физкультуру.
1: Реально?
0: Да, у меня была только одна пятерка по физике. Все остальное было хроническое 2 такое. Меня еле-еле выпустили из школы. Меня грозились выпустить со справкой. Я еле-еле поступил в МАДИ на платное отделение. Это при семье, в которой все закончили МГУ. Мама МГУ, папа МГУ, все МГУ. Ну, в общем, такой позор семьи. Но потом родители сделали правильное решение, они уехали.
1: В Чили, по-моему, да?
0: Сначала, не, недолгое время папа жил во Франции, преподавал и работал, в Германии была. А потом уехали в Чили, да, потому что все телескопы основные находятся, да, в Чили. И мы остались с братом одни, какое-то время пожили, потом он уехал в Гарвард, я остался один. И как бы
1: выпендрил... Концерт окончен.
0: Концерт окончен, да, зрители уехали. Я вдруг стал хорошо учиться. Я в итоге закончил свой институт, ну, практически с отличием, там мешали тройки с первого курса. То есть, если на второй курс я перешел с подвигом, то закончил я практически с отличием, уже работал, уже бизнес был, то есть мне даже это стало легко даваться. Я там какие-то олимпиады, в олимпиадах по сопромату участвовал, каких-то городских. Ну, то есть, да, это просто такой вот бунт детский.
1: Кстати, вот по поводу вот этой, знаешь, скидки, а можно 50, мне кажется, тоже это вот школьные времена очень сильно формируют, по крайней мере, ощущение такое создается, потому что когда у тебя есть какие-то определенные рамки, тебе говорят, делай уроки, иначе будет плохо, там, двойка, вызовем родителей и так далее. И вот там отличник, он, опять же, никого ни в коем случае, очень восхищаюсь людьми, которые классно учились, но вот он делает, и он как бы не знает, что будет, если не сделать. Он боится очень и не знает. А вот троечник, он не сделал, он такой, а что будет-то? И он, бац, он там ничего не сделал. Ну и глобально ничего не произошло. Ну, знаешь, пришли родители в школу, ну там отругали его, как бы и все.
0: Ну,
1: и...
0: слушай, это такая сложная история. Отличник, может, понимает, что последствия наступят через 10 лет, а этот не понимает. Ну, это же как это.
1: Ну да, но я к тому, что, знаешь, он... Вот этот человек, который плохо учится, он как будто бы проверяет гипотезы. Знаешь, у него такой широкий спектр тестированных возможностей. Что дозволено, что недозволено, что можно, что нельзя. И поэтому, когда он приходит в магазин, ему говорят 100 рублей, он говорит 50. Знаешь, у него нету вот этого страха совершить ошибку или там вот спросить что-то, что вот нельзя. И мне кажется, тоже такая вот штука сформирована.
0: Ну, опять, отличник, может быть, просто умеет думать чуть дальше. Да? И он понимает, что учиться сейчас нужно, чтобы через 20 лет было хорошо. Был такой эксперимент на тему успешных людей про зефирку.
1: Да, я знаю, что это вообще твой любимый, по-моему, да?
0: Мой самый любимый маршмеллоу-тест, да. Мы когда с моим партнером думали, что у нас будут дети, обещали друг другу, что в 4 года обязательно прогоним детей через маршмеллоу-тест.
1: Прогнали?
0: Ну, на самом деле нет. Это не те знания, которые я хочу знать про своего ребенка, скажем так.
1: Не хочу расстраиваться, да?
0: А может, ну не хочу, я не хочу это проверять. Это когда детям давали зефирку и просили потерпеть. И в интернете куча видео прикольных сейчас уже, как там дети страдают, терпят. И вот это умение сегодня потерпеть ради будущего, оно действительно краеугольный камень. И в этом смысле и отличник, и двоечник действуют по одной парадигме. Они оба терпят. Отличие на самом деле в другом. Отличие в том, что троечник часто работает просто на другую публику. По себе сужу. Мне имеет большее значение... Наташа Даши из моего класса, чем учительница. У меня просто другие авторитеты. И я жду похвалы не родителей и учительницы, а той прикольной девочки из соседнего класса. Потому что она не может сказать, да пошли вы все, не буду я делать вашу математику. А я могу, и я клёвый. И это просто... Мы выступаем перед разными объектами просто. У нас разные зрители. В этом отличие часто.
1: Классная мысль. По поводу, кстати, зефирного теста, я знаю, что у вас вот была история, когда у вас Qsoft, был на грани такого, на грани разорения, и вот потом...
0: Это было
1: такая...
0: пару раз даже.
1: Да, я к тому, что у вас как раз, это даже как-то называлось, типа зефирка а-ля там внутри, да, когда вы откладывали там все деньги, и ты говорил, что нужно потерпеть для того, чтобы в будущем вот...
0: Так я заработал первые деньги.
1: Потерпел. Но вот сейчас, смотри, прошло уже достаточно много лет, и вот эта идея с потерпеть сейчас для того, чтобы в будущем было хорошо, ты все так же ее разделяешь? Или
0: абсолютно, конечно.
1: Разделяешь ее?
0: Я тебе скажу, я же такой вот предприниматель сахи, то есть вот мы же начали бизнес, ну там вот у меня $200 и у товарища. Потом мы их все просрали, конечно, потому что полгода ничего не делали, играли в игры компьютерные, приходили в офис и играли. То есть первые годы всего этого предпринимательства – это стыд, срам и позор. То есть ты приходишь на встречу с одноклассниками, а ты лузер. Они карьеры строят, машины покупают, кто-то уже квартиры в ипотеке покупает, а ты это... Мы сайты делаем, там, коммерс какой-то. Стыд, срам. И копишь там на Ашан, на еду. То есть это вообще первые годы, это одно сплошное терпение. И стартапинг любой, то же самое. То есть это у стартаперов такая картинка сейчас извращенная, что это всегда такое приятное времяпрепровождение. Получил деньги инвестора, и начинается смузи и латте на кокосовом молоке. А нет... Всегда надо потерпеть. Всегда. То есть в любом случае любая плюшка большая, она через определенные ограничения, конечно.
1: Я почему тебя спросил об этом? Потому что сейчас, последние пару лет, они нам очень ярко как бы показывают, что есть огромное количество компаний, которые, например, где фаундеры, и среди моих знакомых огромное количество таких людей, и там ты их тоже прекрасно знаешь, которые много лет развивали свой бизнес, и у них была как бы идея там построить большую компанию, выйти на IPO, стать публичными там и так далее. Ну, там, приведу пример. Dodo, Skyeng, там все ребята, которых ты знаешь прекрасно. И как бы, и это ребята, которые там 10-12 лет пахали 24/7, там, ни рубля на себя, зарплата 300 тысяч, для того, чтобы все реинвестировать и на выходе получить огромные иксы. По итогу случается война, IPO все отменяются, что будет с компаниями, не до конца понятно, и в итоге оказывается, что те ребята, которые в это время, допустим, работали в кэш, зарабатывали деньги, они, непонятно как на дистанции, там 30-40 лет будет, но вот локально у них была более правильная стратегия, по крайней мере в нашей стране, где будущее туманно, каждые 5 лет какие-то перемены. И вот не кажется ли тебе, что если мы говорим про российский бизнес конкретно, а у тебя все равно основной бизнес в России, что зефирный тест, он зачастую может наоборот
0: играть? Ну, во-первых, не надо раньше времени судить.
1: Это безусловно. Там... Я говорю, пока что. На
0: бизнес — это не спринт, это марафон. И мы еще не знаем, как все повернется. И может и IPO вернуться, скорее всего вернуться. И продать удастся. Потерпеть надо.
1: Это, кстати, российская черта — потерпеть.
0: Слушай, это разные два навыка. Уметь работать в прибыль, уметь работать в капитализацию. Немножко разные навыки. И обычно те, кто работает в капитализацию, зарабатывают больше. Надо сказать. Да, вот сейчас их ставка не сыграла. Сыграла ставка тех, кто умеет работать в прибыль. Ну, такое время. Но это такие специфические гонки, бизнес. Еще неизвестно, что будет через 2-3 года. Еще неизвестно то, как распорядиться текущим выигрышным положением, кто кого обойдет. У этой гонки нет финала. Там есть прикол-то. Она бесконечна. Поэтому, ну да, сейчас выгоднее оказалось работать в прибыль. Мы не знаем, что будет через 5 лет.
1: Ну, наверное, здесь, безусловно, сложно рассуждать, но вот у меня, я почему тебя опять же спросил, потому что есть все равно специфика, знаешь, рынков. То есть, когда мы говорим, например, про европейский рынок, про американский рынок, сейчас там про азиатский рынок, есть какая-то когда стабильность там экономики, какая-то прогнозируемость определенная, да, то бизнесы, почему они играют во многом на капитализацию?
0: Ну, подожди. Нет никаких абсолютных здесь значений. Все относительно. Когда мы говорим, рынок нестабильный или горизонт планирования небольшой, это лишь влияет на мультипликаторы и цены. И на... есть всегда риск-профит. И когда ты говоришь, российский рынок менее предсказуемый, чем рынок США, что тоже по последнему году такое бы я не сказал, что утверждение, знаешь, когда у тебя гособлигации США падают на 30%.
1: Ну и оценки компаний валятся всех тоже.
0: Ну не, гособлигации, казалось, ну, да, это да, вообще да. Это монстр, незыблемое что-то, и ты делаешь минус 25%.
1: Нет ничего более нерушимого.
0: Да. Тут еще можно поспорить, но окей, нет, действительно, когда ты работаешь на западных рынках, первое, на что ты обращаешь внимание, я помню, как в Сан-Франциско у меня был инсайт, когда я где-то гулял в парке, там была лавочка, я вдруг осознал, что эта лавочка стояла здесь 50 лет назад, и через 50 лет стоять будет.
1: Да.
0: И, скорее всего, ничего вообще в этой деревне не поменяется. Хотя и там тоже меняется, конечно. Еще раз, ну вот, в принципе, когда ты работаешь в прибыль, это менее рисково и менее прибыльно. Когда ты работаешь на капитализацию IPO-продажу, это более рискованно и более прибыльно. И вот этот баланс риск-профит никуда не девается. Поэтому в России действительно оказывается, что риски зашкаливают, они их перебрали, и сейчас они, может быть, проиграли, но опять в моменте. Риск-профит. Прибыльный бизнес, менее рискованный, но и не такой богатый станешь.
1: Окей, зафиксировали. Давай тогда дальше вернемся чуть назад. АМА, до АМА Qsoft. Uh-huh. До этого я знаю, что там какие-то старые компьютеры продавал, перепродавал.
0: Там 5-6 позорных.
1: Вот, расскажи, пожалуйста, почему мне интересен этот момент, потому что все мы начинали с какого-то очень позорного, непонятного бизнеса, какой-то просто, ну, вот лично у меня был просто стыдно рассказывать, чем я только не занимался. Вот,
0: типа того, да.
1: Да-да-да, вот расскажи, пожалуйста, что там было, и, ну, давай для начала с этого начнем.
0: Да там все было. Там были компьютеры перепродавал, чинил. Угу. Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно, по сути, случайно оказался директором сети видеопрокатов. Ну, так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору, а мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда ты автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. И я вроде как получилось на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. Угу. И меня поставили временно последить за кассой, пока найдут нормального директора. А мне там было 20 лет. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими прокатами.
1: Это вот старые вот эти, пришел,
0: да,
1: взял
0: кассету.
1: Да-да, кассету
0: сдал, кассету получил, кассету отдал.
1: Но недавно только читал книжку, простите, я перебью, про Netflix, где они как раз рассказывают.
0: Да,
1: про...
0: вообще рынок умирал. Угу. Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. Сильно растить тебя как менеджер. Вообще легко работать на растущем рынке, потому что тебя все прощает.
1: Да,
0: ты
1: да.
0: Попробуй на... И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Тоже очень интересный экспириенс, но самое главное не это. Там был этот акционер, владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге-то сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Угу. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему-то решил с тобой возиться. Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле такой вот супер важный и самый высокооплачиваемый в мире.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты сейчас включил это видео, и это значит, что не все так плохо в твоей жизни. У тебя есть устройство с выходом в интернет, через которое сейчас смотришь это видео. Ты не голодаешь, и у тебя есть крыша над головой. А это значит, что нет весомых причин, чтобы жаловаться на свою жизнь. Да, сейчас не самые простые времена. Есть в жизни вещи, которые находятся не под нашим личным контролем, на которые мы не можем влиять в значительной степени. Самая большая зона, которую мы можем контролировать при любых обстоятельствах, это наша личная жизнь, это наши привычки, это наши мысли и наши действия. Только мы сами выбираем, что мы будем делать сегодня, о чем думать, кого слушать, что читать и что смотреть. Как бы ни было сейчас трудно, нужно понимать, что нет никакого смысла впадать в отчаяние из вещей, которые мы не можем контролировать. В любых условиях и обстоятельствах нужно по максимуму стараться искать и видеть возможности, а не только ограничения. Когда рушится все привычное, не нужно паниковать, а нужно думать и начинать что-то строить на новом месте. Когда кажется, что в жизни все рушится, начинайте думать о том, что построите на освободившемся месте. Еще я просто убежден, что у каждого из вас есть способности, приобретенные или врожденные, которым не уделили должного внимания родители, учителя, или уже вы сами в осознанном возрасте. Возможно, сейчас именно такое время, чтобы о них вспомнить и начать их развивать. Я уверен, что нет человека без способностей. Их нужно постоянно раскрывать. Их даже можно создать и вырастить. Нужно выбрать направление, которое вам больше всего по душе. Дело, к которому вас тянет. И несмотря ни на что, идти в этом направлении. Лишь регулярная работа приносит результаты и прочный навык, которое в дальнейшем при сильном желании вы сможете монетизировать. Куда бы тебя жизнью ни заносило, ты – это ты. Со своими проблемами, со своими способностями. Единственный и неповторимый. У тебя есть все, что необходимо. Тебе остается только этим воспользоваться. Ты способен на все, только тебе об этом мало кто скажет. Некоторым, наоборот, выгодно, чтобы ты находился в подавленном состоянии. Главное, сам себя не сбрасывай со счетов. Ты ответственен за свои способности. Развивай их, улучшай, и у тебя все будет получаться легко. Успехов и развития.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане 2 человека пострадали при пожаре после падения фрагментов дронов. Травму получили сотрудники службы безопасности. Об этом сообщил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Пострадавшим оказана медпомощь, угрозы жизни нет, пожар локализован. На месте продолжают работать экстренные службы. Я напомню, что власти Дагестана и Адыгеи сообщили, что в результате атак украинских дронов повреждены склады «Озон». Но Яхья Бучаев подчеркнул, что количество стабальных работ увеличилось на 90% в республике. То есть с 30 в 2022 году до 58 в 2026. Средний балл ЕГЭ вырос практически по всем предметам до 7 баллов, кроме литературы, где показатель снизился на 0,6 баллов. Следующий важный шаг, по мнению Яхьи Бучаева, научиться эффективно анализировать результаты ЕГЭ и ОГЭ на муниципальном уровне. Ежегодно, я напомню, что Дагестанский институт развития образования готовит адресные методические рекомендации, и их необходимо активнее использовать. Ну и минимальная доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семьи среди регионов России зафиксирована в Дагестане – 5%. Самая высокая в Мурманской области – на уровне 14%. Таковы результаты исследования РИА Новости. В среднем в стране на оплату ЖКУ жители направляли 9% своих потребительских расходов. Эта доля по сравнению с 2024 годом практически не изменилась. Я напомню, что ЖКУ – одна из существенных статей расходов для россиян. Увеличение тарифа влияет на инфляцию, при этом затрагивается и социальный аспект. Но и завышенные ожидания по зарплатам осложнили поиск сотрудников. Большинство российских компаний испытывают трудности с наймом. Как пишут ведомости, также фирмы отмечают нехватку подходящих специалистов и низкое качество потолка соискателей. За июль 93% работодателей заявили о нехватке необходимых навыков у кандидатов. Сложнее всего бизнесу закрывать инженерно-технические, IT и коммерческие вакансии. Ну и цены на социальные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%, об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, ее слова передает ТАСС. ФАС отметили, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашению между региональными властями и участниками рынка. ФАС также добавили, что большая часть подобных соглашений касается 24 категорий социально значимых продовольственных товаров. Среди них хлеб, молоко, сливочное и подсолнечное масло, также куриные яйца и мясо птицы. Но и слово «кофе» среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом, рассказала РИА Новости филолог Светлана Гурьянова. Логика простая. Слова, которые оканчиваются на «о» и «е» в русском языке традиционно относятся к среднему роду. Также «пальто» и «какао» когда-то были существительными мужского рода, но позже их стали относить к среднему. Мужской род долго держался как своеобразный характер грамотности, поэтому переход идет медленно и не всегда последовательно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Доброе утро, Дагестан. Доброе утро, Махачкала. На календаре сегодня 25 августа. Сегодня вторник. У микрофона Расим Загиров. И это радио Диалог ФМ. Понедельник мы уже пережили. Это главное достижение сегодняшнего утра. Теперь можно спокойно двигаться дальше. Кто-то уже едет на работу. Кто-то открывает первую рабочую переписку и понимает, зря он вообще включил телефон. Дагестанское утро, оно такое. Здесь человек может выйти из дома на 5 минут и вернуться через 3 часа, потому что встретил знакомого, потом второго. Потом оказалось, что у первого есть новости, у второго родственник, которого вы тоже должны знать. Но именно за это мы любим наше утро дагестанское, друзья. Сегодня поговорим, посмеемся, узнаем интересное из истории и, конечно, посмотрим, что приготовила нам погода. Так что прибавляйте звук, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Начинаем этот вторник вместе.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Мошенники рассылают россиянам ссылки на имитирующие госуслуги сайты с имитацией взлома личного кабинета, а также с выгрузкой документов и персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании. Разрабатываются технологии борьбы с киберугрозами. Они рассказали, что вместо кода из СМС злоумышленники просят перейти по ссылке на фальшивый сайт госсервиса, который в режиме видео имитирует взлом личного кабинета с выгрузкой документов и персональных данных. Этот ресурс внешне похож на окно входа в госпортал. Сразу после перехода на него собирается обратный отчет. Далее пользователь видит видеоимитацию взлома учетной записи. На экране появляется окно терминала, в котором последовательно возникает надписи «Выгрузка электронной подписи», «Выгрузка двойного файла» и «Выгрузка паспортных данных», а после картинка перестает обновляться. В российских школах со второй четверти 2026 года, 2027 года, начнут преподавать внеурочный искусственный интеллект и информационная безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Об этом пишет парламентская газета. Ведомство уточнили, что с предложением создать для школьников курс по основным использованиям технологий искусственного интеллекта выступил учитель информатики многопрофильного гимназия номер 12 города Твери. Ну и, друзья, Минздрав с 1 сентября расширит перечень должностей для врачей. Как пишет ТАСС, работать анестезиологами, реаниматологами смогут специалисты с высшим медицинским образованием по ряду направлений. Речь идет о кардиологах, онкологах, педиатрах, терапевтах, нейрохирургах, травматологах и других специалистах. Кроме того, гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи смогут занимать должность врачей по медицине здорового долголетия. Армения в ближайшее время начнет процесс подачи официальной заявки на членство в Евросоюзе. Об этом сообщил премьер-министр республики Никола Пашинян, представляя в парламенте программу правительства на 2031 годы. Политик вновь подчеркнул, что проведение референдума по вопросу вступления в ЕС имеет смысл, когда обсуждение достигнет реперной точки. Ереван сможет приступить к подготовке дорожной карты. По словам, для ответа на эти вопросы страна должна представить официальный запрос на членство в Союзе. Завышенные ожидания по зарплатам осложнили поиск сотрудников. Большинство российских компаний испытывает трудности с наймом. Как пишет ведомости, также фирма отмечает нехватку подходящих специалистов и низкое качество потолка соискателей. За июль 93% работодателей заявили о нехватке необходимых навыков у кандидатов. Сложнее всего бизнесу закрывать инженерно-технические, IT и коммерческие вакансии. С 1 сентября в России изменится правило работы управляющих компаний на их взаимодействие с собственниками жилья. Нововведения затронут приемку выполненных работ, оформление решений общих собраний и контроль за уголовным кодексом. При этом дополнительного повышения коммуникационных тарифов с этой даты не предусмотрено. Об этом рассказал «Известиям» эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура. Одно из главных изменений – единый порядок оформления актов по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Сварщики, токари, лаборанты химического анализа и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем будут востребованы на российском рынке труда до 2032 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Об этом пишут «Известия». По его словам, до 2032 года экономике России понадобится дополнительно до 290 тысяч таких специалистов. Ранее напомню, что Котяков сообщил, что в России за последний год стабильно растет спрос на специалистов по робототехнике, операторов беспилотных авиационных систем и специалистов по внедрению искусственного интеллекта. Также он добавил, что в промышленных регионах востребованы операторы станков, числовым программным управлением и производственных линий. Ну и в Новой Зеландии планируют запретить соцсети для детей до 16 лет. Правительство внесло законопроект в парламент. Как пишут ведомости, для проверки возраста пользователи платформы смогут изучать информацию об аккаунте, оценивать возраст по лицу, отслеживать официальные документы. За нарушением правил им грозит штраф до 10% от мирового оборота. Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 3,5 миллиарда рублей для предоставления малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах льготных кредитов и банковских гарантий. Это решение поможет улучшить экономику в таких населенных пунктах, поддержать проживающих там граждан, создать новое производство и новые услуги, сказал премьер-министр. Он отметил, что за последние 12 лет на поддержку моногородов было направлено свыше 30 миллиардов рублей. Такой подход позволит привлечь более 250 миллиардов рублей частных инвестиций, создать почти 45 тысяч новых рабочих мест, отметил премьер Российской Федерации. Минфин подготовил и внес правительственное постановление, предусматривающее отсрочку и рассрочку по уплате ряда налогов, в том числе НДС и налога на прибыль для Валберис и Селлеров, пострадавших от атаков беспилотников. Документ также предусматривает приостановку налоговых проверок и проверок правильности исчисления и уплаты страховых взносов до конца этого года. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которого превышает 5% годового дохода. Предполагаемые меры поддержки позволят снизить финансовую и административную нагрузку на пострадавших предпринимателей и обеспечить условия для восстановления их работы. Отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, также приостановление проверочных мероприятий дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранении рабочих мест. Страны НАТО в Восточной Европе придумали, как успокоить Дональда Трампа и убедить его не сокращать американское военное присутствие в Европе. Члены Альянса готовят предложение, которое позволит снизить расходы США на содержание американских войск и баз, расположенных на территории восточноевропейских союзников. Источники Bloomberg сообщают, что инициативу анонсируют при встрече с высокопоставленным американским чиновником в сфере обороны на следующей неделе. Тем временем в самом Пентагоне наметились очередные перестановки. Министр армии Дэн Дрискол готовится уйти в отставку до конца года из-за напряженных отношений с руководством страны. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Численность американских военных в Европе колеблется от 80 до 100 тысяч человек. Более трети находятся в Германии. Но сейчас США активно пересматривают свое присутствие в регионе. Пентагон уже объявил о сокращении стратегических бомбардировщиков, беспилотников и кораблей и выводе около 5 тысяч военных из ФРГ, пишет Bloomberg. Однако восточноевропейские союзники стремятся это предотвратить. Вопрос особенно чувствителен для Польши и стран Балтии. Там американские войска – это фактор сдерживания России, объясняет агентство. Так, несколько стран НАТО предлагают взять на себя большую часть расходов по содержанию американского контингента. Но у такой стратегии есть политический риск. Эксперты в разговоре с Bloomberg предупредили, что государства могут начать конкурировать между собой за расположение американских войск и демонстрировать Вашингтону максимальную лояльность. В самом Пентагоне также планируются сокращения. Так, по данным Wall Street Journal, министр армии США Дэн Дрискол намерен покинуть пост до конца года, но, возможно, и раньше. Источники газеты связывают его уход с многомесячным конфликтом с главой Минобороны Питом Хексетом. А напряжение в их отношениях стало известно еще весной. Один из ключевых эпизодов – увольнение Хексетом начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа без объяснения причины. Он и Дрискол вместе продвигали реформу армии. Еще одним звонком, предвещающим отставку, журналисты считают то, что недавно Дрискол вместе с семьей покинул дом, предоставленный ему государством, и переехал на военную базу. При этом министр армии остается заметной фигурой в администрации Трампа. Он считается союзником вице-президента Джей Ди Венса, и сам глава Белого дома недавно публично хвалил его работу. Но Хексет в декабре прошлого года отстранил Дрискола от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, посчитав, что тот превысил свои полномочия. Накануне Пентагон уволил и руководство американской военной газеты Stars and Stripes, главного редактора, издателя и корреспондента. Как сказано в документах, за неподчинение. По данным Рейтер, поводом стали их публичные заявления о том, что Министерство войны не должно вмешиваться в редакционную политику. В частности, главный редактор отметил, что цензура материалов для военнослужащих – это красные линии. А журналистка добавила, что работают на Stars and Stripes, а не на Пентагон. Ведомство финансирует это издание, но исторически оно считается независимой газетой для американских военных. Однако, как резюмирует Рейтер, при Пите Хексете Пентагон пытается усилить контроль над СМИ и изменить содержание текстов, добавив в них свое видение.
1: Ну и Махачкала, смотрим в окно и проверяем, август сегодня с нами дружит или опять решил показать характер. Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня, друзья, переменная облачность, даже возможен дождь, так обещает гидрометцентр Дагестана. С утра прям солнечно, ну так показывает тоже гидрометцентр Дагестана. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 32, и август еще не сдает свои позиции. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания, резиденцией правителя и его окружения.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: В России планируют ужесточить требования к знакам переменной информации и динамическим информационным табло. Проект стандарта подготовили в Российском дорожном научно-исследовательском институте, об этом сообщает «Коммерсант». В новом ГОСТе будет, в частности, прописан запрет на вывод анимаций мерцающих изображений на табло. Экраны нельзя будет закрывать наружной рекламой, деревьями и опорами наружного освещения. Для водителя интерес представляет новые нормы, призванные повысить безопасность за счет улучшения читаемости символов и изображений. Динамические информационные табло должны быть видно на расстоянии 150 метров за городом и 100 метров в населенных пунктах. Торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом журналистам РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, власти разработали и направили в регионы рекомендации, как следует провести 1 сентября в образовательных учреждениях. После торжественной линейки поздравления на путстве педагогов во всех классах пройдет первое занятие цикла «Разговора о важном». Об этом сообщил чиновник. Он уточнил, что занятие будет посвящено таким темам, как уединение народов России и сохранение исторической памяти. Также будет обсуждаться укрепление традиционных ценностей и патриотическое воспитание молодежи. Некоторым категориям населения обязательно следует сделать прививки от гриппа. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он выделил две группы, которым в первую очередь необходимо привиться. В одну входят люди с высоким риском тяжелых осложнений. Это дети, пожилые и имеющие серьезные хронические заболевания. В России отмечается культ Человека-паука. Преимущественно молодежь облачивается в красно-синие облегающие костюмы и приводит различные флешмобы. По данным участников рынка, только за две недели граждане закупили соответствующие продукции на 7 миллионов рублей. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе констатирует очередной вызов традиционным ценностям.
2: В России зафиксировано странное, доселе неизвестное явление – паучья лихорадка. 20 августа на экраны отечественных кинотеатров в рамках теневого проката вышел художественный фильм «Человек-паук. Новый день». От желающих посмотреть картину в буквальном смысле нет отбоя. Спрос на билеты ажиотажный. Но это не главное. Зрители, преимущественно молодые люди, от 16 до 30 лет, облачаются в облегающие красно-синие одежды супергероя. По данным маркетплейсов и рыночных аналитиков, на покупку соответствующих костюмов за последние недели граждане потратили около 7 миллионов рублей. Дошло до того, что люди-пауки взяли за моду делать предложения руки и сердца прямо в кинотеатрах в указанном выше облачении. Нет, чтобы в колобка нарядиться или в бабу-ягу, скажем. Хотя вот буквально только что в кокошниках плясали под народный фольклор. А сегодня в западных пауков переоделись. Ну что ты будешь делать с этой молодежью? Непостоянная она. Или воспитатели не доглядели? Возможно. Среди причин ажиотажа опасения фанатов, что кинофильм снимут с проката. Отсюда и желание успеть прикоснуться к запретному плоду. Немалый вклад в рекламу западного блокбастера, как это часто бывает у нас, внесли чиновники. Показы «Человека-паука» прошли на две недели позже, чем в соседних странах СНГ. Произошло это по требованию Минкульта. Он повелел дать дорогу новой национальной кинокомедии «Последний богатырь. Колобок». Между тем, можно так предположить, что «Паучья лихорадка» — это еще цветок. Прелюдия к большему действу. Осенью в Санкт-Петербурге анонсированы концерты Канье Уэста. Билеты уже в продаже, и на них, как нетрудно догадаться, отмечается все тот же ажиотажный спрос. И также есть опасения, что выступление кумира в последний момент отменят. Артист этот имеет неоднозначную репутацию. Есть много недовольных его приездом. Вывод неутешителен. Похоже, что интерес граждан российских и, что важно, молодых к западной культуре не только не ослабевает,

0: Для предотвращения транспортного коллапса необходимо создавать оперштаб при правительстве республики, считают в Союзе предпринимателей Дагестана. Я напомню, что различные телеграм-каналы сообщали о повышении цен на топливо на АЗС Дагестана. По некоторым данным, стоимость АИ-95 выросла до 140 рублей, а АИ-100 до 175. Я также напомню, что Дагестанская топливная ассоциация отреагировала на цифры и сообщила, что говорить о второй волне кризиса преждевременно. Временные колебания рынка еще не дефицит, об этом заверяют в ассоциации. Я в свою очередь напомню, что правительство Дагестана еще 5 августа проводило совещание, где обсуждали топливные кризисы и принимаемые меры. Председатель правительства Магомед Рамазанов подчеркнул, что этот вопрос находится на личном контроле главы Дагестана Федора Щукина. Ну и Магомед Рамазанов, премьер-министр, подписал постановление о создании реестра мастеров народных художественных промыслов. Теперь все данные о народных умельцах будут систематизированы в единой базе. Реестр будет вести Министерство по туризму и народным художественным промыслам республики. В нем систематизируют информацию о мастерах, видах производства и группах изделий, местах традиционного бытования промыслов, а также реквизитах решений Совета об отнесении изделий к народным художественным промыслам. Но из-за повреждения водовода в Дербенте ограничено водоснабжение, об этом сообщает единый оператор в своих соцсетях. Причина повреждения линии холодного водоснабжения магистрального водовода Кайтак-Дербент. Сельхозработ на частном земельном участке между селами Гиджух и Чинар. Я напомню, что из-за возникшей аварийной ситуации подача воды в Дербент сейчас ограничена. Ну и пострадавший от атак ВСУ бизнес получит отсрочку по налогам, об этом пишет РИА Новости. Меры приняты для поддержания группы «Валберис» и «Озон», подготовило Министерство финансов. Они включат годовую отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов и полную приостановку любых проверочных мероприятий. Льготы распространятся на компании индивидуальных предпринимателей, также других организаций, чей подтвержденный ущерб превысил 5% от годового дохода. Ну и с 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Состав композиции собирается обновлять ежемесячно. Календарь мелодии будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов. Дефицита дизельного топлива и керосина в стране нет. Сельское хозяйство обеспечено. Проблема только с бензином, заявил 23 августа вице-премьер Александр Новак. Еще в начале июля Минсельхоз указывал, что фермеры обеспечиваются топливом в приоритетном порядке. Но до малого бизнеса очередь так и не дошла, отмечают собеседники «Коммерсанта». Тему продолжат мои коллеги.
1: Фермерам еще в первую волну напряженности обещали приоритетный порядок отпуска горючего. В Татарстане местные власти тогда отгрузили сельхозорганизациям больше 50 тысяч тонн льготного топлива. В Свердловской области в начале августа Минэнерго и Минсельхоз отчитывались о запасе дизеля почти в 7 тысяч тонн. Только распределяются эти объемы, похоже, выборочно, сетует фермер из Саратова Юрий Желудков.
2: У меня 5 тысяч земли, мне ничего не выделяется. У кого, может, 40 тысяч, может, тем выделяет. Но я с фермерами общаюсь, у кого даже 10 тысяч земли, ничего не выделяет. Как хочешь, так и выживай. Я 27-й год работаю, все, финиш, 40 фермеров рядом, и они так же скажут. А зиму, если еще посеем, а дальше не знаю как. Коммерсанты делают так, чтобы по любой цене мы будем дизельное топливо брать. Зерно 8 рублей, дизельное 99,50. Очень трудно. Московская область там тоже, я смотрел, некоторые хозяйства тоже закрывали.
1: По оценкам профильных СМИ, дизель и автоперевозка зерна за год подорожали примерно на треть. Еще процентов на 13 – железнодорожная логистика. Кроме сложности с уборкой, и все это в целом может снизить рентабельность сельхозпроизводства, резюмируют фермеры. Ранее вице-премьер Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке. По данным СМИ, больше 60 регионов вновь вернули ограничения на АЗС, а в 19 наблюдались перебои с поставками и рост цен. По опыту первой волны сельхозбизнес пытался заранее запастись топливом, но отложенных объемов едва ли хватает на полмесяца. Приходится искать другие варианты, продолжает глава крестьянско-фермерского хозяйства в Воронежской области Олег Новичи.
3: От Минсельхоза я не получил ни копейки, ни литра. У меня на базе в любом количестве мне привозят. Те компании, которые с нами работают более 10 лет, то я просто чисто человеческие отношения. Они заранее нам говорят, где повышенное содержание серы. Его нельзя в нашей компании с мерседесскими движками заливать. А топливо, которое идет в Беларуси, это хорошее. Вот и все. Были задержки, ППЛА отдолбились по трубе. Ну, ребята 2-3 дня постояли, электричества не было. Ничего страшного, мы потерпели, у нас есть запас.
1: Не все вопросы на топливном рынке решены, но ими занимаются, отмечал выходные президент. Правительство, по его словам, держит ситуацию на контроле. Так будут оптимизированы графики плановых ремонтов НПЗ, усилена их защита. Кроме прочего, регионы будут напрямую заключать контракты с независимыми АЗС для регулирования оптовых цен.

0: Но реальная картина доступности топлива не сильно меняется, рассуждает эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
1: В июне объем первичной переработки сократился более чем на 20% в сравнении с 2025. По июлю, скорее всего, было зафиксировано достаточно значительное сокращение нефтепродуктов, по крайней мере, год к году. Плюс 1 половина августа в годовом выражении продажи бензина на петербургской бирже снизились более чем на 60%. Это колоссальная величина. Традиционно любое регулирование в розничном сегменте усиливает риски дефицита. В 90-м году советское правительство пошло на либерализацию оптовых цен при сохранении регулирования в розничном сегменте. И тяжелый дефицит 90-го года превратился в экстремальный.
0: Изменение ситуации будет зависеть от простоя технологических мощностей. Локальные перебои можно восстановить за несколько недель или месяцев, а полный перезапуск фактически лишь после отмены санкций на ввоз спецоборудования и гарантии безопасности НПЗ, указывают собеседники «Коммерсант.ФМ».
2: В Дагестане 2 человека пострадали при пожаре после падения фрагментов дронов. Травму получили сотрудники службы безопасности. Об этом сообщил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Пострадавшим оказана медпомощь. Угрозы жизни нет. Пожар локализован. На месте продолжают работать экстренные службы. Я напомню, что власти Дагестана и Адыгеи сообщили, что в результате атак украинских дронов повреждены склады «Озон». Ну и накануне началась экономическая атака на Иран. Это финальная стадия наступления на противника, написал министр финансов США Скотт Бессент в социальной сети X. Цель операции – перерезать каждую экономическую артерию Исламской Республики и отправить страну в полную изоляцию. Тегеран ответил, что в случае продолжения давления не пропустит через свои воды ни одной капли нефти. Противостояние Ирана и Соединенных Штатов затронет и другие страны, пишут мировые СМИ. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.ФМ.
3: США пригрозили Ирану самыми жесткими санкциями за всю историю. Вашингтон назвал начало экономического наступления днем Д. Как отмечает агентство Рейтер, конкретных пунктов этой операции министр финансов Скотт Бессент не приводит. Но, по его словам, военный потенциал и ядерная программа Исламской Республики уже практически полностью нейтрализованы. Теперь экономические меры будут вводиться и против торговых партнеров Тегерана. Иран в ответ заявил, что суда, нарушающие протокол прохода через акваторию, попадут под ограничение. И речь не только о штрафах, но и о задержании и даже конфискации, уточняет агентство ИРИП. В управлении по контролю за Ормузским проливом посоветовали владельцам грузов перед фрахтованием свериться с обновленным списком судов-нарушителей, чтобы избежать проблем. В ответ на угрозу Вашингтона секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи выступил с ультиматумом. Если экономическая война продолжится, ни одной капли нефти не будет экспортировано. Ни через Ормузский пролив, ни через любую точку Персидского залива. В соцсети X он также пригрозил соседним странам, любое участие или поддержка экономической войны Америки против иранского народа будет рассматриваться как акт войны. По его словам, Тегеран будет считать врагами все государства, которые присоединятся к санкционной кампании Вашингтона. При этом чиновник подчеркнул, что Исламская Республика не стремится к расширению войны, но будет вынуждена ответить. Bloomberg рассказывает, как страны региона пересматривают свои логистические маршруты. Саудовская Аравия вынуждена в очередной раз искать новый способ доставки нефти. Прежний резервный канал через Баб-эль-Мандебский пролив атакуют хуситы. Теперь сырую нефть перевозят на север Красного моря, минуя узкое горлышко у Йемена. Используют также египетский средиземноморский порт Сиди-Кирир. Для танкеров, которые затем отправляются в Азию, это означает крюк вокруг Африки, расстояние в 17 тысяч миль. Вдвое больше, чем привычные довоенные маршруты. Тем временем посредники пытаются вывести Иран и США из тупика и возобновить переговоры. А США этот Пресс пишет, что в понедельник в Тегеран прибудет делегация из Пакистана. Стороны обсудят экспорт нефти и условия движения судов через Ормуз.
2: Вы слушаете радио «Диалог ФМ» 25 августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества и посмотрим, что же интересного произошло. Итак, 25 августа 1609 году Галилео Галилей продемонстрировал в Венеции свой телескоп. Ученые получили возможность гораздо внимательнее наблюдать за небом. Представляете, какой был первый телескоп? Сегодня мы приближаем фотографию 2 пальцами на телефоне, а Галилео буквально смотрел в трубу и говорил: «Так, а там что-то есть». Именно 25 августа 1810 году британец Питер Дюран получил патент на металлическую консервную банку. И вот здесь человечество сделало действительно важный шаг, потому что если бы не консервы, как бы мы хранили еду? Особенно, когда бабушка говорит: «Я тебе немного положила». Открываешь пакет, а там еду на всю там махалу какую-нибудь. В 1835 году американская газета The New York Sun начала опубликовать серию сенсационных материалов о якобы обнаруженной жизни на Луне. Позже выяснилось, что это была газетная мистификация. То То есть фейковые новости существовали задолго до интернета. Просто раньше не было соцсети, была вот газета. В 1920 году завершилась Варшавская битва, которую называют «Чудом на Висле». Она стала одним из ключевых событий польско-советской войны. 25 августа 1991 году Линус Торвальдс объявил о работе над Linux, проект свободного ядра операционной системы. Именно эта дата считается днем рождения операционной системы Linux. История показывает, человечество постоянно что-нибудь придумывает, а мы сегодня утром придумали только одно. Как бы еще 5 минут поспать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.
3: У одного странника, прослывшего воистину святым, как-то спросили, почему он отказывается от их подарков, преподнесенных ему от чистого сердца. «Я предпочитаю иметь лишь необходимое, дабы не попасть под власть ненужного», — ответил тот.
2: Притчи народов мира.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, как помочь ребенку адаптироваться в новой школе или в классе? Педагог-психолог даст советы из сегодняшней рубрики. Я напомню, что смена образовательного учреждения или класса – серьезное испытание для школьника. Родителям важно подготовить ребенка к нему и поддержать во время адаптации. Психологи называют переход в другое образовательное учреждение или к строгим правилам, или новый класс – одним из самых сложных и значимых испытаний для любого ребенка. Ведь ему предстоит привыкнуть к другим педагогам или к новым педагогам, новому коллективу. Возможно, и к традициям. Конечно, скорость и плавность адаптации на новом месте зависит от нескольких факторов. Тему продолжит психолог-педагог Идаятов Рамазан. Рамазан, тебе слово прямо сейчас. С какими трудностями школьник может столкнуться в новых условиях и как родители помогут ему быстро освоиться? Советы по адаптации ребенка на новом месте также дает Идаятов Рамазан.
2: Прежде всего, я бы советовал не создавать вокруг 1 сентября вот прям слишком много напряжения. Фразы вроде «теперь все будет по-взрослому», «в школе нужно только хорошо себя вести», «учиться будет трудно». Все это может как-то незаметно сформировать тревогу еще до начала занятий. Поэтому гораздо полезнее говорить с ребенком о том, что его ждет, как-то спокойно и конкретно по факту. Вот где будет школа, как будет выглядеть его день, когда он будет вставать, где его будут встречать и так далее. Можно даже вместе как-то в школу сходить, выбрать канцтовары какие-нибудь, собрать рюкзак. И для ребенка это будет создавать ощущение предсказуемости и одновременно давать ему возможность почувствовать, что он в этом всем сам участвует.
1: Ну и во сколько обходится собрать ребенка в школу? Мы опросили мамочек Махачкалы, они прямо сейчас дают комментарии.
3: Самый скромный набор – форма, рюкзак, обувь и канцелярия. Главная новость 26 года состоит в том, что с 1 сентября в нашей республике вводится единая обязательная школьная форма, и она темно-синего цвета. Сколько же обошлось лично мне собрать моих школьников к этому дню? У меня двое школьников, это 7 и 9 классы. Форма на девочку, 9-классницу, это юбка, брюки, жилет и рубашка, обошлась нам 7000 рублей. На мальчика-семиклассника это брюки, жилет, рубашка и пиджак в 9 тысяч. Итого 16 тысяч. По меркам обычных сборов достаточно бюджетно, потому что еще весной мы выбрали фирму по пошиву форменной одежды, внесли залог и дождались неплохого пошива в доступной ценовой категории. Что сказать о рюкзаках? Ну, рюкзаки дочери взяли мы сумку с маркетплейса за 2000 рублей, а сыну рюкзак с местного рынка за 1500 рублей. Обувь, так получилось, что обоим нужны были и туфли, и кроссовки, которые сейчас одевают нынешние подростки. Они обошлись в 5000 рублей на каждого, то есть 10 тысяч на двоих. Канцелярия без учета рабочих тетрадей, недостающих книг, примерно по 2500 на каждого. Итого еще 5000 рублей. Ну, если мы все складываем, это 16, сумки 3500, обувь 10, канцелярия 5. В итоге получилось 34500 рублей. И это, заметьте, без учета осенней и зимней одежды и обуви, спортивной формы. Другая необходимая мелочь, а также презента учителю, букета учителю к 1 сентября.
1: Вот что говорит еще одна мамочка Махачкалы, во сколько все-таки обходится собрать ребенка в школу.
4: Так, сколько же мне обошлось собрать своего ребенка в школу в этом году? У меня второклассница, начальная школа, и с этого года в нашей гимназии предусмотрена форма установленного образца, которая рекомендована Министерством образования Республики Дагестан. Это синий, темно-синий цвет с белой блузой, рубашкой, что вошло в стандартный комплект формы для начальной школы нашей гимназии. Это сарафан для девочки, сарафан, юбка, брюки, жилет. Также в наличии были пиджаки, но я не стала пиджак брать, а взяла бомбер. Такой тонкий осенний бомбер, на который будет крепиться эмблема образовательного учреждения. Они также выдаются, также установленного образца. И только на форму, без учета аксессуаров, колготок, обуви, ушло около 15 тысяч рублей. То есть белые колготки, синие колготки, черные колготки, это уже кто как считает. У кого девочки, заколки, бантики, ободочки, это все уже приобретается отдельно. Дальше, канцтовары в этом году подорожали. Незначительно, но вышло дороже. Обошлось все около 10 тысяч рублей, куда вошли карандаши, ручки, пластики, линейки, фломастер. Это начальная школа, я повторюсь, пластилин, различные наборы для творчества, доска для творчества. Это такая пластиковая доска, на которой можно работать с пластилином. Там все предусмотрено. Также обложки и некоторые тетради. Что касается портфеля, в прошлом году, поскольку у меня была первоклассница, я как мама первоклассница покупала все дорогое, самое лучшее. И качество рюкзака меня приятно удивило, и благодаря этому в этом году мы на рюкзаке сэкономили. То есть этот же рюкзак пойдет с нами и во второй класс. Хотя я знаю, что многие каждый год вынуждены приобретать новый портфель, новый рюкзак. Но здесь все касается качества. Также отдельно приобрели обувь. Это уличная обувь, туфли, сменная обувь, балетки и обувь для физкультуры. Это тоже около 8-10 тысяч рублей. А еще, конечно же, осталось подумать о подарке учительницы. Это принято в начальных классах. Но сейчас все-таки больше предпочитают один большой букет от класса преподносить учителю, чем много мелких подарков. Поэтому эти расходы нам еще предстоят.
1: Больше всего детей пугает неизвестность, объясняет психолог. Специалист советует родителям начать подготовку к переходу в новую школу заранее. Например, за несколько недель до смены образовательного учреждения. Пройти вместе с ребенком маршрут от дома до школы. Погуляйте вокруг нее. Так советуют психологи.
2: И я бы не рекомендовал сподвигать ребенка на ранний подъем сразу. Лучше постепенно сдвигать время сна и пробуждения, чтобы к 1 сентября организм успел адаптироваться. Еще очень важно не требовать от ребенка сразу идеальной вот этой адаптации, потому что кто-то быстро привыкает к школе, а кому-то нужны там недели, кому-то даже месяцы. Если ребенок волнуется, это не значит, что он не готов. Можно как-то просто положительно его настраивать, сказать: «Я понимаю, что тебе страшновато. Новое действительно может пугать. Я буду рядом, и мы как-то вместе постепенно с этим справимся». И, пожалуй, главное – это не превращать 1 сентября в экзамен для ребенка и для себя тоже, как для родителя. Ребенку сейчас важнее всего почувствовать не «я должен справляться», а «со мной все в порядке, даже если мне трудно, рядом всегда есть взрослый, на которого я могу опереться». И тогда школа становится не испытанием, которое нужно там выдерживать, а новым опытом, к которому ребенок постепенно привыкает.
1: Ну вот такие вот дела, друзья, происходят у нас здесь в республике. Доброе утро, это «Утро» на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. Ну и, друзья, как продавцы «Озон» могут защитить свой товар от атак беспилотников? Отсрочка по уплате налогов и страховые взносы. Минфин подготовил меры поддержки для пострадавших селлеров. Постановление внесено в правительство, говорится на сайте министерства. Предполагается, что помощь получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма ущерба которых от ударов беспилотников превысила 5% от годового дохода. Тем временем ВСУ начали атаковать и склады «Озон». Я напомню, что минувшей ночью, а именно позавчера, объектам подверглись и в том числе склад «Озон» в Дагестане, а выходные два склада в Самарской области и в Оренбурге. Компания готовилась к такому сценарию заранее. После первых прилетов по объектам в Валберес «Озон» стал перевозить дорогие товары в ближайшие ПВЗ. Селлерам предложили оформить страховку, воспользоваться схемой продаж без хранения на складах. Но предприниматели, с которыми поговорили, мы все меньше верят, что даже такие меры позволяют контролировать риски. Тему продолжат мои коллеги.
5: На объекте в Чапаевске Самарской области, который атаковали первым в ночь на 22 августа, начался пожар. Несколько человек пострадали. Склад был одним из крупнейших в Поволжье, площадью около 135 тысяч квадратных метров. Это 40 миллионов товаров. В ночь на 23 августа склад в Оренбурге. Так же, как и после пожара в Чапаевске, маркетплейс скрыл все находившиеся там товары с витрины и перераспределяет логистику на другие объекты. Основатель платформы аналитики для селлеров Меркатус Лео Шевченко говорит о некотором чувстве безысходности среди продавцов.
6: Была надежда на маркетплейс Озон, стали селлеры переходить, но теперь понятно, что маркетплейс Озон тоже будет страдать от атак. Ясно, что есть схема ФБС, когда можно продавать из своего склада, но это гораздо дольше, и плюс это для небольших бизнесов. Все не понимают, что сейчас делать, учитывая, что скоро будет высокий сезон. Мы не знаем, что произойдет, если вдруг другие склады тоже будут атакованы. Вроде бы там отвечает Ингерстрах, но все равно, если будет большое количество обращений, сможет ли страховая компания выплатить, и какая это будет выплата, непонятно.
5: Озон стал подключать страховку селлерам автоматически еще в июле. Суточный тариф к концу месяца считался по 11,5 рублей на 100 тысяч рублей товарного остатка на складе. Впрочем, страховщик все еще требует точной квалификации атаки, как теракты или диверсии. И несмотря на страховки, многие продавцы сейчас стараются хранить товары у себя, рассказывает селлер Наталья.
7: После прилетов на ВБ мы стали очень мало грузить Озон. В 22 году у нас также страдали товары на Новой Риге, нам все тогда Озон компенсировал после пожара. После прилетов на ВБ мы подключили страхование платное на Озоне, поэтому особо пока не переживаем, планируем делать поставки Беларусь-Казахстан, уже перестроили логистику под ФБС, распределяем товары по регионам.
5: Серия атак на склады Wildberries началась 18 июля с электростали Московской области и Котовска-Тамбовской области. К середине августа речь шла уже примерно о 20 пострадавших объектах. У Wildberries за это время спрос на модель FBS вырос в 10 раз. У Озона было время подготовиться, но и здесь без проблем не обойтись, считает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
8: Самая главная опасность сейчас состоит в повторении атак на другие склады или же добитие склада под Оренбургом и резкое снижение уровня доверия, в том числе к складской инфраструктуре, как следствие к сокращению непосредственно товарного предложения и потенциального роста цен. Объективно, поставщики сейчас массово переходят на ФБС.
5: Озон изначально делал ставку на децентрализованную инфраструктуру с большим количеством складов меньшей площади, говорит эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов.
9: Озон никогда не любил такие циклопические склады по типу Электростали или Каледина. Кроме всего прочего, Озон изначально селлеров настраивал на работу, в том числе по системе ФБС. В любом случае, понятно, что ущерб будет. Понятно, что сгорел товар, который, скорее всего, большей частью не был застрахован. Понятно, что ущерб также, скорее всего, не возместят, поскольку это колоссальные затраты. А компании Озон, видимо, нужно готовиться к тому, что могут атаки продолжиться и потери будут существенные.
5: Ущерб селлерам Озона пока не подсчитан. Впрочем, по опыту Wildberries, цифры будут обновляться регулярно. По последним оценкам собеседников Коммерсант ФМ, общий ущерб мог составить порядка 700 миллиардов рублей, включая стоимость инфраструктуры, сгоревшего товара и косвенные потери.
1: Ну и Махачкала, смотрим в окно и проверяем, август сегодня с нами дружит или опять решил показать характер. Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня, друзья, переменная облачность, даже возможный дождь, так обещает гидрометцентр Дагестана. С утра прям солнечно, ну так показывает тоже гидрометцентр Дагестана. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 32, и август еще не сдает свои позиции. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Дагестана задержали 85 водителей, подозреваемых в управлении автомобилем в состоянии опьянения. В отношении 16 из них, которые ранее уже были пойманы за вождение в нетрезвом виде, возбуждены уголовные дела. За первые 6 месяцев этого года дагестанские предприятия произвели более 4500 тонн рыбной продукции, что на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в региональном комитете по рыбному хозяйству. Из этого объема около 4000 тонн приходится на рыбу, выловленную в местных водоемах. Наибольшую часть переработанной продукции составили изделия из кильки. Ансамбль народного танца «Гергебель» завоевал гран-при на 15-м межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле». Дагестанские артисты заняли первое место в категории «Лучший хореографический коллектив». Экспертное жюри отметило высокий уровень исполнительского мастерства, динамичность и преданность традиционным танцевальным мотивам Дагестана. В Госдуме предположили, что специальная военная операция может продлиться до 2030 года. С таким прогнозом выступил член Комитета по обороне Виктор Соболев. По его словам, к этому году необходимо завершить спецоперацию и, как заявил президент, с полным успехом наших вооруженных сил. Верховный суд России разъяснил, что школа не вправе отказывать ученику в продолжении обучения в 10 классе. Поводом стала жалоба женщины, сын которой был отчислен после 9 класса из-за отсутствия общеобразовательного 10 класса. Суд подчеркнул, что итоговая аттестация подтверждает только завершение основного общего образования, а не всего обучения. Приказ школы был признан незаконным. «Газпром-арена» не будет проводить концерт Канье Уэста, об этом сообщают «Осторожно новости». Согласно официальному заявлению, «Газпром-арена» не принимала участия в организации выступления рэпера и не заключала договоров об аренде стадиона на 10 и 11 октября. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан. Доброе утро, Махачкала. На календаре сегодня 25 августа. Сегодня вторник. У микрофона Расим Загиров. И это радио Диалог ФМ. Понедельник мы уже пережили. Это главное достижение сегодняшнего утра. Теперь можно спокойно двигаться дальше. Кто-то уже едет на работу. Кто-то открывает первую рабочую переписку и понимает, зря он вообще включил телефон. Дагестанское утро, оно такое, здесь человек может выйти из дома на 5 минут и вернуться через 3 часа, потому что встретил знакомого, потом второго, потом оказалось, что у первого есть новости, у второго родственник, которого вы тоже должны знать. Но именно за это мы любим наше утро дагестанское, друзья. Сегодня поговорим, посмеемся, узнаем интересное из истории и, конечно, посмотрим, что приготовила нам погода. Так что прибавляйте звук, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров, начинаем этот вторник вместе.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: В Махачкале сегодня отключат свет на нескольких десятках улиц. Специалисты ДГЭнерго будут проводить плановые работы на энергообъектах. В связи с чем? С 10 утра до 5 вечера будет ограничено электроснабжение в ряде районов города. Итак, без света сегодня остаются улицы от 18 до 13, 15 и 19. Это проспекта Алигаджи Акушинского, Магистральная, Хуршилова, Солдатская, Мирзоева, микрорайон Несепараторный, улица Кедровая, часть проспекта Акушинского, улицы Воинов, Интернационалистов, Северно-Осетинская, Пещерная, Щенева, Шахманова, Саида, Абдуллаева, Сатулаева, Сафарова. А также улицы Избербашская, Касумкенская, Хунзахская и Шейха Ас-Сугури. Возможно, перерывы в прилегающих улицах и переулках в Махачкале. В новом учебном году в школах по всей стране продолжится проект «Мелодии вместо звонков». Начало и конец уроков будет объявляться фрагментами популярных и классических произведений советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Каждый месяц мелодии посвящены определенной памятной дате. В сентябре в школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях и дружбе. В программе 2-4 Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова, а также современная песня первых Дениса Майданова. Ну и, друзья, пожар на территории складского комплекса компании «Озон» в Дагестане, возникший в результате атаки беспилотников, локализован. Об этом сообщает временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Он это все произошло накануне. Я также напомню, что накануне утром рано был атакован логистический центр «Озон», расположенный в Кумтаркалинском районе Дагестана. В результате падения фрагментов беспилотников начался пожар. Пострадали два сотрудника службы безопасности объекта. Их жизни ничего абсолютно не угрожает. Российский Красный Крест продолжает адресную помощь жителям Дагестана, которые пострадали от весеннего паводка. Очередной этап гуманитарной акции затронул 43 семьи в Махачкале. Им передадут новые холодильники и стиральные машины. Технику закупили на средства, собранные организацией в рамках благотворительной программы. Как рассказала председатель религиозного отделения Раиса Шахсинова, ранее пострадавшим выдавали предметы первой необходимости и сертификаты на одежду и продукты. Однако при дальнейшей уточнили потребности, выяснилось, что многие семьи не могут самостоятельно заменить поврежденный во время потопления технику. В списке получателей формировали при участии муниципалитетов, соцслужб, Минтруда и правительства республики. Администрация Махачкалы оказала помощь в разгрузке и распределении бытовой техники. Ну и в Дагестане зафиксирована самая минимальная среди регионов России доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семей, свидетельствует результат исследования РИА Новости. Так, доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченной на оплату ЖКУ и топлива в 2025 году в Дагестане, составила 5%, наименьший показатель в стране. Рядом с Дагестаном расположились и Астраханская область, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Самая высокая доля затрат на ЖКУ отмечена в Мурманской области. Ну и, друзья, 5 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошлой неделе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Кроме того, 48 человек, среди которых 7 детей, получили травмы различной степени тяжести. Всего за неделю на территории Дагестана зарегистрированы 31 ДТП. Маркетплейс «Озон» временно не принимает заказы в Дагестане после атаки беспилотников накануне на логистический центр, расположенный в поселке Тюбе. Напомним, атака на логистический центр произошла накануне рано утром. В результате случился пожар. В компании сообщили, что пострадали несколько человек. Сразу сообщим, как только восстановим операции, так говорится в уведомлении, которое размещено в приложении «Озон». Подача воды в город Дербент временно ограничена из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в администрации города. Я напомню, что в воскресенье в ходе сельскохозяйственных работ на частном земельном участке между селами Гиджух и Чинар была повреждена труба, что привела к прорыву магистрального водовода холодной воды Кайтак-Дербент. Также приостановлена подача воды с насосной станции Кырхляр, это Дербент. В настоящее время на месте происшествия работает аварийная служба. Жители Дербента предупредили, что после завершения ремонтных работ потребуется время для полного заполнения и стабилизации системы водоснабжения. Ну и, друзья, реабилитационные центры Дагестана. Где помощь, а где бизнес? Иногда слово «реабилитация» используется для совершенно разных вещей. Для них это профессиональная программа, для других – просто проживание в закрытом помещении. Для третьих – это все-таки жесткий режим. А иногда грань между дисциплиной и насилием – оказывается настолько тонкой, что человек, которого отправили спасать от наркозависимости или алкоголизма, оказывается все еще большей опасности. И это уже не теория. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Давай поговорим об этой теме. Ну, многие пытаются как-то отвернуться, что ее в республике у нас нет, но она есть. И давай о ней.
2: Расим, доброе утро. В Дагестане были случаи, когда деятельность реабилитационных центров становилась предметом уголовных расследований. В январе того года в Каспийске умер пациент одного из таких центров. Следствие сообщало о применении к нему насилия со стороны сотрудника. По материалам дела, мужчину связали и избили, после чего он умер от полученных травм. Позднее сотруднику было предъявлено обвинение, а дело дошло до суда. И это не просто новость. Это момент, когда слово «реабилитация» должно перестать звучать автоматически положительно. Потому что помещение человека в центр само по себе еще не является лечением, а контроль над человеком сам по себе не является реабилитацией. Есть темы, о которых в Дагестане говорят тихо, очень тихо. Наркомания – одна из них. Потому что за словом «наркоман» у нас часто сразу появляется стыд. Семья пытается спрятать проблему. Родители боятся, что узнают родственники. Братья боятся осуждения. А сам человек может годами жить между попытками остановиться и очередным срывом. И когда семья уже не знает, что делать, появляется тот самый звонок. «Привозите его к нам, мы поможем». И вот здесь начинается самое неприятное часть истории, потому что рядом с людьми, которые действительно занимаются социальной и психологической реабилитацией, существует рынок частных центров, где родственникам продают услугу под названием «спасение человека». И я сейчас намеренно говорю жестко, потому что когда речь идет о зависимости, нельзя играть словами, нельзя превращать человеческую трагедию в красивый рекламный ролик, нельзя брать фотографии бывших пациентов, рассказывать истории до и после и создавать у родителей ощущение, что достаточно просто отправить человека куда-нибудь на несколько месяцев, и проблема исчезнет. Не исчезнет. Зависимость не заканчивается только потому, что человека перестали пускать на улицу. Не заканчивается, потому что он пожил несколько месяцев в другом месте. Не заканчивается, потому что ему рассказали правильные слова. Реабилитация – это серьезная работа. И в Дагестане действительно существуют центры и организации, которые занимаются этой работой. Есть госучреждения, есть соцпроекты. Есть частные центры. В республике также действует система медицинской и последующей социальной реабилитации. Но проблема начинается там, где реабилитацию подменяют ее имитацией. Давайте представим обычную дагестанскую семью. Отец узнает, что сын употребляет. Мать плачет, сын отрицает. Дома скандалы, денег нет, доверия нет. И тут семье предлагают решение. Заберем его, будет жить у нас, пройдет программу. Родители готовы платить, потому что они хотят не бизнес. Бизнес-план. Они хотят вернуть своего ребенка. И вот именно в этот момент человек становится особенно уязвимым, потому что отчаявшийся родитель способен поверить почти любому обещанию. А теперь посмотрите на рынок реабилитации. Где-то действительно работают специалисты, где-то есть психологи, программы соцадаптации, группы поддержки и дальнейшее сопровождение. Но есть и истории совершенно другого характера. В Дагестане правоохранительные органы уже проверяли центры, где по сообщениям МВД людей содержали в ненадлежащих условиях, а у пациентов ограничивали свободу. В одном из таких случаев сообщалось о наручниках и цепях, а 14 человек были доставлены в полицию для проверки. И это уже не вопрос бизнеса, это вопрос человеческого достоинства. Потому что зависимый человек, он не заключенный, он не перестает быть человеком только потому, что у него зависимость. Есть еще одна проблема. Некоторые центры любят рассказывать. У нас очень много людей выздоровело. Хорошо. А сколько? Сколько из них остаются трезвыми через год? Сколько через два? Сколько возвращаются? Сколько проходят программу повторно? Где статистика? Где прозрачность? Потому что фотография улыбающегося выпускника – это еще не статистика. История одного человека – это не доказательство эффективности всей системы. А если семья платит десятки тысяч рублей в месяц, то она имеет право понимать, за что именно она платит. За проживание, за питание, за психологическую помощь, за социальную адаптацию, за медицинское сопровождение, за все сразу. И кто отвечает за пациента, если ему становится плохо? Особенно опасная ситуация, когда бывший зависимый автоматически становится специалистом только потому, что сам когда-то прошел через употребление. Личный опыт действительно может быть бесценным. Человек, который сам выбрался из зависимости, способен понять другого зависимого лучше многих. Но личный опыт – это не медицинская квалификация. Если человеку требуется врач, психолог, психиатрическая помощь или медицинское наблюдение, то нельзя заменять специалиста просто человеком с историей выздоровления. Есть еще одна вещь, которую необходимо сказать вслух. Религия не должна становиться ширмой для непрофессионализма. В Дагестане, естественно, обращаться к духовным ценностям, говорить о семье, ответственности, вере и нравственности. Это может быть частью социальной поддержки. Но нельзя выдавать религиозные беседы за медицинское лечение. Нельзя говорить семье. Он будет читать, соблюдать режим, и все пройдет. Зависимость намного сложнее, и человеку может понадобиться комплексная помощь. При этом нельзя впадать и в другую крайность. Нельзя говорить о том, что все реабилитационные центры – это мошенники. Это неправда. Есть организации, которые действительно помогают. Есть специалисты, которые годами работают с зависимыми. Есть люди, которые сами прошли через ад зависимости и теперь помогают другим. И есть реальные истории выздоровления. Но именно поэтому и нужно отделять помощь от бизнеса, профессиональную работу от красивого маркетинга. Потому что когда на рынке появляются недобросовестные организации, они дискредитируют тех, кто действительно работает. И знаете, что самое страшное? Не то, что существует бизнес. Бизнес сам по себе не преступление. Самое страшное, когда бизнес начинает зарабатывать на отчаянии родителей, когда семье продают не программу восстановления, а обещание, что мы спасем вашего ребенка, когда человеку обещают новую жизнь, но не объясняют, что будет после выхода, когда вместо профессиональной помощи человеку предлагают просто изолироваться, когда вместо результата показывают фотографии, когда вместо статистики рассказывают легенды, и когда родственники, отдав последние деньги, через несколько месяцев получают обратно человека и вместе с ним старую зависимость. Вот тогда возникает главный вопрос. Мы действительно спасаем людей или просто научились зарабатывать на их боли? Дагестану нужна некрасивая витрина реабилитации. Дагестану нужна система, где человек получает профессиональную помощь, где соблюдаются его права, где понятны методы работы, стоимость, ответственность и дальнейшее сопровождение. Потому что за каждым пациентом стоит не просто очередной клиент. За ним стоит мать, которую каждую ночь ждет звонка. Отец, который молча переживает. Семья, которая боится потерять своего человека. И сам человек, который, возможно, уже не верит, что способен начать жизнь заново. Поэтому давайте перестанем продавать зависимым и их семьям красивые обещания. Им нужна не реклама, им нужна помощь. Если центр действительно помогает, он должен быть готов доказать это не фотографиями и громкими словами, а профессиональной работой и реальным результатом. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Ну и Махачкала, смотрим в окно и проверяем, август сегодня с нами дружит или опять решил показать характер. Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня, друзья, переменная облачность, даже возможен и дождь, так обещает гидрометцентр Дагестана. С утра прям солнечно, ну так показывает тоже гидрометцентр Дагестана. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 32, и август еще не сдает свои позиции. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Манекены всегда поспевают за модой. Лешик Кумар. Польский киновед и автор афоризмов.
1: Мысли вслух.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Владимир Путин подписал указ о мерах обеспечения безопасности критической инфраструктуры. Документ опубликован на портале правовых актов. Сообщается, что предусмотрена возможность ведения временного управления в отношении всего или части имущества организации, а также принадлежащих ей ценных бумаг и долей в компании. Речь идет о случаях, когда владельцы не обеспечили безопасность объектов. В указе Владимира Путина сказано, что он принят из-за нарастания угрозы безопасности во время проведения специальной военной.

0: В Махачкале сегодня отключат свет на нескольких десятках улиц. Специалисты ДГЭнерго будут проводить плановые работы на энергообъектах. В связи с чем? С 10 утра до 5 вечера будет ограничено электроснабжение в ряде районов города. Итак, без света. Сегодня остаются улицы от 18 до 13, 15 и 19. Это проспекта Алигаджи Акушинского, Магистральная, Хуршилова, Солдатская, Мирзоева, микрорайон Несепараторный, улица Кедровая, часть проспекта Акушинского, улицы Воинов, Интернационалистов, Северно-Осетинская, Пещерная, Щенева, Шахманова, Саида, Абдуллаева, Сатулаева, Сафарова. А также улицы Избербашская, Касумкенская, Хунзахская и Шейха Ас-Сугури. Возможно, перерывы в прилегающих улицах и переулках в Махачкале. В новом учебном году в школах по всей стране продолжится проект «Мелодия вместо звонков». Начало и конец уроков будет объявляться фрагментами популярных и классических произведений советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Каждый месяц мелодии посвящены определенной памятной дате. В сентябре в школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях и дружбе. В программе 2-4 Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова, а также современная песня первых Дениса Майданова. Ну и, друзья, временно исполняющий главы Дагестана уточнил количество пострадавших накануне в результате пожара, который возник на территории складского комплекса «Озон» после атаки беспилотников. Я напомню, что накануне утром был атакован логистический центр компании «Озон», расположенный в Кумтаркалинском районе Дагестана. Ранее Щукин заявлял, что в результате происшествия никто не пострадал. Теперь он сообщил накануне, что по уточненной информации пострадали два сотрудника службы безопасности объекта. Им своевременно оказали медицинскую помощь, их жизни, здоровью ничего не угрожает, отметил руководитель региона. Молодой парень утонул в Каспийском море в Карабадахтенском районе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Трагедия произошла на окраине села Манас. Тело утонувшего без признака жизни выбросило на берег в 2 часа дня. Тело было передано сотрудниками полиции, которые связались с родственниками погибшего. Полицейские Ленинского района Махачкалы раскрыли кражу, совершенную в одном из торговых павильонов города. Похищено имущественно, возвращено законной владелице, об этом сообщает МВД Дагестана. Инцидент произошел еще 20 августа. По данным полиции, 55-летняя местная жительница заметила сумку, которую покупательница отложила в сторону, отвлекшись на выбор обуви. Воспользовавшись моментом, злоумышленница забрала чужое имущество и скрылась. В сумке находились мобильный телефон стоимостью 48 тысяч рублей и 10 тысяч наличными. Подозреваемый быстро установили и доставили в отдел полиции. Она полностью призналась содеянным. Все похищенное изъято и возвращено потерпевшей. Возбуждено сейчас уголовное дело по статье «Кража». Тегеран пригрозил перекрыть весь экспорт нефти из Персидского залива, если соседи поддержат санкции Вашингтона. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Ризаи. По его словам, страна будет атаковать танкеры не только в Ормузском проливе, но и на альтернативных маршрутах. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Тегеране готовы наносить ответные удары по объектам энергетики в регионе, если соседние страны будут сотрудничать с американцами. Такое заявление генерала Ризаи цитирует агентство ИРНА. Секретарь Совета нацбезопасности также призвал арабские государства не доверять Америке, отметив, что США не станут жертвовать собой ради них. Эти угрозы прозвучали на фоне обещания Дональда Трампа начать сокрушительную экономическую операцию против Исламской Республики. Кроме того, он пригрозил серьезными последствиями для любой страны, которая помогает Тегерану. Bloomberg предупреждает о рисках нового плана Вашингтона. Усиление экономического давления, скорее всего, подтолкнет Иран не к капитуляции, а к новым ударам по целям в Персидском заливе. ПСИР заявил о контроле над Ормузским проливом, а Иран за время конфликта показал, что способен выдержать санкции, блокаду и масштабные удары, сохраняя возможность отвечать. Министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе говорил, что переход к экономической кампании, вероятно, позволит избежать масштабного возобновления боевых действий. Однако аналитики отмечают, даже если от них воздержатся США, это не означает, что так же поступит Иран. Хотя в Тегеране все же поддерживают мирное разрешение конфликта. Правда, на своих условиях. Президент Масуд Пезишкиан заявил, что сейчас для этого лучшее время из-за слабой позиции штатов в глазах мировой общественности. Но Аль-Джазира напоминает, что полномочия президента касаются прежде всего экономики, а вот военное руководство настаивает на продолжении борьбы. Иранские генералы уверены, что победа близка и готовы отвечать на любые новые угрозы. Но Дональд Трамп, кажется, в себе не сомневается. За две недели он дважды опубликовал в своей соцсети карту, на которой Ормузский пролив отмечен как часть территории США. В ответ на

0: Это замглавы иранского МИДа заявил, что, цитата, «пролив нельзя захватить ни твитом, ни авианосцем, ни изданием приказа, ни предвыборной речью». В свою очередь, Рейтер пишет, что внешнеполитическая стратегия Трампа зашла в тупик, а затянувшаяся война с Ираном и рост цен на бензин опустили рейтинг президента до 33%, что стало абсолютным антирекордом за оба срока его президентства. По мнению издания, такое положение Трампа может негативно сказаться на всей партии. Для республиканцев это создает риск потери контроля над Конгрессом в преддверии промежуточных выборов.
1: Яхья Бучаев в ходе августовского совещания педагогов озвучил ряд ключевых изменений в образовательном процессе. Итак, с нового учебного года для первоклассников в Дагестане полностью отменяется домашнее задание. Кроме того, предмет «Обществознание» теперь будет изучаться только с 9 класса. В программу 5 классов вводится новый образовательный предмет «Духовно-нравственная культура России», а в 2027-2028 учебных годах этот предмет появится также в 6 и 7 классах. Кроме того, увеличивается время на изучение отечественной истории, корректируется нагрузка по иностранным языкам. Яхья Бучаев также озвучил регламентированные нормы, количество уроков для 2-4 классов в Дагестане не более 5 уроков в день, без учета физкультуры, для 5-6 классов не более 6, для 7 и 11 класса не более 7 уроков ежедневно. Ну и, друзья, хочу затронуть не очень хорошую тему, учитывая, что редукторный поселок Махачкалы постоянно у нас находится в пробках, и я так понимаю, что с этим никто ничего не собирается делать, особенно в нашем городе, учитывая редукторный поселок, там связывает одна дорога. Правда, очень интересно послушать было бы комментарии Минтранса по поводу того, что это вот это густонаселенный район Махачкалы, и 5 карет скорой помощи, если едут в сторону первой городской больницы, которая там же находится, в центре редукторного, то, понимаете, там все движение встало. Я понимаю, все прекрасно. Плюс наплыв идет с города Каспийск по редукторному поселку. Так вот, я так понимаю, что с этим ничего и никто не собирается делать. Я сейчас хочу тему затронуть, сколько не жителей редукторного поселка. Я хочу затронуть тему соседнего города Каспийска. Вот он с утра просыпается, кто-то спешит на работу, но до этого еще нужно, знаете, отвезти детей в школу. Кто-то торопится на учебу, кто-то смотрит на часы и понимает, опять опоздаю. И проблема не в том, что человек поздно вышел из дома. Проблема в том, что утром из Каспийска в Махачкалу на новой трассе общественный транспорт превращается в настоящий квест. Давайте продолжим по поводу этого говорить. Рамазан Алибеков у меня здесь, мой коллега, в эфире подготовил материал по этому поводу. Рамазан, доброе утро, тебе прямо сейчас слово.
2: Расим, доброе утро. Наша слушательница пишет, маршруток Каспийск-Махачкала по новой трассе в утреннее время нет от слова совсем. За полчаса проехали всего две маршрутки, и то переполнены. Две маршрутки, Карл, за полчаса, и обе забиты людьми. А теперь представьте человека, который должен быть на работе в 9 утра. Он выходит заранее, приходит на остановку, ждет 5 минут, 10, 15, 20, смотрит на часы, на маршруток все нет. И, наконец, она появляется. Но зайти туда уже практически невозможно, потому что внутри люди стоят буквально плечом к плечу. Кто-то все-таки пытается попасть внутрь, кто-то понимает, что места нет, и остается ждать следующую. А следующая может приехать тогда, когда рабочий день уже начался. И самое интересное начинается дальше. По словам подписчицы, днем маршрутки идут одна за другой и зачастую полупустые. То есть транспорт есть, маршрут есть, машины есть. Но именно в тот момент, когда пассажиров становится больше всего, транспорта почему-то недостаточно. Получается парадокс. Когда людям нужно ехать на работу, маршруток мало. Когда основной поток пассажиров уже прошел, они начинают ездить одна за другой. Ну и возникает совершенно простой вопрос. А расписание вообще ориентировано на пассажиров, потому что общественный транспорт существует именно для того, чтобы перевозить людей тогда, когда им необходимо ехать. Утром на работу и учебу, вечером обратно домой, а не просто ездить по маршруту в течение дня для галочки. Каспийск и Махачкала давно стали практически единым городским пространством для тысячи людей. Человек может жить в Каспийске и работать в Махачкале, я сам такой. И наоборот, каждое утро тысячи людей перемещаются между двумя городами, и для них транспорт – это не удобство, это необходимость. От него зависит, успеет ли человек на работу, успеет ли ребенок в школу, студент на пару, врач на смену, успеет ли сотрудник открыть магазин, офис или предприятие вовремя. И когда транспортная система не справляется с утренним потоком, последствия ощущает весь город. А теперь давайте вспомним еще одну историю – троллейбусы. Когда-то в Махачкале они были частью городской транспортной системы. И что особенно интересно, город получал современные троллейбусы. Низкопольные, современные, удобные, с нормальным салоном, без необходимости каждый раз карабкаться по ступенькам. Для города с постоянно растущим населением это был вполне логичный вид транспорта. Но сегодня троллейбусов в Махачкале нет, система закрыта. И вместо электротранспорта основная нагрузка все больше ложится на автобусы и маршрутки. А теперь представьте обычное утро. Огромный поток людей. Автомобили стоят, дороги загружены, маршрутки переполнены. Люди пытаются попасть на работу. И в этой ситуации особенно остро ощущается отсутствие электрического общественного транспорта. Потому что троллейбус – это не просто еще одна машина на дороге. Это отдельный транспортный поток. Это возможность перевозить большое количество людей. Это снижение зависимости от количества маршруток. И это возможность сделать городской транспорт более предсказуемым. Конечно, можно сказать, у нас есть автобусы. Да, есть, но если автобусов и маршруток недостаточно именно в часы пик, то проблема никуда не исчезает. Можно также сказать, нужно просто выйти раньше. Но если человек выходит на полчаса раньше и все равно не может нормально уехать, то вопрос уже не к пассажиру. Также можно сказать, на дорогах пробки, но тогда тем более нужен общественный транспорт, который способен перевозить большое количество людей, а не система, в которой каждый человек вынужден искать отдельную машину. И самое интересное, мы часто обсуждаем дороги, расширяем их, строим развязки, открываем новые трассы, но новая дорога сама по себе не решает транспортную проблему, потому что если по новой трассе утром невозможно нормально уехать, значит необходимо смотреть не только на асфальт, нужно смотреть на организацию движения общественного транспорта. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Вы слушаете радио «Диалог ФМ», 25 августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества и посмотрим, что же интересного произошло. Итак, 25 августа 1609 году Галилео Галилей продемонстрировал в Венеции свой телескоп. Ученые получили возможность гораздо внимательнее наблюдать за небом. Представляете, какой был первый телескоп? Сегодня мы приближаем фотографию двумя пальцами на телефоне, а Галилео буквально смотрел в трубу и говорил: «Так, а там что-то есть». Именно 25 августа 1810 году британец Питер Дюран получил патент на металлическую консервную банку. И вот здесь человечество сделало действительно важный шаг, потому что если бы не консервы, как бы мы хранили еду? Особенно, когда бабушка говорит: «Я тебе немного положила». Открываешь пакет, а там еду на всю там махалу какую-нибудь. В 1835 году американская газета The New York Sun начала опубликовать серию сенсационных материалов о якобы обнаруженной жизни на Луне. Позже выяснилось, что это была газетная мистификация. То есть фейковые новости существовали задолго до интернета. Просто раньше не было соцсетей, была вот газета. В 1920 году завершилась Варшавская битва, которую называют «Чудом на Висле». Она стала одним из ключевых событий польско-советской войны. 25 августа 1991 году Линус Торвальдс объявил о работе над Linux, проект свободного ядра операционной системы. Именно эта дата считается днем рождения операционной системы Linux. История показывает, человечество постоянно что-нибудь придумывает, а мы сегодня утром придумали только одно. Как бы еще 5 минут поспать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Одной из самых маленьких монет в истории считается золотая монета из Индии, весом меньше 1 грамма. Ее можно было потерять быстрее, чем потратить. Вот где выражение «деньги тают на глазах».
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, как помочь ребенку адаптироваться в новой школе или в классе? Педагог-психолог даст советы из сегодняшней рубрики. Я напомню, что смена образовательного учреждения или класса – серьезное испытание для школьника. Родителям важно подготовить ребенка к нему и поддержать во время адаптации. Психологи называют переход в другое образовательное учреждение или к строгим правилам, или новый класс – одним из самых сложных и значимых испытаний для любого ребенка. Ведь ему предстоит привыкнуть к другим педагогам или к новым педагогам, новому коллективу. Возможно, и к традициям. Конечно, скорость и плавность адаптации на новом месте зависит от нескольких факторов. Тему продолжит психолог-педагог Идаятов Рамазан. Рамазан, тебе слово прямо сейчас. С какими трудностями школьник может столкнуться в новых условиях и как родители помогут ему быстро освоиться? Советы по адаптации ребенка на новом месте также дает Идаятов Рамазан.
2: Прежде всего, я бы советовал не создавать вокруг 1 сентября вот прям слишком много напряжения. Фразы вроде «теперь все будет по-взрослому», «в школе нужно только хорошо себя вести», «учиться будет трудно». Все это может как-то незаметно сформировать тревогу еще до начала занятий. Поэтому гораздо полезнее говорить с ребенком о том, что его ждет, как-то спокойно и конкретно по факту. Вот где будет школа, как будет выглядеть его день, когда он будет вставать, где его будут встречать и так далее. Можно даже вместе как-то в школу сходить, выбрать канцтовары какие-нибудь, собрать рюкзак. И для ребенка это будет создавать ощущение предсказуемости и одновременно давать ему возможность почувствовать, что он в этом всем сам участвует.
1: Ну и во сколько обходится собрать ребенка в школу? Мы опросили мамочек Махачкалы, они прямо сейчас дают комментарии.
3: Самый скромный набор – форма, рюкзак, обувь и канцелярия. Главная новость 26 года состоит в том, что с 1 сентября в нашей республике вводится единая обязательная школьная форма, и она темно-синего цвета. Сколько же обошлось лично мне собрать моих школьников к этому дню? У меня двое школьников, это 7 и 9 классы. Форма на девочку, 9-классницу, это юбка, брюки, жилет и рубашка, обошлась нам в 7000 рублей. На мальчика-семиклассника это брюки, жилет, рубашка и пиджак в 9 тысяч. Итого 16 тысяч. По меркам обычных сборов достаточно бюджетно, потому что еще весной мы выбрали фирму по пошиву форменной одежды, внесли залог и дождались неплохого пошива в доступной ценовой категории. Что сказать о рюкзаках? Ну, рюкзаки дочери взяли мы сумку с маркетплейса за 2000 рублей, а сыну рюкзак с местного рынка за 1500 рублей. Обувь, так получилось, что обоим нужны были и туфли, и кроссовки, которые сейчас одевают нынешние подростки. Они обошлись в 5000 рублей на каждого, то есть 10 тысяч на двоих. Канцелярия без учета рабочих тетрадей, недостающих книг, примерно по 2500 на каждого, итого еще 5000 рублей. Но если мы все складываем, это 16, сумки 3500, обувь 10, канцелярия 5, в итоге получилось 34500 рублей. И это, заметьте, без учета осенней и зимней одежды и обуви, спортивной формы, другой необходимая мелочь, а также презента учителю, букета учителю к 1 сентября.
1: Вот что говорит еще одна мамочка Махачкалы, во сколько все-таки обходится собрать ребенка в школу.
4: Так, сколько же мне обошлось собрать своего ребенка в школу в этом году? У меня второклассница, начальная школа, и с этого года в нашей гимназии предусмотрена форма установленного образца, которая рекомендована Министерством образования Республики Дагестан. Это синий, темно-синий цвет с белой блузой, рубашкой, что вошло в стандартный комплект формы для начальной школы нашей гимназии. Это сарафан для девочки с сарафан, юбка, брюки, жилет. Также в наличии были пиджаки, но я не стала пиджак брать, а взяла бомбер. Такой тонкий осенний бомбер, на который будет крепиться эмблема образовательного учреждения. Они также выдаются, также установленного образца. И только на форму, без учета аксессуаров, колготок, обуви, ушло около 15 тысяч рублей. То есть белые колготки, синие колготки, черные колготки, это уже кто как считает. У кого девочки, заколки, бантики, ободочки, это все уже приобретается отдельно. Дальше, канцтовары в этом году подорожали. Незначительно, но вышло дороже. Обошлось все около 10 тысяч рублей, куда вошли карандаши, ручки, пластики, линейки, фломастеры. Это начальная школа, я повторюсь, пластилин, различные наборы для творчества, доска для творчества. Это такая пластиковая доска, на которой можно работать с пластилином. Там все предусмотрено. Также обложки и некоторые тетради. Что касается портфеля, в прошлом году, поскольку у меня была первоклассница, я как мама первоклассница покупала все дорогое, самое лучшее. И качество рюкзака меня приятно удивило, и благодаря этому в этом году мы на рюкзаке сэкономили. То есть этот же рюкзак пойдет с нами и во второй класс. Хотя я знаю, что многие каждый год вынуждены приобретать новый портфель, новый рюкзак. Но здесь все касается качества. Также отдельно приобрели обувь. Это уличная обувь, туфли, сменная обувь, балетки и обувь для физкультуры. Это тоже около 8-10 тысяч рублей. А еще, конечно же, осталось подумать о подарке учительницы. Это принято в начальных классах. Но сейчас все-таки больше предпочитают один большой букет от класса преподносить учителю, чем много мелких подарков. Поэтому эти расходы нам еще предстоят.
1: Больше всего детей пугает неизвестность, объясняет психолог. Специалист советует родителям начать подготовку к переходу в новую школу заранее. Например, за несколько недель до смены образовательного учреждения. Пройти вместе с ребенком маршрут от дома до школы. Погуляйте вокруг нее. Так советуют психологи.
2: И я бы не рекомендовал сподвигать ребенка на ранний подъем сразу. Лучше постепенно сдвигать время сна и пробуждения, чтобы к 1 сентября организм успел адаптироваться. Еще очень важно не требовать от ребенка сразу идеальной вот этой адаптации, потому что кто-то быстро привыкает к школе, а кому-то нужны там недели, кому-то даже месяцы. Если ребенок волнуется, это не значит, что он не готов. Можно как-то просто положительно его настраивать, сказать: «Я понимаю, что тебе страшновато. Новое действительно может пугать. Я буду рядом, и мы как-то вместе постепенно с этим справимся». И, пожалуй, главное – это не превращать 1 сентября в экзамен для ребенка и для себя тоже, как для родителя. Ребенку сейчас важнее всего почувствовать не «я должен справляться», а «со мной все в порядке, даже если мне трудно, рядом всегда есть взрослый, на которого я могу опереться». И тогда школа становится не испытанием, которое нужно там выдерживать, а новым опытом, к которому ребенок постепенно привыкает.
1: Ну вот такие вот дела, друзья, происходят у нас здесь в республике. Доброе утро. Это «Утро» на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. Ну и, друзья, как продавцы «Озон» могут защитить свой товар от атак беспилотников? Отсрочка по уплате налогов и страховые взносы. Минфин подготовил меры поддержки для пострадавших селлеров. Постановление внесено в правительство, говорится на сайте министерства. Предполагается, что помощь получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма ущерба которых от ударов беспилотников превысила 5% от годового дохода. Тем временем ВСУ начали атаковать и склады «Озон». Я напомню, что минувшей ночью, а именно позавчера, объектам подверглись и в том числе склад «Озон» в Дагестане, а выходные два склада в Самарской области и в Оренбурге. Компания готовилась к такому сценарию заранее. После первых прилетов по объектам «Валберес» «Озон» стал перевозить дорогие товары в ближайшие ПВЗ. Селерам предложили оформить страховку, воспользоваться схемой продаж без хранения на складах. Но предприниматели, с которыми поговорили, мы все меньше верят, что даже такие меры позволяют контролировать риски. Тему продолжат мои коллеги.
5: На объекте в Чапаевске Самарской области, который атаковали первым в ночь на 22 августа, начался пожар. Несколько человек пострадали. Склад был одним из крупнейших в Поволжье, площадью около 135 тысяч квадратных метров. Это 40 миллионов товаров. В ночь на 23 августа склад в Оренбурге. Так же, как и после пожара в Чапаевске, маркетплейс скрыл все находившиеся там товары с витрины и перераспределяет логистику на другие объекты. Основатель платформы аналитики для селлеров Меркатус Лео Шевченко говорит о некотором чувстве безысходности среди продавцов.
6: Была надежда на маркетплейс «Озон», стали селлеры переходить, но теперь понятно, что маркетплейс «Озон» тоже будет страдать от атак. Ясно, что есть схема ФБС, когда можно продавать из своего склада, но это гораздо дольше, и плюс это для небольших бизнесов. Все не понимают, что сейчас делать, учитывая, что скоро будет высокий сезон. Мы не знаем, что произойдет, если вдруг другие склады тоже будут атакованы. Вроде бы там отвечает Ингосстрах, но все равно, если будет большое количество обращений, сможет ли страховая компания выплатить, и какая это будет выплата, непонятно.
5: «Озон» стал подключать страховку селлерам автоматически еще в июле. Суточный тариф к концу месяца считался по 11,5 рублей на 100 тысяч рублей товарного остатка на складе. Впрочем, страховщик все еще требует точной квалификации атаки, как теракты или диверсии. И несмотря на страховки, многие продавцы сейчас стараются хранить товары у себя, рассказывает селлер Наталья.
7: После прилетов на ВБ мы стали очень мало грузить «Озон». В 2022 году у нас также страдали товары на Новой Риге, и нам тогда «Озон» компенсировал после пожара. После прилетов на ВБ мы подключили страхование платное на «Озоне», поэтому особо пока не переживаем. Планируем делать поставки Беларусь-Казахстан, уже перестроили логистику под ФБС, распределяем товары по регионам.
5: Серия атак на склады «Wildberries» началась 18 июля с электростали Московской области и Котовска-Тамбовской области. К середине августа речь шла уже примерно о 20 пострадавших объектах. У «Wildberries» за это время спрос на модель FBS вырос в 10 раз. У «Озона» было время подготовиться, но и здесь без проблем не обойтись, считает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
8: Самая главная опасность сейчас состоит в повторении атак на другие склады или же добитие склада под Оренбургом и резкое снижение уровня доверия, в том числе к складской инфраструктуре, как следствие к сокращению непосредственно товарного предложения и потенциального роста цен. Объективно, поставщики сейчас массово переходят на ФБС.
5: «Озон» изначально делал ставку на децентрализованную инфраструктуру с большим количеством складов меньшей площади, говорит эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов.
9: «Озон» никогда не любил такие циклопические склады по типу «Электростали» или «Каледина». Кроме всего прочего, «Озон» изначально селлеров настраивал на работу, в том числе по системе ФБС. В любом случае, понятно, что ущерб будет. Понятно, что сгорел товар, который, скорее всего, большей частью не был застрахован. Понятно, что ущерб также, скорее всего, не возместят, поскольку это колоссальные затраты. А компании «Озон», видимо, нужно готовиться к тому, что могут атаки продолжиться, и потери будут существенные.
5: Ущерб селлерам «Озона» пока не подсчитан. Впрочем, по опыту «Wildberries» цифры будут обновляться регулярно. По последним оценкам собеседников «Коммерсант ФМ», общий ущерб мог составить порядка 700 миллиардов рублей, включая стоимость инфраструктуры, сгоревшего товара и косвенные потери.
1: Ну и Махачкала, смотрим в окно и проверяем, август сегодня с нами дружит или опять решил показать характер. Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня, друзья, переменная облачность, даже возможный дождь, так обещает гидрометцентр Дагестана. С утра прям солнечно, ну, так показывает тоже гидрометцентр Дагестана. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 32, и август еще не сдает свои позиции. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Фонд капремонта принял дом номер 6 на улице Абдулхакима Исмаилова в Махачкале после модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Напомню, фонд завершил первый этап программы по замене лифтового оборудования. Так, в 20 домах Махачкалы, Буйнакская, Каспийская и Кизилюрта установлены 63 новых лифта от Кизлярского электроаппаратного завода. Минтранспорта Дагестана отреагировала на видеозапись, на которой видны переполненные вагоны пригородного поезда, курсирующего между Дербентом и Махачкалой. Представители ведомства отметили, что высокий уровень пассажиропотока носит временный характер. Наибольшая нагрузка приходится на последний рейс в выходные дни, когда местные жители и гости города возвращаются в Махачкалу из Дербента. Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о защите объектов критической инфраструктуры. В случае, если владельцы не могут обеспечить их безопасность, такие объекты могут быть временно переданы в управление. В список входят логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. По данным опроса ВЦИОМ, около 61% россиян считают важным, чтобы медицинские и профилактические блогеры имели профессиональное образование. При этом 64% граждан России отметили, что не подписаны на медицинских блогеров в соцсетях. В то же время 14% опрошенных сообщили, что читают и смотрят контент по меньшей мере одного или двух таких блогеров. Минтруд России разъяснил, что нерабочие праздничные дни не учитываются при определении продолжительности отпуска. Если во время отпуска приходятся нерабочие праздничные дни, то период отдыха автоматически увеличивается на их количество. В Махачкале 29 августа пройдет велопробег, посвященный единству народов России. Мероприятие объединит мужчин и женщин. Начало в 7 утра на площади Ленина. За час до старта начнется выдача номерков для участия в розыгрыше призов. Об этом сообщили в Минспорта Республики. Всех участников ждут ценные призы и подарки. Вход свободный. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан. Доброе утро, Махачкала. На календаре сегодня 25 августа. Сегодня вторник. У микрофона Расим Загиров. И это радио Диалог ФМ. Понедельник мы уже пережили. Это главное достижение сегодняшнего утра. Теперь можно спокойно двигаться дальше. Кто-то уже едет на работу. Кто-то открывает первую рабочую переписку и понимает, зря он вообще включил телефон. Дагестанское утро, оно такое. Здесь человек может выйти из дома на 5 минут и вернуться через 3 часа, потому что встретил знакомого, потом второго. Потом оказалось, что у первого есть новости, у второго родственник, которого вы тоже должны знать. Но именно за это мы любим наше утро дагестанское, друзья. Сегодня поговорим, посмеемся, узнаем интересное из истории и, конечно, посмотрим, что приготовила нам погода. Так что прибавляйте звук, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Начинаем этот вторник вместе.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Мошенники рассылают россиянам ссылки на имитирующие госуслуги сайты с имитацией взлома личного кабинета, а также с выгрузкой документов и персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании. Разрабатываются технологии борьбы с киберугрозами. Они рассказали, что вместо кода из СМС злоумышленники просят перейти по ссылке на фальшивый сайт госсервиса, который в режиме видео имитирует взлом личного кабинета с выгрузкой документов и персональных данных. Этот ресурс внешне похож на окно входа в госпортал. Сразу после перехода на него собирается обратный отчет. Далее пользователь видит видеоимитацию взлома учетной записи. На экране появляется окно терминала, в котором последовательно возникает надпись «Выгрузка электронной подписи», «Выгрузка двойного ФЛ» и «Выгрузка паспортных данных», а после картинка перестает обновляться. В российских школах со второй четверти 2026 года, 2027 года, начнут преподавать внеурочный искусственный интеллект и информационная безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Об этом пишет парламентская газета. Ведомство уточнили, что с предложением создать для школьников курс по основным использованиям технологий искусственного интеллекта выступил учитель информатики многопрофильного гимназия номер 12 города Твери. Ну и, друзья, Минздрав с 1 сентября расширит перечень должностей для врачей, как пишет ТАСС. Работать анестезиологами, реаниматологами смогут специалисты с высшим медицинским образованием по ряду направлений. Речь идет о кардиологах, онкологах, педиатрах, терапевтах, нейрохирургах, травматологах и других специалистах. Кроме того, гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи смогут занимать должность врачей по медицине здорового долголетия. Армения в ближайшее время начнет процесс подачи официальной заявки на членство в Евросоюзе. Об этом сообщил премьер-министр республики Никола Пашинян, представляя в парламенте программу правительства на 2031 годы. Политик вновь подчеркнул, что проведение референдума по вопросу вступления в ЕС имеет смысл, когда обсуждение достигнет реперной точки. Ереван сможет приступить к подготовке дорожной карты. По словам, для ответа на эти вопросы страна должна представить официальный запрос на членство в Союзе. Завышенные ожидания по зарплатам, осложнение поиск сотрудников, большинство российских компаний испытывает трудности с наймом. Как пишут ведомости, также фирмы отмечают нехватку подходящих специалистов и низкое качество потолка соискателей. За июль 93% работодателей заявили о нехватке необходимых навыков у кандидатов. Сложнее всего бизнесу закрывать инженерно-технические, IT и коммерческие вакансии. С 1 сентября в России изменится правило работы управляющих компаний на их взаимодействие с собственниками жилья. Нововведения затронут приемку выполненных работ, оформление решений общих собраний и контроль за Уголовным кодексом. При этом дополнительного повышения коммуникационных тарифов с этой даты не предусмотрено. Об этом рассказал «Известиям» эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура. Одно из главных изменений – единый порядок оформления актов по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Сварщики, токари, лаборанты химического анализа и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем будут востребованы на российском рынке труда до 2032 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Об этом пишут «Известия». По его словам, до 2032 года экономике России понадобится дополнительно до 290 тысяч таких специалистов. Ранее напомню, что Котяков сообщил, что в России за последний год стабильно растет спрос на специалистов по робототехнике, операторов беспилотных авиационных систем и специалистов по внедрению искусственного интеллекта. Также он добавил, что в промышленных регионах востребованы операторы станков, числовым программным управлением и производственных линий. Ну и в Новой Зеландии планируют запретить соцсети для детей до 16 лет. Правительство внесло законопроект в парламент. Как пишут ведомости, для проверки возраста пользователи платформы смогут изучать информацию об аккаунте, оценивать возраст по лицу, отслеживать официальные документы. За нарушением правил им грозит штраф до 10% от мирового оборота. Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 3,5 миллиарда рублей для предоставления малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах льготных кредитов и банковских гарантий. Это решение поможет улучшить экономику в таких населенных пунктах, поддержать проживающих там граждан, создать новое производство и новые услуги, сказал премьер-министр. Он отметил, что за последние 12 лет на поддержку моногородов было направлено свыше 30 миллиардов рублей. Такой подход позволит привлечь более 250 миллиардов рублей частных инвестиций, создать почти 45 тысяч новых рабочих мест, отметил премьер Российской Федерации. Минфин подготовил и внес правительственное постановление, предусматривающее отсрочку и рассрочку по уплате ряда налогов, в том числе НДС и налога на прибыль для Валберис и Селлеров, пострадавших от атаков беспилотников. Документ также предусматривает приостановку налоговых проверок и проверок правильности исчисления и уплаты страховых взносов до конца этого года. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которого превышает 5% годового дохода. Предполагаемые меры поддержки позволят снизить финансовую и административную нагрузку на пострадавших предпринимателей и обеспечить условия для восстановления их работы. Отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, также приостановление проверочных мероприятий дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранении рабочих мест. Страны НАТО в Восточной Европе придумали, как успокоить Дональда Трампа и убедить его не сокращать американское военное присутствие в Европе. Члены Альянса готовят предложение, которое позволит снизить расходы США на содержание американских войск и баз, расположенных на территории восточноевропейских союзников. Источники Bloomberg сообщают, что инициативу анонсируют при встрече с высокопоставленным американским чиновником в сфере обороны на следующей неделе. Тем временем в самом Пентагоне наметились очередные перестановки. Министр армии Дэн Дрискол готовится уйти в отставку до конца года из-за напряженных отношений с руководством страны. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Численность американских военных в Европе колеблется от 80 до 100 тысяч человек. Более трети находятся в Германии. Но сейчас США активно пересматривают свое присутствие в регионе. Пентагон уже объявил о сокращении стратегических бомбардировщиков, беспилотников и кораблей и выводе около 5 тысяч военных из ФРГ, пишет Bloomberg. Однако восточноевропейские союзники стремятся это предотвратить. Вопрос особенно чувствителен для Польши и стран Балтии. Там американские войска – это фактор сдерживания России, объясняет агентство. Так, несколько стран НАТО предлагают взять на себя большую часть расходов по содержанию американского контингента. Но у такой стратегии есть политический риск. Эксперты в разговоре с Bloomberg предупредили, что государства могут начать конкурировать между собой за расположение американских войск и демонстрировать Вашингтону максимальную лояльность. В самом Пентагоне также планируются сокращения. Так, по данным Wall Street Journal, министр армии США Дэн Дрискол намерен покинуть пост до конца года, но, возможно, и раньше. Источники газеты связывают его уход с многомесячным конфликтом с главой Минобороны Питом Хексетом. А напряжение в их отношениях стало известно еще весной. Один из ключевых эпизодов – увольнение Хексетом начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа без объяснения причины. Он и Дрискол вместе продвигали реформу армии. Еще одним звонком, предвещающим отставку, журналисты считают то, что недавно Дрискол вместе с семьей покинул дом, предоставленный ему государством, и переехал на военную базу. При этом министр армии остается заметной фигурой в администрации Трампа. Он считается союзником вице-президента Джей Ди Венса, и сам глава Белого дома недавно публично хвалил его работу. Но Хексет в декабре прошлого года отстранил Дрискола от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, посчитав, что тот превысил свои полномочия. Накануне Пентагон уволил и руководство американской военной газеты Stars and Stripes, главного редактора, издателя и корреспондента. Как сказано в документах, за неподчинение. По данным Рейтер, поводом стали их публичные заявления о том, что Министерство войны не должно вмешиваться в редакционную политику. В частности, главный редактор отметил, что цензура материалов для военнослужащих – это красные линии. А журналистка добавила, что работают на Stars and Stripes, а не на Пентагон. Ведомство финансирует это издание, но исторически оно считается независимой газетой для американских военных. Однако, как резюмирует Рейтер, при Пите Хексете Пентагон пытается усилить контроль над СМИ и изменить содержание текстов, добавив в них свое видение.
1: Ну и Махачкала, смотрим в окно и проверяем, август сегодня с нами дружит или опять решил показать характер. Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня, друзья, переменная облачность, даже возможный дождь, так обещает гидрометцентр Дагестана. С утра прям солнечно, ну так показывает тоже гидрометцентр Дагестана. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 32, и август еще не сдает свои позиции. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
3: Ценность IT в том, что это очень масштабируемый бизнес с маленькой ценой копии. И поэтому, когда ты его капитализируешь, когда ты его продаешь, ты можешь продавать инвесторам обещание, что оно вырастет в 1000 раз. Там, или в 10 тысяч раз, или в 100 тысяч раз. Чего ты часто не можешь делать, когда ты продаешь, не знаю, магазины продуктов. Если у тебя сеть из 100 магазинов, ну что ты можешь обещать инвесторам? Ну будет у меня 200 магазинов. А в IT можно вроде как фантазировать бесконечно. И это побуждает всех добавлять к себе вот эту IT-компоненту и всем рассказывать, что они IT-компания.
1: Мысли вслух.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: В России планируют ужесточить требования к знакам переменной информации и динамическим информационным табло. Проект стандарта подготовили в Российском дорожном научно-исследовательском институте, об этом сообщает Коммерсант. В новом ГОСТе будет, в частности, прописан запрет на вывод анимаций мерцающих изображений на табло. Экраны нельзя будет закрывать наружной рекламой, деревьями и опорами наружного освещения. Для водителя интерес представляет новые нормы, призванные повысить безопасность за счет улучшения читаемости символов и изображений. Динамические информационные табло должны быть видны на расстоянии 150 метров за городом и 100 метров в населенных пунктах. Торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом журналистам РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, власти разработали и направили в регионы рекомендации, как следует провести 1 сентября в образовательных учреждениях. После торжественной линейки поздравления на путствие педагогов во всех классах пройдет первое занятие цикла разговора о важном. Об этом сообщил чиновник. Он уточнил, что занятие будет посвящено таким темам, как уединение народов России и сохранение исторической памяти. Также будет обсуждаться укрепление традиционных ценностей и патриотическое воспитание молодежи. Некоторым категориям населения обязательно следует сделать прививки от гриппа. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он выделил две группы, которым в первую очередь необходимо привиться. В одну входят люди с высоким риском тяжелых осложнений. Это дети, пожилые и имеющие серьезные хронические заболевания. В России отмечается культ Человека-паука. Преимущественно молодежь облачивается в красно-синие облегающие костюмы и приводит различные флешмобы. По данным участников рынка, только за две недели граждане закупили соответствующие продукции на 7 миллионов рублей. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе констатирует очередной вызов традиционным ценностям.
2: В России зафиксировано странное, доселе неизвестное явление – паучья лихорадка. 20 августа на экраны отечественных кинотеатров в рамках теневого проката вышел художественный фильм «Человек-паук. Новый день». От желающих посмотреть картину в буквальном смысле нет отбоя. Спрос на билеты ажиотажный. Но это не главное. Зрители, преимущественно молодые люди, от 16 до 30 лет, облачаются в облегающие красно-синие одежды супергероя. По данным маркетплейсов и рыночных аналитиков, на покупку соответствующих костюмов за последние недели граждане потратили около 7 миллионов рублей. Дошло до того, что люди-пауки взяли за моду делать предложения руки и сердца прямо в кинотеатрах в указанном выше облачении. Нет, чтобы в колобка нарядиться или в бабу-ягу, скажем. Хотя вот буквально только что в кокошниках плясали, под народный фольклор. А сегодня в западных пауков переоделись. Ну что ты будешь делать с этой молодежью? Непостоянная она. Или воспитатели не доглядели? Возможно. Среди причин ажиотажа – опасения фанатов, что кинофильм снимут с проката. Отсюда и желание успеть прикоснуться к запретному плоду. Немалый вклад в рекламу западного блокбастера, как это часто бывает у нас, внесли чиновники. Показы «Человека-паука» прошли на две недели позже, чем в соседних странах СНГ. Произошло это по требованию Минкульта. Он повелел дать дорогу новой национальной кинокомедии «Последний богатырь. Колобок». Между тем, можно так предположить, что «Паучья лихорадка» – это еще цветочек. Прелюдия к большему действу. Осенью в Санкт-Петербурге анонсированы концерты Канье Уэста. Билеты уже в продаже, и на них, как нетрудно догадаться, отмечается все тот же ажиотажный спрос. И также есть опасения, что выступление кумира в последний момент отменят. Артист этот имеет неоднозначную репутацию. Есть много недовольных его приездом. Вывод неутешителен. Похоже, что интерес граждан российских и, что важно, молодых, к западной культуре не только не ослабевает, но и усиливается. И на что еще приходится обращать внимание? Запреты имеют прямо противоположный эффект. Интерес только возрастает. Даже несмотря на то, что все это очень отдаленно соответствует моральным, нравственным и другим ценностям, принятым нынче в российском обществе. Кроме того, отечественная альтернатива, как мы видим, пока что не всегда способна заменить западную культуру. Даже несмотря на повсеместную государственную поддержку. Проблема еще и в том, что в 21 веке очень сложно отгородиться от внешнего мира и отсечь чуждые явления. Все равно придумают обходные пути и будут тайно пауками наряжаться и в столь позорном облачении предлагать друг другу руку и сердце.
1: Топливный кризис в Дагестане вышел на новый виток, убеждены в Союзе предпринимателей Дагестана. Цены вновь устремились вверх, найти работающие АЗС в Дагестане становится сложнее. Для предотвращения транспортного коллапса необходимо создавать оперштаб при правительстве республики, считают в Союзе предпринимателей Дагестана. Я напомню, что различные телеграм-каналы сообщали о повышении цен на топливо на АЗС Дагестана. По некоторым данным, стоимость АИ-95 выросла до 140 рублей, а АИ-100 до 175. Я также напомню, что Дагестанская топливная ассоциация отреагировала на цифры и сообщила, что говорить о второй волне кризиса преждевременно. Временные колебания рынка еще не дефицит, об этом заверяют в ассоциации. Я в свою очередь напомню, что правительство Дагестана еще 5 августа проводило совещание, где обсуждали топливные кризисы и принимаемые меры. Председатель правительства Магомед Рамазанов подчеркнул, что этот вопрос находится

0: Геджуха и Чинар. Я напомню, что из-за возникшей аварийной ситуации подача воды в Дербент сейчас ограничена. Ну и пострадавший от атак ВСУ бизнес получит отсрочку по налогам, об этом пишет РИА Новости. Меры приняты для поддержания группы «Валберис» и «Озон», подготовило Министерство финансов. Они включат годовую отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов и полную приостановку любых проверочных мероприятий. Льготы распространятся на компании индивидуальных предпринимателей, также других организаций, чей подтвержденный ущерб превысил 5% от годового дохода. Ну и с 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Состав композиции собирается обновлять ежемесячно. Календарь мелодии будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов. Дефицита дизельного топлива и керосина в стране нет. Сельское хозяйство обеспечено. Проблема только с бензином, заявил 23 августа вице-премьер Александр Новак. Еще в начале июля Минсельхоз указывал, что фермеры обеспечиваются топливом в приоритетном порядке. Но до малого бизнеса очередь так и не дошла, отмечают собеседники «Коммерсанта». Тему продолжат мои коллеги.
1: Фермерам еще в первую волну напряженности обещали приоритетный порядок отпуска горючего. В Татарстане местные власти тогда отгрузили сельхозорганизациям больше 50 тысяч тонн льготного топлива. В Свердловской области в начале августа Минэнерго и Минсельхоз отчитывались о запасе дизеля почти в 7 тысяч тонн. Только распределяются эти объемы, похоже, выборочно, сетует фермер из Саратова Юрий Желудков.
2: У меня 5 тысяч земли, мне ничего не выделяется. У кого, может, 40 тысяч, может, тем выделяет. Но я с фермерами общаюсь, у кого даже 10 тысяч земли, ничего не выделяет. Как хочешь, так и выживай. Я 27-й год работаю, все, финиш, 40 фермеров рядом, и они так же скажут. А зиму, если еще посей, а дальше не знаю, как. Коммерсанты делают так, чтобы по любой цене мы будем дизельное топливо брать. Зерно 8 рублей, дизельное 99,50. Очень трудно. Московская область, там тоже я смотрел, некоторые хозяйства тоже закрывали.
1: По оценкам профильных СМИ, дизель и автоперевозка зерна за год подорожали примерно на треть. Еще процентов на 13 – железнодорожная логистика. Кроме сложности с уборкой, все это в целом может снизить рентабельность сельхозпроизводства, резюмируют фермеры. Ранее вице-премьер Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке. По данным СМИ, больше 60 регионов вновь вернули ограничения на АЗС, а в 19 наблюдались перебои с поставками и рост цен. По опыту первой волны сельхозбизнес пытался заранее запастись топливом, но отложенных объемов едва ли хватает на полмесяца. Приходится искать другие варианты, продолжает глава крестьянско-фермерского хозяйства в Воронежской области Олег Новичухин.
3: От Минсельхоза я не получил ни копейки, ни литра. У меня на базе в любом количестве мне привозят. Те компании, которые с нами работают более 10 лет, это я просто чисто человеческие отношения. Они заранее нам говорят, где повышенное содержание серы. Его нельзя в нашей комбайне с мерседесскими движками заливать. А топливо, которое идет в Белоруссии, это хорошее. Вот и все. Были задержки, ППЛА отдолбились по трубе. Ну, ребята 2-3 дня постояли, электричества не было. Ничего страшного, мы потерпели, у нас есть запас.
1: Не все вопросы на топливном рынке решены, но ими занимаются, отмечал в выходные президент. Правительство, по его словам, держит ситуацию на контроле. Так будут оптимизированы графики плановых ремонтов НПЗ, усилена их защита. Кроме прочего, регионы будут напрямую заключать контракты с независимыми АЗС для регулирования оптовых цен. Но реальная картина доступности топлива не сильно меняется, рассуждает эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
4: В июне объем первичной переработки сократился более чем на 20% в сравнении с 2025. По июлю, скорее всего, было зафиксировано достаточно значительное сокращение нефтепродуктов, по крайней мере, год к году. Плюс первую половину августа в годовом выражении продажи бензина на петербургской бирже снизились более чем на 60%. Это колоссальная величина. Традиционно любое регулирование в розничном сегменте усиливает риски дефицита. В 90-м году советское правительство пошло на либерализацию оптовых цен при сохранении регулирования в розничном сегменте. И тяжелый дефицит 90-го года превратился в экстремальный.
1: Изменение ситуации будет зависеть от простоя технологических мощностей. Локальные перебои можно восстановить за несколько недель или месяцев, а полный перезапуск фактически лишь после отмены санкций на ввоз спецоборудования и гарантии безопасности НПЗ, указывают собеседники «Коммерсант.ФМ».
0: А в Дагестане два человека пострадали при пожаре после падения фрагментов дронов. Травму получили сотрудники службы безопасности. Об этом сообщил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Пострадавшим оказана медпомощь. Угрозы жизни нет. Пожар локализован. На месте продолжают работать экстренные службы. Я напомню, что власти Дагестана и Адыгеи сообщили, что в результате атак украинских дронов повреждены склады «Озон». Ну и накануне началась экономическая атака на Иран. Это финальная стадия наступления на противника, написал министр финансов США Скотт Бессент в социальной сети

0: X. Цель операции – перерезать каждую экономическую артерию Исламской Республики и отправить страну в полную изоляцию. Тегеран ответил, что в случае продолжения давления не пропустит через свои воды ни одной капли нефти. Противостояние Ирана и Соединенных Штатов затронет и другие страны, пишут мировые СМИ. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
1: США пригрозили Ирану самыми жесткими санкциями за всю историю. Вашингтон назвал начало экономического наступления днем Д. Как отмечает агентство Рейтер, конкретных пунктов этой операции министр финансов Скотт Бессент не приводит. Но, по его словам, военный потенциал и ядерная программа Исламской Республики уже практически полностью нейтрализованы. Теперь экономические меры будут вводиться и против торговых партнеров Тегерана. Иран в ответ заявил, что суда, нарушающие протокол прохода через акваторию, попадут под ограничение. Речь не только о штрафах, но и о задержании и даже конфискации, уточняет агентство ИРИП. В управлении по контролю за Ормузским проливом посоветовали владельцам грузов перед фрахтованием свериться с обновленным списком судов-нарушителей, чтобы избежать проблем. В ответ на угрозу Вашингтона секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи выступил с ультиматумом. Если экономическая война продолжится, ни одной капли нефти не будет экспортировано ни через Ормузский пролив, ни через любую точку Персидского залива. В соцсети X он также пригрозил соседним странам, любое участие или поддержка экономической войны Америки против иранского народа будет рассматриваться как акт войны. По его словам, Тегеран будет считать врагами все государства, которые присоединятся к санкционной кампании Вашингтона. При этом чиновник подчеркнул, что Исламская Республика не стремится к расширению войны, но будет вынуждена ответить. Bloomberg рассказывает, как страны региона пересматривают свои логистические маршруты. Саудовская Аравия вынуждена в очередной раз искать новый способ доставки нефти. Прежний резервный канал через Баб-эль-Мандебский пролив атакуют хуситы. Теперь сырую нефть перевозят на север Красного моря, минуя узкое горлышко у Йемена, используя также египетский средиземноморский порт Сиди-Кирир. Для танкеров, которые затем отправляются в Азию, это означает крюк вокруг Африки, расстояние в 17 тысяч миль, вдвое больше, чем привычные довоенные маршруты. Тем временем посредники пытаются вывести Иран и США из тупика и возобновить переговоры. А США этот пресс пишет, что в понедельник в Тегеран прибудет делегация из Пакистана. Стороны обсудят экспорт нефти и условия движения судов через Ормуз.
0: Вы слушаете радио Диалог ФМ, 25 августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества и посмотрим, что же интересного произошло. Итак, 25 августа 1609 году Галилео Галилей продемонстрировал в Венеции свой телескоп. Ученые получили возможность гораздо внимательнее наблюдать за небом. Представляете, какой был первый телескоп? Сегодня мы приближаем фотографию двумя пальцами на телефоне, а Галилео буквально смотрел в трубу и говорил: «Так, а там что-то есть». Именно 25 августа 1810 году британец Питер Дюран получил патент на металлическую консервную банку. И вот здесь человечество сделало действительно важный шаг, потому что если бы не консервы, как бы мы хранили еду? Особенно, когда бабушка говорит: «Я тебе немного положила». Открываешь пакет, а там еду на всю там махалу какую-нибудь. В 1835 году американская газета The New York Sun начала опубликовать серию сенсационных материалов о якобы обнаруженной жизни на Луне. Позже выяснилось, что это была газетная мистификация. То есть фейковые новости существовали задолго до интернета. Просто раньше не было соцсетей, была вот газета. В 1920 году завершилась Варшавская битва, которую называют «Чудом на Висле». Она стала одним из ключевых событий польско-советской войны. 25 августа 1991 году Линус Торвальдс объявил о работе над Linux, проект свободного ядра операционной системы. Именно эта дата считается днем рождения операционной системы Linux. История показывает, человечество постоянно что-нибудь придумывает, а мы сегодня утром придумали только одно. Как бы еще 5 минут поспать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог.фм.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров
2: и Фарух Абдурахманов.
1: Мы приглашаем вас в среду в 18:05 на программу «Территория сделки».
2: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
1: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
2: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
1: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18:05 на Диалог FM.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, как помочь ребенку адаптироваться в новой школе или в классе? Педагог-психолог даст советы из сегодняшней рубрики. Я напомню, что смена образовательного учреждения или класса – серьезное испытание для школьника. Родителям важно подготовить ребенка к нему и поддержать во время адаптации. Психологи называют переход в другое образовательное учреждение или к строгим правилам, или новый класс – одним из самых сложных и значимых испытаний для любого ребенка. Ведь ему предстоит привыкнуть к другим педагогам или к новым педагогам, новому коллективу. Возможно, и к традициям. Конечно, скорость и плавность адаптации на новом месте зависит от нескольких факторов. Тему продолжит психолог-педагог Идаятов Рамазан. Рамазан, тебе слово прямо сейчас. С какими трудностями школьник может столкнуться в новых условиях и как родители помогут ему быстро освоиться? Советы по адаптации ребенка на новом месте также дает Идаятов Рамазан.
2: Прежде всего, я бы советовал не создавать вокруг 1 сентября вот прям слишком много напряжения. Фразы вроде «теперь все будет по-взрослому», «в школе нужно только хорошо себя вести», «учиться будет трудно». Все это может как-то незаметно сформировать тревогу еще до начала занятий. Поэтому гораздо полезнее говорить с ребенком о том, что его ждет, как-то спокойно и конкретно по факту. Вот где будет школа, как будет выглядеть его день, когда он будет вставать, где его будут встречать и так далее. Можно даже вместе как-то в школу сходить, выбрать канцтовары какие-нибудь, собрать рюкзак. И для ребенка это будет создавать ощущение предсказуемости и одновременно давать ему возможность почувствовать, что он в этом всем сам участвует.
1: Ну и во сколько обходится собрать ребенка в школу? Мы опросили мамочек Махачкалы, они прямо сейчас дают комментарии.
3: Самый скромный набор – форма, рюкзак, обувь и канцелярия. Главная новость 26 года состоит в том, что с 1 сентября в нашей республике вводится единая обязательная школьная форма, и она темно-синего цвета. Сколько же обошлось лично мне собрать моих школьников к этому дню? У меня двое школьников, это 7 и 9 классы. Форма на девочку, девятиклассницу, это юбка, брюки, жилет и рубашка, обошлась нам 7000 рублей. На мальчика-семиклассника это брюки, жилет, рубашка и пиджак в 9 тысяч. Итого 16 тысяч. По меркам обычных сборов достаточно бюджетно, потому что еще весной мы выбрали фирму по пошиву форменной одежды, внесли залог и дождались неплохого пошива в доступной ценовой категории. Что сказать о рюкзаках? Ну, рюкзаки дочери взяли мы сумку с маркетплейса за 2000 рублей, а сыну рюкзак с местного рынка за 1500 рублей. Обувь, так получилось, что обоим нужны были и туфли, и кроссовки, которые сейчас одевают нынешние подростки. Они обошлись в 5000 рублей на каждого, то есть 10 тысяч на двоих. Канцелярия без учета рабочих тетрадей, недостающих книг, примерно по 2500 на каждого, итого еще 5000 рублей. Ну, если мы все складываем, это 16, сумки 3500, обувь 10, канцелярия 5, в итоге получилось 34500 рублей. И это, заметьте, без учета осенней и зимней одежды и обуви, спортивной формы, другой необходимая мелочь, а также презента учителю, букета учителю к 1 сентября.
1: Вот что говорит еще одна мамочка Махачкалы, во сколько все-таки обходится собрать ребенка в школу.
4: Так, сколько же мне обошлось собрать своего ребенка в школу в этом году? У меня второклассница, начальная школа, и с этого года в нашей гимназии предусмотрена форма установленного образца, которая рекомендована Министерством образования Республики Дагестан. Это синий, темно-синий цвет с белой блузой, рубашкой, что вошло в стандартный комплект формы для начальной школы нашей гимназии. Это сарафан для девочки, сарафан, юбка, брюки, жилет. Также в наличии были пиджаки, но я не стала пиджак брать, а взяла бомбер. Такой тонкий осенний бомбер, на который будет крепиться эмблема образовательного учреждения. Они также выдаются, также установленного образца. И только на форму, без учета аксессуаров, колготок, обуви, ушло около 15 тысяч рублей. То есть белые колготки, синие колготки, черные колготки, это уже кто как считает. У кого девочки, заколки, бантики, ободочки, это все уже приобретается отдельно. Дальше, канцтовары в этом году подорожали. Незначительно, но вышло дороже. Обошлось все около 10 тысяч рублей, куда вошли карандаши, ручки, пластики, линейки, фломастеры. Это начальная школа, я повторюсь, пластилин, различные наборы для творчества, доска для творчества. Это такая пластиковая доска, на которой можно работать с пластилином. Там все предусмотрено. Также обложки и некоторые тетради. Что касается портфеля, в прошлом году, поскольку у меня была первоклассница, я как мама первоклассница покупала все дорогое, самое лучшее. И качество рюкзака меня приятно удивило, и благодаря этому в этом году мы на рюкзаке сэкономили. То есть этот же рюкзак пойдет с нами и во второй класс. Хотя я знаю, что многие каждый год вынуждены приобретать новый портфель, новый рюкзак. Но здесь все касается качества. Также отдельно приобрели обувь. Это уличная обувь, туфли, сменная обувь, балетки и обувь для физкультуры. Это тоже около 8-10 тысяч рублей. А еще, конечно же, осталось подумать о подарке учительницы. Это принято в начальных классах. Но сейчас все-таки больше предпочитают один большой букет от класса преподносить учителю, чем много мелких подарков. Поэтому эти расходы нам еще предстоят.
1: Больше всего детей пугает неизвестность, объясняет психолог. Специалист советует родителям начать подготовку к переходу в новую школу заранее. Например, за несколько недель до смены образовательного учреждения. Пройти вместе с ребенком маршрут от дома до школы. Погуляйте вокруг нее. Так советуют психологи.
2: И я бы не рекомендовал сподвигать ребенка на ранний подъем сразу. Лучше постепенно сдвигать время сна и пробуждения, чтобы к 1 сентября организм успел адаптироваться. Еще очень важно не требовать от ребенка сразу идеальной вот этой адаптации, потому что кто-то быстро привыкает к школе, а кому-то нужны там недели, кому-то даже месяцы. Если ребенок волнуется, это не значит, что он не готов. Можно как-то просто положительно его настраивать, сказать: «Я понимаю, что тебе страшновато. Новое действительно может пугать. Я буду рядом, и мы как-то вместе постепенно с этим справимся». И, пожалуй, главное – это не превращать 1 сентября в экзамен для ребенка и для себя тоже, как для родителя. Ребенку сейчас важнее всего почувствовать не «я должен справляться», а «со мной все в порядке, даже если мне трудно, рядом всегда есть взрослый, на которого я могу опереться». И тогда школа становится не испытанием, которое нужно там выдерживать, а новым опытом, к которому ребенок постепенно привыкает.
1: Ну вот такие вот дела, друзья, происходят у нас здесь в республике. Доброе утро, это «Утро» на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. Ну и, друзья, как продавцы Озон могут защитить свой товар от атак беспилотников? Отсрочка по уплате налогов и страховые взносы. Минфин подготовил меры поддержки для пострадавших селлеров. Постановление внесено в правительство, говорится на сайте министерства. Предполагается, что помощь получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма ущерба которых от ударов беспилотников превысила 5% от годового дохода. Тем временем ВСУ начали атаковать и склады Озон. Я напомню, что минувшей ночью, а именно позавчера, объектам подверглись и в том числе склад «Озон» в Дагестане, а выходные два склада в Самарской области и в Оренбурге. Компания готовилась к такому сценарию заранее. После первых прилетов по объектам в Валберес «Озон» стал перевозить дорогие товары в ближайшие ПВЗ. Селлерам предложили оформить страховку, воспользоваться схемой продаж без хранения на складах. Но предприниматели, с которыми поговорили, мы все меньше верят, что даже такие меры позволяют контролировать риски. Тему продолжат мои коллеги.
5: На объекте в Чапаевске Самарской области, который атаковали первым в ночь на 22 августа, начался пожар. Несколько человек пострадали. Склад был одним из крупнейших в Поволжье, площадью около 135 тысяч квадратных метров. Это 40 миллионов товаров. В ночь на 23 августа склад в Оренбурге. Так же, как и после пожара в Чапаевске, маркетплейс скрыл все находившиеся там товары с витрины и перераспределяет логистику на другие объекты. Основатель платформы аналитики для селлеров Меркатус Лео Шевченко говорит о некотором чувстве безысходности среди продавцов.
6: Была надежда на маркетплейс Озон, стали селлеры переходить, но теперь понятно, что маркетплейс Озон тоже будет страдать от атак. Ясно, что есть схема ФБС, когда можно продавать со своего склада, но это гораздо дольше, и плюс это для небольших бизнесов. Все не понимают, что сейчас делать, учитывая, что скоро будет высокий сезон. Мы не знаем, что произойдет, если вдруг другие склады тоже будут атакованы. Вроде бы там отвечает Индострах, но все равно, если будет большое количество обращений, сможет ли страховая компания выплатить, и какая это будет выплата, непонятно.
5: Озон стал подключать страховку селлерам автоматически еще в июле. Суточный тариф к концу месяца считался по 11,5 рублей на 100 тысяч рублей товарного остатка на складе. Впрочем, страховщик все еще требует точной квалификации атаки, как теракты или диверсии. И несмотря на страховки, многие продавцы сейчас стараются хранить товары у себя, рассказывает селлер Наталья.
7: После прилетов на ВБ мы стали очень мало грузить Озон. В 22 году у нас также страдали товары на Новой Риге, нам тогда Озон компенсировал после пожара. После прилетов на ВБ мы подключили страхование платное на Озоне, поэтому особо пока не переживаем, планируем делать поставки Беларусь-Казахстан, уже перестроили логистику под ФБС, распределяем товары по регионам.
5: Серия атак на склады Wildberries началась 18 июля с электростали Московской области и Котовска-Тамбовской области. К середине августа речь шла уже примерно о 20 пострадавших объектах. У Wildberries за это время спрос на модель FBS вырос в 10 раз. У Озона было время подготовиться, но и здесь без проблем не обойтись, считает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
8: Самая главная опасность сейчас состоит в повторении атак на другие склады или же добитие склада под Оренбургом и резкое снижение уровня доверия, в том числе к складской инфраструктуре, как следствие к сокращению непосредственно товарного предложения и потенциального роста цен. Объективно, поставщики сейчас массово переходят на ФБС.
5: Озон изначально делал ставку на децентрализованную инфраструктуру с большим количеством складов меньшей площади, говорит эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов.
9: Озон никогда не любил такие циклопические склады по типу Электростали или Каледина. Кроме всего прочего, Озон изначально селлеров настраивал на работу, в том числе по системе ФБС. В любом случае, понятно, что ущерб будет. Понятно, что сгорел товар, который, скорее всего, большей частью не был застрахован. Понятно, что ущерб также, скорее всего, не возместят, поскольку это колоссальные затраты. А компании Озон, видимо, нужно готовиться к тому, что могут атаки продолжиться и потери будут существенные.
5: Ущерб селлерам Озона пока не подсчитан. Впрочем, по опыту Wildberries цифры будут обновляться регулярно. По последним оценкам собеседников Коммерсант ФМ, общий ущерб мог составить порядка 700 миллиардов рублей, включая стоимость инфраструктуры, сгоревшего товара и косвенные потери.
1: Ну и Махачкала, смотрим в окно и проверяем, август сегодня с нами дружит или опять решил показать характер. Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня, друзья, переменная облачность, даже возможен дождь, так обещает гидрометцентр Дагестана. С утра прям солнечно, ну так показывает тоже гидрометцентр Дагестана. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 32, и август еще не сдает свои позиции. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Махачкалинская природоохранная прокуратура обнаружила факт незаконной добычи 4500 тонн грунта в пойме реки Сулаак. Суд постановил взыскать с организации виновника 109 миллионов рублей в пользу бюджета. Также по факту хищения полезных ископаемых было возбуждено уголовное дело. В Унцукульском районе с 21-го километра трассы Араканская площадка Унцуколь-Сагринский мост введено временное движение. Автомобили смогут ездить только в ночное время с 19 часов и до 8 утра. Днем с 8 утра и до 19:00 дорога будет закрыта из-за проведения ремонтных работ. Президент России Владимир Путин удостоил звания «Мать-героиня» жительницу Дагестана Асият Дибирову, которая воспитала 10 детей. За свои заслуги она уже была награждена медалями материнства второй и первой степени, а также орденами «Материнская слава» всех трех степеней. В 2024 году она также получила орден за заслуги перед Республикой Дагестан. В настоящее время Асият Нажмудиновна вместе со своими сыновьями живет в селе Гунип. В День знаний 1 сентября спиртные напитки не будут продаваться в рознице в 60 субъектах Российской Федерации, включая Дагестан. Это следует из анализа региональных законов, проведенного РИА Новости. Подобные меры действовали в ряде регионов в День молодежи и День защиты детей. В настоящее время на федеральном уровне действует единое для всех регионов ограничение на реализацию алкоголя в период с 23 часов и до 8 утра по местному времени. Озон прекратил возможность оплаты товаров после их получения в 38 регионах. Компания объяснила решение стремлением уменьшить количество возвратов и поддержать продавцов, чьи запасы были повреждены в результате атак на склады. В Махачкале с 30 октября по 2 ноября пройдет фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Об этом сообщил в РИО министр спорта Дагестана Сажид Сажидов на заседании оргкомитета. Ожидается участие делегаций из Южного и Северокавказского федеральных округов, а также команд из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан! Доброе утро, Махачкала! На календаре сегодня 25 августа, сегодня вторник, у микрофона Расим Загиров, и это радио Диалог ФМ. Понедельник мы уже пережили, это главное достижение сегодняшнего утра, теперь можно спокойно двигаться дальше. Кто-то уже едет на работу, кто-то открывает первую рабочую переписку и понимает, зря он вообще включил телефон. Дагестанское утро, оно такое, здесь человек может выйти из дома на 5 минут и вернуться через 3 часа, потому что встретил знакомого, потом второго, потом оказалось, что у первого есть новости, у второго родственник, которого вы тоже должны знать. Но именно за это мы любим наше утро дагестанское, друзья. Сегодня поговорим, посмеемся, узнаем интересное из истории и, конечно, посмотрим, что приготовила нам погода. Так что прибавляйте звук, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров. Начинаем этот вторник вместе.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: В Махачкале сегодня отключат свет на нескольких десятках улиц. Специалисты ДГЭнерго будут проводить плановые работы на энергообъектах. В связи с чем? С 10 утра до 5 вечера будет ограничено электроснабжение в ряде районов города. Итак, без света сегодня остаются улицы от 18 до 13, 15 и 19. Это проспекта Алигаджи Акушинского, Магистральная, Хуршилова, Солдатская, Мирзоева, микрорайон Несепараторный, улица Кедровая, часть проспекта Акушинского, улицы Воинов, Интернационалистов, Северно-Осетинская, Пещерная, Щенева, Шахманова, Саида, Абдуллаева, Сатулаева, Сафарова. А также улицы Избербашская, Касумкенская, Хунзахская и Шейха Ас-Сугури. Возможно, перерывы в прилегающих улицах и переулках в Махачкале. В новом учебном году в школах по всей стране продолжится проект «Мелодии вместо звонков». Начало и конец уроков будет объявляться фрагментами популярных и классических произведений советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещении. Каждый месяц мелодии посвящены определенной памятной дате. В сентябре в школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях и дружбе. В программе 2-4 Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова, а также современная песня первых Дениса Майданова. Ну и, друзья, пожар на территории складского комплекса компании «Озон» в Дагестане, возникший в результате атаки беспилотников, локализован. Об этом сообщает временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Он это все произошло накануне. Я также напомню, что накануне утром рано был атакован логистический центр «Озон», расположенный в Кумтаркалинском районе Дагестана. В результате падения фрагментов беспилотников начался пожар. Пострадали два сотрудника службы безопасности объекта. Их жизни ничего абсолютно не угрожает. Российский Красный Крест продолжает адресную помощь жителям Дагестана, которые пострадали от весеннего паводка. Очередной этап гуманитарной акции затронул 43 семьи в Махачкале. Им передадут новые холодильники и стиральные машины. Технику закупили на средства, собранные организацией в рамках благотворительной программы. Как рассказала председатель религиозного отделения Раиса Шахсинова, ранее пострадавшим выдавали предметы первой необходимости и сертификаты на одежду и продукты. Однако при дальнейшей уточнили потребности, выяснилось, что многие семьи не могут самостоятельно заменить поврежденный во время подтопления технику. В списке получателей формировали при участии муниципалитетов, соцслужб, Минтруда и правительства республики. Администрация Махачкалы оказала помощь в разгрузке и распределении бытовой техники. Ну и в Дагестане зафиксирована самая минимальная среди регионов России доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семей, свидетельствует результат исследования РИА Новости. Так, доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченной на оплату ЖКУ и топлива в 2025 году в Дагестане, составила 5%, наименьший показатель в стране. Рядом с Дагестаном расположились и Астраханская область, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Самая высокая доля затрат на ЖКУ отмечена в Мурманской области. Ну и, друзья, 5 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошлой неделе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Кроме того, 48 человек, среди которых 7 детей, получили травмы различной степени тяжести. Всего за неделю на территории Дагестана зарегистрированы 31 ДТП. Маркетплейс «Озон» временно не принимает заказы в Дагестане после атаки беспилотников накануне на логистический центр, расположенный в поселке Тюбе. Напомним, атака на логистический центр произошла накануне рано утром. В результате случился пожар. В компании сообщили, что пострадали несколько человек. Сразу сообщим, как только восстановим операции, так говорится в уведомлении, которое размещено в приложении «Озон». Подача воды в город Дербент временно ограничена из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в администрации города. Я напомню, что в воскресенье в ходе сельскохозяйственных работ на частном земельном участке между селами Гиджух и Чинар была повреждена труба, что привела к прорыву магистрального водовода холодной воды Кайтак-Дербент. Также приостановлена подача воды с насосной станции Кырхляр, это Дербент. В настоящее время на месте происшествия работает аварийная служба. Жители Дербента предупредили, что после завершения ремонтных работ потребуется время для полного заполнения и стабилизации системы водоснабжения. Ну и, друзья, реабилитационные центры Дагестана. Где помощь, а где бизнес? Иногда слово «реабилитация» используется для совершенно разных вещей. Для них это профессиональная программа, для других просто проживание в закрытом помещении. Для третьих это все-таки жесткий режим. А иногда грань между дисциплиной и насилием оказывается настолько тонкой, что человек которую отправили спасать от наркозависимости или алкоголизма, оказывается все еще большей опасности. И это уже не теория. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Давай поговорим об этой теме. Ну, многие пытаются как-то отвернуться, что ее в республике у нас нет, но она есть. И давай о ней.
2: Расим, доброе утро. В Дагестане были случаи, когда деятельность реабилитационных центров становилась предметом уголовных расследований. В январе того года в Каспийске умер пациент одного из таких центров. Следствие сообщало о применении к нему насилия со стороны сотрудника. По материалам дела, мужчину связали и избили, после чего он умер от полученных травм. Позднее сотруднику было предъявлено обвинение, а дело дошло до суда. И это не просто новость. Это момент, когда слово «реабилитация» должно перестать звучать автоматически положительно. Потому что помещение человека в центр само по себе еще не является лечением, а контроль над человеком сам по себе не является реабилитацией. Есть темы, о которых в Дагестане говорят тихо, очень тихо. Наркомания – одна из них. Потому что за словом «наркоман» у нас часто сразу появляется стыд. Семья пытается спрятать проблему. Родители боятся, что узнают родственники. Братья боятся осуждения. А сам человек может годами жить между попытками остановиться и очередным срывом. И когда семья уже не знает, что делать, появляется тот самый звонок. «Привозите его к нам, мы поможем». И вот здесь начинается самое неприятное часть истории, потому что рядом с людьми, которые действительно занимаются социальной и психологической реабилитацией, существует рынок частных центров, где родственникам продают услугу под названием «спасение человека». И я сейчас намеренно говорю жестко, потому что когда речь идет о зависимости, нельзя играть словами. Нельзя превращать человеческую трагедию в красивый рекламный ролик. Нельзя брать фотографии бывших пациентов, рассказывать истории до и после и создавать у родителей ощущение, что достаточно просто отправить человека куда-нибудь на несколько месяцев, и проблема исчезнет. Не исчезнет. Зависимость не заканчивается только потому, что человека перестали пускать на улицу. Не заканчивается потому, что он пожил несколько месяцев в другом месте. Не заканчивается потому, что ему рассказали правильные слова. Реабилитация – это серьезная работа. И в Дагестане действительно существуют центры и организации, которые занимаются этой работой. Есть госучреждения, есть соцпроекты, есть частные центры. В республике также действует система медицинской и последующей социальной реабилитации. Но проблема начинается там, где реабилитацию подменяют ее имитацией. Давайте представим обычную дагестанскую семью. Отец узнает, что сын употребляет. Мать плачет, сын отрицает. Дома скандалы, денег нет, доверия нет. И тут семье предлагают решение. Заберем его, будет жить у нас, пройдет программу. Родители готовы платить, потому что они хотят не бизнес. План. Они хотят вернуть своего ребенка. И вот именно в этот момент человек становится особенно уязвимым, потому что отчаявшийся родитель способен поверить почти любому обещанию. А теперь посмотрите на рынок реабилитации. Где-то действительно работают специалисты, где-то есть психологи, программы соцадаптации, группы поддержки и дальнейшее сопровождение. Но есть и истории совершенно другого характера. В Дагестане правоохранительные органы уже проверяли центры, где по сообщениям МВД людей содержали в ненадлежащих условиях, а у пациентов ограничивали свободу. В одном из таких случаев сообщалось о наручниках и цепях, а 14 человек были доставлены в полицию для проверки. И это уже не вопрос бизнеса, это вопрос человеческого достоинства. Потому что зависимый человек, он не заключенный, он не перестает быть человеком только потому, что у него зависимость. Есть еще одна проблема. Некоторые центры любят рассказывать. У нас очень много людей выздоровело. Хорошо. А сколько? Сколько из них остаются трезвыми через год? Сколько через два? Сколько возвращаются? Сколько проходят программу повторно? Где статистика? Где прозрачность? Потому что фотография улыбающегося выпускника – это еще не статистика. История одного человека – это не доказательство эффективности всей системы. А если семья платит десятки тысяч рублей в месяц, то она имеет право понимать, за что именно она платит. За проживание, за питание, за психологическую помощь, за социальную адаптацию, за медицинское сопровождение, за все сразу. И кто отвечает за пациента, если ему становится плохо? Особенно опасная ситуация, когда бывший зависимый автоматически становится специалистом только потому, что сам когда-то прошел через употребление. Личный опыт действительно может быть бесценным. Человек, который сам выбрался из зависимости, способен понять другого зависимого лучше многих. Но личный опыт – это не медицинская квалификация. Если человеку требуется врач, психолог, психиатрическая помощь или медицинское наблюдение, то нельзя заменять специалиста просто человеком с историей выздоровления. И есть еще одна вещь, которую необходимо сказать вслух. Религия не должна становиться ширмой для непрофессионализма. В Дагестане естественно обращаться к духовным ценностям, говорить о семье, ответственности, вере и нравственности. Это может быть частью социальной поддержки. Но нельзя выдавать религиозные беседы за медицинское лечение. Нельзя говорить семье. Он будет читать, соблюдать режим и все пройдет. Зависимость намного сложнее, и человеку может понадобиться комплексная помощь. При этом нельзя впадать и в другую крайность. Нельзя говорить о том, что все реабилитационные центры – это мошенники. Это неправда. Есть организации, которые действительно помогают. Есть специалисты, которые годами работают с зависимыми. Есть люди, которые сами прошли через ад зависимости и теперь помогают другим. И есть реальные истории выздоровления. Но именно поэтому и нужно отделять помощь от бизнеса, профессиональную работу от красивого маркетинга. Потому что когда на рынке появляются недобросовестные организации, они дискредитируют тех, кто действительно работает. И знаете, что самое страшное? Не то, что существует бизнес. Бизнес сам по себе не преступление. Самое страшное, когда бизнес начинает зарабатывать на отчаянии родителей, когда семье продают не программу восстановления, а обещание, что мы спасем вашего ребенка, когда человеку обещают новую жизнь, но не объясняют, что будет после выхода, когда вместо профессиональной помощи человеку предлагают просто изолироваться, когда вместо результата показывают фотографии, когда вместо статистики рассказывают легенды и когда родственники, отдав последние деньги, через несколько месяцев получают обратно человека и вместе с ним старую зависимость. Вот тогда возникает главный вопрос. Мы действительно спасаем людей или просто научили зарабатывать на их боли? Дагестану нужна некрасивая витрина реабилитации. Дагестану нужна система, где человек получает профессиональную помощь, где соблюдаются его права, где понятны методы работы, стоимость, ответственность и дальнейшее сопровождение. Потому что за каждым пациентом стоит не просто очередной клиент, за ним стоит мать, которую каждую ночь ждет звонка, отец, который молча переживает, семья, которая боится потерять своего человека, и сам человек, который, возможно, уже не верит, что способен начать жизнь заново. Поэтому давайте перестанем продавать зависимым и их семьям красивые обещания. Им нужна не реклама, им нужна помощь. Если центр действительно помогает, он должен быть готов доказать это не фотографиями и громкими словами, а профессиональной работой и реальным результатом. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Ну и Махачкала, смотрим в окно и проверяем, август сегодня с нами дружит или опять решил показать характер. Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня, друзья, переменная облачность, даже возможен и дождь, так обещает гидрометцентр Дагестана. С утра прям солнечно, ну так показывает тоже гидрометцентр Дагестана. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 32, и август еще не сдает свои позиции. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Владимир Путин подписал указ о мерах обеспечения безопасности критической инфраструктуры. Документ опубликован на портале правовых актов. Сообщается, что предусмотрена возможность ведения временного управления в отношении всего или части имущества организации, а также принадлежащих ей ценных бумаг и долей в компании. Речь идет о случаях, когда владельцы не обеспечили безопасность объектов. В указе Владимира Путина сказано, что он принят из-за нарастания угрозы безопасности во время проведения специальной военной операции. Россия и Украина провели обмен гражданами. Он состоялся по формуле 10 на 10. Мероприятие прошло в Гомельской области Беларуси. Как пишет ТАСС, по поручению Александра Лукашенко были задействованы механизмы возвращения на родину 10 граждан Украины и 10 российских военнослужащих. Российским банкам дали еще полгода на полноценный переход на единый QR-код. С 1 сентября, я напомню, что они должны обеспечить возможность использовать его при оплате в своих онлайн-сервисах. Однако Банк России не будет применять санкции за техническую неготовность до 1 марта следующего года. Об этом сказано в письме на сайте регулятора, об этом пишет Интерфакс. Единый QR-код позволит быстрее выбрать разные способы оплаты в одном окне. Через него можно использовать систему быстрых платежей, банковские сервисы оплаты или рассрочку, а в перспективе цифровой рубль. Оператором системы выступает национальная система платежных карт. В Махачкале сегодня отключат свет на нескольких десятках улиц. Специалисты ДГЭнерго будут проводить плановые работы на энергообъектах, в связи с чем с 10 утра до 5 вечера будет ограничено электроснабжение в ряде районов города. Итак, без света сегодня остаются улицы от 18 до 13, 15 и 19. Это проспекта Алигаджи Акушинского, Магистральная, Хуршилова, Солдатская, Мирзоева, микрорайон Несепараторный, улица Кедровая, часть проспекта Акушинского, улицы Воинов, Интернационалистов, Северно-Осетинская, Пещерная, Щенева, Шахманова, Саида, Абдуллаева, Сатулаева, Сафарова. А также улицы Избербашская, Касумкенская, Хунзахская и Шейха Ас-Сугури. Возможно, перерывы в прилегающих улицах и переулках в Махачкале. В новом учебном году в школах по всей стране продолжится проект «Мелодии вместо звонков». Начало и конец уроков будет объявляться фрагментами популярных и классических произведений советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещении. Каждый месяц мелодии посвящены определенной памятной дате. В сентябре в школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях и дружбе. В программе 2-4 Владимира Шаинского в исполнении

0: Окраине села Манас тело утонувшего без признака жизни выбросило на берег в 2 часа дня. Тело было передано сотрудниками полиции, которые связались с родственниками погибшего. Полицейские Ленинского района Махачкалы раскрыли кражу, совершенную в одном из торговых павильонов города. Похищено имущественно, возвращено. Законной владелице об этом сообщает МВД Дагестана. Инцидент произошел еще 20 августа. По данным полиции, 55-летняя местная жительница заметила сумку, которую покупательница отложила в сторону, отвлекшись на выбор обуви. Воспользовавшись моментом, злоумышленница забрала чужое имущество и скрылась. В сумке находились мобильный телефон стоимостью 48 тысяч рублей и 10 тысяч наличными. Подозреваемый быстро установили и доставили в отдел полиции. Она полностью призналась в содеянном. Все похищенное изъято и возвращено потерпевшей. Возбуждено сейчас уголовное дело по статье «Кража». Тегеран пригрозил перекрыть весь экспорт нефти из Персидского залива, если соседи поддержат санкции Вашингтона. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Ризаи. По его словам, страна будет атаковать танкеры не только в Ормузском проливе, но и на альтернативных маршрутах. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Тегеран готова наносить ответные удары по объектам энергетики в регионе, если соседние страны будут сотрудничать с американцами. Такое заявление генерала Ризаи цитирует агентство ИРНА. Секретарь Совета нацбезопасности также призвал арабские государства не доверять Америке, отметив, что США не станут жертвовать собой ради них. Эти угрозы прозвучали на фоне обещания Дональда Трампа начать сокрушительную экономическую операцию против Исламской Республики. Кроме того, он пригрозил серьезными последствиями для любой страны, которая помогает Тегерану. Bloomberg предупреждает о рисках нового плана Вашингтона. Усиление экономического давления, скорее всего, подтолкнет Иран не к капитуляции, а к новым ударам по целям в Персидском заливе. ПСИР заявил о контроле над Ормузским проливом, а Иран за время конфликта показал, что способен выдержать санкции, блокаду и масштабные удары, сохраняя возможность отвечать. Министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе говорил, что переход к экономической кампании, вероятно, позволит избежать масштабного возобновления боевых действий. Однако аналитики отмечают, даже если от них воздержится США, это не означает, что так же поступит Иран. Хотя в Тегеране все же поддерживают мирное разрешение конфликта. Правда, на своих условиях. Президент Масуд Пезешкиан заявил, что сейчас для этого лучшее время из-за слабой позиции штатов в глазах мировой общественности. Но Аль-Джазира напоминает, что полномочия президента касаются прежде всего экономики, а вот военное руководство настаивает на продолжении борьбы. Иранские генералы уверены, что победа близка и готовы отвечать на любые новые угрозы. Но Дональд Трамп, кажется, в себе не сомневается. За 2 недели он дважды опубликовал в своей соцсети карту, на которой Ормузский пролив отмечен как часть территории США. В ответ на это замглавы иранского МИДа заявил, что, цитата, «пролив нельзя захватить ни твитом, ни авианосцем, ни изданием приказа, ни предвыборной речью». В свою очередь Рейтер пишет, что внешнеполитическая стратегия Трампа зашла в тупик, а затянувшаяся война с Ираном и рост цен на бензин опустили рейтинг президента до 33%, что стало абсолютным антирекордом за оба срока его президентства. По мнению издания, такое положение Трампа может негативно сказаться на всей партии. Для республиканцев это создает риск потери контроля над Конгрессом в преддверии промежуточных выборов.
0: Яхья Бучаев в ходе августовского совещания педагогов озвучил ряд ключевых изменений в образовательном процессе. Итак, с нового учебного года для первоклассников в Дагестане полностью отменяется домашнее задание. Кроме того, предмет «Обществознание» теперь будет изучаться только с 9 класса. В программу 5 классов вводится новый образовательный предмет «Духовно-нравственная культура России», а в 2027-2028 учебных годах этот предмет появится также в 6 и 7 классах. Кроме того, увеличивается время на изучение отечественной истории, корректируется нагрузка по иностранным языкам. Яхья Бучаев также озвучил регламентированные нормы. Количество уроков для 2-4 классов в Дагестане не более 5 уроков в день, без учета физкультуры. Для 5-6 классов не более 6. Для 7 и 11 класса не более 7 уроков ежедневно. Ну и, друзья, хочу затронуть не очень хорошую тему, учитывая, что редукторный поселок Махачкалы постоянно у нас находится в пробках, и я так понимаю, что с этим никто ничего не собирается делать, особенно в нашем городе, учитывая редукторный поселок, там связывает одна дорога. Правда, очень интересно послушать было бы комментарии Минтранса по поводу того, что это вот это густонаселенный район Махачкалы, и 5 карет скорой помощи, если едут в сторону первой городской больницы, которая там же находится, в центре редукторного, то, понимаете, там все движение встало. Я понимаю, все прекрасно. Плюс наплыв идет с города Каспийск по редукторному поселку. Так вот, я так понимаю, что с этим ничего и никто не собирается делать. Я сейчас хочу тему затронуть, сколько не жителей редукторного поселка. Я хочу затронуть

0: тему соседнего города Каспийска. Вот он с утра просыпается, кто-то спешит на работу, но до этого еще нужно, знаете, отвезти детей в школу. Кто-то торопится на учебу, кто-то смотрит на часы и понимает, опять опоздаю. И проблема не в том, что человек поздно вышел из дома. Проблема в том, что утром из Каспийска в Махачкалу на новой трассе общественный транспорт превращается в настоящий квест. Давайте продолжим по поводу этого говорить. Рамазан Алибеков у меня здесь, мой коллега, в эфире подготовил материал по этому поводу. Рамазан, доброе утро, тебе прямо сейчас слово.
1: Расим, доброе утро. Наша слушательница пишет: маршруток Каспийск-Махачкала по новой трассе в утреннее время нет от слова совсем. За полчаса проехали всего две маршрутки, и то переполнены. Две маршрутки, Карл, за полчаса, и обе забиты людьми. А теперь представьте человека, который должен быть на работе в 9 утра. Он выходит заранее, приходит на остановку, ждет 5 минут, 10, 15, 20, смотрит на часы, на маршруток все нет. И, наконец, она появляется. Но зайти туда уже практически невозможно, потому что внутри люди стоят буквально плечом к плечу. Кто-то все-таки пытается попасть внутрь, кто-то понимает, что места нет, и остается ждать следующую. А следующая может приехать тогда, когда рабочий день уже начался. И самое интересное начинается дальше. По словам подписчицы, днем маршрутки идут одна за другой, и зачастую полупустые. То есть транспорт есть, маршрут есть, машины есть. Но именно в тот момент, когда пассажиров становится больше всего, транспорта почему-то недостаточно. Получается парадокс. Когда людям нужно ехать на работу, маршруток мало. Когда основной поток пассажиров уже прошел, они начинают ездить одна за другой. Ну и возникает совершенно простой вопрос. А расписание вообще ориентировано на пассажиров? Потому что общественный транспорт существует именно для того, чтобы перевозить людей тогда, когда им необходимо ехать. Утром на работу и учебу, вечером обратно домой. А не просто ездить по маршруту в течение дня для галочки. Каспийск и Махачкала давно стали практически единым городским пространством для тысячи людей. Человек может жить в Каспийске и работать в Махачкале. Я сам такой. И наоборот. Каждое утро тысячи людей перемещаются между двумя городами. И для них транспорт – это не удобство, это необходимость. От него зависит, успеет ли человек на работу, успеет ли ребенок в школу, студент на пару, врач на смену. Успеет ли сотрудник открыть магазин, офис или предприятие вовремя? И когда транспортная система не справляется с утренним потоком, последствия ощущает весь город. А теперь давайте вспомним еще одну историю. Троллейбусы. Когда-то в Махачкале они были частью городской транспортной системы. И что особенно интересно, город получал современные троллейбусы. Низкопольные, современные, удобные, с нормальным салоном, без необходимости каждый раз карабкаться по ступенькам. Для города с постоянно растущим населением это был вполне логичный вид транспорта. Но сегодня троллейбусов в Махачкале нет, система закрыта. И вместо электротранспорта основная нагрузка все больше ложится на автобусы и маршрутки. А теперь представьте обычное утро. Огромный поток людей. Автомобили стоят, дороги загружены, маршрутки переполнены. Люди пытаются попасть на работу. И в этой ситуации особенно остро ощущается отсутствие электрического общественного транспорта. Потому что троллейбус – это не просто еще одна машина на дороге. Это отдельный транспортный поток. Это возможность перевозить большое количество людей. Это снижение зависимости от количества маршруток. И это возможность сделать городской транспорт более предсказуемым. Конечно, можно сказать, у нас есть автобусы. Да, есть. Но если автобусов и маршруток недостаточно именно в часы пик, то проблема никуда не исчезает. Можно также сказать, нужно просто выйти раньше. Но если человек выходит на полчаса раньше и все равно не может нормально уехать, то вопрос уже не к пассажиру. Также можно сказать, на дорогах пробки, но тогда тем более нужен общественный транспорт, который способен перевозить большое количество людей, а не система, в которой каждый человек вынужден искать отдельную машину. И самое интересное, мы часто обсуждаем дороги, расширяем их, строим развязки, открываем новые трассы, но новая дорога сама по себе не решает транспортную проблему, потому что если по новой трассе утром невозможно нормально уехать, значит необходимо смотреть не только на асфальт, нужно смотреть на организацию движения общественного транспорта. Расим.
0: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог FM. Вы слушаете радио «Диалог ФМ», 25 августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества и посмотрим, что же интересного произошло. Итак, 25 августа 1609 году Галилео Галилей продемонстрировал в Венеции свой телескоп. Ученые получили возможность гораздо внимательнее наблюдать за небом. Представляете, какой был первый телескоп? Сегодня мы приближаем фотографию двумя пальцами на телефоне, а Галилео буквально смотрел в трубу и говорил: «Так, а там что-то есть». Именно 25 августа 1810 году британец Питер Дюран получил патент на металлическую консервную банку. И вот здесь человечество сделало действительно важный шаг, потому что если бы не консервы, как бы мы хранили еду? Особенно, когда бабушка говорит: «Я тебе немного положила». Открываешь пакет, а там еду на всю там махалу какую-нибудь. В 1835 году американская газета The New York Sun начала опубликовать серию сенсационных материалов о якобы обнаруженной жизни на Луне. Позже выяснилось, что это была газетная мистификация. То есть фейковые новости существовали задолго до интернета. Просто раньше не было соцсетей, была вот газета. В 1920 году завершилась Варшавская битва, которую называют «Чудом на Висле». Она стала одним из ключевых событий польско-советской войны. 25 августа 1991 году Линус Торвальдс объявил о работе над Linux, проект свободного ядра операционной системы. Именно эта дата считается днем рождения операционной системы Linux. История показывает, человечество постоянно что-нибудь придумывает, а мы сегодня утром придумали только одно – как бы еще 5 минут поспать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, как помочь ребенку адаптироваться в новой школе или в классе? Педагог-психолог даст советы из сегодняшней рубрики. Я напомню, что смена образовательного учреждения или класса – серьезное испытание для школьника. Родителям важно подготовить ребенка к нему и поддержать во время адаптации. Психологи называют переход в другое образовательное учреждение или к строгим правилам, или новый класс – одним из самых сложных и значимых испытаний для любого ребенка. Ведь ему предстоит привыкнуть к другим педагогам или к новым педагогам, новому коллективу. Возможно, и к традициям. Конечно, скорость и плавность адаптации на новом месте зависит от нескольких факторов. Тему продолжит психолог-педагог Идаятов Рамазан. Рамазан, тебе слово прямо сейчас. С какими трудностями школьник может столкнуться в новых условиях и как родители помогут ему быстро освоиться? Советы по адаптации ребенка на новом месте также дает Идаятов Рамазан.
2: Прежде всего, я бы советовал не создавать вокруг 1 сентября вот прям слишком много напряжения. Фразы вроде «теперь все будет по-взрослому», «в школе нужно только хорошо себя вести», «учиться будет трудно». Все это может как-то незаметно сформировать тревогу еще до начала занятий. Поэтому гораздо полезнее говорить с ребенком о том, что его ждет, как-то спокойно и конкретно по факту. Вот где будет школа, как будет выглядеть его день, когда он будет вставать, где его будут встречать и так далее. Можно даже вместе как-то в школу сходить, выбрать канцтовары какие-нибудь, собрать рюкзак. И для ребенка это будет создавать ощущение предсказуемости и одновременно давать ему возможность почувствовать, что он в этом всем сам участвует.
1: Ну и во сколько обходится собрать ребенка в школу? Мы опросили мамочек Махачкалы, они прямо сейчас дают комментарии.
3: Самый скромный набор – форма, рюкзак, обувь и канцелярия. Главная новость 26 года состоит в том, что с 1 сентября в нашей республике вводится единая обязательная школьная форма, и она темно-синего цвета. Сколько же обошлось лично мне собрать моих школьников к этому дню? У меня двое школьников, это 7 и 9 классы. Форма на девочку, 9-классницу, это юбка, брюки, жилет и рубашка, обошлась нам 7000 рублей. На мальчика-семиклассника это брюки, жилет, рубашка и пиджак в 9 тысяч, итого 16 тысяч. По меркам обычных сборов достаточно бюджетно, потому что еще весной мы выбрали фирму по пошиву форменной одежды, внесли залог и дождались неплохого пошива в доступной ценовой категории. Что сказать о рюкзаках? Ну, рюкзаки дочери взяли мы сумку с маркетплейса за 2000 рублей, а сыну рюкзак с местного рынка за 1500 рублей. Обувь, так получилось, что обоим нужны были и туфли, и кроссовки, которые сейчас одевают нынешние подростки. Они обошлись в 5000 рублей на каждого, то есть 10 тысяч на двоих. Канцелярия без учета рабочих тетрадей, недостающих книг, примерно по 2500 на каждого, итого еще 5000 рублей. Ну, если мы все складываем, это 16, сумки 3,5, обувь 10, канцелярия 5, в итоге получилось 34500 рублей. И это, заметьте, без учета осенней и зимней одежды и обуви, спортивной формы, другой необходимая мелочь, а также презента учителю, букета учителю к 1 сентября.
1: Вот что говорит еще одна мамочка Махачкалы, во сколько все-таки обходится собрать ребенка в школу.
4: Так, сколько же мне обошлось собрать своего ребенка в школу в этом году? У меня второклассница, начальная школа, и с этого года в нашей гимназии предусмотрена форма установленного образца, которая рекомендована Министерством образования Республики Дагестан. Это синий, темно-синий цвет с белой блузой, рубашкой, что вошло в стандартный комплект формы для начальной школы нашей гимназии. Это сарафан для девочки, сарафан, юбка, брюки, жилет. Также в наличии были пиджаки, но я не стала пиджак брать, а взяла бомбер. Такой тонкий осенний бомбер, на который будет крепиться эмблема образовательного учреждения. Они также выдаются, также установленного образца. И только на форму, без учета аксессуаров, колготок, обуви, ушло около 15 тысяч рублей. То есть белые колготки, синие колготки, черные колготки, это уже кто как считает. У кого девочки, заколки, бантики, ободочки, это все уже приобретается отдельно. Дальше, канцтовары в этом году подорожали. Незначительно, но вышло дороже. Обошлось все около 10 тысяч рублей, куда вошли карандаши, ручки, пластики, линейки, фломастер. Это начальная школа, я повторюсь, пластилин, различные наборы для творчества, доска для творчества. Это такая пластиковая доска, на которой можно работать с пластилином. Там все предусмотрено. Также обложки и некоторые тетради. Что касается портфеля, в прошлом году, поскольку у меня была первоклассница, я как мама первоклассница покупала все дорогое, самое лучшее. И качество рюкзака меня приятно удивило, и благодаря этому в этом году мы на рюкзаке сэкономили. То есть этот же рюкзак пойдет с нами и во второй класс. Хотя я знаю, что многие каждый год вынуждены приобретать новый портфель, новый рюкзак. Но здесь все касается качества. Также отдельно приобрели обувь. Это уличная обувь, туфли, сменная обувь, балетки и обувь для физкультуры. Это тоже около 8-10 тысяч рублей. А еще, конечно же, осталось подумать о подарке учительницы. Это принято в начальных классах. Но сейчас все-таки больше предпочитают один большой букет от класса преподносить учителю, чем много мелких подарков. Поэтому эти расходы нам еще предстоят.
1: Больше всего детей пугает неизвестность, объясняет психолог. Специалист советует родителям начать подготовку к переходу в новую школу заранее. Например, за несколько недель до смены образовательного учреждения. Пройти вместе с ребенком маршрут от дома до школы. Погуляйте вокруг нее. Так советуют психологи.
2: И я бы не рекомендовал сподвигать ребенка на ранний подъем сразу. Лучше постепенно сдвигать время сна и пробуждения, чтобы к 1 сентября организм успел адаптироваться. Еще очень важно не требовать от ребенка сразу идеальной вот этой адаптации, потому что кто-то быстро привыкает к школе, а кому-то нужны там недели, кому-то даже месяцы. Если ребенок волнуется, это не значит, что он не готов. Можно как-то просто положительно его настраивать, сказать: «Я понимаю, что тебе страшновато. Новое действительно может пугать. Я буду рядом, и мы как-то вместе постепенно с этим справимся». И, пожалуй, главное – это не превращать 1 сентября в экзамен для ребенка и для себя тоже, как для родителя. Ребенку сейчас важнее всего почувствовать не «я должен справляться», а «со мной все в порядке, даже если мне трудно, рядом всегда есть взрослый, на которого я могу опереться». И тогда школа становится не испытанием, которое нужно там выдерживать, а новым опытом, к которому ребенок постепенно привыкает.
1: Ну вот такие вот дела, друзья, происходят у нас здесь в республике. Доброе утро, это «Утро» на Диалог FM, в студии Расим Загиров. Ну и, друзья, как продавцы «Озон» могут защитить свой товар от атак беспилотников? Отсрочка по уплате налогов и страховые взносы. Минфин подготовил меры поддержки для пострадавших селлеров. Постановление внесено в правительство, говорится на сайте министерства. Предполагается, что помощь получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма ущерба которых от ударов беспилотников превысила 5% от годового дохода. Тем временем в СУ начали атаковать и склады «Озон». Я напомню, что минувшей ночью, а именно позавчера, объектам подверглись и в том числе склад «Озон» в Дагестане, а выходные два склада в Самарской области и в Оренбурге. Компания готовилась к такому сценарию заранее. После первых прилетов по объектам в Валберес «Озон» стал перевозить дорогие товары в ближайшие ПВЗ. Селерам предложили оформить страховку, воспользоваться схемой продаж без хранения на складах. Но предприниматели, с которыми поговорили, мы все меньше верят, что даже такие меры позволяют контролировать риски. Тему продолжат мои коллеги.
5: На объекте в Чапаевске Самарской области, который атаковали первым в ночь на 22 августа, начался пожар. Несколько человек пострадали. Склад был одним из крупнейших в Поволжье, площадью около 135 тысяч квадратных метров. Это 40 миллионов товаров. В ночь на 23 августа склад в Оренбурге. Так же, как и после пожара в Чапаевске, маркетплейс скрыл все находившиеся там товары с витрины и перераспределяет логистику на другие объекты. Основатель платформы аналитики для селлеров Меркатус Лео Шевченко говорит о некотором чувстве безысходности среди продавцов.
6: Была надежда на маркетплейс Озон, стали селлеры переходить, но теперь понятно, что маркетплейс Озон тоже будет страдать от атак. Ясно, что есть схема ФБС, когда можно продавать со своего склада, но это гораздо дольше, и плюс это для небольших бизнесов. Все не понимают, что сейчас делать, учитывая, что скоро будет высокий сезон. Мы не знаем, что произойдет, если вдруг другие склады тоже будут атакованы. Вроде бы там отвечает Ингосстрах, но все равно, если будет большое количество обращений, сможет ли страховая компания выплатить, и какая это будет выплата, непонятно.
5: Озон стал подключать страховку селлерам автоматически еще в июле. Суточный тариф к концу месяца считался по 11,5 рублей на 100 тысяч рублей товарного остатка на складе. Впрочем, страховщик все еще требует точной квалификации атаки, как теракты или диверсии. И несмотря на страховки, многие продавцы сейчас стараются хранить товары у себя, рассказывает селлер Наталья.
7: После прилетов на ВБ мы стали очень мало грузить Озон. В 22 году у нас также страдали товары на Новой Риге. Нам всегда Озон компенсировал после пожара. После прилетов на ВБ мы подключили страхование платное на Озоне. Поэтому особо пока не переживаем. Планируем делать поставки Беларусь-Казахстан. Уже перестроили логистику под ФБС. Распределяем товары по регионам.
5: Серия атак на склады Wildberries началась 18 июля с электростали Московской области и Котовска-Тамбовской области. К середине августа речь шла уже примерно о 20 пострадавших объектах. У Wildberries за это время спрос на модель FBS вырос в 10 раз. У Озона было время подготовиться, но и здесь без проблем не обойтись, считает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
8: Самая главная опасность сейчас состоит в повторении атак на другие склады или же добитие склада под Оренбургом и резкое снижение уровня доверия, в том числе к складской инфраструктуре, как следствие к сокращению непосредственно товарного предложения и потенциального роста цен. Объективно, поставщики сейчас массово переходят на ФБС.
5: Озон изначально делал ставку на децентрализованную инфраструктуру с большим количеством складов меньшей площади, говорит эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов.
9: Озон никогда не любил такие циклопические склады по типу электростали или Каледина. Кроме всего прочего, Озон изначально селлеров настраивал на работу, в том числе по системе ФБС. В любом случае, понятно, что ущерб будет. Понятно, что сгорел товар, который, скорее всего, большей частью не был застрахован. Понятно, что ущерб также, скорее всего, не возместят, поскольку это колоссальные затраты. А компания Озон, видимо, нужно готовиться к тому, что могут атаки продолжиться и потери будут существенные.
5: Ущерб селлерам Озона пока не подсчитан. Впрочем, по опыту Wildberries, цифры будут обновляться регулярно. По последним оценкам собеседников Коммерсант ФМ, общий ущерб мог составить порядка 700 миллиардов рублей, включая стоимость инфраструктуры, сгоревшего товара и косвенные потери.
1: Ну и Махачкала, смотрим в окно и проверяем, август сегодня с нами дружит или опять решил показать характер. Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня, друзья, переменная облачность, даже возможный дождь, так обещает гидрометцентр Дагестана. С утра прям солнечно, ну, так показывает тоже гидрометцентр Дагестана. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 32, а август еще не сдает свои позиции. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Осудил один человек другого и вскоре сам впал в такой же грех, хотя раньше никогда и помыслить о нем не мог. А тут такая вдруг страсть обуяла. Понял он, в чем причина, упал в ноги тому, кого осудил, попросил прощения, раскаялся, и страсть сразу же отпустила, словно ее и не было. С тех пор, если он кого осуждает, то лишь одного себя, за свои грехи и за то, что прежде осуждал других.
1: Притчи народов мира.
3: В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
4: Фонд капремонта принял дом номер 6 на улице Абдулхакима Исмаилова в Махачкале после модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Напомню, фонд завершил первый этап программы по замене лифтового оборудования. Так, в 20 домах Махачкалы, Буйнакская, Каспийская и Кизилюрта установлены 63 новых лифта от Кизлярского электроаппаратного завода. Минтранспорта Дагестана отреагировала на видеозапись, на которой видны переполненные вагоны пригородного поезда, курсирующего между Дербентом и Махачкалой. Представители ведомства отметили, что высокий уровень пассажиропотока носит временный характер. Наибольшая нагрузка приходится на последний рейс в выходные дни, когда местные жители и гости города возвращаются в Махачкалу из Дербента. Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о защите объектов критической инфраструктуры. В случае, если владельцы не могут обеспечить их безопасность, такие объекты могут быть временно переданы в управление. В список входят логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. По данным опросов ЦИОМ, около 61% россиян считают важным, чтобы медицинские и профилактические блогеры имели профессиональное образование. При этом 64% граждан России отметили, что не подписаны на медицинских блогеров в соцсетях. В то же время 14% опрошенных сообщили, что читают и смотрят контент по меньшей мере одного или двух таких блогеров. Минтруд России разъяснил, что нерабочие праздничные дни не учитываются при определении продолжительности отпуска. Если во время отпуска приходятся нерабочие праздничные дни, то период отдыха автоматически увеличивается на их количество. В Махачкале 29 августа пройдет велопробег, посвященный единству народов России. Мероприятие объединит мужчин и женщин. Начало в 7 утра на площади Ленина. За час до старта начнется выдача номерков для участия в розыгрыше призов. Об этом сообщили в Минспорта Республики. Всех участников ждут ценные призы и подарки. Вход свободный. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева вернулась в топ-5 рейтинга ВТА за счет очков, заработанных за выход в четвертый круг тысячника в Цинциннати. Для 19-летней россиянки это повторение ее лучшего результата в карьере. Тем временем Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинул топ-20 рейтинга ATP, опустившись сразу на 6 позиций на 24 место. Он проиграл в третьем круге мастерса в Цинциннати и не смог защитить прошлогодние очки. Футболисты Калининградской «Балтики» ушли от домашнего поражения в заключительном матче 5-го тура РПЛ против казанского «Рубина», сведя встречу к ничьей 1-1 в компенсированное время. Гости открыли счет уже на 8-й минуте, балтийцы долго не могли распечатать ворота соперника и сделали это лишь на 64-й минуте, когда Чинон Саафор головой отправил мяч в сетку, однако арбитр Алексей Сухой отменил взятие ворот из-за офсайда в моменте перед голом. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев бурно отреагировал на это решение. Он повернулся к трибунам, начал выкрикивать что-то в адрес фанатов и показывать в их сторону неприличные жесты. За эти действия наставник балтийцев получил желтую карточку. В концовке встречи калининградцам все же удалось уйти от поражения. На 4-й компенсированной минуте они сравняли счет. «Балтика» поднялась на 6-е место в турнирной таблице, тогда как «Рубин» идет 8-м. Лидирует в чемпионате по-прежнему Краснодар, а его ближайший преследователь, московский «Спартак», отстает всего на 3 очка. Топ-3 замыкают футболисты ЦСКА. Кстати, основной полузащитник красно-белых Руслан Литвинов пропустит около месяца из-за повреждения внутренней боковой связки коленного сустава, сообщила пресс-служба команды. Травму 25-летний футболист получил в победном матче 5-го тура против «Зенита» после столкновения с игроком петербуржцев Густавом Антуаном. Литвинов не смог самостоятельно покинуть поле, его заменили на 57-й минуте, а после игры посадили в кресло-каталку. В клубе отметили, что футболист избежал более серьезной травмы, подозрения на разрыв крестообразных связок не подтвердились. Столичное дерби между хоккеистами ЦСКА и московского «Динамо» в товарищеском матче завершилось победой армейцев 4-3. Хэт-трик в составе ЦСКА оформил нападающий Прохор Полтапов. В другом контрольном матче московский «Спартак» на своем льду уступил китайскому клубу «Шанхай Дрэгонс» 1-2. Уже скоро все эти команды вновь встретятся на льду в новом розыгрыше Кубка мэра Москвы вместе с минским «Динамо», Акбарсом, нижегородским «Торпедо» и «Автомобилистом». Это были спортивные события, достойные вашего.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ухул – это село в Ахтынском районе Дагестана. Несмотря на официальные данные, в 2010 году Ухул покинули последние жители. Но в 2014 15 семей выходцев из села выразили желание вернуться на свою родину. Аул расположен на боковом хребте Шалбуздага, к западу от самой вершины. Расстояние до районного центра Ахты – 27 километров. Ухул – самое высокогорное село Ахтынского района. 5 июня 2016 года на референдуме все жители Ухула поддержали объединение сельского поселения их села с селом Курукал для образования сельского поселения Сельсовет Ухульский с административным центром в селе Курукал. С начала 16 века по 19 век Ухул входил в Докуспоринское вольное общество. В 1839 году село было присоединено к Российской империи. А в 1929 году Ухул был включен в состав новообразованного Ахтынского района. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 33 ухульца. В родное село возвратилось всего 22 человека.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В июле этого года импорт арбузов из Грузии в Россию достиг рекордного уровня за всю историю двухсторонней торговли. По данным грузинской таможни, общая стоимость поставок составила более 766 тысяч долларов, пишет РИА Новости. Отмечается, что показатель более чем в два раза превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года. Российский рынок продолжает оставаться основным направлением для экспорта продукции. В июле на него пришлось 72% всех зарубежных поставок. Кроме России, грузинские арбузы также отправлялись в Армению и Белоруссию – 25% и 3% соответственно.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров
1: и Фарух Абдурахманов.
0: Мы приглашаем вас в среду в 18:05 на программу «Территория сделки».
1: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
0: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
1: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
0: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18:05 на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
4: Первая кредитная карта появилась не так давно, в середине 20 века. Она изменила привычку людей платить. Раньше деньги нужно было иметь в кармане. Теперь достаточно было маленького куска пластика. Иногда самая большая революция помещается в кошельке.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В сентябре у некоторых россиян заметно вырастут пенсионные выплаты. В первую очередь это затронет тех, кто в августе отметил свой 80-летний юбилей, напомнил в беседе с RT доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что этой категории пенсионеров вдвое повысят фиксированную часть выплат, а также начислят надбавку за уход. Причем для перерасчета ничего не нужно делать, уточнил эксперт. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. У социальных фонда России есть вся необходимая информация, пояснил специалист. Он напомнил, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,6%, а у работавших в прошлом году пенсионеров в августе выплаты повысились с учетом накопленных пенсионных баллов. Роспотребнадзор заблокировал около 37 тысяч интернет-площадок, на которых предлагались к продаже запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В числе выявленной продукции оказались БАДы, не прошедшие государственную регистрацию. В ведомстве отметили, что мониторинг интернета на предмет незаконной продажи биологически активных добавок продолжается. Роспотребнадзор также призвал россиян приобретать БАДы только у официальных продавцов и перед покупкой проверять наличие у продукции необходимых регистрационных документов. И в завершении выпуска: в интернете появился необычный тренд среди автомобилистов. Некоторые мужчины баллончиками с краской наносят на свои автомобили послания от лица вымышленных бывших девушек, которым они якобы изменяли. Об этом сообщил телеграм-канал «База». Цель такого творчества – привлечь внимание на дорогах, эффектно выглядеть в соцсетях и продемонстрировать окружающим свою альфа-самцовость. Ролики с разрисованными машинами набирают сотни и тысячи просмотров. Реакция пользователей разделилась. Часть мужчин поддерживают инициативу и считают ее забавной, другие же выражают недоумение. Представительницы прекрасного пола тренд не оценили. В комментариях они отмечают, что подобные выходки выглядят мелочно. Некоторые иронизируют. Если уж наносить надписи на автомобиль, то делать это следует ключами, а не краской. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: При знакомстве младших представляют старшим. Мужчин, женщинам. Когда знакомите людей, обязательно назовите имена обоих. Маша – это Петр, Петр – это Маша. Простая и правильная формула. Помогите собеседникам начать разговор, упомянув общие интересы и род деятельности.
0: Диалог FM. Это и

0: Планы и приоритеты могут измениться. Но если из таких ситуаций состоит вся ваша жизнь, а близкие упрекают вас в лени, рассеянности или неорганизованности, вероятно, у вас синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Это не прикрытие для забывчивости и отсутствия силы воли, а неврологическая патология, связанная с особенностями функционирования мозга. СДВГ — это динамический аспект жизни, который влияет на ваш жизненный опыт. Не бегите от своего состояния и не боритесь с ним. Реально организовывать свою жизнь так, чтобы взять под контроль хаос и создать уникальный ритм жизни, оставаясь собой. Чтобы не страдать, нужно научить СДВГ-мозг грамотно и продуктивно взаимодействовать с миром, в частности, создавая вокруг себя аккуратную и организованную среду.
1: 10 лучших мыслей.
0: Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, не синоним лени, невнимательности и неорганизованности. Это состояние, связанное с особенностями функционирования мозга. Люди с СДВГ креативны и обладают нестандартным мышлением. Однако они испытывают трудности с концентрацией, планированием и самоконтролем. Им нужен персональный организационный план, разработанный с учетом их особенностей восприятия информации. Одним подойдут визуальные стимулы, другим — четкие планы и списки, третьим — деление задач на блоки. СДВГ-мозг требует немедленного вознаграждения за любую выполненную задачу, даже незначительную. Поэтому любое дело нужно разделять на мелкие задания и вознаграждать себя за каждую достигнутую мини-цель. Начать и продолжить проще, если первый шаг занимает всего 5 минут. Человек либо увлечется и доведет дело до конца, либо сделает хоть что-то, за что сможет себя похвалить. Чтобы придерживаться здорового питания, важно упростить задачи, связанные с принятием решений. Составлять меню, ходить в магазин со списком продуктов, замораживать еду. Секрет поддержания порядка в последовательности и постоянстве. Регулярная уборка не такая пугающая, как генеральная. Чистота в виртуальном пространстве важна не меньше чистоты в доме. Надо вовремя избавляться от ненужного, организовывать информацию по категориям и проводить цифровую ревизию. Для продуктивного дня стоит включить полезные ритуалы в утреннюю рутину, а вечером подготовиться к следующему дню. Перенос мыслей на бумагу освобождает мозг. Особенно полезно разгружать голову перед сном.
2: Разные мысли.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
3: В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишут, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Мысли вслух.
1: Когда человек становится богатым, он думает, что самое сложное уже позади. Что теперь можно выдохнуть, расслабиться, показать результат, получить признание. И именно в этот момент он становится уязвимым. Потому что разбогатеть сложно, но сохранить богатство еще сложнее. И почти никто к этому не готов психологически. Макиавелли бы сказал: «Опасность приходит не в момент подъема, а в момент, когда ты поверил, что победил». Первое темное правило сохранения богатства — тишина. Не потому, что нужно стыдиться, и не потому, что богатство — это грех, а потому, что информация — это оружие. И как только ты рассказываешь о своем уровне, ты раздаешь патроны. Бедный человек хочет, чтобы его успех заметили. Богатый знает, заметность — это риск.
2: Как только люди узнают, что у тебя есть деньги, ты перестаешь быть просто человеком. Ты становишься ресурсом. Тебя начинают оценивать, просчитывать, использовать. Даже самые близкие не из злобы, а из природы человека. Макиавелли писал: «Люди меняют отношения не потому, что стали хуже, а потому что изменились обстоятельства. Деньги меняют обстоятельства мгновенно». Второе правило — дистанция. Богатство разрушает старые связи быстрее, чем кажется. Не потому, что друзья становятся плохими, а потому что между вами появляется асимметрия. Один может позволить себе выбор, другой — нет. И это рождает напряжение, которое невозможно проговорить честно. Бедное мышление пытается сохранить все связи любой ценой. Богатое пересматривает круг. Не из высокомерия, а из самосохранения. Макиавелли бы сказал: «Опаснее всего те, кто считает себя обделенным рядом с тобой. Потому что обида — самый долгоживущий мотив». Третье правило — контроль над образом. Когда ты богат, тебе кажется, что можно быть собой, говорить прямо, расслабиться. Но именно образ защищает тебя, не деньги. Бедный человек думает: «Если я честный, меня поймут». Богатый знает: «Если я предсказуемый, меня используют». Макиавелли учил: правитель должен казаться простым, но быть сложным. С деньгами работает то же самое. Чем меньше о тебе знает, тем безопаснее твоя позиция. Четвертое правило — не спасать всех. Это один из самых болезненных моментов. Когда у тебя появляются деньги, у тебя появляется чувство вины. Кажется, что ты обязан помочь, поддержать, вытащить. Но помощь без границ разрушает и тебя, и тех, кому ты помогаешь. Потому что она создает зависимость. А зависимость всегда превращается в претензию. Макиавелли бы сказал: «Щедрость, которая ослабляет, — это не добродетель, а ошибка». Богатое мышление помогает точечно, холодно, осознанно. И никогда из страха быть плохим. Пятое правило. Не смешивать деньги и эмоции. Особенно в семье. Особенно в дружбе. Особенно там, где тебе хочется быть любимым. Бедный человек платит, чтобы сохранить отношения. Богатый сохраняет границы, даже если это больно. Потому что он знает: отношения, которые держатся только на деньгах, заканчиваются враждой. Макиавелли предупреждал: благодеяния забываются быстрее, чем отказы. Но последствия наоборот. И вот здесь появляется главная ловушка. После богатства человеку хочется расслабиться морально. Перестать считать. Перестать анализировать. Перестать быть настороже. Но мир не меняется из-за твоего успеха. Он просто начинает смотреть на тебя внимательнее. Богатство не делает тебя сильнее автоматически. Оно просто усиливает твои слабости. Если ты был наивным, ты станешь наивным с деньгами. Если ты был мягким, тебя начнут продавливать. Если ты боялся конфликтов, они сами придут к тебе. Макиавелли бы сказал: деньги без стратегии — приманка.
1: Самое темное правило сохранения богатства — одиночество. Не полное, не патологическое, а стратегическое. У тебя должно быть пространство, куда никто не имеет доступа. Ни финансово, ни эмоционально, ни информационно. Бедное мышление хочет делиться, богатое — фильтрует. В середине пути многие совершают одну и ту же ошибку. Они начинают доказывать, что они заслужили, что они не случайно, что они не жадные, что они нормальные. Но Макиавелли бы усмехнулся, потому что сила не оправдывается. Она либо есть, либо нет. И задай себе вопрос, очень честный. Ты хочешь быть богатым или выглядеть богатым? Потому что это две разные стратегии, и они ведут в противоположные стороны. Когда у тебя появляются деньги, меняется не мир, меняется то, как мир на тебя смотрит. И если ты не учитываешь это, ты начинаешь принимать решения, исходя из старой картины реальности. Бедный человек думает, что деньги привлекают возможности. Богатый знает, деньги, прежде всего, привлекают людей. А люди — это всегда риск. Каждый новый контакт после богатства требует фильтрации. Не потому, что все хотят тебя обмануть, а потому что каждый видит в тебе разное. Кто-то ресурс, кто-то лестницу, кто-то угрозу, кто-то оправдание собственной неудачи. Макиавелли писал, что люди редко желают тебе зла напрямую. Чаще они желают себе выгоды за твой счет. И это гораздо опаснее, потому что выглядит безобидно. Одна из самых недооцененных угроз — просьбы. Мелкие, разумные, временные. Они почти всегда подаются через эмоции. Через жалость, через дружбу, через прошлое. И если ты не выстроил жесткие внутренние правила, ты начнешь уступать. Сначала немного, потом чаще, потом автоматически. Богатство не разрушается одним большим решением. Оно утекает через тысячу маленьких «ладно». Макиавелли бы сказал, слабый правитель теряет власть не из-за мятежа, а из-за уступок. Макиавелли понимал, лучше быть обвиненным в холодности, чем оказаться разоренным из-за мягкости. Очень тонкий момент — демонстрация успеха. Не обязательно в виде роскоши. Иногда это просто тон, привычки, свобода в словах. Люди чувствуют это мгновенно и начинают корректировать свое поведение. Следующее темное правило — не привязываться к уровню. Деньги приходят волнами, и тот, кто начинает считать текущий уровень нормой, становится уязвимым, потому что любое колебание воспринимается как угроза идентичности. Макиавелли бы сказал, тот, кто связывает себя с положением, падает вместе с ним. Богатое мышление не говорит «я богат». Оно говорит «я умею зарабатывать и сохранять». Это принципиально разная позиция. В первой — зависимость от обстоятельств. Во второй — опора на навык. Если завтра все исчезнет, бедный внутри человек будет уничтожен. Богатый внутри начнет заново. Без истерики, без пафоса, без жалоб. Очень немногие понимают, что настоящий статус — это не цифра, а способность воспроизводить результат. Макиавелли учил не держаться за символы власти, а за источники. Деньги — это символ. Контроль, стратегия, хладнокровие — источники. И вот здесь появляется тема, о которой почти никто не говорит вслух — зависть. Не громкая, не агрессивная, а тихая, липкая, маскирующаяся под заботу, под шутки, под советы, под скепсис. Бедный человек оправдывается перед завистью, богатый дистанцируется. Без скандалов, без объяснений. Просто увеличивает расстояние. И да, это может быть больно. Потому что иногда дистанция — это старые друзья, родственники. Люди, с которыми ты прошел многое. Но рост почти всегда требует жертв. И самая частая жертва — иллюзия, что все рады твоему успеху. Макиавелли бы сказал, люди прощают поражение, но не превосходство. Еще одно правило. не принимать решений под влиянием благодарности. Благодарность — временное чувство, решение — долгосрочные последствия. Если ты смешиваешь эти уровни, ты закладываешь будущий конфликт. Помогать можно, связывать себя обязательствами из эмоций — нет.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Мастерство в обычной жизни. С детства нас приучили к одержимости целями и результатами. Из-за этого мы находимся в постоянных бегах от одной задачи к другой. Быстрее, выше, сильнее. А когда наслаждаться жизнью? Достигаторство украло бесчисленное количество часов нашей жизни. Мы просыпаемся утром и торопимся одеться. Время на диване не считается. Мы торопимся позавтракать, чтобы быстрее отправиться на работу. Время на завтрак не в счет. Мы торопимся по дороге на работу. Время на дорогу равно время простое. Как будто все, что мы делаем в промежутках между важными делами, не считается. Будто это просто препятствия, с которыми нужно поскорее расправиться. Если задуматься, то большая часть жизни проходит в перерывах между суетой. В сутках 24 часа, а в году 8760. В среднем фактическое игровое время футболиста НФЛ составляет 16 часов в год. Значит ли это, что оставшиеся 8700 часов – пустая трата времени? Бытовые дела не должны восприниматься как занятие между прочим. Они также важны. Это тот образ мышления, который мы должны усвоить на пути к мастерству. Так что в следующий раз, когда будете мыть посуду, наслаждайтесь процессом. Не нужно мысленно перепрыгивать к следующей задаче. Будьте в моменте. Любовь к своему делу, желание трудиться даже при отсутствии видимых наград и есть самый верный залог мастерства.
0: Личный

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Махачкалинская природоохранная прокуратура обнаружила факт незаконной добычи 4 500 тонн грунта в пойме реки Сулаак. Суд постановил взыскать с организации виновника 109 миллионов рублей в пользу бюджета. Также по факту хищения полезных ископаемых было возбуждено уголовное дело. В Унсукульском районе с 21-го километра трассы Араканская площадка Унсукуль-Сагринский мост введено временное движение. Автомобили смогут ездить только в ночное время с 19 часов и до 8 утра. Днем с 8 утра и до 19:00 дорога будет закрыта из-за проведения ремонтных работ. Президент России Владимир Путин удостоил звания «Мать-героиня» жительницу Дагестана Асият Дибирову, которая воспитала 10 детей. За свои заслуги она уже была награждена медалями материнства 2-й и 1-й степени, а также орденами «Материнская слава» всех 3 степеней. В 2024 году она также получила орден за заслуги перед Республикой Дагестан. В настоящее время Асият Нажмудиновна вместе со своими сыновьями живет в селе Гунип. В День знаний 1 сентября спиртные напитки не будут продаваться в рознице в 60 субъектах Российской Федерации, включая Дагестан. Это следует из анализа региональных законов, проведенного РИА Новости. Подобные меры действовали в ряде регионов в День молодежи и День защиты детей. В настоящее время на федеральном уровне действует единое для всех регионов ограничение на реализацию алкоголя в период с 23 часов и до 8 утра по местному времени. Озон прекратил возможность оплаты товаров после их получения в 38 регионах. Компания объяснила решение стремлением уменьшить количество возвратов и поддержать продавцов, чьи запасы были повреждены в результате атак на склады. В Махачкале с 30 октября по 2 ноября пройдет фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Об этом сообщил в РИО министр спорта Дагестана Сажид Сажидов на заседании оргкомитета. Ожидается участие делегаций из Южного и Северокавказского федеральных округов, а также команд из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Эмисией Амировой на «Диалог ФМ».
6: Приветствую, друзья! В студии работает Эмисия Амирова, и сегодня в рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта хочу поговорить о таком ощутимом явлении в Дагестане, как блогерство. В целом блогерство, как нигде у нас в республике, набирает обороты, набрало обороты. Блогерами для продвижения себя, своих услуг, товаров стали специалисты, представители самых разных направлений деятельности, и среди них гость нашего эфира. Популярный блогер, снимающий юмористические опросники на тему школьных знаний, СММ специалист, а также активный волонтер фонда «Чистое сердце» поделится с нами своим опытом. Гость программы Зайнудин Атаев. Здравствуйте.
7: Да, добрый день, добрый.
6: А, Зайнудин, самые популярные ваши ролики были про что?
7: Про школьные знания, наверное, да. Если брать конкретно по теме опросов, то там был такой юмористический ролик, который вообще спонтанно получился. Я собирался уже уходить. Угу. Я, ну, снимал на Буйнакского.
6: Добычи не было.
7: Добычи,
6: вы в
7: добычи не было,
6: ушли.
7: Да-да-да, я уже собираюсь уходить, и ко мне подходит знакомая девочка, спрашивает, ты снимаешь? Ну, поздоровались, я говорю, да, уже поснимал, наверное, поеду домой сейчас. Она говорит, а сними с моей подругой, она, говорит, хорошо училась в школе. Я говорю, окей, давай, я говорю, хочешь посниматься? Она говорит, да, хочу. И мы начали проходить по ее школьным, так скажем, знаниям. Да-да-да. Тема тогда была литература у меня. Я начал ее прогонять по литературе, и там было много вопросов, но был конкретный вопрос, который, так скажем, меня ввел в небольшой ступор. То есть я...
6: Вы знали, что сами вы не ответите, но при этом захотели другим задавать его.
7: Нет, я не в этом. Я в плане того, что я у нее спросил, кто написал произведение «Горе от ума». Она дала ответ, то есть у меня такая специфика, что я, когда отвечают люди на мои вопросы, правильно это или нет, я всегда соглашаюсь с ними. Я говорю, да, все правильно. И люди от меня уходят с полной уверенностью того, что они очень хорошо все знают, они знают всю программу, помнят, у них хорошая феноменальная память. И я привык, когда люди там, допустим, говорят, я спрашиваю, кто написал Руслана и Людмилу там и так далее, они там могут сказать Тютчев, Достоевский, еще кто-то. Я говорю, да, все правильно. А здесь так произошло, что я от неожиданности начал очень сильно смеяться, то есть меня порвало, грубо говоря. Я спросил, кто написал «Горе от ума», она говорит, Тамара Лебутаев. А я привык к неправильным ответам, но здесь я не ожидал, и от неожиданности я не смог сдержать смех, я начал смеяться над ней.
6: Лучшего пиара для проекта «Горцы от ума», наверное, не было.
7: Да-да-да. То есть я начал смеяться, она смотрит на меня с таким непонятным взглядом, говорит, а почему, говорит, он смеется? Ага. А я смотрю на нее, ее непонимание, и от этого меня еще сильнее разрывать начинает.
6: Ага, веселит.
7: Да, ну и как-то я этот момент, фрагмент вырезал, решил отдельно закинуть, и так получилось, что он очень хорошо набрал.
6: Это был аншлаг. Несмотря на то, что школьная программа, совершенно случайно, спонтанно вы к этому пришли, но тем не менее. Сколько просмотров?
7: Я этот ролик закинул два раза, но там около 6 миллионов, наверное.
6: Вау. Это было максимальное количество просмотров,
7: ну, да,
6: на,
7: да,
6: вашем.
7: То есть я закинул
6: аккаунте
7: этот ролик, он у меня в основном.
6: Мы говорим нельзя сети.
7: Да, в нельзя грамм. Я его закинул. Он у меня сначала набрал 3,2 миллиона просмотров. Потом, спустя время, я закинул его еще в пробный. Я думал, ну, наверное, так уже не залетит, но он опять набрал все те же самые 3 миллиона просмотров. То есть суммарно там 6 получается уже.
6: А вообще, изначально, что вас подвигло в целом заниматься этим направлением? Какие были цели?
7: Ну, на самом деле, это получилось, можно сказать,
6: опять
7: спонтанно. Да, случайно. Почему? Потому что я работал, я помогал со съемками, мы снимали для одного из махачкалинских агентств недвижимости. То есть мы снимали ролики, и как-то случайно пришла идея для агентства снять опрос на Буйнакского, потому что тема опросов в целом, в принципе, она легкая, она легко набирает, люди любят смотреть именно тему опросов.
6: И, в принципе, участвовать любят.
7: Да, да, то есть Буйнакского — это такая улица, где люди, есть определенный контингент людей, которые специально туда ходят для того, чтобы посниматься, засветиться там и так далее.
6: Попасть.
7: Да, да, да. То есть сами подходят, спрашивают, можно мы поснимаемся, что ты снимаешь.
6: А, вы тот самый зайнудин.
7: Не-не-не, не конкретно ко мне, они, то есть
6: в целом.
7: У них нет принципа.
6: То есть они знают, где вы там бываете, пятачок.
7: Ну, грубо говоря, да. И мы сняли этот опрос, и я подумал, почему бы мне не начать продвигать не кого-то, то есть не какие-то определенные проекты, но почему бы мне не начать продвигать в этой нише себя.
6: А через себя потом и проекты.
7: Ну,
6: почему
7: да,
6: нет?
7: Да, да. Я давным-давно, наверное, лет 10 назад, смотрел на YouTube. Или нельзя говорить YouTube?
6: Ну, тот, который, ага.
7: Ну, да-да-да.
6: Которого вот уже нет.
7: Который Рутюб переделанный.
6: Бывший.
7: Да. Я там смотрел похожего рода ролики. Там был один канал, я, правда, не помню. И там было очень много именно вопросов по школьной программе. Я очень любил, я залипал на эту тему. Я подумал, почему бы мне самому не начать снимать такое. Да, потому что в Дагестане... На Буйнакского в основном о чем говорят?
6: Ну,
7: сколько,
6: конечно,
7: мужчина должен зарабатывать?
6: Материи.
7: Сколько мужчина должен зарабатывать? Что ты попросишь у мужа на махар?
6: Ага.
7: Хочешь ли ты?
6: До сих пор это популярно?
7: Ну да. На самом деле, да. У мужчин спрашивают, что? У мужчин спрашивают.
6: Хотят услышать, наверное, версию того или иного субъекта.
7: Наверное, да. Хочешь ли ты взять вторую жену? Частый вопрос. Я говорил своим ребятам, с кем
6: не
7: мы снимаем.
6: Не отвечайте на эти провокационные вопросы, не отвечайте просто.
7: Я говорил, что меня спрашивали, не хочешь ли ты, почему ты не снимаешь эти вопросы. Я говорил, что если я начну снимать, сколько ты попросишь у мужа на махар и прочее, это значит, что у меня иссякла фантазия, у меня уже нет никаких
6: тупиковой
7: идей.
6: В тупиковой зоне, да. Дайнуди Натаев.
7: Поэтому это уже, наверное, мои последние видосы будут, если я начну такое снимать.
6: Ваша аудитория в идеале, она какая? Ну, на кого бы хотелось ориентироваться?
7: Ну, знаешь, у меня нет такого конкретного ориентира в плане аудитории, но хотелось бы, опять же, понимающую аудиторию в
6: думающую,
7: плане того,
6: да?
7: Что... Что?
6: Думающую.
7: Да, то есть я когда только-только начинал снимать год назад, у меня не было... очень там, так скажем, много просмотров, но они в целом сразу у меня первый же ролик там со 100 тысяч начали, все, то есть все начало набирать сразу же. Не было ролика, который у меня там не набрал. То есть я даже немножко удивился, что людям это прям интересно. В начале у меня, можно сказать, была такая ламповая аудитория, у которой... присутствовало чувство юмора, наверное. Они понимали, что это все делается для развлечения. Люди были, можно сказать, большая часть было видно, что это ребята там, которые читающие, думающие.
6: Это те, которые вначале подписались
7: да,
6: массово
7: на
6: тебя.
7: То есть это изначальная аудитория была. Потом, когда некоторые ролики начали залетать сильнее, ко мне начала...
6: Хлынула другая волна.
7: Да, на берег мне выкинуло, так скажем, троллей всяких.
6: То есть тебя хейтят?
7: Да, то есть на некоторых видео даже неожиданно для меня, почему хейтят меня в присутствии, точнее, я не понимал, почему хейтят меня, потому что я как бы, я не являюсь участником того или иного мнения, я просто нейтральное лицо, которое просто стоит и задает вопрос, но почему-то хейт обрушился на меня. Это вот, к примеру, я сейчас вспомнил, у меня было видео перед Новым годом.
6: Ага.
7: Перед Новым годом на Буйнакского не было никого, все были на площади.
6: Света не было.
7: Не знаю, я не помню, но я, короче, пошел, думаю, пойду поснимаю на площади, почему бы и нет.
6: Сменил локацию.
7: Да, да. Я спрашивал у людей, отмечают они Новый год или нет. Если отмечают, то какие у них есть семейные традиции, возможно, новогодние. Если не отмечают, почему не отмечают? Из-за религиозных соображений или просто там по своим каким-то причинам. И у меня была в выпуске одна девушка, которая сказала, да, я Новый год отмечаю. Более того, это был тренд на самом деле. Вот в этом году я очень много видел. Я, говорит, собираюсь, я хочу, говорит, выйти замуж.
6: Загадала желание?
7: Нет, там был прикол, что... Девочки, очень много таких роликов было, девочки садились под стол, под бой курантов, ели 12 виноградинок, ели 12 виноградинок, и типа, если ты съешь под бой курантов 12 виноградинок, значит, ты в этом году выйдешь замуж. Я ее, мы с ней отсняли, я ее попросил, если она это сделает, скинуть мне видео, как она это делает. Она мне скинула, я это добавил в конце ролика, И этот ролик хорошо залетел. И она говорит, что у нее никогда в жизни не было столько запросов в директе. То есть около 1000, наверное, человек ей написали с предложениями выйти замуж. Там были немножко даже абсурдные, смешные эти. А я помню, она
6: Вы
7: мне...
6: не сделали потом из этого продолжения?
7: А я ей предложил, я не знаю, почему она
6: это
7: не захотела.
6: Это же интересный
7: сериал. Да, я ей сказал, зачитай комментарии, если там есть интересные. Там был один комментарий, который ей писали в директ. Ты, говорит, хорошо себя вела в этом году, поэтому Дед Мороз меня, говорит, тебе в качестве подарка отправил.
6: Зайнадин, сегодня по факту кто в подписчиках? Разные
7: люди,
6: дагестанцы,
7: да.
6: Не дагестанцы.
7: Да, очень много, на самом деле, не дагестанцев, очень много людей из России.
6: А что их привлекло? Почему они?
7: Я не знаю, на самом деле. У меня...
6: Пишут или просто подписались?
7: Подписываются, пишут. Вот я даже больше скажу, активная аудитория в плане той, которая постоянно ставит лайки и комментарии на постоянной основе, это больше даже не из Дагестана, ребята. Угу. То есть
6: а вот в связи с их какими-то комментариями вектор меняется или все-таки школьная программа, она в приоритете?
7: Ну, я добавляю все-таки какие-то разные
6: темы,
7: вопросы. Угу. То есть на одной школьной программе...
6: Далеко не уедешь.
7: Нет, не то, что далеко не уедешь. У меня у самого как бы эти знания тоже не бесконечные. То есть я же эти вопросы в основном беру из головы. То, что я спрашиваю, то в основном, что знаю сам, да. Поэтому...
6: Списывать не вариант?
7: Списывать? Наверное, вариант. Учителя же тоже так или иначе готовятся к темам, прежде чем вести
6: конечно,
7: урок. Поэтому,
6: конечно,
7: конечно. Там очень много даже бывает комментариев, которые люди пишут. Ой, сам как будто знал, сам перед тем, как снять, прочитал, да, спорим, говорит, он сам этого не знал.
6: Одноклассники не пишут? Которые знали, как Зайнудин учился в школе?
7: Нет, Зайнудин учился хорошо, просто Зайнудин был немножко ленивый в школе.
6: Кого бы хотелось заинтересовать? Вот кто интересен в роли аудитории и как их зацепить?
7: Ну, знаешь, опять же, я как уже сказал, что я не ставлю какой-то цели, какую-то определенную аудиторию, но, опять же, хотелось бы, наверное, аудиторию немножко понимающую юмор, потому что...
6: С иронией, которая к себе относится.
7: Да, то есть не только к себе, а в целом...
6: Ни ко мне не подписываемся.
7: Людей, которые выкупают за юмор... Например, вот вчера я закинул один ролик, там были некоторые комментарии, которые, вот представьте, ваш муж, вы ему звоните, что делаешь? Он говорит, мне некогда, я еду на Буйнакского снимать ролики, задавать вопросы, которые никакой пользы обществу не несут. Я говорю, ну смотрите, почему не несут?
6: Ответ всем, внимание, внимание.
7: Эти ролики несут какую пользу? Я говорю, вот для вас конкретно, этот ролик несет пользу такую, что вы после тяжелого дня, так скажем, можете выплеснуть весь свой негатив на меня или на человека, который у меня есть.
6: Ну или посмеяться в меньшей степени.
7: Да, то есть для других людей это повод, опять же, разгрузиться после тяжелого рабочего дня, посмеяться и выплеснуть негатив в таком ключе. Для третьих же это способ подтянуть давно забытые знания, так скажем, которые они не используют.
6: Не иду на Буйку, пока не перечитаю школьную программу. А вдруг там где-то за углом Зайнудин Атаев со своими
7: вопросами. У меня как раз новые вопросы есть, которые я
6: то есть мы сегодня можем подготовить тех, кто хочет погулять все-таки.
7: Да.
6: Шпаргалки.
7: Ну, у меня вопросы, знаешь, очень много вопросов, которые немножко с подвохом, которые подразумевают...
6: На логику.
7: Да, то есть на внимательность даже скорее. То есть я у людей спрашиваю, у меня есть один базовый вопрос, который я про возраст спрашиваю, который я подсмотрел, будем уже тогда честны.
6: Не надо мне его задавать.
7: Но отвечают на него все по-разному.
6: Серьезно?
7: Да.
6: Про благотворительность. Когда вообще захотелось заниматься этой темой и вовлекаться в эти процессы?
7: Наверное, я думал об этом давно, но, как сказать, не было толчка. Наверное, всем вот нужен вот этот волшебный пендель, который тебя начнет двигать. Для меня этот пендель случился, как и для многих, на самом деле, для дагестанцев, когда вот у нас вот эти потопы произошли. Так случилось, что на прошлом месте работы, где я работал, мы вот познакомились с руководителем фонда «Чистое сердце» Месиду и остальными. И когда вот произошли вот эти потопы, не хотелось оставаться уже дома, вот, особенно после второго потопа, когда я видел, что вот в Мамедкале начало жестко все
6: меняться,
7: да,
6: не в лучшую сторону.
7: Да, в худшую сторону. После первого потопа, если это плюс-минус к такому, люди уже потихоньку привыкли, в плане того, что такое уже бывало. Второй потоп, он очень сильно уже, так скажем, сказался на всем этом. И я как-то думаю, я сидел, это был где-то 11-12 часов ночи, 5 числа, получается, вот как вот это второй потоп произошел. И не мог найти себе места, я читал новости, листал вот эту всю ленту, смотрел, что происходит, и как-то мне было, можно сказать, даже стыдно, наверное, просто вот сидеть дома и листать ленту, пока вот такая вся движуха происходит, кто-то там едет, помогает и так далее. Я сразу написал, у меня были контакты вот ребят с фонда «Чистое сердце», я написал, могу ли я как-то помочь, планируете ли вы какие-то выезды в тот или иной
6: населенный
7: пункт, в ту или иную локацию. Я говорю, я хочу как-то помочь. Они как раз собирали в момент, когда я написал 12 часов ночи гуманитарную помощь, по-моему, вот в Мамедкалу они отправляли тогда. Я говорю, давайте я сейчас приеду, если что, давайте я тоже помогу, если надо, поеду, там какую-либо помощь окажу, все, что там в моих силах. Мне сказали, давай, этот груз уже уехал, уезжает, ты не успеешь, давай ты завтра с утра придешь, и мы как бы сориентируемся. Я с утра, с самого утра поехал в фонд, и вот с тех пор мы каждый день как-то начали ездить, мы поехали вот в Мамедкалу, там дальше были какие-то населенные пункты, которые, так скажем, оставались без внимания. Мы поехали в высокогорные, вот так случилось, что одновременно везде какие-то катаклизмы произошли. На низменностях был дождь, были потопы, а в высокогорных районах так было, что
6: выпал
7: огромный снег, да, то есть как-то случайно один из моих друзей мне скинул ролик, что в одном из там лакских районов, Кулинский район там и так далее, вот лакские районы, там люди в снежном плену оказались. И есть ли возможность туда поехать? Я сразу вкинул эту идею, мы как бы собрали гуманитарку, что можем, как-то связались
6: с
7: теми районами, которыми можно было связаться, потому что многие районы, вот куда мы ездили, это вот Хосрехсело, этот район вообще был без связи, там не было ни света, ни интернета, то есть ничего. Мы поехали туда, там у людей, как сказать, от тяжести вот количества осадков и снега, который был,
6: порушились
7: крыши, дома у всех, люди, кто без жилья остался. Там было очень много инвалидов, пожилых людей и так далее. Пока мы туда ехали, туда завезли технику, которая расчищала вот эту дорогу, потому что люди не могли оттуда выбраться. И поехали туда, как-то начали вот так вот везде, так скажем, ездить.
6: Это было начало, но оно такое сериальное, то есть на этом деятельность не закончилась, были и другие материалы совместные с фондом. О чем они были? И на тот момент много блогеров приехало в республику.
7: Да, блогеров было много, даже не хочу имена называть.
6: Ну и не нужно.
7: Да, были довольно известные ребята, которые мне вот это даже, так скажем, не понравилось в плане, знаешь.
6: То есть они ехали за пиаром.
7: Да, то есть я вот, можно сказать, уличил некоторых ребят, которые вот приехали вот в ту же Мамедкалу. Полчаса поработали, поснимали, вот ровно там полчаса, минут 20 поснимали, попрощались, все, мы поехали и уехали. То есть я вот думал про себя, что...
6: То есть это не из Дагестана были?
7: Нет, из Дагестана тоже ребята были. Ну как-то
6: Но были, наверное, и те, которые реально приезжали и помогали, засучив рукава.
7: Да, да, вот у меня есть один товарищ, он, ну, как бы артист, он певец, который выступает даже не в Дагестане, он по России больше ездит. Он никому ничего не сказал, он никак это не афишировал, он просто молча поехал, его вообще узнали, что он там, кто-то снял со стороны, выложил это, и все, все узнали, что он был там, то есть он тихо, молча, с утра до вечера, там, грубо говоря, каждый день работал, помогал и делал все, что, так скажем, в его силах. Вот такие ребята, таким, так скажем, респект, почет и уважение.
6: Да, действительно.
7: Ребята, которые... ехали туда, чтобы просто там поснимать, показать, что вот я здесь, показать свое присутствие, апеллируя это тем, что мы это дело освещаем. Это дело и так освещалось, как бы там зачастую нужна была физическая сила.
6: Угу. Вообще, на твой взгляд, зачем люди идут в соцсети?
7: Ну, здесь... важно понимать, кто именно и как идет. Если с точки зрения потребления, то это, опять же, я считаю, по большей части немножко оторваться, наверное, от реальности, немножко разгрузиться, потому что...
6: Там жизнь другая.
7: Другая — это люди, которые на этом хотят зарабатывать просто. То есть созидатели в основном. Ну, и созидатели,
6: то есть у нас есть реальная жизнь и есть та, которая в соцсетях.
7: Ну да, то есть есть вот эта зачастую вот эта красивая картинка, которую, за которой люди идут, за которой люди стремятся и которую пытаются проецировать в реальной жизни, но это немножко, так скажем, грёзы.
6: А вот уже из наблюдений, на кого она больше воздействует? На мужскую и женскую половину общества? Вот это нереальная картинка, ну, виртуальная.
7: Я думаю, меня после этого комментария схавают. Ну, я считаю, что в любом случае на женскую аудиторию это влияет сильнее, потому что особенно на подрастающие.
6: Ну, может, потому что их там больше.
7: Не то, что больше. Люди просто, девочки зачастую, они смотрят на вот эту красивую картинку, которую другие успешные успехи, люди, которые продают успешный успех, демонстрируют, а там нереально счастливой жизни. Если твой муж там не зарабатывает 1.5-2 миллиона рублей в день,
6: как
7: уходи от него. Он тебя использует, ты достойна лучшего, там, и так далее, и тому подобное. Но это немножко такое, в любом случае, важно понимать.
6: Вот как
7: и
6: после
7: уметь...
6: этого строить?
7: Вот не знаю.
6: Личную жизнь.
7: Не знаю, вот пытаюсь.
6: У меня вопрос. Самое непривычное, что приходилось наблюдать из того, что люди делали ради контента? Не, не ты. Ты не такой. Те другие.
7: Ой, не знаю, на самом деле я много чего смотрел.
6: И много чего сам делал?
7: Не, сам не делал. Максимум, что я сам делал, это вот в прошлом году у меня были длинные волосы. То есть
6: ради контента?
7: Нет, у меня просто были длинные
6: так
7: волосы.
6: Так случилось, барбер уехал в другую страну.
7: Нет, я отращивал долго. У меня был хвост, и что-то мне пришло, я говорю...
6: А давай я постригусь.
7: Давай, говорю, давай мы на видео что-то сделаем, снимем какой-то ролик. И я на лысо побреюсь в этом ролике.
6: Угу.
7: Они такие, все, давай.
6: Хайпанул
7: ролик? Прикинь, нет, он вообще не набрал. То есть я просто так побрился на лысо.
6: Ну, подумаешь, Атаев постригся.
7: Нет, то есть там суть не в этом была. Там было больше уклон в юмор.
6: Угу.
7: Но этот ролик, к сожалению, там набрал там 10
6: просмотров. Ну вот во время стихийного бедствия получается... что поволонтерил, но ну, ты не оставил эту историю, и ты продолжаешь с фондом быть на связи.
7: Да, мы контачим, мы после вот этих наводнений, мне даже ребята, которые в фонде, они говорили, Зайнудин, молодец, ты прошел проверку временем.
6: Чистое сердце.
7: Да-да-да.
6: Проверило твое.
7: Да-да-да, искренность моих намерений, так скажем, да. То есть они говорили, что люди, которые... хотят там помогать, они максимум выдерживают там полтора-два дня даже, да. После двух дней, говорит, они телефон уже не поднимают. То есть там было такое, что да, то есть основная часть в плане того, что разгребать вот эти завалы там, и так далее, это все было сделано, но это на этом же не заканчивается, у людей проблема как бы не решилась, и у людей все так же, у многих не было там жилья, крыши над головой и так далее. И с фонда нашего, ну не только с нашего, наверное, но в любом случае я говорю то, что то, в чем я принимал участие, так как я знаю, что именно наш фонд отвечал за гуманитарную помощь, мы mm-hmm. продолжали там месяцами развозить гуманитарку по разным населенным пунктам.
6: То есть помогали людям здесь и сейчас?
7: Да. То есть
6: по
7: мы
6: необходимости.
7: Там загружали, выгружали фурами буквально эту гуманитарку. Каждый день мы там с утра до вечера ее отправляли. Кому-то там по возможности в любом случае особо тяжелым, так скажем, людям наш фонд там оказывал материальную помощь.
6: А перед этим звонили, узнавали, что именно вам нужно?
7: Да, конечно, обязательно. То
6: всегда
7: есть,
6: такая предварительная работа делалась.
7: Да, то есть если мы собираемся там в какой-то район ехать...

0: это пушки, вот, точнее эти, ну да, пушки получается, угу. до того, чтобы вот,
1: сушили жилье,
0: сушили, да.
1: Ну и чистящие, моющие, наверное, для того, чтобы химия все это привести
0: тоже,
1: в порядок.
0: То есть это прям очень сильно уходило, угу. да, то есть очень много людей просили, если есть возможность, отправить какую-либо, то есть любую химию.
1: А вообще, почему не слился, почему остался и продолжал помогать? Не последовал за теми другими, которые на 2 дня?
0: Не знаю, почему, но я считал, что раз уже начал, то как бы нельзя останавливаться. И опять же, когда я ехал по этим пунктам, особенно трепетно и тяжело мне было наблюдать за людьми пожилыми,
1: угу, которые оказались в сложной
0: да,
1: ситуации.
0: Которые оказывались в этих ситуациях, которые, люди, которые там по 40 лет работали, копили все, и буквально вот в одно мгновение ока, да, в одно мгновение ока у них вся жизнь, так скажем, обрушилась. И я глядел на них и благодарил Всевышнего за то, что вот, как бы, он не испытал меня такой же, так скажем, проблемы, но испытал меня, я считал, что вот я относился к этому как к испытанию, что сольюсь я, как говорится, как вот эти все остальные ребята. Да. Или я буду дальше продолжать. И я решил, ну, надо дальше продолжать, надо все, что в моих силах есть, какая-то помощь, так скажем...
1: Тем, кто реально оказывает помощь, быть
0: да,
1: причастным.
0: Да. Быть полезным, так скажем, какой-то вклад свой внести.
1: Зайнудин, а что вдохновляет, что мотивирует в творчестве?
0: Знаешь,
1: вот только не надо рассказывать книжки,
0: нет,
1: мыслители.
0: Не-не-не, я знаешь, какой человек, по сути, так как я прошел очень много, так скажем, школ, я понимаю, что мотивация — это дело такое. Я когда начал, я дал просто себе слово, что в любом случае, даже если мне уже как-то будет влом это все делать, снимать, продолжать, я как бы буду дальше продолжать снимать, даже если там просмотры упадут, я буду искать возможности. Вот у меня в начале было такое, что вот я снял ролик, если он там не залетел, точнее, он залетел ниже моих ожиданий, так или иначе, ты же расстраиваешься.
1: Ну да.
0: То есть у тебя были одни планы, цели, а по факту всегда получается там по-другому.
1: Как получается.
0: Да. И я для себя решил просто, что вот надо делать любое дело не на мотивации. То есть если ты чем-то решаешь заняться, угу. неважно, это спорт, работа какая-то, съемки.
1: Благотворительность.
0: Благотворительность, да. Это все нужно делать не на мотивации, а на дисциплине.
1: Без этого никак.
0: Да, то есть если ты на дисциплине не делаешь то, чем занимаешься, то угу. так или иначе, рано или поздно, ты перестанешь этим заниматься.
1: Но мы же все-таки эмоциональные существа. Для нас очень важно вот это вот вдохновение. И это как-никак топливо.
0: Ну, вдохновение, так или иначе, когда ты на дисциплине это все делаешь...
1: Как вот себя 10... заставить придумать? Вот дисциплина, у меня сегодня с 2 до 3 креативы должны ко мне прийти идеи. И я жду, сижу.
0: Нет, у меня, вот если посмотреть, есть заметки. В заметках, это вот сюда надо показывать, да?
1: Можно, да.
0: Вот у меня в заметках очень много
1: для
0: заметок.
1: Для слушателей у нас одновременно идет видеосъемка, поэтому наш гость спрашивает, а куда нужно показывать заметки?
0: То есть у меня в заметках
1: идеи,
0: которые вот у меня какая-то идея в голову, если приходит, я ее сразу записываю, потому что, как говорится, любой тупой карандаш лучше, чем острый ум.
1: Согласна.
0: Поэтому среди ночи
1: еду
0: в транспорте.
1: Идея.
0: Иду куда-то там и так далее. Если мне приходит идея, я сразу ее записываю в заметки. И очень много вопросов, то есть у меня там буквально 100 вопросов на разные темы, которые я там в дальнейшем планирую использовать.
1: А вот как эти вопросы задаются? То есть исходя из того, кто напротив стоит, или все-таки вообще без разницы, кто там напротив, я буду задавать тот или иной вопрос, потому что у меня идея такая?
0: Ну, нет, то есть у меня нет такого какого-то определенного момента, что вот этому человеку я задам

0: какой вопрос этому человеку задам там другой вопрос. У меня есть определенная тематика, которую я вот хочу сегодня снять. Есть ряд подготовленных вопросов.
1: От
0: я
1: темы
0: иду, пляшем. Да, я иду и ищу уже людей, так скажем.
1: Жертв
0: на охоту выхожу. И думаю, так, вот он даст мне контент или нет?
1: Это же на самом деле предсказать очень сложно. Кажется, ох, какой эпатажный, наверное, контент будет бомба, а он такой стоит, молчит.
0: Да, не угадаешь, вот как я и говорил в начале, с этой девочкой тоже я как бы вообще ничего не планировал.
1: Ничего не собирался?
0: Да-да-да, я вообще не собирался. Я бы к ней не подошел, наверное, не предложил бы ей сняться, если бы мне... Они сами не предложили.
1: А нравится у кого брать интервью, у знаменитостей или у простых людей?
0: На самом деле, мне больше нравится работать именно с простыми людьми, с простым народом, потому что там можно больше контента вытащить. Я как-то вначале даже себе говорил, что я вот к блогерам там, и так далее, к другим ребятам подходить не буду, потому что так или иначе есть такой контингент людей, которые на тебя чуть сверху вниз смотрят и думают, ты на мне хайпануть хочешь, что ли,
1: молодой. Есть такие блогеры, которые сами подходят к Зайнудину и говорят, а давай вместе какую-нибудь коллабу замутим? Ну, еще не так, было, понимаю, будет.
0: Я не вспомню просто. Ну, я знаком со многими ребятами, но были пары ребят, с которыми говорили, типа, давай, может, снимем что-нибудь. Я могу там кому-то написать, предложить, если мне интересно поснимать. Но в основном я люблю вот именно с людьми обычными на улице снимать.
1: А вот для фонда «Чистое сердце» что снимали? Какой контент в основном? То есть про ваши поездки, да?
0: В основном, да. То есть мы ездили, делали какие-то обзоры, так или иначе, для отчетности, для того, чтобы показать людям, как обстоят дела в той или иной, так скажем, местности. Мы снимали сборы тем или иным людям, которым этот сбор там необходим на лечение, там как-то поправить свою
1: ситуацию,
0: жизнь, самочувствие там, и так далее. То есть в основном это такой, для меня в начале особенно это чуть тяжеловато было.
1: Тема сама сложная.
0: Да, то есть я, так как я человек такой немножко эмпатичный, да, я не так давно Муртазалиев Омар Магомедович проводил турнир по вольной борьбе. Это было соревнование между сборной Дагестана и Осетии. И после турнира мы поехали в один из детских домов «Забота», называется. А это дом для особенных детей. И я, когда туда пошел, первый раз я был в таком месте. Я даже не знал, на самом деле, что у нас есть такие, как говорится, учреждения. И многие об этом не знают. И на самом деле эту тему, я думаю, нужно освещать, чтобы люди туда ездили. Хотя бы раз, я считаю, что все должны туда поехать, чтобы прочувствовать то, насколько мы должны быть Всевышнему благодарны за то, что мы сейчас имеем. И все, вот когда ты туда идешь, все твои проблемы, которые у тебя сейчас есть, они кажутся настолько незначительными на самом деле. Когда ты видишь вот этих всех особенных детей, особенно тяжелые, когда там маленькие дети были. И вот мы поехали со сборными Дагестана и Осетии в этот детский дом. Мне там было самому тяжело, и я видел ребят, которые...
1: Хотя это традиция, я знаю, что каждый год туда сборные по вольной борьбе катаются.
0: Ну, я просто первый раз, на самом деле, был так как я не знаю по поводу традиций, но в любом случае знаю, что фонд «Чистое сердце» постоянно там бывает. И я видел ребят, вот борцов, которые... Там были Заур Гуев, там Сидаков, Заурбек, то есть все там с обеих сборных были ребята. Я видел, как им даже очень тяжело, как они еле сдерживают слезы, потому что это очень тяжело на самом деле. Я такой же был. И я одной из наших, так скажем, сотрудниц фонда «Чистое сердце», говорю, Жасмин, когда в такие места идете, меня больше не зовите, да, говорю, я, Анатолий, от сердечного приступа, говорю, умру, говорю, один день.
1: Тяжело воспринималось.
0: Да, мне было тяжело, она говорит, да, нормально, говорит, ты привыкнешь, говорит, все, ко всему, говорит, привыкаешь. Я говорю, не знаю, привыкну я или нет, но на данный момент мне там тяжело было находиться в плане конкретно эмоциональном.
1: Ну вот видишь, что... ты говоришь, что каждому нужно попасть в такое место для того, чтобы переосмыслить.
0: Ну, да, то есть тяжело это или нет, но один раз туда пойти, в любом случае это увидеть, что у нас есть такой детский дом, такое учреждение для того, чтобы вот для себя опять же понять, сделать какие-то выводы. Очень много на самом деле людей, у которых большие возможности для помощи там, и так далее. То есть они могут пойти. Там же очень много детей, которые нуждаются в лечении постоянном.
1: Но есть люди, которые ищут, а куда бы направить вот, средства.
0: Вот я это и говорю. Ради то есть для вот таких Всевышнего. Людей я вот советую вот туда сходить. Я думаю, после этого уже не останется вопросов, куда дать, что дать, сколько дать и так далее. То есть там такое...
1: Угу. А если вернуться к теме формирования контента, вот все-таки вектор такой юморной у Зайнуддина Атаева. А почему именно через юмор пытаешься донести какую-то информацию? Это что, такая хорошая валюта в Дагестане? Или восприятие через юмор у нас лучше происходит?
0: Ну, на самом деле, просто Дагестан — это... Если брать...
1: Территория юмора.
0: Да, да, то есть у нас Дагестан же называют кузницей мемов. То есть, в этом
1: и самоиронии, да?
0: Да, то есть Дагестан в этом плане стоит на первом месте. И в целом, если брать то, в плане блогерства, контента и так далее, Дагестан топ-1, топ-2 на самом деле по всей России, я считаю, потому что есть Москва, есть Дагестан, а есть все остальные в плане этом.
1: Сам себя не потроллишь целый день, скучно жить.
0: Да, ну, я решил это делать все через юмор, опять же, потому что я сам люблю пошутить, люблю посмеяться. Я, когда являюсь потребителем, я сам в основном люблю либо какой-то образовательный контент в Инстаграме,
1: что повышает
0: там, и так далее.
1: Некий уровень.
0: То есть для себя, для своего развития. Либо я люблю просто поржать, грубо говоря. То есть я не люблю смотреть... я не смотрю вот психологов всяких.
1: Всяких. Вот сейчас было обидно.
0: Ну, всяких не смотрю.
1: Без обид. Вообще, чувство
0: без обид
1: юмора.
0: Всем психологам, которые на меня подписаны.
1: Чувство юмора, Зайнуддин, оно или врожденное, или его можно сформировать?
0: Ну, я считаю, что...
1: Или у нас такой генетический код, дагестанский.
0: Ну, Дагестан в целом всегда славился своим чувством юмора даже на фоне остальных кавказских республик. Я не знаю, как даже ответить на этот вопрос. Наверное, это...
1: Сформировать нереально, да?
0: Ну, такой юмор, как у нас, я думаю, нет. Так или иначе. Либо он у тебя есть, либо его у тебя нет.
1: А вот что это такое? Это просто мы так пар выпускаем? Или нас юмор с реальностью пытается примирить?
0: Ну, я опять же как не успел сказать, просто через призму юмора я понимаю, что у людей так или иначе жизнь и так тяжелая. Люди заходят, чтобы вот как-то успокоиться.
1: Нейтралку
0: посмеяться,
1: поймать.
0: Да, то есть тяжелый рабочий день, шеф на работе отругал, штраф дал там и так далее и тому подобное. Хочется немножко, как говорится, людям, наверное, разгрузиться, и я несу таким образом тоже, так скажем, пользу, может быть. Ну, не только я, конкретно все.
1: Наедине с родными, интересного. Какой ты и берешь ли... Я просто как-то слышала интервью Суба Амарова, он говорил вот, что вот это вот... образы он зачастую берет вот из семьи, вот этот его популярный образ чувачка такого Хатиматушка, это его папа, он оттуда его взял. Формируются ли образы в твоих роликах из общения с близкими?
0: Ну, смотри, если говорить конкретно про меня, у меня же как такового образа именно в роликах такого, ну, нет.
1: Нет.
0: То есть
1: его.
0: Я больше как уличный интервьюер.
1: Ага. То есть он один у тебя, умный,
0: ну,
1: Зайнуддин?
0: Не умный, я как бы...
1: Ладно, образованный.
0: Угораю. в роликах. Ага. А с семьей я такой же...
1: Угораю. Продолжаю угорать.
0: Да, я вот, у меня мать постоянно на меня кричит в плане того, что как ты вообще... Будь серьезным хотя бы со мной. Я говорю, если с тобой серьезным быть, с остальными что делать?
1: Вот, кстати, о маме. Как она среагировала, когда вдруг решил блогером стать?
0: Ну... Мне в этом плане, наверное, повезло, потому что мать меня, чем бы я ни занимался, даже если это нравится или не нравится, она меня всегда поддерживала. Поэтому я за это и вообще бесконечно благодарен. Я считаю, что вот у меня вообще лучшая мать на свете.
1: Машалла.
0: Да.
1: Что сказать?
0: Как меня некоторые называют, сыночка-корзиночка.
1: Есть такое.
0: Но я считаю, что это просто как бы уважение к матери, которое должно быть. И этот человек, который на самом деле, вот чем бы я ни занимался, чтобы у меня там, я думаю, это у всех так, мама — это тот человек, который тебя всегда во всем поддержит, потому что ближе человека нет, по сути. Кто может быть ближе, чем мама?
1: А в работе все ли дается легко, или есть что-то, что по-прежнему является некой точкой роста?
0: Ну, легко не дается в плане того, что если говорить о навыках там и так далее, ролики я начал уже делать. Если у меня раньше там на ролик монтаж, поиск мемов и так далее могло уходить там сутки, полтора, до полутора, до двух суток, сейчас я там буквально в течение 3-4 часов это все делаю, как бы один ролик у меня за столько времени формируется, и то это с перерывами.
1: Я представляю, как обидно бывает, когда, допустим, столько усилий вложено, и говорят, сотри, брат, сотри, удали это.
0: Ну, я ролики на самом деле не удаляю, потому что я немножко изучил даже этот вопрос с юридической точки зрения. Если я к человеку подхожу, ну, как бы, если меня вначале просят, там, нас не снимайте, или мимо проходящий человек какой-то идет, говорит, брат, сделай, чтобы меня было не видно. Я как-то заблюрить могу этот момент там, и так далее. А если человек уже участвует, как бы это...
1: И ничего не
0: я
1: сказал.
0: Я потом, то есть, да, если человек... соглашается сниматься в твоем ролике, то это уже его согласие на участие, то потом, в плане того, то, что ему как-то ролик может не понравиться, он на самом деле узнает, что не на все 10 вопросов правильно ответил, а на один из 10 только правильно ответил, и ему из-за этого хочется, чтобы этот ролик был удален, как бы я не удаляю такие ролики. Вначале у меня было пару, так скажем, разговоров, когда меня просили удалить, братья, сестры, отцы, матеря, все писали, пожалуйста, удалите ролик там и так далее. Вы нашего там сына опозорили, нашу дочку опозорили, мы вообще не знали, что она там вообще ходит по этой улице. То есть для некоторых просто даже нахождение, прогулка по этой улице, это уже считается...
1: Криминал.
0: Да-да-да. Уголовка.
1: И в завершении, какие проекты впереди? Вообще, на какую тему интересно было бы что-либо сделать?
0: Ну, на самом деле, я...
1: Помимо благотворительности, я понимаю, что от этой темы уже не отходит Зайнуддин Атаев.
0: Да. Мы в плане... Чего сейчас говорим? В плане...
1: Будущие проекты на какую тему могут быть?
0: Съемки?
1: Кроме когда?
0: Я ищу, на самом деле, я экспериментирую с форматами, которые я хочу добавить.
1: В творческом поиске, да?
0: Да, да, да. Сейчас, вот мы буквально вчера сняли один ролик, там не тема опросов, там немножко такое, так скажем, немножко другой формат. Я буду его потихоньку внедрять и смотреть, как людям заходит. Если людям будет это интересно, мы будем как бы дальше продолжать. Так-то в планах в голове очень много, на самом деле.
1: Которые... Да, я помню, 120 пунктов в заметках.
0: Да, то есть очень много каких-то идей, которые нужно начать просто реализовывать. Тяжело, наверное, одному некоторые проекты реализовывать. Это нужно делать в коллабе с кем-то, это нужно как-то...
1: объединяться.
0: Объединяться, да. То есть, ну, я пока в поисках. Пока
1: коллег вот по цеху.
0: Да-да-да.
1: В так том что числе.
0: По сотрудничеству пишите в директ.
1: К сожалению, завершился наш эфир. Думаю, многие нашли полезное. Зайнуддин, в вашей истории, в вашем опыте. Мы берем информацию на заметку. Желаю вам творческих побед и реализации задуманного.
0: Спасибо большое. Вам тоже успехов.
1: С студии работала Эмисия Мирова, а гостем программы был блогер, СММ-специалист, активный волонтер фонда «Чистое сердце» Зайнудин Атаев. Жду всех вас, дорогие слушатели, снова на моих будущих эфирах.
0: Всем пока, всем до свидания. Рад был с вами пообщаться. Удачи.
2: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Эмисией Амировой на Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Помните латинскую поговорку «Memento mori» – «Помни о смерти»? Этот смысл вторит в своей знаменитой лекции Стив Джобс. Весь мир знает эту его фразу, этот его монолог о том, что если бы смерти не было, ее стоило бы придумать. Смерть – это гениальное изобретение природы. Только наличие смерти заставляет нам ценить каждый день своей жизни и правильно расставлять приоритеты. Вспомните Кастанеду, того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение. И мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет, это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть. Живи здесь и сейчас, получи удовольствие от того момента. Радуйся тому, что есть. Перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Да, как раз этому учил Карлос Кастанеда в своих книгах. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, он плохой, он мне помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший, он за меня это сделал. Хорошее или плохое возникает у нас в голове, когда мы сопоставляем то, что происходит, с тем, что мы хотели бы происходило. Только через цель можно понять, как правильно каждый день оценить события, а значит потом, получается, правильно расставить приоритеты. Важное, неважное, правильное, неправильное. Все оценочные суждения в голове происходят только тогда, когда сопоставляешь то, что происходит, с тем, что должно происходить. Это только через цель. И цель является единственным непорочным способом объединения людей. Представьте себе такую метафору. На автобусной остановке стоит 20 человек. Минус 30, холодно, все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается, родственники, объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом, вдруг обнаружили, что и тот, другой фанат одного клуба, их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека, оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг к другу подходят, говорят: слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок, давай. Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те, и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону, когда-то Рерихи сказали. Любовь – это не когда смотрят друг на друга. Любовь – это когда смотрят в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс. Давай. 50 на 50. Супер. Давай. Здорово. делают компьютерный класс. Только у первого цель это бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель. И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В Кировском районе Махачкалы некоторые улицы остались без водоснабжения. Это связано с проведением аварийных работ на магистральном водопроводе по улице Харьковская, 65. По завершении работ, которые планируется закончить к 16 часам, водоснабжение будет восстановлено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о новой мобилизации в России, назвав их информационными утками. По его словам, такие сообщения распространяются украинскими властями и западными средствами массовой информации. Росинфомониторинг с 1 сентября начнет получать всю информацию о переводах, совершенных россиянами. Ведомству предоставят доступ к данным системы быстрых платежей, платежной системы МИР и операций, связанных с единым QR-кодом. Отмечается, что меры предпринимаются для противодействия отмыванию денег. Средний размер пенсии неработающих граждан России в июле составил почти 26 тысяч рублей, согласно данным соцфонда. Отмечается, что наибольший средний уровень пенсии среди неработающих пенсионеров отмечен в Чукотском автономном округе, где он составляет 43 965 рублей. При этом наименьший уровень отмечен в Дагестане – 19 256 рублей. Согласно данным исследования, 40% россиян планируют потратить на букет к 1 сентября от 1 до 3 тысяч рублей, об этом пишет ТАСС. Еще 31% готов купить цветы на сумму до 1000 рублей, а 25% собираются выделить на это от 3 до 5 тысяч рублей. Сотрудники, активно делящиеся мемами в рабочих чатах, демонстрируют самую низкую продуктивность. Исследование, проведенное аналитиками компании «Стахановец», показало, что работники, отправляющие более 5 нерабочих сообщений ежедневно, на 27% менее эффективны по сравнению с коллегами. Отмечается, что стремление делиться мемами возникает у сотрудников, когда они начинают отставать в выполнении задач и теряют концентрацию. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Ромы в первом туре чемпионата Италии на своем поле разгромили Фиорентину 4-0. Главным героем матча стал форвард Дониел Малан, оформивший хэт-трик. Интересно, что во всех этих атаках римскому Голеадору ассистировал Пауло Дибелло. Рома прервала безвыигрышную серию в стартовых турах, длившуюся с 2011 года. В ВПЛ Челси начал чемпионат с непростой выездной победы над Фулхэмом 3-2, чем порадовал своего нового наставника Хаби Алонсо, для которого это дебютный официальный матч у руля аристократов. В финале турнира ВТА 1000 в Цинциннати четвертая ракетка мира Коко Гауф уверенно переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу 6-2-6-4. Для 22-летней американки это первый трофей в сезоне, а также четвертый на турнирах серии Мастерс. Интересно, что это первый случай за 56 лет, когда в решающем матче турнира в Цинциннати встретились две американки. У мужчин титул достался 21-й ракетке Артуру Фису, который в финале в трех сетах выиграл у американца Фрэнсиса Тиафо. Для 22-летнего француза это самая большая победа в карьере, и теперь он поднялся на 11-е место в рейтинге ATP, установив личный рекорд. Пресс-служба Miami Heat объявила о подписании контракта с четырехкратным чемпионом NBA и пятикратным участником матча всех звезд Клеем Томпсоном. 36-летний защитник присоединился к команде после того, как договорился с Dallas Mavericks о выкупе контракта. Соглашение Томпсона с Heat рассчитано на 2 года. Действующие чемпионки Европы, волейболистки сборной Турции, разгромили Венгрию 3-0, не отдав пока своим соперницам ни одного сета за весь турнир. Турчанки уверенно возглавляют группу A. В квартете B на первом месте идет вице-чемпион Европы сборная Сербии, которая также одержала 3-ю победу подряд, выиграв у Болгарии 3-0. Хозяйка турнира, сборная Азербайджана, в упорной борьбе переиграла Румынию в 5 сетах и закрепилась на первой строчке в группе C после успехов над Португалией и Испанией. Наконец, в группе D сборная Франции оформила 3-й сухой матч подряд, взяв верх над Черногорией в 3 партиях и гарантировав себе выход в 1/8 финала. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани – село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села Горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 25 августа 1921 года Великобритания и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика подписали торговое соглашение. Для экономики того времени это было примерно как прорыв в санкционном режиме. Страна, отрезанная от привычных рынков, снова выходит на международную торговлю. По сути, это была большая товарная сделка – сырье в обмен на технологии и кредиты. Для Российской Советской Федеративной Социалистической Республики это был способ получить станки и оборудование, а для Британии – доступ к ресурсам и новым объемам поставок. Сделка шла с повышенными рисками – политическая нестабильность, отсутствие установившихся юридических норм, проблемы с логистикой. Поэтому контракты делали максимально детальными. Фиксировали этапы, качество, сроки, механизмы контроля. Так формировались первые стандарты работы с новым рынком. Важный эффект – оживление смежных отраслей, портов, железных дорог. То есть одна крупная сделка запустила целую волну экономической активности. И пусть это было больше 100 лет назад, логика сделки остается понятной и сегодня. Рынки ищут точки соприкосновения, когда есть взаимная выгода. И именно такие истории показывают, как торговля становится мостом между странами даже в самые нестабильные времена.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Международные инвесторы продолжают активно вкладывать средства в золото уже седьмую неделю подряд, показывают данные Emerging Portfolio Fund Research. По данным «Коммерсанта», за прошедшую неделю в золотые фонды поступило 3,8 миллиарда долларов. С начала июля общий приток средств достиг 15 миллиардов, при этом почти 11 из них были вложены с августа. Все эти вливания позволили фондам частично компенсировать убытки, понесенные за предыдущие 4 месяца. В результате цена на золото впервые с мая превысила 4600 долларов за тройскую унцию. Эксперты объясняют рост ожиданиями сохранения процентной ставки Федеральной резервной системы на прежнем уровне после сентябрьского заседания, а также резким увеличением госдолга и бюджетного дефицита Америки.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России планируется ввести единый государственный стандарт для электронных дорожных знаков и информационных табло, который ужесточит требования к их работе и внешнему виду, сообщает «Коммерсант». Проект документа, разработанный в Российском дорожно-научно-исследовательском институте, объединит разрозненные правила и должен повысить безопасность движения. Ключевые нововведения касаются улучшения восприятия информации водителями. Согласно проекту, будет запрещено выводить на табло анимированные изображения и мерцающие символы, которые могут отвлекать или затруднять чтение. Кроме того, экраны не должны перекрываться деревьями, опорами освещения или наружной рекламой. Для повышения эффективности работы устройств вводится требование об автоматической регулировке яркости в зависимости от времени суток, чтобы избежать ослепления ночью и обеспечить видимость днем. Россияне в случае поступления денежного перевода от неизвестного должны связаться с банком. Самому возвращать их не стоит, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники могут специально присылать гражданам уведомления о переводе и просить через поддельную ссылку убедиться в этом. Если это сделать, то к ним могут попасть данные человека для входа в его мобильный банк и хищения денег. При переводе денег на счет или при сообщении об этом от неизвестного ведомство рекомендует сразу обратиться в банк и убедиться, что деньги действительно зачислены. Сотрудники банка должны также установить источник перевода. Самостоятельно возвращать поступившие деньги не стоит. Эту операцию нужно делать только через банк, чтобы исключить передачу персональных данных. И в завершении выпуска: в российских школах с 1 сентября изменится звонок на урок. Об этом сообщило Минпросвещение на своем сайте. Это связано с проектом «Мелодии вместо звонков», который был запущен в ноябре 2024 года. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов, говорится в сообщении. В течение сентября в учебных заведениях прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два-четыре» в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Для первоклассников будет звучать «Первоклашка», завершит сентябрьскую подборку песня «Чему учат в школе». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

Личный коуч. Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника, бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающим пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду без карты, без поддержки и без четкого понимания цели. И ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель и самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни. Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, к которому можно обратиться. Это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы, и это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной потребности любого человека в новой среде. Потребность в ясности. Представьте, вы говорите сотруднику: «Ну ты работай, вливайся, а там посмотрим». Что он слышит на самом деле? Он слышит так: «Я сам не знаю, что от тебя хочу. У меня нет для тебя четкого какого-то плана. Твой успех – твоя проблема». Это реально ведь пугает. Человек без четкой цели похож на лодку без пункта назначения. Он может активно работать, махать веслами, но он плывет просто в никуда. И очень скоро у него кончится мотивация, потому что он не понимает, услышан он или нет. Он не может измерить свой прогресс. Посмотрите на это с 2 сторон. С вашей стороны, как лидера, ставить четкие измеримые цели на старте – это работа. Нужно подумать, декомпозировать задачи, гораздо проще сказать «разбирайся». Но со стороны сотрудника получить в первый месяц конкретный KPI – это как получить карту и компас. Например, за первую неделю освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все, туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу.

0: Богу, я все правильно делаю. А может, я уже где-то накосячил? Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. Мне все равно, как ты там справляешься. Многие руководители боятся давать обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например: «Смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше». Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, пятый решающий элемент системы – точка сверки. Честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал, соответствует ли он культуре, выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности. Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока, не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения. Честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Чувство сыновьего долга или долга брата часто толкает людей на такие мысли. Это иррациональные мысли. В этих мыслях ты как бы ставишь себя в доминативную позицию относительно твоего брата. Вот ты, мол, можешь, и ты, мол, знаешь, как вот надо, а он, мол, не знает. Долгое и длительное пребывание в подобных отношениях полностью меняет отношения в семье и ведет к необратимым последствиям иждивенчества. В результате можно обратить внимание на огромное количество семей, где есть такой патриарх, вот, бизнесмен, предприниматель, неважно, там, человек с большими доходами, который вот там раздает по копеечке всем представителям этого большого родового племени. Так люди жили издревле, но это не очень-то современный способ проживания. Почему? Да потому что каждый, кому патриарх или вот этот вот сильный дает копеечку, он как бы становится в неком смысле заложником пребывания вот в этом круге. Он не может пойти своей дорогой. Он будет пожизненно выполнять установки, которые говорит вот этот сильный человек. Он приучен выполнять их. Я помогал не раз. Собственно говоря, все мои вот эти мысли или убеждения, которые я сейчас излагаю, они же не теоретические, они сложились. Я не могу ничего с собой сделать, я помогаю иногда даже там, где не следовало бы помогать. Но когда я был моложе, я не знал об этом. Помогал, и каждый раз потом, по прошествии какого-то времени, когда человек, которому я помогал, говорил мне: «Ты плохо мне помог, мог бы помочь лучше», я испытывал сложные чувства, я не понимал, что происходит. Это потом, много лет спустя, я осознал, что таким образом этот человек, которым я как бы помогал, он выражает мне всю злость того, что я сделал его еще более уязвимым. Но при этом, конечно, существуют мои воспитательные, что ли, устои. Родственникам надо помогать, поэтому я продолжаю это делать. Каждый раз знаем, что кончится это тем, что родственники с большой вероятностью придут и скажут: «Ты плохо помогал». Я помогаю таким людям, но помогаю так, как я считаю нужным им помогать. То, как они просят сделать, дать денег, это, грубо говоря, облегчить их состояние, чтобы удлинить их страдания, которые им не нравится страдать. Я, как правило, в этом моменте им предлагаю другой сценарий – прекратить страдания, которые им не нравятся, и отправиться в другие страдания, которые принесут им то, что им будет нравиться. Ну, например, если у человека работа, которая не несет ему желаемое количество денег, я предложу ему сменить работу или прийти к начальнику, попросить повышение, или… Ну, то есть вот такой вот арсенал. Я ни в коем случае не дам ему денег дожить до, как это называется, до получки. Так помогать вредно. Я ищу формы помощи, которые на единицу моих ресурсов принесут в 100 раз больше результата. И я выбрал такую форму, что каждого сильного, кому я помогаю, я делаю в 10 раз сильнее, но при условии, что он берет вокруг себя 100 людей и начинает им помогать. То есть я избрал такую форму помощи, которая мультиплицирует мою энергию, мои возможности и запускает как бы такую фрактальную сеть помогателей. Таким образом, сеть людей, сеть сильных людей, которых я приглашаю быть рядом со мной и стать помогателями, и развить свои хабы помощи, да, это гигантская сеть, которая поможет сотням тысяч людей. Есть люди с очень редкими или там болезнями, которых, ну, нет у них денег самим на лечение. Есть такие моменты. Там я даю денег. Я не могу ничего поделать со своей человеческой природой, когда мне больно. Хотя я понимаю всю вот это вот все состояние, что в мире очень много больных людей. И таким образом никто из нас не может сделать существенный вклад в излечение всех людей. Конечно, путь в том, чтобы сделать так, чтобы у нас в целом было другое здоровье, как у людей, и мы меньше болели. Это приведет к тому, что миллионы людей не заболеют. Над этим я неустанно работаю. Дающие люди они попадают иногда на этот наркотик, и они хотят давать дальше и дальше, потому что в этом состоянии они такие властелины, доминаторы. Это полное отвлечение от всех проблем, это полное чувственное проживание себя как богом. Платой за это является то, что человек делает несчастным огромное количество людей. Но что до этого человеку, который ощущает счастье? Он же этого, как правило, не видит. Он не видит, как дальше ухудшается жизнь человека, которому он дал деньги. Он живет фотографией своей памяти, когда он видел, что в момент, когда он передавал деньги, люди плакали, люди благодарили, а он чувствовал себя как властелин мира. И это он помнит. Это эмоциональное проживание селится в человеке. Человек хочет его усиливать. Это наркотик. Так жизнь устроена. Очень интересно, что люди в основном живут в некой идеологических парадигмах, которые они где-то почерпнули, приняли, или когда-то они в них откликнулись, отрезонировали. И люди даже не знают о других системах. Например, система «я доминатор, я помогаю кому-то», она приносит человеку вот это ощущение кайфа, счастья и так далее. Но дело в том, что кайф этот не очень-то и масштабный. Более того, когда он каждый раз примерно один и тот же по характеристикам, он, в общем-то, надоедает. Поэтому в этом смысле я не хотел бы, чтобы мои слова кем-то были оттрактованы, что вот какой он этот благодетель плохой. Нет, он не плохой, он очень хороший. Более того, создание благ само по себе – это очень по-человечески. Создание благ, доступных каждому. Когда есть человек, который делает благо другому человеку, это доминирующая позиция по отношению к этому человеку. Не очень хорошо, даже вредно. А когда есть человек, который переносит свою энергию, фокус на создание общественных благ, доступных каждому, это высшее человеческое откровение. Все, для чего мы живем на этом свете, чтобы увеличивать качество своей жизни. А все качество нашей жизни зависит от того, что мы сделаем своими руками. Те люди, которые придумали такую игру, что есть сильные и слабые, их надо простить и выгнать. Нет слабых людей и нет сильных. Нет. Есть люди, которые могут быть любыми, такими, которыми себя назначат. Вот, поэтому есть разные мировоззренческие установки. Моя близкая мне мировоззренческая установка, что, слушай, все люди сильные. Просто некоторые забыли об этом. Некоторых лишили возможности ощущать свою силу из-за воспитания. И все, что нам нужно, как людям, восстановить возможность людям чувствовать себя сильными. И они своими руками все могут сделать. Восстановить активную, сильную позицию проживания можно только одним способом, оказавшись среди не безразличных к тебе людей. Мировоззренческая позиция людей, которые тебя окружают, в общем-то, определяет всего тебя. Находясь рядом с людьми, у которых есть выгодная для тебя мировоззренческая позиция, вот эта выгодная мировоззренческая позиция в тебя проникает, как диффузия, как смешивающаяся жидкость. Удивительно. Вот это и есть магия и волшебство высшего человеческого откровения. Кто знает об этом, кто поставил это себе на службу, у того жизнь идет на лад.
0: Мысли вслух.

0: Сегодня дерево ассоциируется с природой, а когда-то из него делали деньги. А в некоторых странах запускали деревянные денежные знаки из-за нехватки металла. Получается, выражение «деньги не растут на деревьях» однажды почти перестало работать.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Узбекистане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: По состоянию на этот день в Дагестане один населенный пункт остается без транспортного сообщения. Это село Талцух в Тлеротинском районе, где из-за размыва моста прервалась связь с внешним миром. В Гергебельском районе также наблюдаются проблемы с транспортной доступностью. Красный мост закрыт на ремонтные работы. В результате временно ограничено сообщение с Хунзавским, Шамильским и Тлеротинским районами. Продавцы на Озон, оформившие страховые полисы от «Ингострах», которые покрывают риски повреждений от атак беспилотников, смогут получить компенсации за утраченные или испорченные товары. В компании пояснили, что выплаты будут рассчитываться по формуле, указанной в условиях страховой программы. Издательство «Просвещение» уменьшило стоимость учебников по русскому языку, истории и биологии. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службе. Снижение в некоторых случаях достигло 80%. Ранее ФАС обязала издательство установить экономически обоснованные отпускные цены на определенные учебники. Европарламент пока не может вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает Евроэктив. Отмечается, что основной проблемой остается позиция Бельгии, которая не готова самостоятельно взять на себя финансовые риски, связанные с предложением. По данным «Известий», бизнесмены все чаще сталкиваются с неправомерной блокировкой своих банковских счетов со стороны налоговой службы. Согласно статистике, в этом году количество подобных жалоб возросло на 15%. Эксперты связывают увеличение числа обращений с автоматизацией контрольных функций ФНС, которая происходит на фоне многочисленных изменений в правилах налоговой отчетности. В твороге торговой марки «Село Зеленое» обнаружили опасный мясной клей. Запрещенный фермент может вызывать аллергические реакции, серьезные нарушения работы кишечника и даже онкологические заболевания. Роспотребнадзор направил компании предупреждение, а сам продукт был признан потенциально небезопасным для потребления. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишет, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каракюре. Аул расположен в 8 километрах к востоку от Усухчая. Новая Каракюре и Усухчай – ближайшие сельские населенные пункты. Основателем Каракюре считается три крупных родственных объединения сихилы – Югулар, Пугуцар и Тваркар. Эти сихилы, в свою очередь, делились на тухумы, и в каждой из них входило от 10 до 15 тухумов. Каракюре – одно из древнейших селений Лезгистана. Предки каракюринцев происходили от армян и исповедовали христианство. Жили они в 5 населенных пунктах – Армут-Куза, Яркуль, Чуфюр, Старалайхев и Каракюре. После прихода арабов и утверждения ислама, каракюринский владетель Разибек велел жителям указанных населенных пунктов перебраться в Каракюре, а брошенные 4 населенных пункта разрушить. Выдающимся историческим памятником селения является знаменитая Каракюринская мечеть, которая была построена Абу-Муслимом примерно в X веке. Правителем в селе тогда был сын Абу-Муслима Мехтер Санджаба. Все стены мечети полностью заняты стуковым панно, которое сверху завершается куфической надписью религиозного содержания. Изучение этих надписей дало возможность утверждать, что эти куфические буквы относятся к переходному периоду и характерны для надписей Средней Азии примерно XI века. В 1888 году в селе Каракюре впервые была открыта светская школа. Называли ее тогда одноклассным начальным общественным училищем, и функционировала она в помещении сельской мечети. А в 1910 году она была преобразована в двухгодичную школу. Число учащихся увеличилось до 127 человек. Вместо одного в школе стало теперь 3 учителя. По инициативе знатных людей села через 5 лет ауле было открыто высшее начальное училище, в котором учились в основном дети богачей. Известно, что в мае 2013 года России были переданы Азербайджану урочище Ялах, принадлежащее селу Каракюре площадью 1500 гектаров и участок сенокосных угодий села, район 3 ручьев, площадью 110 гектаров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: У одного бая было трое дочерей и ни одного сына. Бай страдал. Дочь не сын, козлятина не мясо, осел не транспорт, чай не еда, приговаривал он. Дочери выросли, вышли замуж и покинули отчий дом. Бай со своей старухой остались одни. В один год случился страшный джуд, стихийное бедствие. И вся скотина бая, не выдержав голодной зимы, погибла. Совсем оставшись без средств к существованию, бай выехал к своим дочерям. Дочери его, посоветовавшись, решили помочь отцу кто чем может. Какой из них бы он ни приехал, его дочери с зятьями сначала кормили мясом, поили чаем, потом давали сотню баранов, десяток другой коров и лошадей и провожали с почетом домой. Бай, возвращаясь домой, приговаривал: «Дочь, как сын, если отца не забывает. Козлятина вкусна, если достаточно жирна. Осел хороший транспорт, если дорога удалась. Чай приятно пить, если на душе легко». Так бай благодарил Всевышнего за то, что он послал ему дочерей.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104.8. Новости страны и мира. О главном.
6: Торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом журналистам РИА Новости рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, власти разработали и направили в регион рекомендации, как следует провести 1 сентября в образовательных учреждениях. Утро в каждой школе начнется традиционно. Ребята вынесут и поднимут государственный флаг, исполнят государственный гимн. А после торжественной линейки, поздравлений и напутствий педагогов во всех классах пройдет первое занятие цикла «Разговоры о важном», сообщил чиновник. Он уточнил, что занятие будет посвящено таким темам, как «Единение народов России» и «Сохранение исторической памяти». Осенью сотрудникам стоит просить повысить зарплату на 12-15%, если они хотят компенсировать рост повседневных расходов. Для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%. Об этом газете «Ру» рассказал управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев. Массовая индексация зарплат осенью составит лишь 6-10%. При дорогих кредитах компании стараются сдерживать расходы на фонд оплаты труда, поэтому повышение на 20% получат далеко не все работники. Чтобы увеличить шансы на прибавку, нужно подкрепить просьбу конкретными результатами – ростом продаж, числа клиентов или объема выполненных задач. Дополнительными аргументами станут актуальные вакансии с зарплатной вилкой по аналогичной должности и готовность расширить зону ответственности, отметил эксперт. И в завершении выпуска аналитики выяснили, какие фразы россияне чаще всего используют в прощальных письмах при увольнении. Лидерство за благодарственными конструкциями, спасибо за опыт, ценю полученные навыки, было ценно работать в этой команде, они фигурируют в 37% всех писем. На втором месте с 31% формулировки о развитии, новый этап, новый вызов, пора двигаться дальше. Третье место 24% занимает упоминание семьи и личных приоритетов. Хочу больше времени проводить с семьей, семейные обстоятельства. Оставшиеся 8% – нейтральные формулировки, указания на предложения от других компаний или полное отсутствие объяснений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий антиэйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В июле этого года импорт арбузов из Грузии в Россию достиг рекордного уровня за всю историю двухсторонней торговли. По данным грузинской таможни, общая стоимость поставок составила более 766 тысяч долларов, пишет РИА Новости. Отмечается, что показатель более чем в два раза превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года. Российский рынок продолжает оставаться основным направлением для экспорта продукции. В июле на него пришлось 72% всех зарубежных поставок. Кроме России, грузинские арбузы также отправлялись в Армению и Белоруссию – 25% и 3% соответственно.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
2: Здесь

0: Кикуни, есть много вкусного, взгляни! Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
1: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
2: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
5: Диалог FM. Это этикет.
6: Разговоры по громкой связи при посторонних – не самая удачная затея. Этикет рекомендует при переключении динамика предупреждать об этом собеседника, а после представить всех участников разговора друг другу.
5: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: К концу 2026 года стоимость заемных средств для населения существенно изменится, однако динамика будет неравномерной. Инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова в беседе с газетой «РУС» прогнозировала следующие ставки. Потребительские кредиты обойдутся в 27-30%, рыночные автокредиты в 17-19%, ипотека на рыночных условиях в 15-17%, а по кредитным картам вне льготного периода плата составит примерно от 32 до 40%. По сравнению с текущими условиями, это означает снижение стоимости заимствований примерно на 3-5 процентных пунктов для потреб кредитов и автокредитов, на 2-3,5 процентных пункта для ипотеки и на 3-5 процентных пункта для кредитных карт.
0: Деньги дороги, как память.
1: Уже в 2026 году российские потребители могут столкнуться с подорожанием товаров китайского производства, несмотря на то, что сами заводы-изготовители не планируют повышать отпускные цены. Основатель группы компаний Marshall, эксперт по логистике и цифровизации транспорта Михаил Белоусов в интервью уточнил, что главным драйвером инфляции станет существенное удорожание логистики, таможенного оформления и сопутствующих банковских процедур. Эксперт пояснил, что импортеры вынуждены закладывать в конечную стоимость продукции возросшие издержки, вызванные ужесточением правил международных расчетов, более пристальным вниманием банков к подтверждающим документам и общим усложнением глобальных цепочек поставок.
0: Закрома Родины.
1: С 1 сентября в магазинах крупных российских торговых сетей появится возможность оплачивать покупки с помощью универсального QR-кода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала финансовый советник Мария Ермилова, сообщает агентство Data.ru. По ее словам, это связано со вступлением в силу нового закона, который обязывает все банки внедрить данную технологию, хотя подключение конкретных магазинов будет происходить постепенно. Ермилова пояснила, что единый QR-код представляет собой общее платежное окно, позволяющее выбирать между системой быстрых платежей, банковскими сервисами или рассрочкой, а в перспективе цифровым рублем. Это нововведение существенно упростит расчеты без использования пластиковых карт как для клиентов, так и для бизнеса, избавив от необходимости разбираться в множестве разных кодов на кассе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. А если решить ее нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно. Джейсон Стэтхэм. Какое качество в мужчине ценится больше всего? Я отвечу. Ничто так не красит мужчину, как его невозмутимость. Люди с большим жизненным опытом поймут меня. Уважение связано с хладнокровием и пофигизмом. Пофигизмом в отношении неизбежного и неподвластного. Стоицизм учит тому, что счастье без внутреннего покоя обрести невозможно. Одним словом, суетиться без причины – это проявление слабости характера и незрелости ума. Итак, шаг первый. Делай меньше, получай больше. Цель плюс дисциплина равно 100% результат. Я заметил, что люди делают триллион вещей, в которых нет необходимости. Делать меньше означает делать все самое необходимое, и это выльется в экспоненциальный рост твоего процесса. Просто спрашиваю себя каждый раз, необходимо ли это? Думаю, что у тебя есть тот самый друг, который вечно причитает, что ему не хватает времени, но вот только прогресса в его жизни вообще не видно. Ведь проблема в том, что ему не хватает фокуса. Поэтому убери из своей жизни все отвлекающие факторы и сосредоточься на процессе. Кайфуй от него, и тогда все обязательно сложится. На Западе есть поговорка «Hard work pays off» – упорный труд хорошо окупается. Но я бы изменил ее в другую сторону. Бесполезный труд никогда не оплачивается. Ведь истина в следующем. По-настоящему большие деньги получают не те, кто работает много, а тот, кто работает с умом. Запомни это. Шаг второй. Убей беспокойство изнутри. Страх, стыд, стеснение – эти эмоции отравляют твой разум, при этом не давая сосредоточиться на своем деле. Никогда не размышляй эмоциями. Думай на холодную голову. Этот совет ты слышал тысячу раз, но так и не решился прислушаться его. Ты сам понимаешь, что если дать контроль эмоциям, то ты становишься марионеткой в чужих руках. Но запомни, спокойствие – это не отсутствие страха, а возможность действовать вопреки ему. В любой ситуации мысли логически. Жизнь – это шахматы, и чтобы победить, тебе придется думать наперед. Задумайся над этим. Даю совет, который ты можешь применить уже сегодня. Думай о ситуации так, будто прошло уже полгода сегодняшнего дня. Согласись, в прошлом были моменты и похуже, в которые ты, возможно, даже думал, что все уже кончено, жизнь не будет прежней. Но нет, ты до сих пор здесь и до сих пор на коне. Ведь правда в том, что каждая ситуация одинаково незначительна. Через пару месяцев, а иногда и дней или часов, она не будет значить уже ничего. Третий шаг. Обрети жизненную позицию и не навязывай ее никому. Тебе нужно четко осознать свои жизненные принципы и никогда не предавать их. В любой стрессовой ситуации, когда на тебя оказывают давление, просто вспоминай о своем видении жизни. Поверь, это поможет тебе оставаться верным своему мышлению и не париться насчет чужих точек зрения. Вспомним самого харизматичного лидера из кинокультуры, царя Леонида. Вспомни, как он ставит себя, будь то перед ним друг, либо враг. Секрет, который я раскрыл его в том, что у него есть четкое видение будущего мира, идеалы, которые он никогда не предаст. Именно это заставляет как соратников, так и противников проникаться к нему уважением. Если ты хочешь по-настоящему стать непоколебимым, то у тебя есть чему у него поучиться.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Если кто-то пригласил вас на ужин, то вам непременно захочется отблагодарить этого человека и угостить его в следующий раз. В ответ на чью-то помощь вы тоже хотите помочь. А в ответ на подарок вам также хочется сделать человеку приятный сюрприз. Принцип взаимности побуждает нас возвращать долги. Когда официантка вкладывала в счет мятную конфетку, посетители оставляли на 3% больше чаевых. Если она вкладывала 2 конфетки, то размер чаевых повышался до 14%. Но это еще не все. Если она приносила счет с одной конфеткой, а потом вдруг оборачивалась и говорила: «Вы мне особенно понравились, поэтому вот вам еще одна конфетка», размер чаевых составлял в среднем на 20% больше. Покупатели чувствовали себя особенными и хотели отплатить официантке тем же, поэтому оставляли высокие чаевые. На самом деле принцип взаимности заложен в наших генах, и нам просто необходимо отплатить другому человеку. Услуга за услугу. Иногда мы получаем гораздо больше, чем отдаем. В ответ на комплимент или небольшой подарок благодарность возвращается с тройной отдачей. Принцип взаимности состоит из трех ключевых элементов. Первый. Получатель должен быть действительно заинтересован в подарке или услуге. Часто компании раздают покупателям подарки с брендовым логотипом и названием организации. Такие мелочи приятны, но не произведут особого впечатления. Ручка с гравировкой компании вряд ли произведет большое впечатление. Другое дело, если ручка будет именная. Она обретает новую ценность, и обладатель будет беречь ее, показывать другим и вспоминать компанию добрым словом. Понимаете? Но ведь если говорить об организации, то изготовить индивидуальные подарки для сотни, тысячи покупателей будет весьма затруднительно. В этом случае можно сделать персональные подарки самым значимым клиентам. Составьте список VIP-покупателей. Для авиакомпаний — это пассажиры бизнес-класса, для ресторанов — постоянные посетители, для отелей — постояльцы самых дорогих номеров. Окажите VIP-обслуживание вашим VIP-клиентам. Подготовьте для них приятные сюрпризы. Наверняка таких клиентов немного, однако они приносят большую прибыль. Второй элемент. Пусть ваш презент будет неожиданным. Например, посетители ресторана не ожидали получить от официантки комплимент и вторую конфетку. Третий элемент. Подарок должен быть значимым для получателя. Допустим, ваш клиент всегда оплачивает счета с опозданием. Со следующим счетом постарайтесь приложить какой-нибудь небольшой, но значимый подарок. Может, клиент увлекается искусством, тогда отправьте ему соответствующий сувенир, не обязательно дорогой. Принцип взаимности очень помогает в развитии бизнеса. На начальных этапах, неважно, в какой сфере вы работаете, вам потребуется помощь опытных специалистов. Однако, когда человек уже поднаторел и добился успеха, до него трудно достучаться. Да из чего бы вообще помогать новичку? Чтобы создавать себе конкуренцию? Попробуйте составить список 10 подходящих специалистов. Возможно, кто-то из них согласится вам помочь по доброте душевной, но в большинстве случаев это так не работает. Особенно если у человека выше статус, выше доход, а с ними репутация и аудитория. Как же достучаться до такого человека? Здесь поможет принцип взаимности. Во-первых, подумайте, как вы можете помочь этому человеку. Как мы уже знаем, за услугу свойственно платить услугой. Поэтому, глядя на список, не спрашивайте себя, кто из этих людей сможет помочь вам. Спрашивайте, кому из них можете помочь вы. Что вы можете сделать, чтобы человек захотел вас отблагодарить? Попробуйте определить слабые места и подумать, какую помощь вы можете предложить. Если попадете в точку, то шансы на то, что принцип взаимности сработает, очень высоки.
0: Личный коуч.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кировском районе Махачкалы некоторые улицы остались без водоснабжения. Это связано с проведением аварийных работ на магистральном водопроводе по улице Харьковская, 65. По завершении работ, которые планируется закончить к 16 часам, водоснабжение будет восстановлено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о новой мобилизации в России, назвав их информационными утками. По его словам, такие сообщения распространяются украинскими властями и западными средствами массовой информации. Росинфомониторинг с 1 сентября начнет получать всю информацию о переводах, совершенных россиянами. Ведомству предоставят доступ к данным системы быстрых платежей, платежной системы МИР и операций, связанных с единым QR-кодом. Отмечается, что меры предпринимаются для противодействия отмыванию денег. Средний размер пенсии неработающих граждан России в июле составил почти 26 тысяч рублей, согласно данным соцфонда. Отмечается, что наибольший средний уровень пенсии среди неработающих пенсионеров отмечен в Чукотском автономном округе, где он составляет 43 965 рублей. При этом наименьший уровень отмечен в Дагестане – 19 256 рублей. Согласно данным исследования, 40% россиян планируют потратить на букет к 1 сентября от 1 до 3 тысяч рублей, об этом пишет ТАСС. Еще 31% готов купить цветы на сумму до 1000 рублей, а 25% собираются выделить на это от 3 до 5 тысяч рублей. Сотрудники, активно делящиеся мемами в рабочих чатах, демонстрируют самую низкую продуктивность. Исследование, проведенное аналитиками компании «Стахановец», показало, что работники, отправляющие более 5 нерабочих сообщений ежедневно, на 27% менее эффективны по сравнению с коллегами. Отмечается, что стремление делиться мемами возникает у сотрудников, когда они начинают отставать в выполнении задач и теряют концентрацию. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева вернулась в топ-5 рейтинга ВТА за счет очков, заработанных за выход в четвертый круг тысячника в Цинциннати. Для 19-летней россиянки это повторение ее лучшего результата в карьере. Тем временем Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинул топ-20 рейтинга ATP, опустившись сразу на 6 позиций на 24 место. Он проиграл в третьем круге мастерса в Цинциннати и не смог защитить прошлогодние очки. Футболисты Калининградской «Балтики» ушли от домашнего поражения в заключительном матче 5-го тура РПЛ против казанского «Рубина», сведя встречу к ничьей 1-1 в компенсированное время. Гости открыли счет уже на 8-й минуте. Балтийцы долго не могли распечатать ворота соперника и сделали это лишь на 64-й минуте, когда Чинон Саафор головой отправил мяч в сетку. Однако арбитр Алексей Сухой отменил взятие ворот из-за офсайда в моменте перед голом. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев бурно отреагировал на это решение. Он повернулся к трибунам, начал выкрикивать что-то в адрес фанатов и показывать в их сторону неприличные жесты. За эти действия наставник балтийцев получил желтую карточку. В концовке встречи калининградцам все же удалось уйти от поражения. На 4-й компенсированной минуте они сравняли счет. «Балтика» поднялась на 6-е место в турнирной таблице, тогда как «Рубин» идет 8-м. Лидирует в чемпионате по-прежнему Краснодар, а его ближайший преследователь, московский «Спартак», отстает всего на 3 очка. Топ-3 замыкают футболисты ЦСКА. Кстати, основной полузащитник красно-белых Руслан Литвинов пропустит около месяца из-за повреждения внутренней боковой связки коленного сустава, сообщила пресс-служба команды. Травму 25-летний футболист получил в победном матче 5-го тура против «Зенита» после столкновения с игроком петербуржцев Густавом Антуаном. Литвинов не смог самостоятельно покинуть поле, его заменили на 57-й минуте, а после игры посадили в кресло-каталку. В клубе отметили, что футболист избежал более серьезной травмы. Подозрения на разрыв крестообразных связок не подтвердились. Столичное дерби между хоккеистами ЦСКА и московского «Динамо» в товарищеском матче завершилось победой армейцев 4-3. Хэт-трик в составе ЦСКА оформил нападающий Прохор Полтапов. В другом контрольном матче московский «Спартак» на своем льду уступил китайскому клубу «Шанхай Дрэгонс» 1-2. Уже скоро все эти команды вновь встретятся на льду в новом розыгрыше Кубка мэра Москвы вместе с минским «Динамо», «Акбарсом», нижегородским «Торпедо» и «Автомобилистом». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Политика банков в области розничного кредитования не смягчилась, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка. Финансовые учреждения продолжают отклонять 3 из 4 заявок на кредиты. Руководитель отдела юрсопровождения компании «Космовиза.ком» Элина Бакаева поделилась рекомендациями по получению кредита на выгодных условиях в такой ситуации. Эксперт отметила, что в данный момент кредиты одобряются в основном на условиях, которые хуже среднерыночных. Банки учитывают высокие риски возможного дефолта заемщика при формировании условий кредитования. Системно значимые банки не готовы предоставлять кредиты клиентам с низким кредитным рейтингом на стандартных рыночных условиях. Риски дефолта отражаются в итоговой процентной ставке, подчеркнула юрист. Бакаева посоветовала россиянам контролировать свою долговую нагрузку, не превышая 50% от дохода. Также не рекомендуется оформлять несколько банковских карт одновременно, так как это может негативно сказаться на личном бюджете и повлиять на оценку заемщика банка. Кроме этого, важно регулярно проверять кредитную историю, чтобы своевременно выявлять и исправлять неточности.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 25 августа 1973 год. В этот день был сделан первый снимок с помощью томографа. На первый взгляд, это событие из мира науки и медицины, но для экономики оно оказалось поворотным. Из одной научной разработки выросла целая индустрия с миллиардными оборотами. Сначала появилась компьютерная томография, затем магнитно-резонансная, а вслед за аппаратами рынок программного обеспечения для обработки снимков, облачных архивов, телемедицинских сервисов и искусственный интеллект алгоритмов для распознания патологии. Важно понимать, деньги здесь зарабатывают не только на самих томографах. Крупные игроки получают основную выручку на обслуживании, обновлениях и аналитике данных. Еще один урок для бизнеса. Прорывные технологии сначала кажутся узкоспециализированными и дорогими, но именно они формируют новые рынки. Томография начиналась как редкий инструмент для точных исследований, а сегодня это стандарт диагностики и огромная цепочка поставок от производителей детекторов до разработчиков нейросетей.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров
1: и Фарух Абдурахманов.
0: Мы приглашаем вас в среду в 18:05 на программу «Территория сделки».
1: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
0: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
1: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
0: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18:05 на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
5: В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе России обязательность работодателя выплачивать 13-ю зарплату всем работникам государственных и муниципальных учреждений. Об этом ТАСС сообщил политик Сергей Миронов. Законопроект предлагает дополнить статью 144 Трудового кодекса новым подпунктом, согласно которому для работников государственных и муниципальных учреждений устанавливается ежегодная дополнительная выплата в фиксированном размере или в размере, определяемом в процентном отношении к заработной плате, но не менее одного среднемесячного заработка за прошлый год. Миронов пояснил, что, по сути, речь идет о выплате 13-й зарплаты. Действующая редакция Трудового кодекса содержит упоминание о таком поощрении, но оно не является обязательным, и это нужно исправить. В Госдуму поступил законопроект, который предлагает обязательную маркировку созданных искусственным интеллектом информационных материалов. Об этом сообщает «Российская газета». Согласно законопроекту, формат, содержание и порядок размещения обязательной маркировки будет устанавливать правительство. По словам экспертов, сама идея маркировки ИИ-контента является закономерной и ожидаемой, но при этом ее эффективность будет зависеть не от количества параметров модели, а от конкретного механизма исполнения. В частности, важно определить, какой контент подлежит маркировке – полностью сгенерированный или также отредактированный с помощью ИИ. Кроме того, следует разграничить ответственность разработчика модели, владельца сервиса и пользователя, который публикует результат. И в завершении выпуска в Иркутске привлекли к административной ответственности водителя автомобиля и пассажира, который ехал на крыше автомобиля в костюме Человека-паука, сообщает в телеграм-канале региональное управление МВД. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 21 августа в Свердловском округе города. Нарушителей заметил патруль госавтоинспекции, водителя привлекли за перевозку людей вне оборудованных для этого мест, его должны были оштрафовать на 1000 рублей, пассажира на крыше тоже наказали. Как пишет местный портал, молодые люди – фанаты супергероя и собирались на премьеру фильма «Человек-паук. Новый день». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: У моего народа даргинцы богатый запас пословиц. Даргинские пословицы, как и русские, делятся на различные группы. О родине, о семье, о труде, о смелости, о честности и о дружбе. Пословицы интернациональны. Несмотря на различия характеров, традиций, обычаев и даже географии проживания русского и даргинского народа, в пословицах общий смысл. Халмагдеш арцлис асес вирар. Дружбу за деньги не купишь. Халмагдеш арцлис асес вирар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Теперь, значит, берем большую, значит, судьбоносную сделку. Вот, вот этот вот паблик ВКонтакте, насколько я понимаю, там была сделка.
4: Написал ему, да.
3: Да, там была какая-то сделка. Типа, давай куплю за сколько-то.
4: Да, и это все создал 20-летний студент. Его зовут Саша Павлов.
3: Ага.
4: Вот. Я ему написал, давай мы у тебя этот паблик выкупим и потом сделаем из него мобильное приложение. Он сам не... айтишник, он бы сам это сделать не смог. И уже тогда начали запускаться какие-то похожие мобильные приложения, которые еще из его вот этого паблика высасывали данные. И был риск, что вообще сейчас кто-то это все перехватит. Так что он согласился, мы у него этот паблик выкупили за 10 тысяч долларов. Вот.
3: 10 тысяч долларов? 10 тысяч Судьбоносная долларов. Сделка.
4: Да.
3: Ну, отлично. Он доволен этой сделкой?
4: Я думаю, да. Потому что потом я его через полгода случайно увидел, ага. И он тогда уже университет закончил, начал работать монтажером систем видеонаблюдения. Я ему сказал, не твое дело, иди к нам.
3: Ага.
4: И он с тех пор с нами, сейчас он один из ключевых топов акционеров, и ну, надо сказать, что все у него отлично.
3: А,
4: мультимиллионер.
3: Он... Да. А, то есть он в компании?
4: Он в компании, да.
3: Круто. Вот это...
4: Я посчитал, что это не... Не его дело, вот то, что он делал, да?
3: Да.
4: Плюс я видел, что у него ну, явно есть способности, и еще это было бы ну, чисто по-человечески, мне кажется, справедливо.
3: Я, главное, говоришь, Саша Павлов, я думаю, мне кажется, где-то видел. Он в фильме же был, да?
4: Он в фильме был,
3: я
4: да.
3: Я думаю, откуда... Я читал да. имя, я думаю, откуда... Почему-то у меня в голове Саша Павлов, как будто вот только сейчас я это смотрел. А я, собственно, это только и смотрел да. недавно. Классно, ничего себе. Вот эта история, по сути, такая жизнеменяющая. Круто. А, значит, теперь мне хочется погрузиться как бы во всю вот эту вот... культуру и в то, как этот бизнес образовался, потому что, на самом деле, честно сказать, первый раз, когда я услышал про Endrive, это было не так давно, мне кажется, это было года, наверное, 2-3 назад, и я вообще не понял, как это произошло, что стартап из Якутска, у которого сейчас, насколько я понимаю, самый крупный рынок – это Латинская Америка, по-моему, Мексика номер один, да, номер один у вас, вы очень активно завоевали.

0: отвоевываете мир в разных вообще его точках. А, плюс я смотрел, например, что в Азии, да, там у вас огромное количество разных сервисов, там на мопедах, там и так далее. Для меня это абсолютно феноменально. Я не понимаю, как это произошло. И начнем все-таки мы вот с как раз с фундамента, который является, я так понимаю, в Эндрайве все-таки именно вот ключевым. Это как раз видение, ценности и то, с чего все отталкивается. Значит, первое. Построить большую компанию, большую международную компанию. Откуда вообще это появилось? Я понимаю, что там свобода, ни от кого не зависеть и так далее. Но когда ты большая компания, ты все равно от многих людей зависишь, и от многих других компаний, и от государств каждой страны, в которой ты работаешь, от регуляторики там и так далее. То есть как сформировалась вот эта вот ценность, как вот эта вот цель про то, чтобы сделать большую компанию и от никого, ни от кого не зависеть?
1: Ну, как я сказал, долго у нас было целью это в Якутии заложить основу сильного IT. И мы, кстати, вот там у нас в Якутске есть еще одна большая IT-компания, ну, точнее, до релокации. Да? Она работает в сфере Game Dev, да, называется Майтона. И мы как-то сели и думали, что нам сделать, чтобы поддержать якутский IT. И думали, там, может, фонд создать, там, какой-то акселератор, может, еще что-то в таком стиле, да. Но потом решили, что лучше всего, что мы станем сделать, это сами создать большие, очень успешные международные компании. И мы так и сделали. И это очень сильно всех в Якутске вдохновило. Вот 15-летние, 20-летние, 25-летние ребята, они увидели, что это абсолютно реалистично. Если, например, 2012 год в Якутске было там не больше 5 IT-стартапов, то к 2019 уже было свыше 100. Вот, это, ну, как бы бум просто, да? Вот. И для того, чтобы создать такую для 20-летних ребят в Якутске ролевую модель, это и нужно было создать эту большую компанию, это одно. И второе, если ты это делаешь, то ты, соответственно, и как компании, я сам лично получаем доступ к значительным ресурсам, не только финансовым, но и всем остальным, нетворкинг, там, интеллектуальные ресурсы и все остальное, и это можно тоже использовать для того, чтобы заложить основу для сильного IT и еще найти интеллектуальные ответы вот на эти большие вызовы. Это даже не потому, что как бы я такой большой патриот Якутии, да, это я всегда использовал тоже как некие смыслы. То есть если я оттуда, то, соответственно, мне для меня имеет значение, что там, да. И, соответственно, это надо использовать как некий источник смыслов и силы снова, да. И делая вот эти вещи, ты еще сам становишься счастливее. А вообще, как бы почти все мы хотим быть счастливее. Ну, то есть, если вот так сжать, то я создавал большую международную компанию, чтобы быть счастливее.
0: А это произошло, вот это желание построить большую компанию, оно появилось по хронологии позже, чем осознание вот этого смысла про то, что я развиватор?
1: Это случилось до этого. Это случилось после того, как я сказал, нам не дали создать IT-парк. И мы начали системно искать, что сделать.
0: Понял. Каким образом вообще все это получилось? Вот если сейчас, как бы, вначале широкими мазками хочется. Вот если сейчас заглянуть назад, значит, паблик, ну вот, значит, решение, окей, сделаем из этого приложение для такси и так далее. Вот все это было запущено там в Якутске, и это начало работать. И доросло до феноменальных масштабов. Компания стоит там больше миллиарда долларов, и то, я так понимаю, что это как бы старая оценка, там, 4 года назад уже, по-моему, да, или что-то такое.
1: 3 года назад,
0: да, была сделка, там, 1,3 миллиарда долларов, соответственно, да, по-моему, что-то в этом деле было.
1: Начале 21 года, да.
0: Да, начале 21 года. Сейчас, соответственно, там, скорее всего, там, в 2,5, я не знаю, в 3 раза, может быть, стоит еще больше.
1: Компания стала больше по доходам в 6 раз сейчас.
0: В 6 раз. Ну, учитывая оценка, рынки.
1: Оценка там, не в 6 раз.
0: Да, оценка там в 2-3 раза, скорее всего, выросла, да. То есть вот если попытаться широкими мазками, мы сейчас в детали тоже обязательно окунемся, но тем не менее, вот если спросят, и нужно за минуту ответить, как это вообще получилось? Почему это стало возможным, и почему компания из паблика ВКонтакте стала большой?
1: Это смыслы, во-первых, да. То есть то, что компания делает, это не ради денег. А здесь мы смогли найти вот сильную нематериалистическую платформу. И она нас всех сильно вдохновляет. Не всех, потому что компания, она уже несколько тысяч человек. Невозможно, чтобы она одинаково влияла на всех. Но значительную часть, и что немаловажно, лично меня. Номер два – это вектор на постоянное развитие. Вот то, что ты сказала, мы развиваторы. Это оказалось суперсильно. В жизни вообще стоит выяснить, кто ты такой. Я верю, что мы живем в какой-то сложной диетической, идет какой-то сложный диетический эксперимент. Кто-то сделал вот это все, да? И в чем цель, мы не знаем. Но будто бы это похоже на какую-то очень сложную компьютерную симуляцию. И, соответственно, у нас у всех есть какая-то роль. То есть кто-то воин, там, кто-то крестьянин и так далее. Многие вообще на эту тему не думают и не знают, кто они такие. Я специально этому уделил год и выяснил, кто я такой. Я развиватор, и потом вышло удачно, что это мы смогли распространить на всю нашу команду. Это подталкивает не только развивать то, что-то вовне, но и ты сам не можешь остановиться в своем личностном и профессиональном развитии. Это очень сильная штука. Потом мы долго были лишены доступа к внешним ресурсам, к любой внешней поддержки. Из-за этого нужно было делать все нестандартно, не как все. Ну, все это что значит? Это есть, как ты как-то пытаешься найти этот PMF, ты находишь деньги какие-то, да, внешние, пытаешься потом масштабировать. Для нас это не работало, потому что мы не имели доступа к внешним ресурсам, включая и деньги, и экспертизу. И надо было делать совершенно нестандартно. Я вообще всегда считал, что нужно всячески избегать стереотипов. Не делать, как все, нужно эти стереотипы ломать. Нужно не взять из того, что остальные накопили, и взять оттуда что-то, что именно к тебе подходит, но делать все не так, как все. И, соответственно, мы сделали ставку на то, чтобы стартовать. Делать старты с максимально высоким темпом, не пытаться в каждом отдельно взятом городе бороться за долю, не пытаться обеспечить идеальный сервис. Например, не делать так, чтобы обязательно надо было оплачивать с помощью карт. Да? Но всегда уделяя внимание, чтобы сервис был максимально безопасным. Да? И старты. То есть вот сделали старт, идем дальше. И мы всегда делали по вот нашей схеме, где люди сами устанавливают все условия сделок. Это сильно, на самом деле, нашу модель отличает. Небольшая деталь, но делает ее намного более свободной. Из-за этого люди начинали активно сами использовать, еще звали знакомых. У нас возникал сильный сарафан. И это до сих пор остается основной источник притока у нас новых клиентов. И делаем старт, взлетает или не взлетает, для нас не имеет значения, идем дальше, и как бы вот так вот за эти 11 лет мы сделали эту сеть. Где-то года два уже мы сдвигаем фокус с этих стартов на то, чтобы уделять внимание там, где мы уже есть, попытаться выяснять, как бы, что нам сделать, чтобы там увеличить долю, улучшаем все. Вот, и еще сейчас выходим в те сферы, где мы до сих пор не работали. Да? То есть это вне сферы такси. Вот такой был подход. Ну, если сжато, то, наверное, это внимание культуре и какая-то верно выбранная стратегия.
0: Угу. А немножечко вот по поводу бизнес-модели хочу разобраться. Значит, ключевое отличие с точки зрения такси, именно, да, если мы возьмем, оно заключается в том, что у компании, которая работает вот по модели Uber, там, значит, идея какая? Есть установленный прайс, который идет от головной компании в приложение, соответственно, человек на него соглашается, оплачивает, дальше компания забирает комиссию, часть идет, соответственно, водителю, и вот происходит сделка. Как я понимаю, у вас это работает следующим образом. Водитель, который с вами работает, покупает некий абонемент.
1: Нет.
0: У вас.
1: Нет.
0: Нет, не покупает абонемент.
1: Не так, да.
0: Сейчас, в чем ошибка? Просто я вот, как бы, насколько я понял, сейчас я договорю тогда, вы меня поправите, что у вас, как бы, он не платит вам комиссии с каждой поездки, это все идет
1: он
0: ему.
1: Он платит, да.
0: Вот, соответственно, а как бы, то есть там модель не в том, что как бы вы даете цену, и он закладывает комиссию, а что, я вот читал, что была модель, что он заплатил за условный абонемент, а дальше он уже все, что заработал, кладет себе в карман.
1: Не так.
0: Не так, так поправь меня, в чем модель?
1: Значит, как действуют остальные большие ride-hailing компании?
0: Так.
1: Они где-то стартуют, да, вот отдельно взятый город. Они выходят и делают так, чтобы держать как можно дольше, как можно ниже цены.
0: Угу.
1: Делают они за счет того, что заливают все дотациями.
0: Своими деньгами?
1: Да.
0: Да.
1: То есть водители выполняют очень дешевые заказы, но им еще дополнительно платит компания.
0: То есть компания условно работает в минус для того, чтобы долю рынка свою заполучить, да?
1: Даже не то, чтобы долю, а как бы постараться всех оттуда
0: задемпинговать,
1: выжечь.
0: Да, да, в общем, демпингует жестко рынок.
1: И потом она достигает там максимально монопольной ситуации, и тогда начинает постепенно снижать дотации и увеличивать цены. Также начинает поднимать свой take rate, это вот комиссия, да. Начинается где-то 5-10, и потом постепенно становится 15-20-25. И самое старое к компании, это Uber, она достигла уже в некоторых штатах США 60%. Да? Яндекс, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге, Москве уже 34 где-то так. Угу. Да? То есть постепенно они начинают высасывать все больше и больше, чтобы водители соглашались работать при ценах при такой высокой комиссии, они завышают цены для пассажиров, а им уже деваться некуда, да, потому что это монополия. И это такое выжимание лимона идет, да. И особенно они могут взвинчивать цены в час пик еще. Может быть, скажем, там, не знаю, 2,5 раз, да, это выше стоит, чем это стоит вне час пик. И никто не знает, из-за чего 2,5, а не 2,2, например. И тут легко может быть так, потому что эти компании заточены на то, чтобы выжимать лимон, как я сказал, что они этим всем манипулируют, то есть они завышают. И, кстати, ловили на том, что если у тебя скоро, например, сядет телефон, они делают тебе выше цены, например.
0: Uh-huh.
1: Да. Или компания Uber, она запатентовала технологию, которая помогает выявить, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения. Они объясняют это вопросами безопасности. Но кто не знает, может быть, на самом деле это можно использовать для того, чтобы сделать выше цены. Да? Это все потому, что SEO там заточено на то, чтобы выжимать лимон, ему надо делать деньги. Больше, больше, больше, иначе этого SEO сменят.
0: Uh-huh.
1: Вот. И они еще из водителей пытаются постепенно сделать полуавтоматов. Они часто не видят точку Б, например. Они видят только точку А, где вот нужно забрать пассажира. И они не видят цену. И если они не едут, не взяли заказ, то у них постепенно снижается балл, им система начинает, их начинает система деприоритизировать,
0: uh-huh.
1: и постепенно они могут вообще быть из этой системы исключены. То есть это не свободная система. У нас мы делаем не так. У нас и пассажиры, и водители все видят. Они сами делают выбор. Если, например, водитель считает, что цена недостаточна, он может сделать торг. Да?
0: Uh-huh.
1: И это его делать из некого полуавтомата делают небольшого предпринимателя.
0: Uh-huh.
1: То есть система абсолютно иная. И аналогично пассажир защищен от любых ценовых манипуляций. Система намного более свободная. И мы еще также держим намного ниже вот take rate. У нас типичная ставка – это 10. Вот, 10. И мы до всех доводим, что мы действуем намного более честно и справедливо. Вот. И люди это видят. И они это ценят, и они начинают нас активнее использовать и звать знакомых еще своих. Вот.
0: С точки зрения модели, на чем, где, то есть, смотрите, вот в модели Uber там они сами задают прайс, сами берут комиссию и так далее. У вас водитель тоже платит комиссию?
1: Да, они нам платят, вот как я сказал, 10%.
0: А, то есть,
1: от суммы сделки.
0: Они сами зафиксировали сумму сделки с пассажиром?
1: Сами, да.
0: И сами заплатили вам комиссию?
1: Да.
0: Угу. Понял. Класс. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Невероятно интересный опыт, и я очень рад, что наша встреча наконец-то состоялась. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я вижу то, что вы с командой делаете, и это на самом деле не укладывается даже в голове, и я буду очень рад, что посмотрят ребята, многие из которых наверняка знают OnDrive, многие из которых не знают и узнают теперь, и как бы докоснуться до этих ценностей, до этих мыслей, это очень круто. Арсен, спасибо большое.
1: Супер.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Если тебе кажется, что тебя окружают тупые люди, то выйди из этой комнаты, зайди в другую, какие проблемы? А если тебе кажется, что на Земле все тупые, и нету больше ни одной комнаты, где находятся умные, у тебя проблемы еще больше. Ты, кажется, сошел с ума. Другое дело, может быть, умные не хотят с тобой общаться. Может быть, только тупые хотят с тобой общаться. И если тебя окружают тупые люди, ты выходишь из комнаты, заходишь там опять тупые, то, может быть, просто тебя не пускают в комнату, где умные. И это неприятная новость.
0: Мысли вслух.
3: В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: По состоянию на этот день в Дагестане один населенный пункт остается без транспортного сообщения. Это село Талцух в Тлеротинском районе, где из-за размыва моста прервалась связь с внешним миром. В Гергебельском районе также наблюдаются проблемы с транспортной доступностью. Красный мост закрыт на ремонтные работы. В результате временно ограничено сообщение с Хунзавским, Шамильским и Тлеротинским районами. Продавцы на Озон, оформившие страховые полисы от «Ингострах», которые покрывают риски повреждений от атак беспилотников, смогут получить компенсации за утраченные или испорченные товары. В компании пояснили, что выплаты будут рассчитываться по формуле, указанной в условиях страховой программы. Издательство «Просвещение» уменьшило стоимость учебников по русскому языку, истории и биологии. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службе. Снижение в некоторых случаях достигло 80%. Ранее ФАС обязала издательство установить экономически обоснованные отпускные цены на определенные учебники. Европарламент пока не может вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для помощи Украине, об этом сообщает Евроэктив. Отмечается, что основной проблемой остается позиция Бельгии, которая не готова самостоятельно взять на себя финансовые риски, связанные с предложением. По данным «Известий», бизнесмены все чаще сталкиваются с неправомерной блокировкой своих банковских счетов со стороны налоговой службы. Согласно статистике, в этом году количество подобных жалоб возросло на 15%. Эксперты связывают увеличение числа обращений с автоматизацией контрольных функций ФНС, которая происходит на фоне многочисленных изменений в правилах налоговой отчетности. В твороге торговой марки «Село Зеленое» обнаружили опасный мясной клей. Запрещенный фермент может вызывать аллергические реакции, серьезные нарушения работы кишечника и даже онкологические заболевания. Роспотребнадзор направил компании предупреждение, а сам продукт был признан потенциально небезопасным для потребления. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко сниженным. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. «Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза», подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедший недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивает. Врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «телим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Международные инвесторы продолжают активно вкладывать средства в золото уже седьмую неделю подряд, показывают данные Emerging Portfolio Fund Research. По данным Коммерсанта, за прошедшую неделю в золотые фонды поступило 3,8 миллиарда долларов. С начала июля общий приток средств достиг 15 миллиардов, при этом почти 11 из них были вложены с августа. Все эти вливания позволили фондам частично компенсировать убытки, понесенные за предыдущие 4 месяца. В результате цена на золото впервые с мая превысила 4600 долларов за тройскую унцию. Эксперты объясняют рост ожиданиями сохранения процентной ставки Федеральной резервной системы на прежнем уровне после сентябрьского заседания, а также резким увеличением госдолга и бюджетного дефицита Америки.
0: Цифра дня. О чем

0: Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104.8. Новости страны и мира. О главном.
6: В сентябре у некоторых россиян заметно вырастут пенсионные выплаты. В первую очередь это затронет тех, кто в августе отметил свой 80-летний юбилей, напомнил в беседе с RT доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что этой категории пенсионеров вдвое повысят фиксированную часть выплат, а также начислят надбавку за уход. Причем для перерасчета ничего не нужно делать, уточнил эксперт. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. У социальных фонда России есть вся необходимая информация, пояснил специалист. Он напомнил, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,6%, а у работавших в прошлом году пенсионеров в августе выплаты повысились с учетом накопленных пенсионных баллов. Россияне в случае поступления денежного перевода от неизвестного должны связаться с банком. Самому возвращать их не стоит, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники могут специально присылать гражданам уведомления о переводе и просить через поддельную ссылку убедиться в этом. Если это сделать, то к ним могут попасть данные человека для входа в его мобильный банк и хищения денег. При переводе денег на счет или при сообщении об этом от неизвестного ведомство рекомендует сразу обратиться в банк и убедиться, что деньги действительно зачислены. Сотрудники банка должны также установить источник перевода. Самостоятельно возвращать поступившие деньги не стоит. Эту операцию нужно делать только через банк, чтобы исключить передачу персональных данных. И в завершении выпуска аналитики выяснили, какие фразы россияне чаще всего используют в прощальных письмах при увольнении. Лидерство за благодарственными конструкциями, спасибо за опыт, ценю полученные навыки, было ценно работать в этой команде, они фигурируют в 37% всех писем. На втором месте с 31% формулировки о развитии, новый этап, новый вызов, пора двигаться дальше. Третье место 24% занимает упоминание семьи и личных приоритетов. Хочу больше времени проводить с семьей, семейные обстоятельства. Оставшиеся 8% – нейтральные формулировки, указания на предложения от других компаний или полное отсутствие объяснений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Личный коуч. Друзья, есть простой закон жизни. Любой организм, который перестает развиваться, начинает деградировать. Это касается всего от дерева в лесу до целой цивилизации, и бизнес не исключение. Если наши сотрудники прекращают свое профессиональное развитие, то бизнес не просто останавливается, он входит в фазу медленной деградации, постепенно теряя энергию, гибкость и способность адаптироваться к мельчайшему миру. Вы начинаете это замечать в мелочах. Ваши люди выполняют задачи механически. Они продолжают действовать по методам 5-летней давности, в то время как рынок вокруг меняется, и более быстрые конкуренты обгоняют вас на каждом повороте. И как следствие, самые амбициозные и талантливые сотрудники начинают уходить не из-за денег, а от банальной скуки и отсутствия вызова. И вы снова остаетесь один на один с необходимостью тащить весь груз на себе. В этом выпуске мы поговорим о том, как превратить вашу компанию в саморазвивающийся организм. Мы разберем, как выстроить систему, в которой рост сотрудников – это не случайность и не ваша головная боль, а естественный и постоянный процесс, заложенный в ДНК компании. Первое. Создайте среду, культуру роста. Давайте начнем с фундамента. Сильные люди не появляются из ниоткуда. Они могут раскрыться и дать результат только в правильно подготовленной среде. Многие руководители до сих пор смотрят на свою компанию как на неживой какой-то механизм. Они нанимают сотрудников как детали для выполнения конкретных функций и ожидают, что те будут работать без изменения и износа. Это устаревший заводской подход. Сильный лидер сегодня – это не директор завода, это архитектор. Его главная задача – не просто нанять каменщиков, а спроектировать само здание. Он закладывает прочный фундамент, продумывает несущие конструкции и создает пространство, в котором команда сможет не просто работать, а творить и расти. На практике культура роста проявляется так, что обучение становится такой же неотъемлемой частью работы, как ежедневное, еженедельное совещание. Они выражают в создании общей базы знаний, доступной каждому, а не заперты в головах там нескольких старичков, а также в том, что обмен опытом и наставничество становится высшей ценностью, которая поощряется. Если вы не спроектируете такую среду, вы будете обречены постоянно искать таланты на стороне. Но когда вы создадите ее, вы начнете выращивать таланты внутри, и это ваш самый надежный и неисчерпаемый стратегический ресурс.

0: Сотрудника, особенно нового, отсутствие обратной связи – это пытка. Он работает в тумане, неопределенности, его постоянно гложет тревога. А я хорошо работаю. Что обо мне думает руководитель? Его молчание – это хороший знак или плохой? Эта тревога парализует инициативу, поэтому… Честная, пусть и не всегда приятная обратная связь для него – это подарок. Это проявление заботы и доказательство того, что в его рост верят и готовы в него вкладываться. Но посмотрим на это и с вашей стороны. Давать обратную связь – это реально трудно. Я знаю, это требует времени, подготовки, эмоциональных сил. Существует страх обидеть человека, испортить отношения, показаться плохим парнем. Иногда кажется, что проще промолчать, накопить недовольство, а потом, когда чаша терпения переполняется, просто уволить. Но сильный лидер понимает, что избегание трудного разговора сегодня – это гарантия гораздо больших проблем завтра. Регулярные встречи один на один и системные аттестации – это не контроль и бюрократия. Это самый здоровый и честный способ строить взрослые отношения в команде. Это ваш инструмент для тонкой калибровки всей системы. Четвертое. Добавьте топливо. Мотивация к развитию. Предположим, вы создали среду, дали карту и поставили зеркало, но система не полетела. Если в ней нет топлива. Люди должны не просто иметь возможность расти и развиваться, они должны этого хотеть, а желание всегда подкрепляется понятной, осязаемой выгодой. Когда я строил свою первую большую команду, я был идеалистом. Я исходил из идеи, что все должны хотеть развиваться просто по умолчанию, просто потому что это правильно, в моей картине мира. Я оплачивал дорогие курсы, покупал лучшие книги в корпоративную библиотеку, но видел, что настоящей глубокой вовлеченности просто нету. Люди проходили обучение для галочки, без огня в глазах. Я долго не мог понять, в чем дело, пока один из моих ключевых и самых честных сотрудников не сказал мне простую вещь. Я не до конца понимаю, как это новое знание вообще повлияет лично на меня здесь и сейчас, на мой статус, на мои деньги. В тот момент я осознал свою фундаментальную ошибку. Я не построил мост между развитием и личной выгодой сотрудника. Тогда мы полностью перестроили систему, мы ввели простую и понятную связь. Прошел аттестацию и подтвердил новые навыки, получил плюс 15% к окладу. Внедрил инструмент, который сэкономил компании деньги, получил четкий процент от сэкономленной суммы в виде премии. Стал наставником и вырастил сильного новичка, получил существенный бонус за его первые успехи. То, что произошло дальше, было похоже просто на магию. Люди начали сами просить об обучении, приносить идеи по оптимизации, бороться за право стать наставником, потому что развитие перестало быть абстрактной какой-то пользой для компании. Оно стало их личным, понятным и измеримым путем к росту дохода и статуса. Не ждите инициативы, создайте систему, в которой быть пассивным просто невыгодно. Итак, что же такое система роста на самом деле? Это не набор тренингов и не папка с должностными инструкциями, а философия управления. Это признание того, что ваш главный актив – это не станки и не технологии, а потенциал людей, которые работают с вами. Создавая среду для роста, давая им ясный путь, честную обратную связь и понятную мотивацию, вы делаете самую важную инвестицию в будущее вашего бизнеса. Вы перестаете быть единственным двигателем, вы создаете систему, в которой десятки, а может и сотни людей каждый день становятся немного лучше. И тем самым они потянут ваш бизнес только вверх, без вашего ежемесячного участия и героических усилий.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше.
9: Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
10: Выбирайте

0: Дорожные новости.
1: В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишут, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня часто спрашивают, зачем я ставлю Моцарта на фоне своих видео? Так что сегодня я решил немного помудрить с наукой и рассказать, за что я люблю именно этого композитора. Вообще, музыка сопровождала нас на протяжении всей истории. Даже официальная археология обнаруживает флейты с 40-тысячелетней давности. А согласно Библии, музыка может даже излечить от недуга. Однако в научной литературе впервые подобный эксперимент упоминается лишь в 1940 году. Один из хирургов установил фонограф в операционной, чтобы успокоить и отвлечь больных от ужаса происходящего. Ведь анестезии не было, и операции проводились прямо на глазах у самого пациента. Но с тех пор, как появилась анестезия, музыку используют перед операцией. Например, в 2009 году провели исследование, сравнивающее антидепрессанты с прослушиванием музыки. В результате выяснилось, что музыка сработала значительно лучше, чем стандартная доза медазолама. Меньше тревожности, реже сердцебиение и ниже кровеносное давление. Но вы, наверное, и так все это знаете, музыка успокаивает и все такое. Однако знаете ли вы, что именно Моцарт имеет настоящий терапевтический эффект? Например, если больному аллергии на латекс вколоть в кожу этот самый латекс, то появится большой красный прыщ. Но дай ему перед этим послушать Моцарта, и прыщик будет в два раза меньше. И если вы думаете, что это какая-то дикость, то вот вам сюрприз. Бетховен не сработал, как и Шуберт, как и Брамс. Ученые делают вывод, аллергические реакции может снижать только Моцарт. И если это не показалось вам бредом, то, как говорится, следите за руками. После эксперимента те, кто слушал Моцарта, сдали кровь. Оказалось, это уже не совсем обычная кровь, даже вне тела она сохранила свои антиаллергические свойства. Ну ладно, далеко не все страдают аллергией. Однако, оказывается, Моцарт положительно влияет и на наш метаболизм. Например, младенцы, постоянно прослушивающие его мелодии, набирают вес значительно быстрее. Настолько быстро, что из роддома их отпускают раньше. Ах да, Бах не сработал и в этом случае. Помимо этого, еще и больные эпилепсией имеют значительно меньше припадков после прослушивания Моцарта, тогда как произведения других авторов не имеют такого эффекта. Похоже, Моцарт сочинил нечто особенное. И в этом убеждаешься, когда узнаешь, что он обладает уникальной способностью вдвое снижать стрессовые гормоны, например, адреналин, а также на 60% увеличивать секрецию гормона роста, который отвечает за огромное количество функций в организме, за что и прослыл гормоном молодости. Но и на этом удивительные свойства моцартовских произведений не заканчиваются. 20-минутное прослушивание его творений стимулирует работу генов, отвечающих за секрецию дофамина, гормона мотивации, а также генов, отвечающих за обучение и память, при этом понижая активность генов, отвечающих за разрушение нейронных связей мозга. Итак, почему же я ставлю Моцарта? Он делает вас здоровее, моложе, спокойнее, сильнее и предотвращает старение мозга. Ну и мне нравится, как он звучит. Так что для тех, кто решит почаще слушать его творение, в описании я оставлю ссылку на скачивание хорошего сборника. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как закрыть ИП? Рассматриваем вариант, при котором гражданин, зарегистрировавшийся индивидуальным предпринимателем, передумал вести предпринимательскую деятельность. Что нужно сделать, чтобы закрыть ИП? Первое – это уволить всех сотрудников, которые у вас числятся, если таковые есть. Второе – снять онлайн-кассу с учета. Третье – подготовить и подать документы в налоговую или МФЦ. А какие это документы? Заявление, квитанция об оплате госпошлины и паспорт индивидуального предпринимателя. Все. Где нужно подавать эти документы? Либо в МФЦ, или в той самой налоговой, где вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель. Четвертое. Обязательно заплатить все налоги и сдать отчетность на ту дату, которой вы закрываетесь. Важно, если закрыть ИП и не заплатить налоги, то вся задолженность перейдет с ИП на вас, как на физическое лицо. И вы будете отвечать всем своим имуществом. Имейте это в виду. Пятое. Надо закрыть все расчетные счета в банках. И, наконец, шестое. Личный лайфхак от меня – это сохранить все эти документы. Минимум лет так на 5. Кто может закрыть ИП? Вы сами, как человек, который открыл. Налоговая, если, не дай бог, индивидуальный предприниматель умер, и в налоговую поступила эта информация из отделения ЗАГС, закрывает ИП налоговая. И, наконец, также сама налоговая, если вы в течение 15 месяцев не сдаете отчетность. Принудительно закрывается ИП. Когда вы можете закрыть ИП? В любой момент. Хоть на следующий день после открытия. Взяли и передумали. Безусловно, налоговая в этом случае озадачится, а почему это происходит. Но ничего вам за это не будет. Вы можете закрыть ИП, который сами же и открыли, в любое время. И, наконец, а что же будет, если вы прекратили предпринимательскую деятельность, но ИП не закрыли? Данному ИП придется продолжать делать фиксированные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, поскольку отсутствие доходов не является основанием неуплаты фиксированных взносов. Именно поэтому, если бизнес уже не работает, то затягивать со снятием ИП с учета налогового не стоит.
0: Юридическая рубрика

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Главное управление МЧС России по Дагестану объявило об ухудшении погодных условий. Так, в ночь на 26 августа и в течение всего дня в некоторых районах ожидается неблагоприятная обстановка. По данным метеорологов, в республике пройдут сильные ливни с грозами и градом. Ветер усилится до 23 метров в секунду. В логистическом центре «Озон» в Махачкале, пострадавшем от падения обломков БПЛА, начали действовать меры поддержки для предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Среди мер – освобождение от платы за размещение товаров на поврежденном складе с момента происшествия, бесплатная транспортировка товаров с закрытых объектов на другие склады, а также перенаправление товаров, которые находились в процессе доставки. В июле этого года Росстат зафиксировал рост цен в Дагестане на 1%. Основной рост был в непродовольственных товарах. Цены на продукты и услуги изменились меньше. Отмечается, что рост цен на топливо связан с сезонным спросом и ограниченными поставками из-за ремонтов НПЗ. Высокие оптовые цены увеличили затраты АЗС, что отразилось на розничных ценах. Житель села Чентаул оштрафован на 1500 рублей за размещение во ВКонтакте изображения с символикой запрещенной организации «Имарат Кавказ». Мужчина вину признал, заявив, что не знал о запрещенном статусе символики. Суд учел его личность и отсутствие отягчающих обстоятельств. Администрация главы и правительства Дагестана сообщает о продолжении приема заявок в кадровый проект «Команда Дагестана» до конца этого года. На данный момент интерес к проекту проявили более 4500 участников. Наибольший спрос сохраняется в таких сферах, как государственное и муниципальное управление, образование и здравоохранение. В Московской соборной мечети открылась выставка «Исламское наследие России. Народы и традиции», где были представлены изделия дагестанских ремесленников. Выставка продлится до 27 августа и проходит в рамках Года единства народов России. На выставке можно увидеть изделия унцикульских мастеров по дереву, балхарскую керамику и дагестанские ковры. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Ромы в первом туре чемпионата Италии на своем поле разгромили Фиорентину 4-0. Главным героем матча стал форвард Даниэл Малан, оформивший хэт-трик. Интересно, что во всех этих атаках римскому Голеадору ассистировал Пауло Дибала. Рома прервала безвыигрышную серию в стартовых турах, длившуюся с 2011 года. В ВПЛ Челси начал чемпионат с непростой выездной победы над Фулхэмом 3-2, чем порадовал своего нового наставника Хаби Алонсо, для которого это дебютный официальный матч у руля аристократов. В финале турнира ВТА 1000 в Цинциннати четвертая ракетка мира Коко Гауф уверенно переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу 6-2, 6-4. Для 22-летней американки это первый трофей в сезоне, а также четвертый на турнирах серии Мастерс. Интересно, что это первый случай за 56 лет, когда в решающем матче турнира в Цинциннати встретились две американки. У мужчин титул достался 21-й ракетке Артуру Фису, который в финале в трех сетах выиграл у американца Фрэнсиса Тиафо. Для 22-летнего француза это самая большая победа в карьере, и теперь он поднялся на 11 место в рейтинге ATP, установив личный рекорд. Пресс-служба Miami Heat объявила о подписании контракта с четырехкратным чемпионом NBA и пятикратным участником матча всех звезд Клеем Томпсоном. 36-летний защитник присоединился к команде после того, как договорился с Dallas Mavericks о выкупе контракта. Соглашение Томпсона с Heat рассчитано на 2 года. Действующие чемпионки Европы, волейболистки сборной Турции, разгромили Венгрию 3-0, не отдав пока своим соперницам ни одного сета за весь турнир. Турчанки уверенно возглавляют группу A. В квартете B на первом месте идет вице-чемпион Европы сборная Сербии, которая также одержала 3-ю победу подряд, выиграв у Болгарии 3-0. Хозяйка турнира, сборная Азербайджана, в упорной борьбе переиграла Румынию в 5 сетах и закрепилась на первой строчке в группе C после успехов над Португалией и Испанией. Наконец, в группе D сборная Франции оформила 3-й сухой матч подряд, взяв верх над Черногорией в 3 партиях и гарантировав себе выход в 1/8 финала. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нютюк. По словам старожилов, село возникло 500-600 лет назад. На руинах старого аула остались строения сторожевой башни. Когда ее построили, никто не знает. Известно, что в старой мечети более 150 лет. Ее построил мастер Хисен Халимбеков. Как гласит легенда, когда-то аул Хутюк называлось Гуман. После стихийного бедствия, то есть оползня, оно полностью разрушилось. И люди близлежащих сел начали называть его Уцейхур. Постепенно Уцейхур превратилось в Уцу. А через некоторое время село получило название Нуцук. Нутюк происходит от слова «нуду» – «чарху», то есть «скалистый». Большинство селян являются переселенцами из аулов Южного Дагестана. Говор жителей села с давних времен отличается от говора жителей других сел Курчакской долины. Недалеко от старого поселения Нютюк находится ущелье Дагардивац, где есть скала-загадка, а в скалу забиты многочисленные колышки из дерева. Существуют две версии относительно колышек. По первой, на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Однажды неприятельское войско подошло к крепости, но взять ее не смогло. Тогда смельчаки поднялись по отвесной скале, забивая колышки в нее, чтобы захватить крепость. Вторая же версия гласит, у местного правителя была дочь-красавица, которая была обещана тому, кто сумеет первым подняться по отвесной скале на крепость. Скала достигала высоты 100 метров. Говорят, что никто не смог подняться до вершины, все срывались и погибали. В селе проживают тухумы Баширар, Жиганар, Курарар, Куркурар, Мерцефар, Чеперар, Лакарар, Шугурар и Чакарар. В 1959 году жители села решили обустроиться на равнине и с предгорья спустились в долину Карчага, где возвели двухэтажные дома с садами и огородами. По переписи 1886 года в селе было 127 хозяйств. Численность населения составляла 671 человек, 350 мужчин и 321 женщина. Аул Нютюк входит в Карчакскую сельскую администрацию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 25 августа 1906 год. В этот день была основана компания Холлайт Компани, будущий гигант Xerox. Начинала она скромно – производство фотобумаги в городе Рочестер, где главным игроком была Kodak. Холлайт фактически зависела от Kodak, как от поставщика сырья, и жила в ее тени. Казалось, шансов на большой успех немного. Но в середине 20 века компания сделала стратегический разворот. В 1947 году Холлайт приобрела патент Честера Карлсона на электрофотографию, технологию, которую позже назвали ксерографией. Это был рискованный шаг. Технология была сырой, а рынок не понимал, зачем вообще нужны такие аппараты. Ключевой бизнес-ход случился в 1959 году с выходом Xerox 914, первого автоматического офисного копера. Он работал на обычной бумаге, был простым в использовании и сразу изменил рынок документооборота. Продавали не просто машину, а удобство и скорость. Офисы перестали зависеть от трафаретов, фотокопий и долгих ручных процессов. Еще один управленческий прорыв. Сервисная модель Xerox активно продвигал лизинг и продажу по количеству копий, а не по цене устройства. Так компания превратила технику в услугу и создала стабильный денежный поток.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: В сентябре у некоторых россиян заметно вырастут пенсионные выплаты. В первую очередь это затронет тех, кто в августе отметил свой 80-летний юбилей, напомнил в беседе с RT доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что этой категории пенсионеров вдвое повысят фиксированную часть выплат, а также начислят надбавку за уход. Причем для перерасчета ничего не нужно делать, уточнил эксперт. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. У социальных фонда России есть вся необходимая информация, пояснил специалист. Он напомнил, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,6%, а у работавших в прошлом году пенсионеров в августе выплаты повысились с учетом накопленных пенсионных баллов. Роспотребнадзор заблокировал около 37 тысяч интернет-площадок, на которых предлагались к продаже запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В числе выявленной продукции оказались БАДы, не прошедшие государственную регистрацию. В ведомстве отметили, что мониторинг интернета на предмет незаконной продажи биологически активных добавок продолжается. Роспотребнадзор также призвал россиян приобретать БАДы только у официальных продавцов и перед покупкой проверять наличие у продукции необходимых регистрационных документов. И в завершении выпуска: в интернете появился необычный тренд среди автомобилистов. Некоторые мужчины баллончиками с краской наносят на свои автомобили послания от лица вымышленных бывших девушек, которым они якобы изменяли. Об этом сообщил телеграм-канал «База». Цель такого творчества – привлечь внимание на дорогах, эффектно выглядеть в соцсетях и продемонстрировать окружающим свою альфа-самцовость. Ролики с разрисованными машинами набирают сотни и тысячи просмотров. Реакция пользователей разделилась. Часть мужчин поддерживают инициативу и считают ее забавной, другие же выражают недоумение. Представительницы прекрасного пола тренд не оценили. В комментариях они отмечают, что подобные выходки выглядят мелочно. Некоторые иронизируют. Если уж наносить надписи на автомобиль, то делать это следует ключами, а не краской. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Алганча хоншуга кара.

0: Өзіңнен ақыллы болан, жолдаш бол. Дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен ақыллы болан, жолдаш бол.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
3: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
4: Расскажите секрет. Как вы продавали на большие чеки? Как вы удерживаете ядовитых клиентов? Не бывает ядовитых клиентов. Бывают маленькие чеки. У всего есть цена. Это бизнес. Если клиент тяжелый, это лишь означает, что он должен больше заплатить. Вот и все. Поэтому первое – это нужно перестать испытывать эмоцию по отношению к клиенту, начать испытывать эмоцию по отношению к чеку. Второе – тяжело сказать что-то безотносительно индустрии, что продаем, кому продаем, как продаем. Идея в том, что, как правило, когда мы говорим про очень высокие чеки, мы редко продаем товар или услугу, как она есть. Мы продаем что-то другое. Часто мы продаем уверенность, стабильность, риски, надежность. Например, мы строительная компания. У одних дом стоит 10 миллионов рублей, а мы хотим за 20 продавать. Но при этом дома абсолютно одинаковые. Вопрос, почему у одного за 20 купят, а у другого за 10? В чем разница? Еще раз повторю, в условиях сдачки дома одинаковые. Потому что у первого за 10 не будет гарантии, что он построит. Ненадежный. Можно все 10 потерять. А у второго будут гарантии, будет срок, например. И он у него сорвет. И когда мы говорим про товар или услугу, всегда суть нашего предложения сложнее, чем просто товар или услуга. Особенно, когда мы выходим в большие чеки. Я это часто повторял, что сайт за миллион долларов от сайта за 100 тысяч долларов, как сайт, ничем не отличается. Они абсолютно одинаковые. У тебя покупают что-то другое. У тебя покупают гарантию, что он выйдет, гарантию, что выйдет срок, риски, удобства, комфорт. Причем это работает даже в абсолютных товарах, так называемых commodities. Казалось бы, бензин. Что может быть более commodities, чем бензин? Но при этом заправка, у которой чистый туалет и кофе, продает бензин дороже на рубль. И люди готовы покупать бензин на рубль, потому что туалет чище. Если люди готовы платить рубль больше за чистый туалет на заправке, ну, наверное, это работа всех остальных бизнесов. Поэтому ваша задача всегда понимать, что вы продаете, кому вы продаете, какие мотивы, и понимать, в чем ценность. И ценность, особенно при росте чеков, очень редко в самом товаре или в самом услуге. Бензин одинаковый. Как найти бизнес-партнера? Я имею в виду конкретные способы. Объявление на Авито не работает. Ну, пока не работает. Главный для меня вопрос, как найти вообще, хорошая ли эта идея или утопия. В любых партнерских отношениях есть первый и второй. Есть лидер и ведомый. Если ты лидер, то ты никогда бы в жизни не задал вопрос, а как мне кого-то увлечь и повести за собой? На той же работе нашел бы. Мимо в поезде проезжал. В такси ехали вместе. Если ты лидер, очень странно задать вопрос, как увлечь людей за собой? Таких вопросов люди не задают, у которых есть такие способности. А вот если ты не лидер, а претендуешь на вторую роль в вашем партнерстве, то ты не можешь найти партнера. Ты можешь дать найти себя. Это объявления такие на Авито. Типа, стану вторым партнером, сделаю вам бизнес. Там, я не знаю, или как. Но, сайте знакомств. Если ты претендуешь на вторую роль в этом

Союзе, тогда скорее слушай внимательно, что тебе предлагают. Потому что, скорее всего, рано или поздно кто-то будет проплывать мир и что-то тебе предложит. Тот самый твой приятель, у которого уже что-то получается, вдруг можешь сказать: слышь, Петь, а у меня там новая идея, не хочешь попробовать? Скорее всего. Но ты, скорее всего, вот это говоришь: нет, я буду лидером, я хочу стать главным, и я найду себе двух подаванов, уговорю их начать новое дело и найду их на Авито. Ну, давай, как бы. Но если у тебя есть склонность к тому, чтобы стать лидером, и за тобой кто-то пошел, ты найдешь этого человека в соседней уборной, в конце концов, в соседнем кабинете, в соседней квартире. ДТП на дороге произойдет, ты скажешь: а что делаешь-то? Чё? А, о, кстати, интересно, да? А как? А не хочешь? А давай двинемся. Ну и так далее. Так это работает. Знаете, как дети дружат? Один к другому подходит: привет, меня Миша зовут, давай дружить. Вот взрослые знакомятся приблизительно так же. Только там текст чуть посложнее. Михаил, как на ваш взгляд лучше выстраивать маркетинговую стратегию для IT-компании? Мы занимаемся поставкой инженерного ПО в B2B. Что, по вашему опыту, в плане продвижения лучше всего работает в этом сегменте? В этом сегменте лучше всего работает сарафан. Значит, сова не тактик, сова стратег. Все, на вопросы ответили, спасибо, до свидания. Но, скорее всего, следующий вопрос будет: а как сделать сарафан, а что вот это? Дело в том, что в B2B, чем бы мы ни занимались, особенно в высоком B2B, в enterprise-сегменте, надо понимать, что есть какое-то ограниченное количество людей на рынке, которые принимают решение или могут принять решение о покупке нашего товара или услуги. Их всегда ограниченное число. Я помню, когда я делал сайты, я как размышлял: сколько в России людей, которые могли бы купить сайт за 20 плюс тысяч долларов? Не из своего кармана, имеется в виду, а там сотрудники компании. Я так размышлял, что их 1050 человек на всю страну. Они работают в разных компаниях, и мне нужно как-то с этими 50 тысячами людьми выстроить коммуникацию, как-то на них построить пиар, как до них донести месседж, как-то, в общем, до них дотянуться. Самый банальный, тот самый сарафан, самый банальный способ – просто работать. Через некоторое время половина этих людей с рынка будут о тебе знать просто потому, что они участвуют в этом рынке, и они за ним следят, они на нем живут, и поэтому с годами, со временем, так или иначе, они про тебя что-то узнают, скорее всего. Просто потому, что этот рынок всегда закрытый, всегда ограниченный. Но если у тебя есть таланты пиарщика, можешь попытаться как до них дотянуться, устраивать какие-то контентные проекты, там, публикации, я не знаю. Но логика вся такая. Есть какое-то ограниченное количество людей, которые распоряжаются нужными нам бюджетами. И нам нужно этим людям как дотянуться и про себя рассказать. И это вообще-то всегда довольно простая задача, не суперинтересная. Это вам не пепси-колу раскручивать. Как выйти из кассового разрыва? Меньше тратить, больше зарабатывать. Все выходят из кассового разрыва одинаково. Сначала берут долг у сотрудников. Ну, не платят зарплату, задерживают. Хотя это незаконно, но все так делают. Потом берут долг у работодателя, у арендодателя, аренду задерживают. И так начинают брать долг у всех, у кого можно взять. И у кого легче взять. А потом окончательно банкротится. Проблема не в кассовом разрыве, проблема в том, что нас привело в кассовый разрыв. Как мы в нем оказались. И в 99 случаях из 100 в кассовый разрыв нас привела неправильная бизнес-модель. Продаем дешево, себестоимость дорогая, думали, что проскочим, на что-то рассчитывали и так далее. И поэтому в 99% случаев из 100 из кассового разрыва не надо выходить. Потому что это приведет нас лишь к следующему кассовому разрыву, который будет еще страшнее, еще тяжелее и так далее. Худшее, что можно сделать в кассовом разрыве, это взять в долг, закрыть кассовый разрыв и словить следующий. Потому что, еще раз, основная проблема, что нас привело в кассовый разрыв. Вот если нас привело в кассовый разрыв внешнее, непредсказуемое событие, окей, это одна история. А если нас в кассовый разрыв привело наше раздолбайство, это другая история. Что такое внешнее событие? Например, пандемия. Да? Ну вот я знаю ребят, они перед пандемией закупили огромное количество оборудования для празднования, там годовщина Победы была, 75 лет, по-моему, да? А потом пандемия, и все. И они попали в кассовый разрыв, потому что они взяли огромный кредит, случилась пандемия, и они в кассовом разрыве. Это здоровый кассовый разрыв, потому что они ни в чем не виноваты, внешнее событие, непредсказуемое. Действительно, в этом случае надо и кредиты таскать, и вытаскиваться любой ценой, спасти контору, потому что контора не виновата в том, что она оказалась в кассовом разрыве. И она из него замечательно вылезла потом, и все у них теперь хорошо, и все замечательно. Но если вы залетели в кассовый разрыв просто на своей операционной деятельности,
Лучшее, что вы можете сделать, прекратить эту операционную деятельность. Любая попытка вылезти из этого кассового разрыва будет приводить только к еще большему кассовому разрыву, к еще большим долгам, к еще большим проблемам. Поэтому вопрос, что нас привело к кассовому разрыву, что это за кассовый разрыв, это такой вот здоровый или нездоровый, как из него выходить? Вопрос, не всегда из него надо выходить, да? Если это неправильный кассовый разрыв от операционной деятельности, из него, может, и выходить-то не надо. Может, надо контор закрыть, пока долги не стали безумные. Потому что потом они задают вопрос, знаете, у меня там 50 миллионов долгов, вот эти вот. Ты говоришь, как ты оказался в этой ситуации? А ты, знаешь, спрашиваешь, говорит, ну как, там был кассовый разрыв, я взял долг, то был еще кассовый разрыв, я взял долг, я потом еще был кассовый разрыв. Я взял в долг, и вот так вот оказывается ситуация, когда следующий уже кассовый разрыв не возвращаем. Вот, поэтому не всегда из него и надо выходить.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть такая хорошая поговорка. Хороший сисадмин не работает. Если ты с утра до вечера работаешь, ты плохой сисадмин. Вот хороший менеджер так научился делегировать, так подсвечивать места, что на самом деле он работает полчаса в день, но при этом запредельно эффективен и все контролирует. Потому что он выбрал правильные места, куда посмотреть. У меня есть, например, что-то автоматизировано, а что-то мне вручную подают. У меня каждое утро мне присылают несколько цифр вручную. Ну, я посчитал, что человек проще, чем автоматизация. Но навык менеджера, это уже, кстати, не предпринимательская история, это менеджерская история. Так выбрать места контроля, где ты будешь смотреть, чтобы наиболее эффективно, точно участвовать и принимать решения. Нанимаю людей, неуверенных в себе, потому что я считаю, что это первый и главный маркер талантливых, сильных, крутых людей. Базовая кадровая идея. В природе есть три разных вида людей. Хорошие люди, которые всегда работают хорошо, чтобы не было, как бы ты ни платил, мотивация не зависит. 10%. Плохие люди, которые всегда работают плохо, чтобы ты ни делал, какая бы мотивация ни была, зарплата. 10%. И 80% тех, кто работает так, как здесь принято. Это в природе. Но в рамках своей компании твоя задача кадровая. Нанимать не в распределение, чтобы хороших и плохих было не как в природе в этом городе, а лучше, чем у конкурента. И тогда встает вопрос, а как нанимать этих вот эти вот 10% крутых? Что их отличает? Какой у них есть вот маркер, который их объединяет? Мотивация – слово красивое, но бесполезное. Его на хлеб не намажешь, и как его определить, неизвестно. И потом вот я, например, сегодня утром мотивированный, а вечером я не мотивированный. Ты меня собеседник, когда пробуешь в обед, я среднемотивированный. Нет. Мотивация не является качеством человеческим. Один и тот же человек сегодня может быть мотивирован, завтра не мотивирован, просто потому что обстоятельства. И вообще людей мотивируют победы, демотивируют поражения. Все бывают демотивированные, все бывают мотивированные. Так не работает. Это не личностное качество. Личностное качество у них другое. Они всегда считают, что могут быть лучше. А это означает, они себя сейчас недооценивают. Хотят завтра быть лучше, чем вчера, потому что они считают, что они недостаточно хороши. Когда мы говорим, мы нанимаем людей, которые не уверены в себе, что это означает? А они себя плохо на собеседе продают. Он программирует хорошо, говорит, да я так только начал. Ну, программистами, ладно, с ними тест можно сделать. Но они очень скромно себя продают, они плохо себя продают. А всякое говно себя хорошо продают. Поэтому ты стараешься на собеседе не делать выводов, ты стараешься взять всех, а потом выбрать. Вообще, я считаю, что путь к хорошей команде лежит не через найм, а через увольнение. Да почему хорошие компании такая редкость? Потому что они делают что-то такое, чего не делают остальные. Все нанимают, но никто не любит увольнять. А значит, путь к хорошей команде лежит через то, что не делают большинство, не увольняют. И это логично, потому что хорошая олимпийская сборная строится на огромной воронке и сумасшедшем, жесточайшем отборе. Хороший университет, тот, кто отчисляет всех, кто вообще не тянет, а где надо вообще убиваться, чтобы до пятого курса досужиться. Сильные команды, это конкурентные команды. И если ты хочешь сильную команду, должен убирать плохих, чтобы сильным было кайфово. Они видели это, они это чувствовали, да? Ну, то есть, короче, абсолютно все считают, что надо вкладываться в найм. Но на самом деле самая большая проблема – это не увольнение. Как с этим борются супербольшие компании типа Siemens? В какой-то момент они встают и говорят, так, 15%, чтобы не было. Наплевать, кто это будет. Так вот, атмосфера, что здесь не бездельничают – это атмосфера, когда Петя, который не тянет, его увольняют, а не нанимают Колю. Ты же когда увольняешь человека, ты не его увольняешь. Ты же месседж другим посылаешь.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Накануне примерно в 17.30 в Дербенте на улице 345-й Дагестанской стрелковой дивизии 34-летняя жительница Дербента, управляя автомобилем «Чанган» «Унизет», допустила наезд на 6-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок с различными травмами был доставлен в Дербентскую центральную городскую больницу. Сотрудники госавтоинспекции провели на улицах Махачкалы рейдовые мероприятия, в ходе которых проверили автотранспорт на соответствие установленным требованиям к уровню шума. Особое внимание инспекторы уделили транспорту с измененными выхлопными системами и другим конструктивным изменениям, из-за которых транспорт становится слишком шумным. Такие звуки мешают окружающим, особенно в жилых районах, и создают дискомфорт для жителей. Напоминаем, автомобиль должен соответствовать установленным требованиям, в том числе по уровню шума. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на «Диалог FM».
0: «Диалог FM». «Дежурная часть».

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В июле этого года импорт арбузов из Грузии в Россию достиг рекордного уровня за всю историю двухсторонней торговли. По данным грузинской таможни, общая стоимость поставок составила более 766 тысяч долларов, пишет РИА Новости. Отмечается, что показатель более чем в два раза превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года. Российский рынок продолжает оставаться основным направлением для экспорта продукции. В июле на него пришлось 72% всех зарубежных поставок. Кроме России, грузинские арбузы также отправлялись в Армению и Белоруссию – 25% и 3% соответственно.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». В Дагестане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дербент повторно остался без воды вторые сутки после завершения аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе. Все это по информации единого оператора. Причиной послужило короткое замыкание. В результате подачи воды по магистральному водоводу вновь приостановлено. После завершения аварийных работ вода начнет заполнять резервуары. На заполнение системы стабилизацию параметров водоснабжения Дербента потребуется время. Ну и проезд транспорта между поселками Временный и Шамиль-Кала в Анцукульском районе Дагестана возобновлен по временной схеме, об этом сообщает Дагестан-Автодор. Как мы ранее сообщали, движение на этом участке было полностью закрыто с 8 утра 23 числа. В настоящее время проехать по дороге можно только с 7 вечера до 8 утра. В дневное же время дорога закрыта для проведения аварийно-восстановительных работ. Я напомню, что 21 километр дороги Араканская площадка, Анцукуль и Сагринский мост обрушился после аварийного водоспроса с Арганайского водохранилища. Но и мужчина утонул в Арганайском водохранилище у поселка Шамиль-Кала Анцукульского района Дагестана. Об этом сообщили в районной администрации. Молодой человек утонул в районе водосброса Арганайского водохранилища. Его поиски сейчас ведутся. Администрация района в очередной раз напоминает о запрете купания не в предназначенных для этого местах. Я напомню, что еще одна трагедия на воде произошла накануне в районе пляжа Лагуна в Каспийске. По информации Главного управления МЧС России по Дагестану, утонула девочка 2018 года рождения. В первом полугодии этого года в Дагестане произвели тихих вин на 1 миллион дал. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщает РБК. Рост производства в Дагестане происходит на фоне снижения выпуска тихих вин в других российских регионах. Эксперты объясняют это тем, что дагестанские производители успешно заняли нишу в наиболее востребованном рынке сегменте. К таким выводам пришли специалисты Роскачества по итогам винного аудита в Дагестане. Я напомню, что в Дербенте состоялось также совещание в рамках масштабного исследования «Винный гид России». Жители Дагестана могут помочь сохранить языковое наследие через телеграм-бот «Языки Дагестана», об этом сообщает республиканская Минцифры. Сейчас в проекте участвуют 6 языков – это аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский и табасаранский. Чтобы присоединиться, нужно пройти входное тестирование из 5 вопросов. Доступ к заданиям открывается при 3 правильных ответах. Ислам Махачев, который удерживает титул чемпиона UFC в полусреднем весе, вернулся в Дагестан после успешной защиты пояса в поединке против ирландца Иэна Гэри. Обращаясь к прессе, лидер рейтинга признался, что его главный план на ближайшее время – это не изнурительные тренировки, а поездка в село к бабушке. Махачев тепло поблагодарил собравшихся и дал понять о том, что счастлив снова привести пояс домой и отстоять титул. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
6: А вечером
7: после работы.
6: А вечером кто в пути?
7: А вечером.
6: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
2: Уважаемые друзья, добрый вечер. Вы слушаете Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Это программа «Вечерний сеанс». И сегодня у меня в гостях человек, который один из первых в Дагестане сделал ставку на формат монобренда и доказал, что итальянская одежда и обувь успешно могут продаваться на нашем дагестанском рынке. Человек, который 20 лет в бизнесе. У меня в гостях сегодня Руслан Кубаханов. Это предприниматель наш дагестанский. Руслан, добрый вечер.
8: Добрый вечер, Расим.
2: Вы знаете, у вас история такая интересная. Я, прежде чем пригласить вас на эфир, так проглядел биографию. История вашего бизнеса интересная тем, что еще сам Роберто Боттичелли приезжал в Дагестан. Все-таки для иностранного бренда это довольно-таки необычный шаг, а для Дагестана это все-таки хороший показатель. Скажите, как так получилось, что он вот посетил Дагестан?
8: Знаете, Расим, мы открывали Роберто Боттичелли как монобренд в далеком 2012 году. Мы даже вошли в международный каталог магазинов Роберто Боттичелли по миру и были одним из успешных проектов Роберто Боттичелли как монобрендовый магазин. То есть с нами могли сравниться, наверное, только какие-нибудь очень столичные там магазин в Риме, там в Милане, там примерно продавал такие объемы, как мы в год. И Роберто Боттичелли нам дал слово, что если мы продержимся 5 лет, он приедет к нам в гости. То есть, в принципе, для именно фэшн-бутика 5 лет – это такой рубеж, да, его состоятельность, его, можно сказать, скажем так, совершеннолетие, когда можно уверенностью сказать, что проект состоялся. Потому что многие проекты вообще в бизнесе первые 2-3 года закрываются, либо трансформируются, ну, или распадаются. Ну, короче говоря, это тяжелый бывает. Первые 2-3 года пройти, вот 5-летний рубеж, это означает, что бизнес прошел вот этот
2: Этап
8: совершеннолетия, так скажем.
2: Руслан, в одном из интервью он указал о том, что вы его друг, когда он приезжал сюда, в Махачкалу. Скажите, пожалуйста, это все-таки прежде всего человеческая какая-то история или все-таки это правильные, выстроенные бизнес-отношения?
8: Ну, я думаю, что здесь есть и правильные бизнес-отношения, и есть, конечно, человеческий момент тоже, потому что мы очень много за эти 5 лет, которые мы сотрудничали до его как бы приезда в Дагестан, мы очень часто встречались, мы 2 раза в год ездим на завод Роберто Боттичелли, официально вот офис их, официальный офис, находится он в Италии, в местечке Мачерата, где сконцентрировано практически 70% обувной промышленности Италии. То есть там они соседствуют с такими брендами, как Tod's, Fabi, Cesare Pacciotti, Lori Blue. Ну, то есть очень много брендов вот именно в этом местечке выросли обувной, можно сказать, обувной бизнес, обувная мода, как бы, да, сконцентрирована в этом месте. И мы там часто бываем в гостях, и он обязательно один вечер уделяет нам, ужинает с нами, общается, интересуется. Он очень вот, интересуется Дагестаном, Кавказ, для него очень интересен. И поэтому мы вот имеем еще и такие человеческие отношения с ним, кроме бизнеса. Поэтому
2: все-таки человеческий фактор это. Да. Руслан, дагестанский покупатель, ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, если не так, переубедите. Он довольно-таки требовательный.
8: Да.
2: Да, он очень требовательный. Что, вот скажите, для дагестанского покупателя важнее? Все-таки это качество, бренд, внешний вид или статус? И бывает такое, что вот итальянская вещь, там в Европе она очень хорошо распродается, а вы понимаете, что в Дагестане, ну, это не продастся. Есть такое?
8: Ну, конечно, конечно, есть. Вообще, когда мы приняли решение, что хотим открыть монобрендовый бутик, мы смотрели много брендов, и Роберто Боттичелли почему остановили на нем свой выбор? Потому что их стиль, их вот, как бы подача и внешняя, вот, как бы, скажем, история, она очень подходила под Кавказ. То есть вот этот casual стиль, это вот такие строгие и в одежде, и в обуви линии, которые предпочитает именно наша аудитория, она очень ложилась вот под этот, на этот бренд Роберто Боттичелли. Поэтому он был выбран нами. То есть там были все линейки обуви, от спортивной, там истории полуклассики, классическая обувь. И одежда была casual, это вот casual smart, casual одежда, которая, ну, не классическая, как бы, скажем, такая на повседневная. И поэтому и был выбран как монобренд Роберто Боттичелли.
7: Руслан, давайте затронем мы с вами чуть-чуть такую неприятную тему, тема цены. Все-таки почему человек должен заплатить за брендовую обувь значительно больше, чем за обувь, ну, такого, без имени? И сколько все-таки в дорогой вещи человек платит за качество, за бренд, за статус? Я бывал у вас в магазине, и буквально вот совсем недавно где-то находился полчаса и видел, что к вам приезжает специально, у вас уже есть своя клиентская база, довольно-таки хорошая, которую вы за эти годы наработали. Все-таки вот тема цены.
8: Вы знаете, вот еще возвращаясь к предыдущему вопросу, я скажу, что сам бренд, вот как вообще строится работа. Бренд Роберто Боттичелли делает где-то 1000, ну, допустим, обуви. 1000-1200 может делать моделей, цвета моделей на сезон. То есть вот сейчас мы летим буквально через неделю на отбор новой коллекции «Весна-лето». Из этих 1200 мы должны выбрать свои 200-300, как бы, да, вот там, условно говоря, цвета модели, или там около 200. Мы должны выбрать свои из этого, предоплатить 30%, и под нас их будут делать полгода. Ну, я вам говорю, вот весь процесс, как бы, да, вот как рождается новая коллекция, вот как рождается вот мода, тренды, как бы, да, вот по цветам. И вот представьте себе, вы сейчас спросили, ну, как бы, как ценообразование идет. Вот мы летим командой туда, делаем отбор, бренд под нас делает эту коллекцию, то есть он ничего лишнего не изготавливает. Мы заказали, под нас предоплатили, нам изготовили. Как другое, как бы, скажем, о чем вы сейчас мне хотите сказать, допустим, скажем так, как их правильно назвать, реплики, во, слово сейчас такое модное есть, реплики, как делаются, они просто изготавливаются огромными вагонами, там, да, непонятно какого качества, какого материала, и просто они готовые стоят, их просто под какие-то бренды они сделаны, очень похоже сделаны, и их просто приходят и скупают, вот это, да, и вот это, да, никто под определенный бутик, под определенный заказ, именно новую коллекцию, которую еще никто не видел, а еще никто не сделал, как бы, да, на следующий год изготавливают специально. Из этого вот ценообразование и рождается вот вообще бренда. Конечно, бренд очень много вкладывает в то, чтобы изобрести модель. То есть это дизайнеры, это технологи, это специально вот люди, которые из фэшена, которые вот придумывают эти все модели. Соответственно, сам бренд, как имя, как то, что он раскрутил свое имя, и на его бренд идут люди, покупают, он тоже имеет свою ценность. Вот из этого всего, можно сказать, складывается цена. То есть, почему мы говорим, что вот там итальянская брендовая вещь, она так стоит. Я скажу, с 2012 года, 14 лет бутику Боттичелли, цена выросла, чтобы не дать соврать, в 3 раза. То есть было время, когда мы привозили обувь по курсу 38 рублей за евро. А сегодня 94, 100, иногда под 120 во время, когда мы покупаем, она может вырасти. Конечно же, эти все кризисы по нам ударили. Если бы мы не были бы, так бы, такими стойкими, так скажем, под эти кризисы, и не могли бы их преодолеть, мы бы уже несколько раз закрылись бы. Это тоже накладывает свои финансовые нагрузки на магазин, потому что никто их не видит, кроме нас самих, как бы бизнесменов. И многие меня поймут, кто работает именно с валютой, с евро, когда ты вроде бы продал коллекцию, ты думаешь, что ты в плюсе, а ты раз скаканул курс, и ты уже в минусе. Потому что тебе нужно за эти деньги купить новую коллекцию, а тебе не только ничего не остается, а еще ты должен доложить свои, чтобы выкупить новую коллекцию. Поэтому из этого всего складывается цена. Я говорю про цену того, что ты вынужден работать с евро, с долларом и работать с брендами. Там очень много подводных камней, которые...
7: Руслан, сначала с специальной военной операции очень многие бренды, они ушли с нашего российского рынка, да? Вот, да. Скажите, я так понимаю, судя по тому, как вы ответили, что все-таки какие-то сложности с логистикой и ценообразованием, все-таки, когда работаете с иностранной валютой, они на магазин как-то сложились. Вы за эфиром мне просто сказали о том, что это ваше своего рода хобби. Я перечислю, у вас еще несколько магазинов находится, да, в Махачкале. Это Орто Сити. Чем занимается, кстати, магазин?
8: Это
7: матрасы, судя.
8: Нет, нет, нет. Это медицинские изделия, ортопедические товары. Это в том числе и обувь, комфортная обувь, ортопедическая обувь. Это ортезы. Это вот эти, которые вы видите, наколенники. Это вот вы видите там стельки, там, да. Там компрессионный трикотаж. Это все вот Орто Сити. То есть все, что вот человеку помогает сохранить здоровье, быстрее реабилитацию пройти во время лечения или травм, это все Орто Сити.
7: Еще есть у вас Артека.
8: Ага. Артека – это франшиза, с которой мы вступаем как бы вне Дагестана, выступаем вне Дагестана на рынке Северного Кавказа. То есть по республикам Кавказа мы с брендом Артека идем. Это франшиза наших партнеров, 300 магазинов по Российской Федерации. Это самая крупная профессиональная сеть ортопедических салонов в России. То есть это номер один, как бы бренд именно Артека, федеральная. А Орто Сити – это локальный бренд Дагестана.
7: Правильно ли понимаю, что вот эти все магазины – это бизнес, а Роберто Боттичелли – это все-таки хобби?
8: Ну, я по-другому немножко назвал. Это не столько хобби, а сколько бизнес для души. Хобби все-таки у человека хобби, да, он там как-то… А вот это называю я бизнесом для души, потому что… Им я занялся уже, будучи бизнесменом, уже работая с медицинскими изделиями, товарами и все такое. Это был больше вот такое, как бы, скажем, быть приобщенным к моде, к фэшену, к красоте, к чему-то вот такому, как бы, да. Мне хотелось всегда иметь к этому какое-то отношение. И, наверное, вот это был мой порыв в виде бизнеса с одеждой. Я сперва, Роберто Боттичелли открывался ведь как магазин мужской и женский, то есть когда мы полностью были монобрендом, мы держали коллекцию мужскую и женскую вот в полном магазине. Потом мы отказались от женского, вот когда трудные времена наступили, после 14, или сейчас не помню, 15-16 году, как бы, да, вот эти кризисы, когда вот начали наступать после 14 года, мы отказались от женской коллекции, потому что она тяжело шла, трудно было с ней вообще, потому что мы с нуля раскручивали его здесь, в Дагестане, и как бы, вот то, что я вам говорил, количество, 1000-1200, если мужского мы находили там, который подходит нашим мужчинам, там, не знаю, 200-300 моделей из 1200, а для женщин еще меньше находили, как бы, скажем. То есть угодить немножечко вот именно этим брендам нашим женщинам было сложнее. Поэтому, ну, были у нас такие трудности, и мы отказались. А Роберто Боттичелли, в принципе, бренд был знаком для мужчин в Дагестане, а для женщин, ну, не настолько знаком. Поэтому было с ним тяжелее, поэтому в кризис, как бы, скажем, как, так скажем, балласт, мы его скинули, женскую часть коллекции. Поэтому и стали полностью мужским бутиком.
7: Не жалеете о том, что вот как-то так вот только мужское сейчас?
8: Нет, нет, не жалею. Я думаю, что это правильный поступок был. Просто его, может быть, даже еще раньше надо было сделать. Я очень трудно с этим расставался, как бы, да. Все-таки я вот в бизнесе не столько бывает у меня про то, чтобы обязательно вот посчитать все вот в прибыльности. Я иногда очень много раз гипотезу перепроверяю, передоказываю себе, упорно пытаюсь как бы исправить ситуацию, и только потом решаюсь вот на такие кардинальные меры, как закрытие какого-то направления. То есть я перепробовал очень много чего и понял, что этот нас тянет назад, и мы переквалифицировались. Все-таки мужчины не так, скажем так, притязательны, как Mm-hmm. Прекрасная половина наша. Mm-hmm. Женщинами очень тяжело угодить, подстроиться под них, привести им именно то, что они хотят. Mm-hmm. Очень, даже мои консультанты, девушки, mm-hmm. они предпочитают работать с мужчинами, работать. Когда вот у нас было два направления, женское и мужское, никто не хотел работать с женщинами. Потому что женщины как? Они перемерят, вот одну пару uh-huh. обуви хотят купить, они перемерят 18 пар, потом еще, короче говоря, отправят эти фотографии соседкам, родственницам и mm-hmm. подругам. И если, не дай, кто-то там скажет, нет, не то, короче говоря, все. Она даже ей это, если нравится, она готова от этого отказаться, потому что какой-то там соседке это не понравилось, как бы, да, там надо угодить mm-hmm. всем. То есть женским ассортиментом работа очень сложная.
7: Вы 20 лет в бизнесе. Сейчас, если о да. бизнесе идет речь, как бы продолжу вашу тему. А вы очень много лет работаете в Дагестане. Что сегодня вот предпринимателю, на ваш взгляд, в Дагестане, конкретно мы берем наш регион, убираем все эти магазины, говорим да. как предпринимателя, что мешает больше всего?
8: Вы знаете, за эти 20 лет mm-hmm. я стал свидетелем, застал очень много периодов и времени Дагестана, да, mm-hmm. когда поставщики боялись поставлять в Дагестан отсрочкой платежа или какой-нибудь там mm-hmm. Какими-то льготными периодами. Банки не давали кредиты, нас не страховали, транспортные компании, короче, сюда не ездили. Я застал даже те времена, когда надо было договариваться с какими-то камазистами, которые повезли арбузы, короче говоря, в Москву, чтобы на обратном пути они захватили твой груз, как бы. Потому что не было реально транспортной компании, которая профессионально работала бы там и отвечала бы за транспортировку. Mm-hmm. Даже такие времена. И нам, дагестанцам, было очень сложно, я всегда это говорю, когда встречаюсь с предпринимателями в России, где в Москве, своими коллегами, что вот представьте вот вашу ситуацию, умножьте это там, не знаю, на 4, угу. вот настолько нам раза в 4, в 5 нам сложнее в Дагестане, потому что у нас нет этих кредитов, свободных денег, как бы, которых можно, займовых денег, которые можно было свободно взять. Это вот я говорю про ситуацию там 20, 15 лет назад, 10 лет назад. А я уже не говорю про такие моменты, которые были связаны с бизнесом и, скажем так, как это будет правильнее сказать эту фразу, горячая обстановка, которая была на нашей территории буквально лет 10 назад, когда каждый предприниматель, он был, так скажем, в опасности, что завтра к нему придут.
7: Далеко, мне кажется, здесь, Руслан, да. не нужно
8: люди
7: ходить.
8: Люди с леса что... или люди с погонах, короче ага. говоря. Ага. То есть и там, и тут.
7: Да, федеральные магазины, когда да. мы заходили в республику. Да. Все-таки вы сейчас сказали такую фразу, что нам, дагестанцам, раньше было, ну, предпринимателям Дагестана было сложно, чем российским. Сейчас ситуация поменялась или
8: ровненько? Я вам скажу, ага. да, за счет того, что нам было вот так тяжело, ага. с начала 90-х даже, можно сказать, мы настолько обрели иммунитет, закалились, что нам сейчас, когда всей стране тяжело, ага. нам стало как-то легче, мне кажется. Ну, я это так утрирую и шучу. Ага. Ну, к тому, что мы готовы ко всему. Я говорю сейчас про дагестанского предпринимателя. Ага. Я могу там кучу сложностей и сегодня перечислить, которые есть перед нами. Но вот за счет того, что мы столько лет находились в таких трудных, сложных условиях, да что далеко ходить? У нас не было прямого даже сообщение в какой-то момент с федерального поездами прямого. Мы были отрезаны, это в связи с войной в соседней республике. К нам там летали два самолета, условно говоря, в остальное время ты там только за рулем мог где-то через автобусы выехать в Москву. Ну, было же это такое.
7: Конечно, помню.
8: Да. Вот наши предприниматели через это все прошли, и сегодня, сейчас, мне кажется, когда вот такие наступает какой-то там кризис, что-то, мы просто берем, садимся, думаем и дальше работаем. То есть вот эта закалка дагестанского предпринимателя, она его, как сказать, как бронежилет, его спасает от всего.
7: На ваш взгляд, все-таки, Руслан, на ваш взгляд, вы сейчас сказали о том, что, ну, на мой взгляд, все-таки, мне кажется, старым предпринимателям, которые прошли вот эти огонь, воду, да. медные трубы, им сейчас легче. Новым предпринимателям в Дагестане, вот хороший вопрос сейчас у меня созрел, можно ли сейчас молодому предпринимателю открыть бизнес в Дагестане исключительно благодаря там хорошей идее, качественной работе и без серьезных связей?
8: Ну, знаете, я думаю, что можно. Угу. Вот у нас раньше не было такого понятия, как стартап, угу. инвестиции, там, да, чтобы можно было идею свою как бы реализовать с помощью инвестора. А сегодня есть такая практика для молодых ребят, у которых есть хорошая идея, которые могут ее как бизнес-план собрать и презентовать. Есть много площадок, где они могут сотрудничать с бизнесом, с людьми, mm-hmm. которые могут инвестировать. Я думаю, что это возможно. Конечно, это непросто. Раньше, чтобы начать бизнес, ты должен был, как говорится, пройти огонь и воду и медные трубы. А сегодня или быть, допустим, родственником какого-то богатого человека, который бы тебя вложился бы, инвестировал бы. А сегодня это стало намного, мне кажется, как бы скажем, демократичнее, что ли, в вопросе того, что тебе не обязательно, что у тебя есть богатые родственники, ты можешь найти инвестора, если у тебя проект состоявшийся, mm-hmm. ты уверен в нем, ты его можешь доказать, что он имеет право на существование, то есть он прибыльный, можно посчитать его и все такое, ты можешь претендовать на инвестиции, ты можешь претендовать на те же самые кредиты, займы.
7: По поводу вот кредитов, займов, если заговорили вы, скажите, пожалуйста, недавно один из предпринимателей также сидел у нас в эфире, сказана была такая фраза, как вы считаете, все-таки это правильная ли фраза была или нет, что есть меры государственной поддержки для бизнеса, сейчас мы сами знаем, да, налоговая система чуть изменилась. Скажите, пожалуйста, в том ли объеме все-таки государство сейчас помогает бизнесу, либо нет? Вот ваш взгляд как предпринимателя, который начинал очень давно.
8: Знаете, государство всегда помогало. Угу. У него всегда были проекты. Правда, в Дагестане они не всегда добирались до людей, угу. до тех, кому они полагаются. Они где-то там растворялись, пилились, или там, как еще назвать это можно было. Раньше было так. Сегодня, в мере того, что есть открытость власти, угу. там, да, то есть ты можешь зайти на сайт правительства, ты можешь зайти, посмотреть, какие есть вот такие меры поддержки, проекты, и на них претендовать. Угу. Я думаю, что намного стало сейчас это проще, легче. Но, конечно, в связи с ситуацией в стране, я думаю, эта помощь и такие проекты, они ограничены сейчас. Угу. Потому что, ну, есть дефицит и бюджета, и помощи угу. государства. Ну, честно говоря, вот в этом вопросе я не могу точно вам сказать, насколько это стало сейчас меньше, чем тогда. Угу. Я не вникал в эти вопросы, потому что никогда не претендовал на такие займы, не погружался в этот вопрос. То есть я из тех предпринимателей, которые когда-то там на 50 тысяч рублей купили товар и вот начали с этого бизнес, там по чуть-чуть, потихоньку, как бы, да, делая свои ошибки, то есть без каких-то инвестиций и больших денег. Сегодня многие молодые ребята, их ошибка бывает в том, что они хотят сразу и все. То есть они хотят там заполучить большие деньги и запустить какой-то большой бизнес. И, соответственно, когда бывает крах этого бизнеса, он тоже бывает большой, потому что сразу теряются большие деньги. Я хочу вот в этом плане сказать, надо сперва где-то провариться в определенном бизнесе, в определенном направлении, понять для себя, вообще это твое, ты мог бы этим заниматься. Готов ли ты рисковать всем? Потому что многим кажется, что предприниматель – это такой, знаете, человек-праздник, у него все хорошо, и у него, короче говоря, вот, и все ими хотят, допустим, быть. Но, как показывает практика, это где-то 2-3% населения. Это тяжелая ноша, которую нужно нести круглосуточно. То есть ты обычный, условно говоря, в найме, ты поработал свои часы, и ты свободен. Предприниматель круглосуточно тебе могут звонить, говорить, там охранное агентство, где-то у тебя зазвонил сигнализация, где-то что-то случилось, пропустила труба, где-то кто-то, короче говоря, в дороге твой товар что-то с ним стало. То есть у тебя нету мозгу твоему времени расслабиться и сказать, вот я тут отдыхаю и не работаю, даже на отдыхе. Тебя достают звонками, сегодняшняя сотовая связь позволяет тебя везде mm-hmm. достать. Так что я хочу сказать, что прежде чем начать, человек должен быть на 300% уверен, что эту тему он знает всю, насквозь. Вот тогда он может вступить, попробовать что-то сделать и
7: Руслан, вы интервью давали газете «Черновик» еще в былые годы. Я вычитал, причем вас пригласить. Вы сказали о том, что дагестанский покупатель непривередлив. Вы сейчас согласны вот сейчас, в 2026 году, с этой фразой?
8: Непривередлив?
7: Да.
8: Ух ты, я сейчас не помню, когда это
7: вы
8: было.
7: Вы газете «Черновик»
8: «Черновику» давали. Было дело. Угу. Я думаю, что, ну, не скажу, что непривередлив. Что-то я вот не помню такого, чтобы я такое сказал. Наоборот, я думаю, что наш покупатель еще как придирчив, как бы, да, в плане того, что вот мы, дагестанцы, все равно имеем свой определенный вкус, свой стиль. Вот. И он отличается. Когда мы вот сегодня, сейчас мы работаем, в разговоре я не упомянул, что мы где-то лет 5-6 лет назад мы немножечко свою концепцию пересмотрели и стали мультибрендовым бутиком. То есть мы из монобренда перешли в мультибренд. Мы сейчас работаем почти с 10 разными брендами одежды. И мы приезжаем, и вот бывает, из огромного количества одежды нам подходит 5-10% нашему покупателю. И мы знаем, вот эти яркие, пестрые цвета, там, да, допустим, наши мужчины не оденут, допустим. Или эти модели какие-то, или там слишком облегающие, или там слишком узкие там брюки. Вот это все. Поэтому наш покупатель довольно, скажем так, требовательный. У него есть свой стиль, есть свой вкус, и это он прям такой специфично дагестанский. Я думаю, что мы, дагестанцы, задаем стиль во всей Российской Федерации. Если вы, вот, вы здесь не замечаете этого, а вот поезжайте куда-нибудь в Новгород или там, я не знаю, в Воронеж, и вы поймете, что, блин, какие же дагестанцы стильные.
7: С чем когда вы
8: сравните с центральными городами. Ага. Даже в Москве. Вот я уверяю вас, вот вы зайдите в какую-нибудь там, где бывает много наших земляков заведения, вы их прям можете сразу вычислить, потому что они немножко по-другому. И одеты, и ведут себя, и как бы, то есть их стиль, он их выдает.
7: С чем все-таки связана такая любовь к стилю у наших дагестанцев? Вот вы давно в этом бизнесе, правда?
8: Интересно. Вы знаете, вот давайте немножко вернемся в историю. Вы видели, как одеты были дагестанские джигиты? Какая у них была черкеска? Это прям это в то время. И вы посмотрите, это, условно говоря, люди сельские. Они очень стильно были одеты на тот момент. И вы посмотрите крестьянина, короче говоря, в Российской Федерации в те же годы. В чем он был? Он там в лаптях был, там в каких-то лохмотьях, короче говоря, такой рубашки, короче говоря, в одной, и вот так ходил. Дагестанский джигит не мог себе позволить сесть на коня, не поменяв на себе рабочую одежду, как бы, да, на черкеску. То есть он выезжал куда-то, он обязательно переодевался и был стильным. То есть я думаю, что это исторический код дагестанцев. Нам суждено быть такими. Ну, то есть это предписано было еще нашими предками.
7: Про кадровый дефицит в Дагестане давайте поговорим. Вы, кстати, этой же газете там утверждали в те годы. Сейчас, насколько я знаю, ситуация, по-моему, еще хуже стала, потому что, ну, сейчас как-то бизнес делит поколение миллениалов, зумеров и прочее. Да. Про кадры давайте в Дагестане поговорим. Вы раньше говорили этой же газете о том, что одна из главных проблем – это отсутствие все-таки кадров в Дагестане. Ситуация изменилась сейчас в 2026-м?
8: Знаете, бизнес в Дагестане именно испытывает кадровый голод, знаете, как, скажем так, профессионалов не хватает. Люди и плюс вот это новое поколение, так скажем, зумеров. А еще потом альфа, да? Это,
7: альфа еще не вышли на работу, сейчас поколение зумеров пока.
8: Вот. Вот тяжело, тяжело с ними. Потому что они меньше дисциплинированы, они немножко свободолюбивы в плане того, что они легко меняют место работы, не держатся, как бы, да, не пытаются стать профессионалом на том месте, где работают. Ну, то есть при каких-то малейших трудностях или где-то получили замечание, они готовы сменить работу быстрее, как бы, да, чем миллениалы, те же самые, которым стать профессионалом, качественно делать свою работу, это было вот прям важно. Поэтому я считаю, что хороший специалист у нас в Дагестане, он всегда востребован, есть на него спрос.
7: Можно такой секрет от вас получить? Я знаю, может быть, в бизнес-сообществе где-то такие подобные секреты. Но здесь по секрету всему свету, всему Дагестану, Руслан, все-таки, как вы отличаете, что работник хороший, на ваш взгляд? Вот, ну, бывает такое, что человек может годами искать работу, но при этом хороший работодатель, ну, не может найти сотрудника. Это тоже как бы такой вытекающий вопрос.
8: Вы хотите сказать именно во время найма, как бы, да, как различить?
7: Да.
8: Вы знаете, если бы, ну, конечно, есть определенные, так скажем, тесты, определенные вопросы, которые мы пытаемся вывести там сотрудника на то, каким он мог бы быть, как бы, да, специалистом, насколько, как бы, да, это качественный, так скажем, претендент. Но все равно невозможно на 100% это выявить. Все равно нужно посмотреть человека в работе, немножко его почувствовать, как говорится, с ним сработаться. А так, конечно, мы смотрим на то, как человек, ну, как бы, какую прошел, если у него есть опыт и прошел какие-то организации, мы обязательно смотрим образование, где он работал, в каких организациях. Часто звоним туда, пытаемся узнать про этого человека, как он ушел оттуда. Город-то маленький здесь, видите, через два рукопожатия ты можешь на любого выйти, как бы, да, там, собственника, и спросить, вот такой человек у тебя работал, ну, какой? Ну, у меня было очень много таких случаев, когда я выявлял, ну, не очень добросовестных людей, которые на той работе себя как-то проявили не очень хорошо, ну, и отказывал им в трудоустройстве. А так, конечно, у нас есть команда HR-ов, которая, ну, вот, работает, которая обучена, они проводят с ними там собеседование, анкетирование, тестирование, и, ну, и выводят их, как бы, там на стажировку. Уже на стажировке к ним приглядывается опытным глазом это директор магазина или его непосредственный начальник, смотря в какую, как бы, выведен на работу структуру нашу. И дает свое мнение. Потом мы проводим с ним какие-то уже, когда знаем, что он там месяц простажировался, проводим с ним еще какую-то работу про то, что как он освоил. Ну и потихоньку вот так решаем, что вот, да, хороший сотрудник, мы его оставляем. То есть это у нас прописано все.

0: Казахстана. Выстаивать там поднимаются очень хорошо по карьерной лестнице, но здесь не могут это сделать. С чем связано? Все-таки, мне кажется, все-таки вот эта конкуренция существует, когда вы ставите директора магазина, а он боится, что завтра этот сотрудник заменит его.
1: Ну, смотрите, в любом коллективе, я думаю, что это независимость, это в Дагестане, это будет или где-нибудь за пределами, такое все равно существует между коллегами, которые боятся, что кто-то его подсидеть может, как бы, да, и занять его место, это все. Но мне кажется, это все-таки все зависит от самого руководителя. Если масштаб руководителя, он не боится, он знает, что он профессионал, что он будет всегда востребован и что он может только расти дальше. То есть он не видит, значит, человек не видит себя дальше своего роста. Ему надо всегда в компании показать, где он еще может прирасти, кем он еще может быть, какую может должность занять, или, может быть, расширить свою сферу деятельности, как бы, да, сферу своей ответственности. Вот это вот, наверное, и является долгом собственника, руководителя, вот направлять вот так своих сотрудников, чтобы они не оглядывались на тех, кто в подчинении у них, а смотрели вперед, куда они могут вырасти. Вот тогда он уже не будет, как бы, скажем, подавлять своих сотрудников, боясь, что они станут там суперсотрудниками и подсидят его на должности руководителя. Так, конечно, это эволюция в любом месте. Допустим, у меня очень много большой женский коллектив, и они там выходят замуж, рожают детей, переезжают, часто бывает, как бы, да, такими моментами. И их сменяют их же сотрудники, которые мы считаем, что они достойны этого и могут это место занять.
0: Вопрос такой сейчас задам, очень важный вопрос. Маркетплейсы. Как они вот появились, особенно последние годы, они все-таки, офлайн-торговля, она чуть вымирает. Город постепенно превращается, знаете, во что, в пункт выдачи заказов какой-то. Скажите, маркетплейсы, на ваш взгляд, убьют все-таки офлайн-торговлю?
1: Я считаю, что маркетплейсы не убьют офлайн-торговлю. Офлайн-торговля была, есть, да, они могут влиять на объем офлайна. Вы знаете, в маркетплейсе перекочевали очень много товаров, так скажем, бытовых, обиходных таких, как бы, да, которым не надо доказывать там свое качество, или они, то есть до определенной суммы, скажем так, там, да, допустим, одежда там до, там, не знаю, определенной категории ценовой, они в маркетплейсе ушли. И сложно офлайн с ними конкурировать. А все, что как бы имеет свою ценность, где нужна подбор, консультация, нужна работа с клиентом, это все равно осталось в офлайне. Маркетплейсы, как сегодня показало, вот, скажем так, товар, который можно, условно говоря, купить не глядя, просто там по названию, там по вот этому, как бы, да, он все туда ушло. Ну, одежда, ну, честно сказать, вот я не знаю, я никогда не покупал в маркетплейсах одежду. Да, и вообще не покупал в маркетплейсах ничего. У меня у жены стоит Валберес. А супруга, бывает, заказывает какие-то там бытовую химию, там что-то такое, за которое ей лень там выйти или в магазин тащиться, короче говоря, и там привезли что-то в этом роде. А вот я не представляю, чтобы... Понимаете, покупка одежды для меня, по крайней мере, это эмоции. Вот ты приходишь в бутик, если это правильный магазин, правильный консультант, тебя обслужили, ты получаешь эмоциональную от этого подпитку, ты примерил одно, второе, третье, подобрал себе правильный образ, свой стиль, как бы, да, и это же совсем другое чувство, чем тебе принесли в картонной коробке, в пакете, и ты каком-нибудь, извините меня, в пункте выдачи Валбрис на себя, короче говоря, в тесном этом примерял что-то, короче, из там выбрал что-то, как бы, да, и как такое, как-то оделся. Ну, не знаю. Или даже ты это делаешь дома, у меня все равно это эмоционально это не вызывает вот такого интереса, даже если это хорошая, пусть будет даже качественная одежда. Все-таки я думаю, что именно в плане одежды, в плане того, что это категория людей, которые могут себе позволить одевать итальянские бренды в оригинале, мне кажется, эти люди будут их брать всегда в офлайне. Хотя бы большее их количество, потому что они туда приходят не только за самим именно продуктом одежды, они еще приходят за эмоциями, вот за этим выбором, что они могут выбирать, смотреть, сравнивать, как бы, да. Я думаю, что этот процесс все равно остается. Маркетплейсы, они есть, они будут, они

0: сегодня наши как бы реалии нашего времени. Да, сегодня в связи с последними событиями у них немножко как бы так тяжелое время сейчас наступило. Многие бренды, как я слышу, именно одежные бренды, выходят из маркетплейса в связи с большими процентами, комиссиями, и стало очень тяжело работать в них, потому что маркетплейсы, они выстроили, сделали большие категории, в которых есть товары, и много брендов, которые маркетплейсы сами завозят под своими брендами, и это конкурирует с игроками и селлерами. И селлеры скоро это все будут сами тоже понимать, они развиваясь там. Когда у тебя есть только один канал, и это канал маркетплейс, я считаю, что это не бизнес. Это бизнес маркетплейса. А ты поставщик и инвестор этого проекта. По идее так.
1: Руслан, ну согласитесь, все ведь там сейчас, в 2026 году. Тем более мы говорили о поколении зумеров, да, которые они просто да. Вот привыкли в этом маркетплейсе. И хочешь не хочешь, мне кажется, бизнесу приходится подстраиваться все-таки под реалии этого времени. Второй момент. Да, там не пощупаешь одежду. Там, учитывая, что мы в Махачкале живем, здесь нет о том, что доставку сделают за 2 часа. Но тем не менее, если маркетплейсы научатся все-таки привозить товар за 2 часа, идеально подбирать размер все-таки. Ну, и учитывая сейчас время 2026 года, все-таки сейчас магазины конкурируют не с соседним магазином или не с лавочкой какой-нибудь, а с алгоритмами все-таки.
0: Да. Я согласен. Я согласен, что офлайну тяжелее сейчас, поэтому и офлайн должен быть на голову выше, то есть давать такой сервис, за которым придут, вернутся. И я думаю, что со сменой поколения, как мы вот сейчас упомянули чуть ранее, что миллениалов сменяют зумеры, и они когда станут уже как бы основной, можно сказать, платежеспособной частью населения, я думаю, что это будет сдвигаться. Но вы знаете, все в мире циклично. Вы не замечали, что даже мода 80-х возвращается там через 30-40 лет, там 90-х, и это в брендах мы видим, вот этот цикл как бы, да, возврата. Поэтому я думаю, что люди поиграются в этот интернет и маркетплейсы, и все равно офлайн он будет жить, но то есть будет очень качественный офлайн. Ты прям должен будешь не просто продавать одежду, а продавать услугу рядом с одеждой, то есть услугу подбора, допустим, образа, консультацию, дополнительные еще какие-то моменты. Вот, допустим, в Орто-Сити у нас есть врачи-ортопеды, которые могут сканировать стопы и подбирать под них стельки, делать индивидуальные стельки, делаем. То есть это услуга, за которой вот люди должны сами прийти, как бы, да, маркетплейсы такого предоставить не могут. То есть офлайн будет обрастать вот такими дополнительными фишками, которые будут создавать привлекательность офлайн-точки.
1: Руслан, давайте о личном чуть поговорим. Если бы все-таки сегодня вам дали бы возможность в Дагестане открыть совершенно новый бизнес. Это сейчас очень, очень такая проблема, потому что вот на каждом углу у нас кофейни. Вот кто-то открыл кофейню, второй открывает кофейню. У вас, кстати, нет кофейни?
0: Нет.
1: Так вот, совершенно если был бы новый бизнес, не связанный с одеждой, там, с кофейней и прочее, куда бы вы вложили все-таки свои деньги?
0: Вы знаете, я врач-хирург, это первое мое образование, хоть мне пришлось сделать выбор и уйти в сторону бизнеса, я все равно такой приверженность здоровья, здорового образа жизни, поэтому я бы вложился бы именно в сферу сохранения и улучшения здоровья, скажем так. Ну, сейчас есть модное слово wellness, это когда люди, скажем так, следят за своим здоровьем, хотят его улучшить, не состариться, хотят поддерживать. То есть, если оглянуться лет 20 назад, как бы, да, когда было в тренде люди, которые гуляют, прожигают свою жизнь, тратят деньги и не смотрят, вообще не оглядываются на завтра, сегодня тренд такой очень большой на здоровье. То есть сегодня модно быть здоровым, молодым и красивым. А если у тебя есть еще и хорошая, здоровая семья, то ты вообще нереально богатый человек.
1: Я правильно понимаю, это не частная клиника?
0: Это не частная клиника.
1: Нутрициология?
0: Я думаю, что это вот именно поддержание здоровья, это может быть какие-то именно витаминная история, это вот какое-то поддержание здоровья, это может быть какая-то сфера услуг в этом плане. То есть не лечение, а именно сохранение, профилактика, скажем так, чтобы человек не заболел, оставался здоровым. Я думаю, что это будет востребовано в современном обществе.
1: Не боитесь, что эту идею сейчас украдут кто-то из слушателей?
0: Нет, пожалуйста, я делюсь этой идеей. Это, думаю, что за этим будущее.
1: Какой бизнес в Дагестане, в общем берем, на ваш взгляд, недооценен?
0: Недооценен?
1: В какой сфере? У нас все-таки специфический регион, где вот я повторюсь, кто-то открывает кофейню, и за ним там уже человек 20 открывает. Также у него пошел, давай у меня тоже там.
0: Знаете, все-таки... я думаю, что вот у нас недооценен какой бизнес. А вот в сфере туризма именно услуги того, чтобы связать туризм со спортом. То есть делать какие-то трекинговые туры. Вот это недооцененный еще бизнес, вот именно в Дагестане, я думаю. Ага. Потому что я человек, который побывал очень во многих странах, даже вот в регионах России, во многих, там от Владивостока. Вот я неделю назад вернулся с Алтая, с Горного Алтая, Республики Алтай. Я скажу, я был во многих регионах Российской Федерации. Дагестан – это красивейшее место. То есть вот просто даже не потому, что я дагестанец, а вот в сравнении я не могу ни один регион России поставить, где есть столько привлекательного, как в Дагестане. В плане природы, в плане его географического расположения – это горы, это море, это пустыня, это степи, то есть леса, вот это все как бы. Вот это… правильно использовать. То есть не просто там насадить, там, не знаю, домиков или там гостиниц и все такое, а именно в комплексе это преподносить в том, чтобы люди приезжали сюда наслаждаться именно вот этой природностью, а не просто там, не знаю, там 3-4 точки какие-то распиаренные посмотрели и уехали. Вот у нас нету вот этой сферы, она не развита. То есть это...
1: Спортивный туризм своего рода.
0: Такой. Да, вот своего рода. Mm-hmm. Это очень, допустим, развито в Европе, в Швейцарии, в частности. Там столько троп, маршрутов, где типа трекинговые, где люди могут сами по себе гулять, могут там экскурсоводы определенные водят, там есть вот там палатку разбить там на какой-то высоте, пойти туда, пойти сюда. То есть это вот прям в Альпах очень сильно развито, круглогодично. То есть летом это вот такой трекинг, где все так прям помешаны, кто на велосипедах устраивает туры там по горным серпантинам, кто-то там пешие. Кто-то сплавы там с рек. У нас очень много горных рек, и мы там знаем одну-две там организации, которые это может делать, и то так единично очень. Но этого бизнес, даже вот наши соседи там от Эгея поставлен на таком уровне, у нас нет такого. То есть спорт можно в этом направлении развивать. У нас не развит этот спорт, вот именно связанный с нашим географическим положением, с горами, как бы, да, реками и вот всем, что у нас есть. Я думаю, что это недооценено, и туризм сегодняшний наш, он вот просто показать, накормить и вот как-то впечатлить. Угу. А есть очень много вокруг этого туризма, который можно как бы правильно подать, организовать.
1: Тем более наши Хабиб Нурмагомедов и прочие спортсмены прославляют Дагестан, и мы все-таки спортивная республика в мире, я так называл. Слишком личная острая была сейчас. Какая ваша самая такая, сказать, дорогая ошибка в бизнесе была?
0: Дорогая ошибка?
1: В бизнесе.
0: В бизнесе.
1: Ох. По-моему, их не одна была, да, Руслан, как я понимаю?
0: Вы знаете, у меня была самая дорогая ошибка. Я открыл бутик Роберто Боттичелли в Пятигорске.
1: Ага, так.
0: И закрыл его.
1: Сколько он просуществовал?
0: Он просуществовал там около 2 лет. 2 лет. И я прям открывал, прилетал... директор Боттичелли по Восточной Европе Рудольфо Росси, он вместе со мной открывал его в Пятигорске, они, это было со стороны, вот, ну, типа, вот такой удачный проект в Дагестане, вот давайте развивать эту удачность, как бы, да, там, условно. И мы так заглянули, вот, как посмотрели на Пятигорск, как вот на такую кавказскую столицу, и что туда концентрируются такие республики, там, как Чечня, там, Кабардино-Балкария, Осетия, Карачаево-Черкесия, вот, как бы, условно говоря, все они там, это в Пятигорске, скажем так, закупаются, шопятся и все такое, и мы решили зайти туда в торговый центр, открыли бутик, но нас, скажем, мягко говоря, немножечко ввели в заблуждение, если, скажем так, очень мягко. Нас уверили, что этот торговый центр будет работать, а через год-два нам сказали, что его сейчас будут сносить. И предложили нам там потом, вот рядом строится сейчас вот новый. Нас уверяли, что построится новый торговый центр, а этот старый, он будет с ним как бы связан. А потом они приняли решение и этот старый снести, то есть со временем. И нам пришлось закрыться. И я уже не имел, остыл, и уже к этому Пятигорску снова открываться не хотел. И вот так я, это была, можно сказать, самая дорогая ошибка в бизнесе, которую я совершил.
1: Я все-таки, внимание, попрошу обратить наших слушателей, эту улыбку я вижу, потому что за этой улыбкой скрывается все-таки потеря денег, друзья.
0: Ну да, сейчас, честно сказать, вот когда ты мне задал этот вопрос, я вот ковырнул свою память и достал ее, я забыл про это и, так скажем, сейчас все вспомнил.
1: Так, все-таки главный совет я хочу получить под конец нашей передачи. Руслан, вы давно в бизнесе. Какой вы совет дадите, как такого старичка в бизнесе, предпринимательстве?
0: Нет, слово старичка мне не нравится. Давайте опытного человека.
1: Да, заменим это слово. Все-таки как опытный предприниматель, молодому дагестанцу, который вот только хочет открыть свое дело, какой совет все-таки ему дадите? Можно даже несколько.
0: Вот сегодня я вот прям хочу, как бы скажем так, цельно это все сказать. Сегодня вышло такое как бы мнение, очень, что можно пройти какие-то курсы, начитаться там чего-то, и можно заняться предпринимательством. Я думаю, что каждому человеку, вне зависимости, чем он хочет заняться, нужно высшее образование. Знаете почему? Просто не обязательно, что он по предпринимательству, по экономике его пройдет. Он может, вот, я не знаю, вот я с образованием в медицине, но эта медицина 6 лет мне дала такой, как бы, да, мы еще там учимся интернатуру и ординатуру, если все добавить, 9 лет. Оно мне дало такую базу, основу образованного человека. Вот этого не хватает нашей молодежи. Видишь, ребят, как бы, да, которые, ну, там, пошел работать, как бы, да, там, бросил школу и вот не хотят учиться, то есть, ну, чуть ли там буду 4-5 лет напрягаться в институте. Получить высшее образование, то есть получить, может быть, среднеспециальное образование, высшее образование, но все равно провариться вот в каком-нибудь именно колледже, вузе, это дает такие коммуникации, социальные связи, то есть человек учится в социуме, скажем так, работать, жить, сотрудничать. Это один момент. Второе, стать экспертом, профессионалом в чем-либо. Потому что человек ничего не умеет и говорит, я хочу быть профессионалом, предпринимателем. Это, скорее всего, ведет к неудаче. Мы видим очень много таких, кто открываются, закрываются, наделают каких-нибудь долгов. Лучше, конечно, в этой области, может быть, пойти в найм, поработать, может быть, на какую-нибудь федеральную компанию, торговым представителем. Я считаю, что из продавцов, консультантов, официантов, торговых представителей получаются очень хорошие предприниматели, потому что они умеют коммуницировать, они умеют с людьми налаживать связи, слушать человека, умеют продать человеку, умеют как бы, да, и думаю, что человеку нужно где-то поработать, то есть не так вот окончил вуз и пошел предпринимателем. Все-таки вот этот жизненный опыт где-то вот именно провариться, как бы прокрутиться, может быть, даже в найме, в компаниях где-то поработать, посмотреть изнутри бизнес. Вообще, это его или не его? А не так, что вот красивую картинку где-то увидел, кто-то ему там продал, успешный успех, и он пошел покорять этот мир.
1: Руслан, последний вопрос. Допустим, вот возьмем такую ситуацию, не очень хорошую. У вас забрали сейчас бизнес. У вас нет материальных ресурсов. У вас вот сейчас в данный момент нет ничего, кроме вашего опыта, связей. Можно ли все построить сейчас, в данный момент, вам?
0: знаете, я
1: не... Нехороший вопрос, я знаю, извини.
0: Да. Вообще, честно говоря, я иногда задумываюсь вот над этим вопросом. Угу. Сам бывает, когда остаюсь наедине, а что было бы, что бы я сделал бы. Скорее всего, конечно бы, я вернулся бы и сделал бы бизнес. Я думаю, вот последний момент, вы последняя фраза была упомянули, связями, как бы, да. У каждого человека есть так называемый социальный ресурс. Это его, условно говоря, сознательная жизнь, где он был знаком со своими одноклассниками, однокурсниками, коллегами по работе, коллегами в бизнесе, партнерами и все такое. Это называем так называемый социальный ресурс. Это можно переименовать его в социальный капитал каждого человека. И вот твоя точка, где ты хочешь стартануть, ты должен оглянуться и посмотреть, а какой у тебя социальный капитал? И можешь ли ты, опираясь на этот социальный капитал, идти и делать бизнес? Конечно, я думаю, что, конечно, Расим, ты обрисовал такой апокалипсис, когда все нету и все разобрали.
1: Но остается связи.
0: Да, остается, конечно.
1: И знания.
0: Вы знаете, что могут дать родители своему ребенку? Могут дать воспитание и образование. Эти две вещи, которые отнять невозможно. Отнять можно деньги, можно отнять должность, связи могут пропасть у тебя, но если у тебя будет воспитание и образование, а если на него наложится и опыт, знания и социальный капитал, как я сказал, что я думаю, что все возможно.
1: Так все-таки вы смогли бы сейчас это?
0: Конечно, я думаю, что...
1: Я напомню, что у меня сегодня в гостях был предприниматель Руслан Кубаханов. Мы сегодня поговорили не только о моде, а о обуви. Мы поговорили о деньгах, о кадрах, о маркетплейсах, о конкуренции, вообще обо всем. Руслан, я вам хочу сказать спасибо. Мне, правда, было интересно беседовать с вами. Чувствуется вот эта жилка предпринимательская, которая начинала еще там в 99-м, как вы сказали, когда была вторая чеченская компания.
0: Не-не-не, давайте так далеко. В 99-м я начал первую свою деятельность... Студентом я начал работать массажистом в 99-м году. Вот хорошо вы упомянули этот год. Предпринимателем я стал в 2006 году. Я был тогда еще студентом мединститута в 99-м. Закончил я в 2003-м. И в 2006 году, скажем так, пошел в сферу бизнеса.
1: Вот она, друзья, история бизнеса с массажиста превратиться в такого предпринимателя, одного из таких, тех, кто экономическую составляющую в наш Дагестан все-таки вкладывает. Руслан, спасибо вам большое. И есть что сказать напоследок нашим слушателям?
0: Спасибо, что пригласили, Расим. Нашим слушателям хочу сказать, пожелать всем здоровья. И всем, кто решится стать предпринимателем, я хочу пожелать... запастись терпением и, так скажем, быть готовыми к трудностям. А без трудностей никогда не бывает успеха. Успех, он всегда сопровождается через терни к звездам.
1: Руслан Кубаханов, это была программа «Вечерний сеанс». Дорогие друзья, мы здесь каждую неделю в это же время на Диалог ФМ.
2: А вечером
3: после работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером.
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
4: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в тучке по продаже шаурмы на улице Батырая в Махачкале. Огонь повредил кровлю на площади 20 квадратных метров. Сообщение о возгорании по адресу Батырая 121 поступило в оперативную дежурную смену. На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.
5: В Дагестане запрещены публикации об ударах дронов и военной инфраструктуре. УГАС об этом еще подписал год назад. Тогда еще глава Дагестана Сергей Меликов. Документ запрещает публикацию распространения на территории Дагестана информации, связанной с безопасностью жителей. Я напомню, что документ был разработан в соответствии с новым федеральным законодательством и вводит ограничения на публикацию о террористических атаках, ударах беспилотников, дислокации вооруженных сил и критически важной инфраструктуры. Запрет касается фото, видео, сообщения о последствиях террористических актов и диверсии, а также сведения о типах, местах запуска, падения, траектории полета дронов и других нанесенных ими повреждениями. В нашей республике в июле подорожало топливо и продукты, а печатные издания и отдых в санаториях, наоборот, подешевели. Так, сезонный спрос на топливо в июле был высоким, а его предложение оставалось недостаточным из-за ремонта работ на заводах нефтепереработки. Оптовые цены держались на высоком уровне. У местных АЗС выросли затраты на закупку и доставку моторного топлива. В результате цены для потребителей выросли. Более высокие расходы на транспортировку оказались на стоимости яиц. В республике в июле они заметно подорожали, тогда как в целом по России, наоборот, подешевели. В Дагестане недостаточно складских мощностей для длительного хранения куриных яиц. Но и Министерство транспорта Дагестана считает нецелевым увеличение подвижного состава пригородных поездов, который следует по маршруту Махачкала-Дербент-Махачкала из-за отдельно пиковых периодов. Ранее напомню, что в социальных сетях Дагестана появилось обращение жителей республики об увеличении количества вагонов на пригородных поездах, следующих в Махачкалу и в Дербент и обратно. Обращения сопровождались видеозаписью перегруженных вагонов. Люди в вагонах не только занимали все сидячие и стоящие места, но и сидели на полу в электричках. Автор видео сравнивает электричку Дербент-Махачкала с перегруженными поездами в Индии. Министерство транспорта Дагестана отреагировало на это видео с комментарием, что повышенный пассажиропоток на этом направлении носит якобы временный характер. Также дополнительную нагрузку, по мнению Минтранса, на пригородные поезда в вечернее время создают отсутствие альтернативного общественного транспорта. На Минкультуры Дагестана объявила дополнительный прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Специалистам, которые готовы работать в селе, выплатят по 1 000 000 рублей. В республике открыты 6 вакантных должностей. Это артист оркестра в Ногайске, оркестр народных инструментов, а также хореографы в Дахадаевский, Буйнакский и Новолакский районы республики. Прием заявок продлится до 28 сентября. Ну и компания «Озон» ограничила возможность оплачивать заказы после получения только в 38 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Изменения касаются товаров, которые продавцы хранят на складах торговой площадки. В компании объяснили решением желанием сократить количество возвратов после серии атак беспилотников на логистические центры. Одновременно «Озон» вводит дополнительные меры поддержки продавцов. До 22 сентября для тех, кто хранит товары на собственных складах, не будет штрафов за отмену заказов или просроченной отгрузки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
4: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания «Элко».
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
2: А вечером
3: после работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером
2: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
1: Уважаемые друзья, добрый вечер всем. Вы слушаете программу «Вечерний сеанс» на волнах радиостанции «Диалог FM». Вещаем из студии Махачкалы до самых высокогорных аулов, поэтому желаем всем доброго вечера и спасибо всем тем, кто настроен на нашу волну. Сегодня у меня в гостях человек, который непосредственно участвует в работе экспорта и Петербургского международного форума, который проходил совсем недавно в Петербурге. У меня в гостях сегодня директор Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абаскулиев. Руслан, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
1: Руслан Тагеевич, ну, начнем сразу. Очень много громких заявлений было на Петербургском международном экономическом форуме. Но у жителей, в частности у меня, как жителя Дагестана, который смотрит на всю эту картинку, всегда остается один вопрос. Что это даст нам, обычным людям?
7: Спасибо за вопрос. На самом деле вопрос максимально актуальный, и он должен исходить от жителей республики, потому что любое мероприятие, оно должно приносить какой-то результат и для самой республики, и, естественно, для каждого жителя нашей большой многонациональной республики. Санкт-Петербургский экономический форум, он ежегодный, и это самое главное, это на первую очередь, это площадка для наших государственных чиновников и международных гостей этого форума, чтобы встретиться, вспомнить предыдущий проект, который мы начинали, посмотреть, на чем они остановились, нужно ли их дальше продвигать, какие проблемы, и в то же самое время встретиться с новыми партнерами на данной площадке, чтобы создать что-то новое и в сфере сельского хозяйства, и в сфере промышленности, транспорта, логистики и тому подобное. В рамках данного форума, на самом деле, было подписано несколько таких, на мой взгляд, результативных соглашений. Это первое, наш морской порт заключил соглашение с казахским морским портом по налаживанию паромного сообщения. Этот проект давно имеет место быть, на самом деле он востребован между нашими республиками, потому что товарооборот на сегодняшний день и в целом по республике растет. На первый квартал этого года уже на 35% несырьевой экспорт по отношению к предыдущему году уже увеличился. То есть есть спрос на нашу продукцию, есть спрос на казахскую продукцию. И здесь не только на самом деле наша продукция и казахская продукция, здесь вопрос идет о транзите грузов, которые идут из других стран Азии в Российскую Федерацию и дальше, и наоборот. То есть данный маршрут востребован, его нужно налаживать. Кроме того, было подписано и другие соглашения в сфере инвестиций. Это с азербайджанскими нашими партнерами. Было подписано соглашение на 145 миллионов рублей на создание питомника саженцев с современной лабораторией инвитро. Это, если так вкратце, то будут созданы лаборатории, где будут разрабатываться новые так, виды разных, так скажем, фруктов. Не сказать, что это будут создаваться новые фрукты, но будут создаваться новые саженцы с учетом нашей земли, так, с учетом характеристик нашей земли. И на сегодняшний день уже определена земля, она будет находиться в селе Великент Дербентского района, куда наша дагестанская компания РВБ вместе с азербайджанской компанией ИСФА собираются инвестировать данные средства. Второй проект был подписан, это уже экспортный контракт, который стал заключением, результатом реверсной бизнес-миссии, которая была в начале этого года, когда делегация с Азербайджанской республики, ассоциация строителей Азербайджана приезжала в Республику Дагестан, ознакомилась с нашей продукцией строительной. Как мы знаем, сегодня в Азербайджане идет восстановление территории Карабаха, и в связи с этим есть большая востребованность на строительные материалы. И был заключен контракт предварительно на 30 миллионов долларов на поставку фибробетона, который производится сегодня у нас, компания Техноформ СВБ, на поставку данной продукции в Азербайджан, в том числе и для одного из проектов именно Галарова в Сибризе.
1: Угу.
7: Были подписаны другие контракты, соглашение на Петербургском форуме, это у нас было из торгово-промышленная палата заключала соглашение с иранской компанией в сфере инвестиций с целью привлечения инвестиций с иранской стороны на территорию Республики Дагестан и наоборот. Ну, дальше нужно прорабатывать, смотреть. Но я считаю, что есть определенные результаты и были новые контакты с зарубежными партнерами, были встречи нашего руководства республики с федеральными чиновниками, федеральными министрами, в том числе для... И эти встречи были как раз нацелены на то, чтобы поставить на ближайшие планы, так скажем, задачи, которые нужно будет реализовывать в ближайшее время.
1: Руслан Тагеевич, вы заговорили за порт и за сотрудничество с соседним Азербайджаном. Очень часто звучит слово «логистика», да, такое понятие. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас в режиме вашего ответа услышали, да, что благодаря порту мы уже помимо Ирана направления, у нас еще и китайское направление появится. Если простым языком, да, вот какие преимущества есть у Дагестана, каких нету, например, у других регионов? Пословие логистика именно.
7: Если говорить о логистике и других регионах, то нужно говорить, если мы сравним с нашим Кавказским федеральным округом или с центральной Россией. Если говорить о Северокавказском федеральном округе, ну, естественно, наша привилегия логистики – это наше море. В первую очередь, и границы с зарубежными партнерами, ну, с зарубежными нашими соседями, это Азербайджан. Потому что на сегодняшний день через Дагестан проходит основной транзит грузов предприятий Российской Федерации на Азербайджан через Дагестан. Естественно, загрузка идет через нашу территорию.
1: Руслан Тагиевич, вот как раз-таки вопрос здесь в чем заключается? То, что возможно такое, что другие регионы на этом будут зарабатывать, и Дагестан останется просто, знаете, таким транспортной логистикой. Есть такая как бы...
7: На самом деле, вот если через нас пойдут те объемы, которые сегодня заявлены в рамках МТК «Север-Юг», и мы создадим всю необходимую инфраструктуру в рамках данного коридора, то на этом уже Дагестан, как бы, так скажем, заработает. Будут созданы новые рабочие места, потому что, если мы говорим о МТК «Север-Юг», это создание как минимум логистических хабов. Что такое логистический хаб? Это создание, это площадка, где будут находиться определенные камеры хранения, холодильники, там гостиница, магазины, кафе, стоянка, 3, 4, 5. Естественно, все это будет приносить определенные доходы в бюджет Республики Дагестан. И таких хабов, если заработает в полном своем мощностях МТК «Север-Юг», на территории Республики Дагестан должны находиться не менее 10 таких хабов. Тем более, целая концепция сегодня разработана нашим правительством по развитию транспортологических хабов.
1: Скажите, пожалуйста, это даст новые рабочие места или опять какие-то, либо там, не знаю, отчеты, или реально жители республики это почувствуют
7: должно,
1: разницу?
7: Это должно дать рабочие места. Если они хабы востребованы, без них сам МТК «Север-Юг» он не заработает.
1: Понятно. Есть мнение, что дагестанскому бизнесу вот очень тяжело выходить на экспорт. Вот это вопрос непосредственно к вам. Скажите, пожалуйста, мешает здесь бюрократия, сложности с логистикой или с документами все-таки?
7: Вот сегодня, сегодня основная проблема выхода на экспорт – это финансовые транзакции, на самом деле. С учетом санкций многие банки сегодня просто, так скажем, заблокированы. Сегодня получить средства за свой товар не так легко. Слава богу, на уровне федерального законодательства сегодня разрешили получать средства в криптовалюте. Если бы этого сегодня не было, то очень много вопросов осталось бы, как получить свои средства нашим экспортерам из-за рубежа. И в рублях можно, а в долларах нет.
1: Спасибо большое. Вот какие дагестанские товары, если мы заговорили, да, об экспорте, обо всем и такой экономике, у нас в Дагестане есть несколько предприятий всего, да, которые вот пополняют так массово бюджет нашей республики. Их несколько, таких крупных игроков. Какие дагестанские товары, на ваш взгляд, вызывают наибольший интерес за пределами России?
7: Ну, смотрите, я вам назову не несколько, я могу вам и десяток назвать предприятий, но нужно определить, так скажем, категории. Если мы говорим об АПК, продукты питания, то, естественно, сегодня наши продукты именно премиум качества, они востребованы и на Ближнем Востоке, и в Средней Азии. И до санкций, я вам больше скажу, до начала СВО наша продукция экспортировалась и в Европейский Союз, причем была очень востребована. И в Германию, и в Швейцарию, и в Италию, и в Словакию. В связи с этим, если мы говорим в целом по республике, то есть два основных предприятия, которые дают основной объем экспорта, так скажем.
1: Какие же все-таки?
7: Это по промышленности. Это Салва-стекло Каспий, который сегодня производит листовое стекло. Причем у них это очень хорошо получается, качественный товар. И в том числе они работают с нашими ближними партнерами, с Азербайджаном тоже. И получают государственную поддержку. Тоже нужно подметить, потому что за последние 4 года, если не ошибаюсь, сумма возмещения транспортных расходов составила 276 миллионов рублей. При этом второе предприятие, это также стеклотара, Дагестан стеклотара, которая производит те же самые само название как бы на организации говорит о том, что она производит, это стеклянную тару, также экспортируется в разные страны, но в основном объем также идет на Азербайджан.
1: Просто многие удивляются, когда, знаете, я чаще всего общаюсь с кем-то и говорю о том, что дагестанская продукция, она уходит на зарубежные полки. Многие почему-то, у многих удивление какое-то. Так вот, по поводу сельского хозяйства. Фрукты, овощи, вино, производство масел, да, мы все это здесь делаем в республике. Есть ли сейчас конкретные проекты, вот в данный момент, в 2026 году, которые могут стать брендом Дагестана, например, на российском рынке?
7: Мы говорим о стартапах или, или действующих проектах?
1: Действующих.
7: Если мы говорим о действующих проектах, вот нужно отметить, на мой взгляд, как человек, который 5 лет работает директором Центра поддержки экспорта, потенциал наших производителей имеет сегодня наши соки. Причем это и кикуни, это и амбре, это и риб, у которых есть потенциал выхода на экспорт не разовой истории, а реально такой планомерным маркетинговой системой, когда они будут выходить со своим брендом не только на ближайшие страны СНГ, но и, в принципе, на Ближний Восток. Это консервная продукция, если вкратце так объяснить. Но при этом, если говорить о стартапах, сегодня реализуется новый проект, новая отрасль, я даже сказал, это оливковая история. Наверняка вы о ней слышали, что в Дагестане хотят
1: уже запустили сад.
7: Сегодня идет подготовка, пока еще только зимой планируется посадить первые саженцы, но это новая история, это новая отрасль, новая культура, которая сегодня будет выращиваться на территории Республики Дагестан, хотя у наших соседей она уже давно развивается, более 70 тысяч гектаров в Азербайджанской Республике посажено оливковых садов, и уже идет переработка, и экспорт оливкового масла, если говорить о наших соседях. Мы хотим повторить эту историю с учетом того, что наши соседи готовы передать нам свой опыт, готовы даже предоставить свои саженцы в рамках реализации данного проекта. Считаю, что данная история, тем более, она не сказать, что она первая в России, Сбербанк в Крыму сажал два года назад оливковый сад.
1: Кстати, как там? Открыто прямо, если. Не пошло?
7: Если бы пошло, мы бы услышали бы эту историю.
1: Хорошо, так скажем. Руслан Тагеевич, вопрос такого характера, если мы заговорили об оливках, о саде, о оливковом масле, да, которым в будущем, надеюсь, что будет гордиться наша республика, почему опыт не перенимать, например, не у Азербайджана, а, например, у Италии? Неужели никаких контактов нет?
7: Сегодня нет, контакты есть, у бизнеса контакты есть, и даже у того инвестора, который сегодня планирует реализованный проект, он сам долгое время жил в Италии и понимает, как эта индустрия развивалась в Италии. Но есть определенные ограничения. Если мы говорим сейчас, этот обмен опыта, это же не просто теория, это, если мы говорим о создании проекта с итальянцем, то это надо будет заложить итальянские саженцы. Это не легкая история на сегодняшний день привезти с Европы сегодня определенные товары из Европейского Союза. Есть определенные санкции, которые, из-за которых будет удорожание проекта. При этом нужно отметить, что чем проводить те же самые саженцы Италии, можно провести из Турции. Турция тоже один из основных игроков в мире по производству оливкового масла.
1: По поводу киви я хотел поговорить. Я недавно на просторах нашего новостного слышал, тоже выращивается киви у нас в республике. Это насколько правда?
7: Буквально до начала этой фирмы как раз эту тему обсуждали. На самом деле, в Сальмасальском районе, по-моему, если не ошибаюсь, были посажены. Ну, я глазами, давайте будет честно, я своими глазами пока не видел, я не могу, пока я своими глазами не увижу, я не могу подтвердить вам 100% информацию. Но точно так же, как и вы, обыватель, слышал об этой истории. Я не удивлен, на самом деле, истории того, что на Дагестане может выращиваться киви, точно так же, как сегодня можно выращивать и оливки. То есть не 5 лет назад, если кто-то тоже так же заявил бы, что мы выращиваем оливки, никто не поверил бы. Хотя сегодня в Дербентском районе я своими глазами уже видел, как выросли деревья оливковые и уже получили урожай и даже законсервировали определенную тестовую партию. Я ее пробовал.
1: И как на вкус?
7: Замечательно.
1: Разница есть какая-то?
7: Нет. Это отличная продукция, на самом деле, выращенная в наших условиях. И она, да, из этого, как вы предыдущий вопрос задали, какие в будущем бренды мы видим, я вижу этот бренд оливок, который будет выращен в Дагестане. По киви я своими глазами не видел, пока не пробовал, но абсолютно не удивлен, если она на самом деле вырастет, и мы будем употреблять киви, выращенные, так скажем, сделаны в Дагестане.
1: Руслан Тагиевич, спасибо большое. Я так понимаю, да, вот как житель, коренной житель Республики Дагестан, я так понимаю, у нас юг Дагестана на самом деле природно и как бы по климату подходит для выращивания очень много и фруктов, и овощей, потому что вот путешествие по нашему необъятному региону, будь то на севере Кизляра, там, например, так не растет все, например, те же самые фрукты, как инжир, это все можно, и гранат можно встретить в Дербенте и южнее. Здесь, например, их в центре редко где найдешь. Друзья, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Я напомню, что у меня в гостях Руслан Баскулиев, после чего продолжим наш диалог здесь в эфире Диалог ФМ.
4: Реклама на Диалог ФМ.
8: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
9: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: А вечером...
3: После работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером...
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
1: Друзья, продолжаем вечерний сеанс на волнах радиостанции «Диалог ФМ». Я напомню, что у меня сегодня в гостях довольно-таки интересный человек, с которым мы давно хотели встретиться, увидеться, который присутствовал на Петербургском международном экономическом форуме. Это директор Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абускулиев. Руслан, еще раз добрый вечер.
7: Добрый вечер.
1: К тем, кто только что к нам присоединился, мы рассказываем и говорим здесь об экспорте в Республике Дагестан. Руслан, вопрос такого характера у меня. Вы довольно-таки молодой руководитель, немного о вас поговорим, давайте вот уберем всю эту экономику сейчас, да. Вы довольно-таки молодой руководитель для такой серьезной сферы. Были ли какие-нибудь, например, знаете, давление или недоверие в силу вашего возраста? Потому что, так смотрю, на наших политиков все 45+.
7: Ну, я вам так скажу, на самом деле 25 лет было мне, когда был назначен директором Центра поддержки экспорта, сейчас 6-й год, являюсь руководителем. Недоверие, оно было связано даже не ко мне, а в целом к государственной системе от предпринимателей. То есть было недоверие, что государство может помогать. То есть обычно, если проходит госслужащий или представитель системы, то есть это или проверка, или им что-то нужно и тому подобное. То есть когда мы проходили и говорили, что мы хотим вам помочь вывести вашу продукцию на экспорт, или, в принципе, для начала познакомиться, то есть чувствовался холодок, чувствовалось недоверие, чувствовалось такое попытки создать дистанцию, чтобы в дальнейшем не сотрудничать. Несмотря на то, что мы четко и ясно говорили, что у нас есть определенная госпрограмма, мы хотим там поддержать, отправить вас на выставки бесплатно, оплатить сами, там, поехать в бизнес-миссию, помочь сертификации, 3-4-5, первое время сталкивались с недоверием. Но оно, как и не в обиду вам, наверное, но самое лучшее радио в Дагестане – это сарафанное радио. И когда одному предпринимателю ты помог, он получил результат, они между собой связаны, друг другу рассказывают, да, вот, вот этот центр, вот, на самом деле, там, бесплатно, без никаких там намеков на то, тому и подобное, помогает, есть результаты, экспортирую продукцию. Не скажу, что сразу, но через 1.5-2 года отношения между нами и бизнесом намного стали ближе, теснее, теплее. И сегодня мы даже, я вам скажу, часто встречаемся с чашкой чая или кофе, просто вместе можно собраться. У нас есть клуб экспортеров, и мы собираемся, встречаемся, видимся, выговариваем. И не так, чтобы там кто-то из на уровне там галстуков и тому подобное. Нет, абсолютно дружеская атмосфера, просто общаемся, показываем ошибки друг друга, когда мы можем показать ошибки бизнеса, когда бизнес показывает пальцем на ошибки государства, где что-то нужно менять, потому что экономика меняется максимально быстро сегодня, и государство не всегда успевает подстраиваться под те изменения. И вот в этом плане мы сегодня так и работаем.
1: Руслан Тагиевич, вы сказали о том, что государство поддерживает, да, как бы программами. Mm-hmm. Да, они есть, эти программы, но, на мой взгляд, как я вот знаю нескольких бизнесменов, на мой взгляд, все-таки реклама вот этих, так сказать, помощи этой, которая предоставляется государству, она не в таком объеме ведется для бизнеса.
7: Я поддержу ваш комментарий максимально. И недавно такой же комментарий был от бизнеса. То есть не все бизнесмены до сих пор сегодня осведомлены о той господдержке, которая сегодня имеется в республике. Да не то, что в республике, в целом стране. Uh-huh. До сих пор есть, остаются еще предприятия, которые не знают, что там есть определенные там...
1: вычеты,
7: например. Да, налог, ну, налоги, в том числе, вычеты, там есть определенные субсидированные кредиты, там лизинги, там то, что, допустим, центр экспорта может бесплатно, без каких-либо, без какой-либо нагрузки на бизнес, может полностью оплатить их участие на международной выставке, ну, кроме их перелета и проживания, надо открыто говорить. То есть не все компании осведомлены, но это, знаете, это для меня, я вот когда вот, еще был назначен директором Центра поддержки экспорта, до этого я имел свой предпринимательский опыт, я всегда говорил, для меня, хоть это является государственной организацией, но нужно понимать, у государственной организации тоже есть свои продукты, которые нужно продавать, и их нужно пиарить.
1: Вы сказали о том, что у вас было свое предприятие, да? Какое это?
7: Нет, у меня я до этого тоже занимался. Я был трейдером, занимался экспортом, импортом разных товаров и услуг. В связи с этим я понимал, что такое экспорт, понимал, что такое импорт, и понимал, что любую продукцию, какого бы хорошего качества она ни была, ее нужно пиарить, ее нужно развивать. И пока ты сам ее не распиаришь, пока ты сам не создашь ей определенное имя, репутацию, ты ее не продашь на зарубежный рынок.
1: Руслан, а что было самое сложное, если мы говорим о вас конкретно за последние годы? Ну, в работе.
7: В работе. Ну, нужно честно говорить, что определенные сложности создавали санкционное давление. Санкционное давление на бизнес. И самая сложная история была связана с SWIFT. Отключение SWIFT, это, можно сказать, было отключение, так скажем, основных артерий для экспортеров и импортеров продукции, потому что все-таки до отключения SWIFT все спокойно переводили деньги в любую страну мира, получали свой товар, провозили все остальное, и логистика была нам выстроена. После отключения SWIFT это просто в один миг, можно сказать, все приостановилось.
1: Мы нашли сейчас какие-то пути?
7: Нашли. Вот самая такая результативная история, как я уже ранее сказал, это когда государство дало возможность использовать криптовалюту в оплате экспорта и импорта контрактов. Не все криптовалюты можно использовать, да, но есть определенный перечень криптовалют, которые сегодня разрешаются использовать для перечисления своей оплаты.
1: Есть ли личный какой-то момент, вот, которым вы гордитесь вот, за последние годы в вашей работе?
7: Личный момент, которым я горжусь?
1: Ну, это какой-то вот проект, где...
7: Я, так скажу, горжусь не я, но гордится вся моя команда, с которой я работаю. У нас были контракты... Не в обиду нашим АПК, я все-таки назову компанию в сфере промышленности и высокотеха. Даже не про высокотехнологическая компания ООО «Домологика». Ребята молодые, которые своими силами создали с нуля свою компанию и заключили контракт на 3,5 миллиона долларов на поставку своей продукции в Узбекистан. Более того, в дальнейшем мы пришли к такому выводу, что мы создали совместное производство в Узбекистане по производству датчиков. Датчики, чтобы было понимание нашей аудитории, о чем идет речь, был заказ с компанией «Новый Уран». Эта компания занимается добычей урана в Узбекистане. Наша компания под их техническое задание изобрела необходимый датчик измерительный уровня урана в скважинах. И по сегодняшний день поставляют свои датчики для этой компании. И для Дагестана, я так скажу, высокотех. У нас не так много компаний занимаются высокотехом. Да, можно даже на пальцах на руки посчитать, сколько этих компаний. И то, что мы смогли с такой компанией выйти на рынок, не только экспорт, а еще создать совместное производство за рубежом, для меня это мой личный результат. Вот так я скажу.
1: А что за компания такая?
7: Домологика. Домологика.
1: Почему, вот имея такое географическое положение, ну, я считаю, нашу республику на самом деле на стыке, ну, Шелковый путь через нас проходил, как бы, да, все-таки через нас тот же самый Дербент. Почему, имея такое вот географическое положение, наша республика до сих пор не является, на ваш взгляд, полноценным экономическим центром Каспия? Потому что, ну, давайте честно, Казахстан там степи, да, чистая вода, я не спорю, Узбекистан там, ну, на мой взгляд, пустыня. Азербайджан, да, хороший пример, но мы все-таки ведущая страна на Каспии.
7: Я соглашусь, что у нас должны быть такие цели, как минимум стать ведущим, так скажем, регионом на Каспии. Должны создаваться определенные мероприятия, как минимум ежегодные, типа форумов прикаспийских на территории Республики Дагестан, куда мы должны приглашать наших соседей и определять определенные, так скажем, перспективы развития, в целом развития не только Дагестана, а всего Каспийского региона. Я даже больше скажу, моя дипломная работа в университете была как раз связана с Каспийским регионом. И нужно было создавать определенный общий банк прикаспийский, который банк развития и реализации инвестиционных проектов на территории Каспийского региона. Есть очень много других разных проектов, которые нужно вместе с нашими соседями реализовывать. Но почему сегодня Дагестан не является ключевым, так скажем, регионом, но я не скажу, что он не является, но при этом и нет, нельзя сказать, что какая-то из стран Каспийского региона является этим, так скажем, локомотивом. Может, даже все-таки, если не говорить о Дагестане, то Россия, да, Российская Федерация является локомотивом развития Каспийского региона. Говорить в целом о Республике Дагестан, но для этого, я считаю, что для этого нужен определенный финансовый капитал, потому что, когда мы говорим, что если мы хотим быть лидерами, стянуть за собой все эти проекты, то для этого нужны определенные финансовые средства, чтобы организовывать данные разного рода мероприятия, реализовывать определенные инвестиционные проекты, но не могу вам честно, вот, четко и ясно сказать, почему Дагестан сегодня не является якорем, так скажем, этой истории.
1: Руслан Тагиевич, на ваш взгляд, все-таки вот продолжим эту тему, не хватает инвестиций, вы сказали, каких-либо, но в то же время вы четко не смогли мне сейчас дать ответ, ну, я думаю, что дадите потом отдельным комментарием. На ваш взгляд, кадры в Дагестане в этом плане, вот если вот, допустим, я государство, я Минфин, я выделяю эти инвестиции на то, чтобы Дагестан стал, допустим, локомотивом на Каспии. Конкретные проекты, инвестиции, кадры. Как с ними обстоят дела в республике?
7: Кадры как и в республике, так и в целом сегодня в стране. Имеется определенная нехватка кадров. И не зря как бы на уровне президента нашей страны создан новый у нас проект по кадрам. Это связано с тем, что не только в Дагестане, в целом в стране сегодня есть определенная нехватка определенных специализированных кадров и в сфере внешнеэкономической деятельности, и в сфере финансов, и в сфере инвестиций. И да, и в целом вообще экономика мира развивается, создаются новые ниши, которых ранее вообще не было. И наш университет, нужно говорить открыто, не совсем готов к данным вызовам. Когда создаются уже целые отрасли в сфере маркетплейсов, а сказать, что у нас сегодня есть... Ну, может, какие-то университеты уже на сегодняшний день подготовили определенные программы, а сказать, если говорить в целом, то под электронную торговлю специализированных программ по обучению сегодня кадров сегодня ну, очень мало по всей стране. Только-только она начинает развиваться. Хотя маркетплейс — это не новая история в мире, а эта история развивается более 20 лет. Если посмотреть историю Амазона, то эта история это не вчерашняя компания, которая год назад создалась. Да, сегодня у нас два мастодонта в Российской Федерации. Это Озон и Валберес, которые сегодня классно развиваются. И при этом, если мы говорим, что, как вы ранее сказали, что мы хотим быть там якорем в прикаспийской зоне, при этом нужно понимать, что нам нужны специалисты по развитию той или иной отрасли, особенно с электронной торговли. Электронная торговля все большими и большими темпами сегодня занимает долю в экономике не только региона, а всей страны. Из-за этого нужно готовить кадры в сфере ВЭД. Не только ВЭД, но и в сфере инвестиций, в сфере государственно-частного партнерства и тому подобное.
1: А вы считаете, вот лично ваше мнение хочу узнать, не как руководителя агентства, а вот именно... Маркетплейсы, на ваш взгляд, это хорошая история, что они вот сейчас поглощают весь рынок, так сказать, не только дагестанский? Потому что я знаю, что малый бизнес — это уже, на мой взгляд, может быть, я какую-то преждевременную картинку или оценку даю, что там конец уже. Я не хочу, допустим, извинить, чтобы завтра Махачкала была похожа на пункт выдачи заказов.
7: Я понимаю, о чем вы говорите. На самом деле, вот здесь как бы два пути развития, на мой взгляд. Вот когда мы говорим, маркетплейсы заходят и забирают определенные рабочие места. Там, и, допустим, будем вот по нашему рынку говорить, там, Восточка. Там все это время, на протяжении, наверное, лет 30, если не ошибаюсь, может, даже больше, там продаются разные виды товаров без услуг, так скажем. То есть одежда, хозяйственные материалы, 3, 4, 5. Сегодня в основном, возможно, и вы, и в том числе и я, заказываем все это через маркетплейсы. В цене мы, как обыватели, граждане нашей республики, мы выигрываем, правильно? Если бы это было бы дешевле на Восточке, мы пошли бы с вами на Восточке, купили бы на Восточке. А что касается уменьшения рабочих мест, да, мы это понимаем. Но при этом никто не мешает, и я не вижу такого спада. Причем, объясню, я количество вижу... предпринимателей увеличивается в республике.
1: Я вижу давление на бизнес со стороны маркетплейсов и со стороны, так сказать, новой реальности.
7: Она была, есть и будет. Эту историю проходили не только мы. Это все страны мира, где развивались маркетплейсы, они проходили эту историю. То есть сначала были определенные легкие условия, чтобы бизнесмены туда заходили и торговали продукцию. И дальше это все уже случалось и уже случалось. Но при этом нужно отметить, что и наши предприниматели Республики Дагестан также зарегистрированы в большом количестве маркетплейсов и сегодня торгуют. Если мы говорим, что там, на Восточке, один магазинчик закрылся, но при этом создался электронный магазинчик на Валбересе, где тоже такой же гражданин Республики Дагестан зарегистрировал свою организацию, открыл ЭП, выставил свою продукцию, а может даже не свою, потому что на Восточке продавалась не дагестанская продукция, это было тоже так же купи-продай, провозилось с Турции, из других стран мира, или вообще там из других

0: Для нас, для государства, выгоднее, когда предприниматель зарегистрируется официально, откроет свой ИП и будет продавать, и с этого будут поступать налоги в бизнес. Для, с этой точки зрения, для государства выгоднее, чтобы предприниматель регистрировался на какой-то маркетплейсе, где будет все открыто, честно, видно, в каких объемах он продал, в каких объемах он купил и сколько налогов платил. Ни на Восточке, ни на других рынках, особенно на хасавитовском рынке, давайте будем честны, 90% налогов никто не платит. Правильно?
1: Ну, я не в налоговой работе.
0: Ну, вы не в налоговой продукте. Но я считаю, мое точка зрения, что радио, в основном многие предприниматели, которые сегодня торгуют на этих зонах, они в основном не платят налоги.
1: Так, Руслан Такевич, у меня несколько вопросов осталось, причем мы завершим наш эфир. Очень много, да, вот с 90-х годов мы практически с вами ровесники. Очень много ребят в нашем поколении, да, в свое время, по молодости, они уехали с республики. Очень много кадров хороших, да. Что бы вы сказали ребятам, которые сейчас хотят уехать из Дагестана, и они, на ваш взгляд, да, и на мой взгляд, не видят каких-то перспектив здесь, в республике, поэтому уезжают отсюда. Сейчас я вижу еще и другую тенденцию, как много туристов, которые один раз приехали в Дагестан, начиная жить здесь, работать, и все у них здорово получается. Как это две картины вроде одной республики умещаются?
0: Вопрос на самом деле интересный, и я больше скажу, я сам себе этот вопрос часто задаю, что делать в этой ситуации. Я даже сужу не о своем ближнем окружении, и своих одноклассников, которые все мы закончили школу, университет. Сегодня большинство моих одноклассников находятся не в Республике Дагестан. Они находятся в Москве, некоторые даже за границей, ну, в основном в центральной части России. Нашли себя, работают, получают определенные зарплаты, которые, я скажу, в ближайшие даже 2-3 года в Дагестане не будет таких уровней зарплат. И понимая, можно и понять их. Человек не нацелен на какую-то перспективную политическую карьеру, смысл ему возвращаться сюда. Если у тебя есть какие-то еще перспективы развития, там, повышения по должности, и ты готов закрыть глаза на определенную зарплату и готов расти дальше ради определенных своих, так скажем, своей мечты там, или своей цели, то я могу понять. Но если у человека в целом жизнь просто это создать свою семью, жить спокойно, не лезть в никакие политические процессы и тому подобное, и он получает зарплату, там, грубо говоря, в Москве сегодня 500 тысяч рублей, приходи в Дагестане, получает там 70-80 тысяч рублей за ту же самую работу, он сюда не приедет.
1: Спасибо большое. Вопрос последний, конкретно вам, по вашей должности. Каким вы видите нашу республику лет через 10?
0: Каким я хочу ее видеть, или какая она будет?
1: Каким она будет? Я сторонник не розовых очков все-таки.
0: Считаю, что за последние 5 лет были определенные предпосылки для того, чтобы через 10 лет наша экономика как минимум вошла в 30-ку регионов России в сфере развития инвестиционного климата. Сегодня создаются определенные и промышленные парки, и определенные преференции для инвесторов. Я всегда вижу экономику, вот чуть-чуть отойду, чтобы эта экономика, она не сама по себе, это средства, это финансы. И чем больше финансов мы привлечем, тем быстрее будет развиваться наша экономика. Пытаться развивать ее только за государственные средства, это интересная история, но она должна комбинироваться с частными инвестициями. Из-за этого я видел за последние 5 лет, были созданы условия, создаются условия и в сфере туризма, в сфере промышленности, в сфере АПК, создается хороший имидж в целом о республике, за последние 5 лет создавался, о том, чтобы инвестор заходил и создавал здесь предприятия, создавал здесь определенные ценности, услуги. И считаю, что если эта тенденция дальше будет продвигаться, то мы должны как минимум войти в топ-30 регионов России по развитию инвестиционного климата в нашей стране.
1: Руслан Тагиевич, спасибо вам большое. Ведь действительно, на самом деле, да, вот подводя итог нашего сегодняшнего эфира, последние годы о Дагестане стали говорить не только как о туристическом регионе, а о том, как это какая-то такая площадка для бизнеса, и как мы дали такую, знаете, оценку. Я надеюсь, что на самом деле мы будем этим самым хабом на Каспийском море. Я напомню, что у меня сегодня был директор Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абаскулиев. Руслан, еще раз спасибо. И вы слушали программу «Вечерний сеанс». Спасибо, что он на волне радиостанции «Диалог ФМ».
0: Спасибо.
2: А вечером
3: после работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером
2: вечерний сеанс. Вечерний сеанс

0: Диалог FM.
1: Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
4: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
5: К концу 2026 года стоимость заемных средств для населения существенно изменится, однако динамика будет неравномерной. Инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова в беседе с газетой «РУС» прогнозировала следующие ставки. Потребительские кредиты обойдутся в 27-30%, рыночные автокредиты в 17-19%, ипотека на рыночных условиях в 15-17%, а по кредитным картам вне льготного периода плата составит примерно от 32 до 40%. По сравнению с текущими условиями, это означает снижение стоимости заимствований примерно на 3-5% пунктов для потреб кредитов и автокредитов, на 2-3,5% пункта для ипотеки и на 3-5% пункта для кредитных карт.
4: Деньги дороги, как память.
5: Уже в 2026 году российские потребители могут столкнуться с подорожанием товаров китайского производства, несмотря на то, что сами заводы-изготовители не планируют повышать отпускные цены. Основатель группы компаний Marshall, эксперт по логистике и цифровизации транспорта Михаил Белоусов в интервью уточнил, что главным драйвером инфляции станет существенное удорожание логистики, таможенного оформления и сопутствующих банковских процедур. Эксперт пояснил, что импортер вынуждены закладывать в конечную стоимость продукции возросшие издержки, вызванные ужесточением правил международных расчетов, более пристальным вниманием банков к подтверждающим документам и общим усложнением глобальных цепочек поставок.
4: Закрома Родины.
5: С 1 сентября в магазинах крупных российских торговых сетей появится возможность оплачивать покупки с помощью универсального QR-кода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала финансовый советник Мария Ермилова, сообщает агентство Data.ru. По ее словам, это связано со вступлением в силу нового закона, который обязывает все банки внедрить данную технологию, хотя подключение конкретных магазинов будет происходить постепенно. Ермилова пояснила, что единый QR-код представляет собой общее платежное окно, позволяющее выбирать между системой быстрых платежей, банковскими сервисами или рассрочкой, а в перспективе цифровым рублем. Это нововведение существенно упростит расчеты без использования пластиковых карт как для клиентов, так и для бизнеса, избавив от необходимости разбираться в множестве разных кодов на кассе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
1: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В сентябре у некоторых россиян заметно вырастут пенсионные выплаты. В первую очередь это затронет тех, кто в августе отметил свой 80-летний юбилей, напомнил в беседе с RT доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что этой категории пенсионеров вдвое повысят фиксированную часть выплат, а также начислят надбавку за уход. Причем для перерасчета ничего не нужно делать, уточнил эксперт. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. У Социального фонда России есть вся необходимая информация, пояснил специалист. Он напомнил, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,6%, а у работавших в прошлом году пенсионеров в августе выплаты повысились с учетом накопленных пенсионных баллов. Россияне в случае поступления денежного перевода от неизвестного должны связаться с банком. Самому возвращать их не стоит, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники могут специально присылать гражданам уведомления о переводе и просить через поддельную ссылку убедиться в этом. Если это сделать, то к ним могут попасть данные человека для входа в его мобильный банк и хищения денег. При переводе денег на счет или при сообщении об этом от неизвестного ведомство рекомендует сразу обратиться в банк и убедиться, что деньги действительно зачислены. Сотрудники банка должны также установить источник перевода. Самостоятельно возвращать поступившие деньги не стоит. Эту операцию нужно делать только через банк, чтобы исключить передачу персональных данных. И в завершении выпуска аналитики выяснили, какие фразы россияне чаще всего используют в прощальных письмах при увольнении. Лидерство за благодарственными конструкциями, спасибо за опыт, ценю полученные навыки, было ценно работать в этой команде, они фигурируют в 37% всех писем. На втором месте с 31% формулировки о развитии, новый этап, новый вызов, пора двигаться дальше. Третье место 24% занимает упоминание семьи и личных приоритетов. Хочу больше времени проводить с семьей, семейные обстоятельства. Оставшиеся 8% – нейтральные формулировки, указания на предложения от других компаний или полное отсутствие объяснений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Когда испанцы пришли в империю инков, они увидели храмы, где золото использовали почти как обычный металл. Для инков золото было не просто богатством, это был символ солнца. Испанцы искали золото, а нашли целую цивилизацию.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. На всех. Радио. Диалог FM.

0: Дорожные новости.
1: В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишут, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: В колониальной Америке был период, когда табак использовали как средство расчета. Им платили за товары и услуги. Сегодня это звучит странно, но когда-то деньги могли иметь запах табака.
0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дербент повторно остался без воды вторые сутки после завершения аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе. Все это по информации единого оператора. Причиной послужило короткое замыкание. В результате подачи воды по магистральному водоводу вновь приостановлено. После завершения аварийных работ вода начнет заполнять резервуары. На заполнение системы стабилизацию параметров водоснабжения Дербента потребуется время. Ну и проезд транспорта между поселками Временный и Шамиль-Кала в Анцукульском районе Дагестана возобновлен по временной схеме. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Как мы ранее сообщали, движение на этом участке было полностью закрыто с 8 утра 23 числа. В настоящее время проехать по дороге можно только с 7 вечера до 8 утра. В дневное же время дорога закрыта для проведения аварийно-восстановительных работ. Я напомню, что 21 километр дороги Араканская площадка, Анцукуль и Сагринский мост обрушился после аварийного водоспроса с Арганайского водохранилища. Но и мужчина утонул в Арганайском водохранилище у поселка Шамиль-Кала Анцукульского района Дагестана. Об этом сообщили в районной администрации. Молодой человек утонул в районе водосброса Арганайского водохранилища. Его поиски сейчас ведутся. Администрация района в очередной раз напоминает о запрете купания не в предназначенных для этого местах. Я напомню, что еще одна трагедия на воде произошла накануне в районе пляжа Лагуна в Каспийске. По информации Главного управления МЧС России по Дагестану, утонула девочка 2018 года рождения. В первом полугодии этого года в Дагестане произвели тихих вин на 1 миллион дал. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщает РБК. Рост производства в Дагестане происходит на фоне снижения выпуска тихих вин в других российских регионах. Эксперты объясняют это тем, что дагестанские производители успешно заняли нишу в наиболее востребованном рынке сегменте. Таким выводом пришли специалисты Роскачества по итогам винного аудита в Дагестане. Я напомню, что в Дербенте состоялось также совещание в рамках масштабного исследования «Винный гид России». Жители Дагестана могут помочь сохранить языковое наследие через телеграм-бот «Языки Дагестана», об этом сообщает республиканская Минцифры. Сейчас в проекте участвуют 6 языков, это аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский и табасаранский. Чтобы присоединиться, нужно пройти входное тестирование из 5 вопросов. Доступ к заданиям открывается при 3 правильных ответах.
2: Ислам Махачев, который удерживает титул чемпиона UFC в полусреднем весе, вернулся в Дагестан после успешной защиты пояса в поединке против ирландца Иэна Гэри. Обращаясь к прессе, лидер рейтинга признался, что его главный план на ближайшее время – это не изнурительные тренировки, а поездка в село к бабушке. Махачев тепло поблагодарил собравшихся и дал понять о том, что счастлив снова привести пояс домой и отстоять титул. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским. Будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется Девичья скала. Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Счастье бродило по свету, и всем, кто ему встречался на пути, счастье исполняло желание. Однажды счастье по неосторожности провалилось в яму и не смогло выбраться. К яме подходили люди и загадывали желания, а счастье, естественно, выполняло их. И люди уходили, оставив счастье сидеть в яме дальше. Однажды к яме подошел молодой парень. Он посмотрел на счастье, но не стал ничего требовать, а спросил: «Тебе это счастье, чего хочется?» «Выбраться отсюда», — ответило счастье. Парень помог ему выбраться и пошел своей дорогой, а счастье побежало за ним.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Скажите-ка, что вам мешает? На своих семинарах я часто спрашиваю, какая ваша самая крупная цель в жизни на сегодняшний день и что вам мешает достичь ее? Что определяет скорость достижения ваших целей? Когда я это спрашиваю на семинарах или консультациях, самые частые ответы — «у меня нет столько денег», или «у меня нет такого образования», или «я вырос в другой среде», или даже «не уверен, что делать дальше». Однако я выяснил, что все эти факторы, которые могут повлиять на успех, не решающие и не основополагающие. Знаете ли вы, что заковывает людей в кандалы и лишает их желаемого и заслуженного успеха? В большинстве случаев это страх. Это сидящий глубоко в подсознании страх потерпеть неудачу или быть отвергнутыми. Это страх потери, страх позора и что ничего не получится. Можете убеждать себя, что ничего не боитесь. Но на самом деле страх — это врожденное чувство, которое, кстати, полезно, ведь оно нас защищает. И, в конце концов, есть же вещи, которых следует опасаться. Играть в гольф во время грозы, например, или плавать в бассейне с акулами. А что насчет успеха? Вы должны идти навстречу успеху, радоваться достижениям целей и достигать новые, лучшие, все более значимые. И в то же время страх — очень опасное препятствие, потому что мы можем не признавать его присутствие. Страх нужно идентифицировать и контролировать должным образом, иначе он утянет вас вниз. Мы можем стать нерешительными, начать сомневаться в себе и просто ничего не предпринимать. Возможно, у нас в голове созреет какая-то замечательная идея, но из-за страха мы ее не реализуем, или же не реализуем свои истинные таланты. А что было бы, если бы можно было превратить страх в источник энергии? Важнейший вопрос. Во-первых, мы должны осознать, как негативное мышление питает ваши страхи. Возможно, у вас уже мелькали мысли вроде «не могу», «лучше не надо», «да, но что если…» и не успели оглянуться, а негативных мыслей уже целая гора, и перебраться через нее не представляется возможным. Я не говорю, что нужно игнорировать реальность, но большая часть негативных мыслей — просто как выдуманный монстр под кроватью. Если присмотреться, то кажется, что его и нет. Я уверен, что гораздо продуктивнее не давать ходу таким мыслям. Вместо того, чтобы позволять им эмоционально влиять на вас так, что вы становитесь нерешительными и бездействуете, пусть лучше работает ваш логичный мозг. Вместо того, чтобы говорить себе «я так не могу», спросите себя «а как я могу?». Спросите себя, как лучше всего этого достичь, а не «лучше не надо» или «а что, если не получится?». Не надо говорить «что, если не получится». Скажите «представь себе, как будет здорово, когда получится». Также будет полезна конкретика. Какие 8 способов есть, чтобы найти спонсора моего проекта? Или кто эти 5 знакомых мне людей, кто достаточно разбирается в теме и может помочь мне? Посмотрите на проблему под другим углом. Используйте фантазию, ориентируйтесь на свою цель. Какие 3 или 5 изменений сделают мою жизнь лучше, если я достигну того, чего хочу? Когда мозг работает над позитивной задачей, места для негативного мышления не остается. Так страхи превращаются в источник энергии. Многие из нас просто стремятся к комфорту. Выход из зоны комфорта может вызвать реальный страх. Вы можете волноваться, что, выйдя из нее и начав делать что-то, чего вы всегда хотели, стремясь к большему, поставит вашу зону комфорта под угрозу. Под риском могут оказаться стабильные доходы и образ жизни, вам может оказаться недоступным 70-дюймовый телевизор с плоским экраном и объемным звуком. Если вы позволяете своей зоне комфорта стать вашей тюрьмой, вы должны понимать, что вам это не идет на пользу. Джон Рон говорил, что единственная разница между зоной комфорта и могилой — это глубина. Так как же выбраться? Подумайте о случаях, когда вы рисковали и одерживали победу. Вспомните вкус победы и как приятно было достичь цели. Скорее всего, в такие моменты вы выходили из своей зоны комфорта. Практически всегда крупный успех приходит, когда вы рискуете, выходите из зоны комфорта и испытываете дискомфорт. Просто помните, что риск и решительность не обязательно означают безрассудность. Я бы никогда не призывал к безрассудности, но я знаю, что жизнь интереснее всего проходит за пределами зоны комфорта или на самом ее краю. Превратить страх в предвкушение — это еще один источник энергии для достижения успеха. Один из самых лучших способов превратить страх в двигатель успеха — это встретиться с ним лицом к лицу. Нет ничего зазорного в страхе перед изменениями или в любви к зоне комфорта. Но это если вы понимаете, что страх есть, и иногда он доминирует. А иначе страх свяжет вас по рукам и ногам, и вы даже не заметите. Поборите этот страх, формулируя мотивирующие положительные вопросы, над которыми могло бы подумать ваше рациональное сознание. Потренируйтесь выбираться из своей зоны комфорта, встречаться лицом к лицу со своими страхами. Это воодушевит вас и поможет выйти на новый уровень.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Следите, чтобы прием пищи был тихим, без хлюпания и звуков глотания. Разговаривать с полным ртом категорически нельзя. А если необходимо, не стоит стесняться запить еду несколькими глотками воды.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Нина Витальевна Зверева, тележурналист, писатель, обладатель статуэток ТЭФИ. Ныне ваша основная деятельность – это тренерство. Вы помогаете людям готовиться к серьезным важным выступлениям, учиться коммуницировать так, чтобы быть эффективными в жизни, на работе и вообще во всех областях их жизни. Правильно?
5: Да.
4: Вы выступаете в Сколково, то есть работаете с крупнейшими предпринимателями, по сути.
5: Да.
4: С какими запросами к вам чаще всего приходят?
5: Ну, как правило... Научите меня говорить, как Катя.
4: Это так, буквально так формулирует?
5: Это вообще для меня самая большая радость, и это довольно часто. Моя дочь Катя Петелина возглавляла Визу, была стратегом ВТБ, и она так вот оставила себе, сейчас она в Америке, оставила себе такой след здесь, в Москве, большой, что все говорят, вот, надо говорить, как она. А кто ее научил? Мама научила. Вот мама этим занимается. Ну, это так, полушутка, потому что приходят с запросами... Можно ли короче говорить, чем я говорю? Вообще, можно ли этому научиться? А часто людей присылают, ну, например, их шеф.
4: Вот этому лучше бы научиться говорить таким
5: образом.
4: Даже
5: по-другому, Саш. Прямо, если научишься говорить, не получишь повышение. Иди к Зверевой. И вот он приходит, он или она, и они, в общем, перепуганы, потому что хочется повышения. А при этом надо вот как-то улучшить коммуникацию.
4: Отсюда возникает сразу логичный вопрос. На ваш взгляд и на вашей практике, насколько вообще наше умение говорить качественно и вообще коммуницировать с другими людьми влияет на наши результаты и успехи в том деле, которым мы занимаемся?
5: Ну, вы же знаете ответ на этот вопрос.
4: Я понимаю, что это важно, но насколько важно, я не до конца понимаю.
5: Критически важно. То есть я думаю, что каким бы человек ни был талантливым, если он совсем не умеет коммуницировать с людьми, у него плохо получится. Может быть, рядом с ним будет какой-то переговорщик.

0: на коммуникации.
1: Кстати, про интервью, то, что вы помогали своим друзьям. У меня в тот момент это была первая моя реакция. Я увидел как бы своего товарища, который мне помогал в организации. Я говорю, иди ко мне на сцену. Оказалось, что он был подготовлен примерно так же, как я, и это превратилось вообще в фатальную ситуацию. И вывести не удалось, поэтому вечером мне было настолько грустно, что я поехал к маме и сидел с мамой, пил чай, рассказывал, как мне было ужасно.
0: Ой, как хорошо.
1: Да, это было очень мило.
0: Как поехал к маме.
1: Да, яркие моменты жизни, на самом деле. Ну, ладно, давайте смотрите про цель. Я вот, если сейчас возвращаюсь обратно и там, проведя большое количество выступлений, я понимаю, что цель, на самом деле, это довольно такая важная штука, потому что она тебе структурирует вообще все, что ты хочешь сказать. То есть каждая твоя фраза, она как бы адресована вот к этой цели. Но сразу возникает вопрос. Вот давайте представим с вами ситуацию. Допустим, я предприниматель. Я приехал на какую-то конференцию, и я хочу рассказать про свой продукт. Зачем я хочу рассказать про свой продукт? Я хочу продать продукт. Или что я хочу? То есть цель, она же всегда очень размытая у нас в голове. Вот с точки зрения, например, выступления, для того, чтобы сделать классным, ярким выступление, цель, она должна быть про что? Она должна быть про то, что я хочу уведомить людей, продать, или цель, она должна быть, может быть, про человека, что человек вынесет? То есть какие они вообще бывают? Как сформулировать правильно, чтобы все получилось так, как надо?
0: Ну, всегда то, что вынесет, запомнит человек. Мы же обращаемся к ним. Uh-huh. Но цель продать свой продукт, она нормальная.
1: Uh-huh.
0: У меня, как правило, цель показать людям, что коммуникация и выступление публичное – это то, что может освоить каждый. У меня цель – вдохновить.
1: Uh-huh.
0: Показать, что это возможно. Я знаю, что 70% людей в зале, в любом зале, боятся публичных выступлений. Они не перешагнули, как ты перешагнул когда-то через неудачу. Она их, может быть, еще в школе привела к мысли, что лучше мне помолчать. Там, как это, молчи, сойдешь за умного, да? И в результате выступают часто болтуны, которым сказать-то нечего особенно. Просто они умеют вот как раз так вот говорить весело и ни о чем. И вот они занимают все вот эти вот трибуны. А люди, которым есть что сказать, сидят и волнуются, что они выйдут, и как Саша Соколовский, 5 минут что-то прочитают, а потом замолчат, и будет такая вот история позора, да, в такой факап. И если говорить про мои цели, они тоже каждый раз... У меня была смешная история недавно. Я выступала перед чиновниками, их было очень много. Я как раз показывала им формулу коммуникации. Цель, аудитория, формат, момент. По каждому пункту объясняла. И встал такой молодой человек и говорит, хорошо, Нина Витальевна, а у вас какая цель была сегодня перед нами выступать? Я говорю, ну, это надо вас спросить, как вы ее... То есть я могу написать на бумажке и спросить вас, если моя цель совпадает с тем, что напишете вы, если вы четко ее поймаете, то, значит, я ее добилась.
1: Да.
0: Он говорит, ну, вот все-таки скажите. И я тогда поняла, что все это уже как-то очень так всем интересно, он так встает, мне так столько все аплодировали, а он такой вот прямо с таким, с троллингом, с таким... И тогда я улыбнулась и сказала, ну, хорошо, если вы такой настойчивый. Моя цель была пропиарить мою онлайн-школу. Ага. Какая еще? Хохот, аплодисменты. Ну, если на самом деле, то, конечно, придать вам уверенности.
1: Угу.
0: И для чиновников цель, наверное, даже не придать уверенности, им уверенность не занимать, а цель донести до них простую мысль. Прежде чем что-то сказать, надо подумать.
1: Это очень ценная мысль.
0: И подготовиться.
1: Да,
0: это... Без подготовки выступать нельзя.
1: Давайте тогда, знаете, куда углубимся. Вот смотрите, вы сказали про чиновников, им уверенности как бы не добавлять, но тем не менее, зачастую бывает такая история, что, как вы сказали, люди, которые на самом деле располагают какими-то интересными знаниями, у них есть какой-то интересный опыт, они что-то создают, и им в действительности есть что сказать, и когда они встречаются с друзьями на кухне, они могут очень интересно и долго рассказывать, и ты слушаешь их, просто упиваешься. Но когда возникает вопрос, что нужно встать и сделать это на аудиторию, неважно какого размера аудитория, у них возникает проблема, вот этот вот невероятный страх. Это, кстати, вообще на Ютубе прям даже в комментариях часто пишут, о, как гость интересно говорит, почему я боюсь говорить, мне столько всего и сказать. Откуда вообще берется вот этот вот страх? Ведь нету естественной природы этого страха как
0: есть
1: такового.
0: Естественная
1: природа есть? В чем она заключается?
0: Там гормоны. Там как это, либо беги, либо стой и молчи, да, либо дерись там, действуй. В общем, там очень много разнонаправленных команд тебе дает организм.
1: В Тесле, если я не ошибаюсь, есть такое правило, что если ты оказался на совещании, на которое тебя пригласили, и ты в процессе этого совещания понял, что ты как бы не можешь быть полезен, не можешь быть эффективен, ты без какого-либо отпрашивания и осуждения просто можешь встать и уйти, и это абсолютно нормальная такая практика в компании. И я предполагаю, что просто большинство из этих совещаний, они

0: рассыпаются, не успев начавшись, потому что люди понимают, что они без цели как раз собрались, не могут определить правила, зачем
1: надо,
0: они здесь вообще встретились.
1: Надо, чтобы был продукт, надо, чтобы была добавленная стоимость, добавленная ценность вот того, что все собрались вместе, безусловно. И это очень здорово наблюдать, как эти форматы меняются. Например, у меня был тоже в «Росатоме» один очень высокопоставленный чиновник, был и есть руководитель. А до этого он руководил атомной станцией. И он там проводил оперативное совещание. Очень быстро этому, что у нас делается, там безопасность и всякие прочие важные дела. Очень качественный человек, очень я горжусь этим учеником. Пока мы с ним занимались, он списал 3 тетради. И я боялась, что он это просто пишет. Он все это выучил. Он все это освоил, он все это пропустил через какие-то свои кейсы. И вот он мне звонит и говорит. Его назначили большим начальником над всеми атомными станциями. И он мне звонит и говорит: Нина Витальевна, здесь в штабе в Москве принято по 2-3 часа разговаривать. Я не могу, я не понимаю, зачем. Я говорю, надо поменять формат. Формат придумал он сам, но я была в полном восторге. Убрали все кресла из этой самой приемной его, да, перед его кабинетом. Кресло убрали. Он говорит, тут люди сидеть ждать не будут, потому что если они пришли ко времени, я принимаю вовремя, да. Убрали. Повесили доску с магнитиками. И все руководители подразделения имели ровно 3 минуты, чтобы рассказать, как прошла неделя. Для этого у них должен был быть один листок, на котором был красный цвет, это то, что надо решить, и зеленый – то, что сделано. У каждого 3 минуты. Угу. Вот это был тренинг, я тебе скажу. Их было где-то 15 руководителей, 15 на 3 минуты, это где-то 45. Но дальше он довел это все до получаса. Потому что когда человеку нечего сказать принципиально нового, он мог не выступать. Это было 5-6 выступающих. И таким образом трехчасовое сидение за столом превратилось в стоя у доски, где единственный листок, где ты рассказываешь, что сделано, и какие есть... либо зоны роста, да, либо какие есть проблемы. Совершенно другой формат. То есть надо найти формат. Есть ведь еще вот у меня такой кейс интересный, и это уже, по-моему, Ростех, когда надо было закрывать не профильные предприятия, а там люди работают, и они не хотят, чтобы их закрывали. И любая попытка поговорить со значимыми людьми, с людьми орденоносными, с людьми достойными о том, что давайте дадим работу вашим детям, и это будет не эта работа, оно приводило к хаосу и к возмущению, и к огромному количеству писем в Кремль. Ну, как бывает у нас, да? Обратились ко мне, я говорю, меняйте формат. А что такое менять формат? Я говорю, а вот с этими людьми, самыми важными на этом заводе или в этом научном институте, надо встретиться отдельно и где-нибудь в обстановке абсолютно другой. Ну, например, когда я посоветовала одному парню молодому, я посоветовала ему спортивный зал школы. Они, это небольшой город. Они все учились в этой школе. Там есть спортивный зал. И вечером там... можно на матах или где угодно там вот встретиться, просто в спортивных костюмах, понимаешь? Я не знаю, принеси термосы и бутерброды и сказать, вы знаете, почему здесь? Вот это школа, да, здесь будущее. Вот здесь ребята ходят. Вот где они будут жить, работать? Вы же не хотите, чтобы они уезжали? Mm-hmm. Какие будут рабочие места? Тоже здесь же у многих дети, внуки в этой школе. Понимаешь? И они в спортивных костюмах. Они такие важные, когда они в этом, в кресле. А тут вот так вот все. И парень мой, который туда поехал, он это все полностью понял и сделал. Он сам в спортивном костюме. Закончился, чем, по-моему, волейбол они там играли. И они отлично обменялись, что можно сделать сейчас, какие развивать производство, что, как медленно, сколько есть времени на то, чтобы это диверсифицировать там. И на утро, когда он вошел в зал, его встретили овацией. Потому что от этих людей, вот от этих значимых людей зависело все. Просто поменять формат, поговорить с людьми, побеседовать с ними предварительно в какой-то другой обстановке. Кстати, помещение – это очень важная часть формата. А еще очень важная часть формата – одежда. Одежда на человеке – это очень важный сигнал.
0: Какой сигнал даю я?
1: Ты?
0: Да.
1: Ну, интересный, очень современный.
0: Очень современный.
1: Современный, молодой, сильный, спортивный.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Про формат хочу тоже поделиться. На самом деле, такой для меня большой.
1: Смелый, с твоей татуировкой. Многие закрывают, а ты так это все. А я разглядываю.
0: Спасибо. Поделюсь тоже интересным наблюдением про формат. Буквально полгода назад у меня была встреча с товарищем, с ним, а у него несколько производственных бизнесов, и он поделился, как у них вот эта система формата отчетов устроена. Потому что в большинстве компаний вот эти отчеты занимают какое-то месячное, квартальное, какое-то безумное количество времени. И он показал, как у них это вообще, мне просто порвало мое сознание, я хочу, чтобы мы сейчас тоже сделали. В общем, каждый руководитель какого-то подразделения еженедельно не отчитывается по зуму с тобой или живьем, а он записывает не более чем 10-минутное видео с экрана. То есть он готовит презентацию, сам наговаривает, комментирует и присылает тебе. В итоге эти там 10 презентаций склеивают. И в чем здесь нюанс получается? Что когда ты начинаешь записывать, ты вот записал какой-то слайд, на встрече ты будешь 3 часа пытаться объяснить что, а на видео ты не можешь. У тебя есть 10 минут, ты такой, так, ну здесь я какой-то ересь написал, здесь непонятно. Ты стопаешь, правишь, ищешь более оптимальное объяснение. И в итоге у тебя получается то, что ты обычно рассказываешь в течение 40 минут, ты умещаешь в 5-10 минут. В итоге руководитель получает, включает скорость из X2, за 30 минут все это отсматривает, и любые вопросы он может моментально сформулировать, задать, и как бы и у тебя просто все как вообще на ладони. Это очень круто. И второй момент, вот про формат выступления в зале, да, если у тебя задано. Для меня в свое время таким откровением было. Я заметил такую штуку, что большинство организаторов конференций и выступлений, они редко задумываются о том, как устройство зала внутри сделать. То есть у них, ну, вроде светло, вроде сцены есть и так далее. И у меня была такая штука, что меня всегда раздражало, что если ты выступаешь, а люди же ходят постоянно, и если дверь находится около сцены, ты постоянно фоново обращаешь на это внимание, и люди, которые смотрят на тебя, они тоже видят, что кто-то входит, выходит, и они думают, а, ну так я тоже могу встать, выйти, так я тоже могу пойти. И я в какой-то момент, когда меня начали приглашать, я говорю, если я могу выступить только в том случае, если у вас двери расположены в задней части. И для людей это такое, что за бред? Но в итоге это на самом деле очень сильно увеличивает, а, внимание людей, второе, эффективность твоего выступления, третье, удовлетворенность людей от вообще происходящего мероприятия. Такой маленький нюанс в формате, да, казалось бы, просто поверни зал, стулья в другую сторону направь.
1: Ну, я, Саш, я всегда говорю, давайте смотрите фотографии, место, где вам надо выступать. А на самом деле хорошо пощупать бы его ногами.
0: Ну, да,
1: приехать
0: это,
1: там,
0: это
1: походить,
0: идеальный вообще
1: да,
0: формат.
1: Приехать, походить, посмотреть, как вы здесь будете выступать. На TED-е только так, вы обязательно должны походить по этой площадке. И ваша одежда – это сигнал, почему она именно такая, какой сигнал вы хотите дать, уверены ли вы. Посмотрите на себя в разных одеждах, тот ли сигнал вы хотите дать, какой вот сейчас. Но я, например, советовала многим стесняющимся людям прийти и снять пиджак и повесить его на стул публично. Еще можно развязать галстук, повесить его на стул. Это
0: как
1: можно
0: дома.
1: Все. Да, это может быть все тихо, но он же сменил формат. Из человека коробочки, из человека в футляре, он сменил формат и предъявил себя. Здесь я могу так, говорит он. Ну, вот замминистра у меня был там очень важный человек. И он говорит, я всегда вот такой вот чиновник-чиновник. Я говорю, так давайте снимем пиджак, снимем галстук. Потому что это был форум молодых предпринимателей, и надо было, в общем, как-то по-другому, другой сигнал какой-то дать. Все эти вещи имеют колоссальное значение. Ты снял пиджак, ты поменял формат. И то, что ты сказал сейчас про отчеты, это как они делаются. Они очень все теперь по-разному делаются. Люди используют еще наш опыт ковида. И теперь, конечно, вот таких, ну, совещаловок, вот таких, когда люди сидят, нет. А может быть, анкетирование до этого какое-то. Может быть, очень много аудио сейчас многие используют, хотя я тоже за видео. Но самое главное, это то, что люди, которые выступают, даже если это совещание там, не знаю, по итогам года, они должны быть ограничены форматом, то есть временем, они должны репетировать, и все это очень... Сейчас же меняются форматы лекций, вообще уходят лекции. Моя дочь старшая, которая профессор математики, живет в Голландии, она сейчас в комиссии по образованию всей Голландии, она вошла в пятерку лучших педагогов года. У меня вообще все, конечно, это дети
0: это я еще
1: выдающиеся.
0: Обязательно задам пару
1: дети
0: вопросов.
1: Выдающиеся, но просто она рассказывает, что сейчас, как ты рассказал, так теперь делают все профессора, и она так делает. Она всю теорию, которую...

0: круг, и вы там, я не знаю, она готовит на кухне, а можешь подготовить условия для того, чтобы было максимально как-то расположить к себе, создать те эмоции, ту атмосферу, которую тебе надо.
1: А и можешь тоже сменить формат и попросить ее написать 3 вещи на бумаге, которые ее раздражают в тебе, а ты напишешь 3 там, ну, в виде прочего.
0: Но это тоже формат своего рода, да. Или там письменный формат.
1: Это очень хорошая штука. Потому что, когда ты письменно пишешь, ты понимаешь, нет, это я не буду писать, это неправильно. Или неправильно сформулировано. То есть тут больше внимания к слову. Потому что, особенно если на раздражение, слово может выскочить не то.
0: Для меня, кстати, это очень подходящая штука, потому что, несмотря на то, что я человек сейчас не сильно стеснительный, довольно-таки открытый, я довольно резкий по своей коммуникации, и я могу, не заметив этого, как-то так сказать, что обидеть человека. А когда я пишу, я такое напишу, прочитаю, так, нет, грубовато звучит, надо это переформулировать.
1: Я говорю, глаза лучший редактор.
0: Да, и для меня вот эта вот история, написать письмо, это вообще очень классная штука.
1: Я тоже очень люблю.
0: Здорово. В общем, понял, формат это гораздо более... Такая значимая, на самом деле, вещь, которая вообще распространяется на все.
1: Хронометраж, одежда, помещение, креатив, время.
0: Угу.
1: Время вот выступления всех или как. Вступление, финал. Надо обязательно summary, да, надо обязательно в любом действии сделать какой-то вывод, чтобы люди с этим ушли. И форматов может быть очень много. И совещаний, и отчетов, и чего хочешь.
0: Сейчас еще вспомнил момент. Бывает, когда я детям хочу что-то донести, и когда они в домашнем хаосе, там вообще очень сложно выловить их внимание, потому что они увлечены какой-то игрой. И у меня такая есть стратегия, что мне, если что-то нужно, важную мысль, как бы посеять какую-то, я заберу их из школы, и для них это такой важный, редкий момент, что пока они едут со мной в машине, они вот... Все, они настолько сфокусированы на мне, и они впитывают каждое слово, они вообще молча вот сидят, воспринимают.
1: Это формат.
0: Да, это вот тоже
1: и
0: про формат.
1: И это момент.
0: Же. Формат и момент, кстати, да.
1: Да. Ну, аудитория тоже прекрасная. Такие красивые имена у вас, у дочек.
0: Ванесса и Патрисия, да. Это мы так.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 25 августа 1921 года Великобритания и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика подписали торговое соглашение. Для экономики того времени это было примерно как прорыв в санкционном режиме. Страна, отрезанная от привычных рынков, снова выходит на международную торговлю. По сути, это была большая товарная сделка. Сырье в обмен на технологии и кредиты. Для Российской Советской Федеративной Социалистической Республики это был способ получить станки и оборудование, а для Британии – доступ к ресурсам и новым объемам поставок. Сделка шла с повышенными рисками – политическая нестабильность, отсутствие установившихся юридических норм, проблемы с логистикой. Поэтому контракты делали максимально детальными, фиксировали этапы, качество, сроки, механизмы контроля. Так формировались первые стандарты работы с новым рынком. Важный эффект – оживление смежных отраслей, портов, железных дорог. То есть одна крупная сделка запустила целую волну экономической активности. И пусть это было больше 100 лет назад, логика сделки остается понятной и сегодня. Рынки ищут точки соприкосновения, когда есть взаимная выгода. И именно такие истории показывают, как торговля становится мостом между странами даже в самые нестабильные времена.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в тучке по продаже шаурмы на улице Батырая в Махачкале. Огонь повредил кровлю на площади 20 квадратных метров. Сообщение возгорания по адресу Батырая 121 поступило в оперативную дежурную смену. На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели МЧС России. В Дагестане запрещены публикации об ударах дронов и военной инфраструктуре. УГАС об этом еще подписал год назад, тогда еще глава Дагестана Сергей Меликов. Документ запрещает публикацию распространения на территории Дагестана информации, связанной с безопасностью жителей. Я напомню, что документ был разработан в соответствии с новым федеральным законодательством и вводит ограничения на публикацию о террористических атаках, ударах беспилотников, дислокации вооруженных сил и критически важной инфраструктуры. Запрет касается фото, видео, сообщений о последствиях террористических актов и диверсия, а также сведения о типах, местах запуска, падения, траектории полета дронов и других нанесенных ими повреждениями. В нашей республике в июле подорожало топливо и продукты, а печатные издания и отдых в санаториях, наоборот, подешевели. Так, сезонный спрос на топливо в июле был высоким, а его предложение оставалось недостаточным из-за ремонта работ на заводах нефтепереработки. Оптовые цены держались на высоком уровне. У местных АЗС выросли затраты на закупку и доставку моторного топлива. В результате цены для потребителей выросли. Более высокие расходы на транспортировку оказались на стоимости яиц. В республике в июле они заметно подорожали, тогда как в целом по России, наоборот, подешевели. В Дагестане недостаточно складских мощностей для длительного хранения куриных яиц. Но и Министерство транспорта Дагестана считает нецелевым увеличение подвижного состава пригородных поездов, которые следуют по маршруту Махачкала-Дербент-Махачкала из-за отдельно пиковых периодов. Ранее напомню, что в социальных сетях Дагестана появилось обращение жителей республики об увеличении количества вагонов на пригородных поездах, следующих в Махачкалу и в Дербент и обратно. Обращения сопровождались видеозаписью перегруженных вагонов. Люди в вагонах не только занимали все сидячие и стоячие места, но и сидели на полу в электричках. Автор видео сравнивает электричку Дербент-Махачкала с перегруженными поездами в Индии. Министерство транспорта Дагестана отреагировало на это видео с комментарием, что повышенный пассажиропоток на этом направлении носит якобы временный характер. Также дополнительную нагрузку, по мнению Минтранса, на пригородные поезда в вечернее время создают отсутствие альтернативного общественного транспорта. На Минкультуры Дагестана объявила дополнительный прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Специалистам, которые готовы работать в селе, выплатят по 1 000 000 рублей. В республике открыты 6 вакантных должностей. Это артист оркестра в Ногайске, оркестр народных инструментов, а также хореографы в Дахадаевске, Буйнакске и Новолакские районы республики. Прием заявок продлится до 28 сентября. Ну и компания «Озон» ограничила возможность оплачивать заказы после получения только в 38 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Изменения касаются товаров, которые продавцы хранят на складах торговой площадки. В компании объяснили решением желанием сократить количество возвратов после серии атак беспилотников на логистические центры. Одновременно «Озон» вводит дополнительные меры поддержки продавцов. До 22 сентября для тех, кто хранит товары на собственных складах, не будет штрафов за отмены заказов или просроченные отгрузки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть вещи, о которых стоит молчать и никогда не упоминать в разговоре без острой нужды. Множество людей говорят то, о чем потом пожалеют. Однако не делают из этого выводов и вновь наступают на грабли. Планы на будущее. Психологи выяснили, что оглашая свои задачи на публику или даже одному человеку, вы понижаете собственную мотивацию. Это связано с тем, что мозг начинает воспринимать эту цель как уже выполненную, реализованную. Поэтому никогда не говорите о своих планах. Но если все-таки вам очень хочется о них рассказать, поделитесь ими со своим дневником. Не жалуйтесь. Самая дурная привычка в общении – это рассказывать о своих проблемах. Держите свои трудности при себе. Рассказывать их стоит только тому, от кого вы ждете физической, а также душевной помощи или совета. Если вы жалуетесь на проблемы, в лучшем случае вы просто понижаете свой социальный статус, а в худшем наживете себе окружение, паразитирующее на слабостях, которые вы так активно выставляете. Не говорить плохо за спиной. Помимо того, что это дурной тон, так еще и показывает вас как человека с низкой самооценкой. Обсуждая других в негативном ключе, вы проявляете слабость. Лучше работать над собственными недостатками и проявлять силу. Не говорите о ваших достижениях и удачах. Да, как в случае с неудачами и трудностями, об успехе тоже стоит помалкивать. Те успехи, которые предназначены для того, чтобы о них узнали другие, однажды сами откроются публике. А все остальное оставьте при себе. Успех в своей сути самодостаточен. Если ваше достижение не фикция, то вы вряд ли нуждаетесь в его оценке другими. Не говорите о добрых делах, которые совершаете. Благотворительность – это тихое дело. Помогли кому-то с карьерой? Купили нищему ужин? Помогли потерявшемуся ребенку найти своих родителей? Оставьте это при себе, не распространяйтесь. Пусть оно греет ваше сердце, а не эго. Если хотите, чтобы ваши добрые дела привносили гармонию в жизнь, умалчивайте о них перед другими. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: У суфи однажды спросили: «Кто направил тебя на путь?» Он ответил: «Пес. Как-то раз я увидел пса. Его мучила жажда, он стоял у воды, но всякий раз, наклоняясь к ней, видел свое отражение, пугался и отскакивал. Он думал, что там другая собака. Но когда жажда стала нестерпимой, пес отбросил страх и прыгнул в воду. Отражение исчезло. Пес обнаружил, что препятствие, которым был он сам, между ним и тем, что он искал, исчезло.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 25 августа 1973 год. В этот день был сделан первый снимок с помощью томографа. На первый взгляд, это событие из мира науки и медицины, но для экономики оно оказалось поворотным. Из одной научной разработки выросла целая индустрия с миллиардными оборотами. Сначала появилась компьютерная томография, затем магнитно-резонансная, а вслед за аппаратами рынок программного обеспечения для обработки снимков, облачных архивов, телемедицинских сервисов и искусственный интеллект алгоритмов для распознания патологии. Важно понимать, деньги здесь зарабатывают не только на самих томографах. Крупные игроки получают основную выручку на обслуживании, обновлениях и аналитике данных. Еще один урок для бизнеса. Прорывные технологии сначала кажутся узкоспециализированными и дорогими, но именно они формируют новые рынки. Томография начиналась как редкий инструмент для точных исследований, а сегодня это стандарт диагностики и огромная цепочка поставок от производителей детекторов до разработчиков нейросетей.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В июле этого года импорт арбузов из Грузии в Россию достиг рекордного уровня за всю историю двухсторонней торговли. По данным грузинской таможни, общая стоимость поставок составила более 766 тысяч долларов, пишет РИА Новости. Отмечается, что показатель более чем в два раза превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года. Российский рынок продолжает оставаться основным направлением для экспорта продукции. В июле на него пришлось 72% всех зарубежных поставок. Кроме России, грузинские арбузы также отправлялись в Армению и Белоруссию – 25% и 3% соответственно.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Гулица цочичпала, мацица нускочичпала. Пуля убивает одного, язык сотню. Гулица цочичпала, мацица нускочичпала. Холчада горхельхичеб, гулида берлхичель. Сабля пошади не знает, пуля глаз не имеет. Холчада горхельхичеб, гулида берлхичель. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Врага сделай другом, но друга не делай врагом. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Цого раста кулак хиного цого руген. Вор думает, что все на свете воры. Цого раста кулак хиного цого руген. Вакхун алжана сулалдаса, вёрцхун жужаха сугослик. Чем голодным быть в раю, лучше сытым быть в аду. Вакхун алжана сулалдаса, вёрцхун жужаха сугослик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
3: Сегодня мы не задумываемся, почему продукты могут ехать через полмира и не портиться. А все началось с одной простой вещи – жестяной банки. 25 августа 1810 году англичанин Питер Дюрант получил патент на хранение продуктов в жестяной таре. Для бизнеса это был не просто новый способ упаковки, это был запуск целой экономики – от складов до флотов и армии. До банок еда портилась быстро, а значит, торговля была локальной. Город кормил город, регион – регион. Патент Дюрана изменил правила. Продукты получили срок годности, который позволял перевозить их на тысячи километров. Это сразу дало три больших эффекта для экономики. Во-первых, масштабирование рынков, то, что раньше продавали в радиусе 50 километров, теперь везли через океаны. Во-вторых, развитие логистики. Появились новые требования к складам, транспорту, страхованию и контролю качества. Ну и в-третьих, рост спроса на инфраструктуру, порты, железные дороги, холодильные и сухие склады. Особенно сильно это повлияло на снабжение армии и колонии. Теперь можно было кормить солдат вдали от дома, а колонии снабжать без риска потерять груз в пути. То есть одна технология стала драйвером сразу для нескольких отраслей. История жестяной банки – это и

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 25 августа 1906 год. В этот день была основана компания «Холлайт Компани». Будущий гигант «Ксерокс». Начинала она скромно. Производство фотобумаги в городе Рочестер, где главным игроком была «Кодек». «Холлайт» фактически зависела от «Кодек», как от поставщика сырья, и жила в ее тени. Казалось, шансов на большой успех немного. Но в середине 20 века компания сделала стратегический разворот. В 1947 году «Холлайт» приобрела патент Честера Карлсона на электрофотографию, технологию, которую позже назвали ксерографией. Это был рискованный шаг. Технология была сырой, а рынок не понимал, зачем вообще нужны такие аппараты. Ключевой бизнес-ход случился в 1959 году с выходом Xerox 914, первого автоматического офисного копера. Он работал на обычной бумаге, был простым в использовании и сразу изменил рынок документооборота. Продавали не просто машину, а удобство и скорость. Офисы перестали зависеть от трафаретов, фотокопий и долгих ручных процессов. Еще один управленческий прорыв. Сервисная модель Xerox активно продвигал лизинг и продажу по количеству копий, а не по цене устройства. Так компания превратила технику в услугу и создала стабильный денежный поток.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: На работе и в пути

Толк FM в ключе. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Международные инвесторы продолжают активно вкладывать средства в золото уже седьмую неделю подряд, показывают данные Emerging Portfolio Fund Research. По данным Коммерсанта, за прошедшую неделю в золотые фонды поступило 3,8 миллиарда долларов. С начала июля общий приток средств достиг 15 миллиардов, при этом почти 11 из них были вложены с августа. Все эти вливания позволили фондам частично компенсировать убытки, понесенные за предыдущие 4 месяца. В результате цена на золото впервые с мая превысила 4600 долларов за тройскую унцию. Эксперты объясняют рост ожиданиями сохранения процентной ставки Федеральной резервной системы на прежнем уровне после сентябрьского заседания, а также резким увеличением госдолга и бюджетного дефицита Америки.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Удивительный факт. Люди, которые спят больше 8 часов, мало живут. Парадокс. Вот про людей, которые спят мало, известно мало. Давайте поговорим, что такое феномен утра и как вообще правильно распределить ресурсы по дневному циклу. У нас у всех до сих пор циркадные ритмы экваториального человека. Что такое экватор? В 6 часов утра встает солнце, а в 6 вечера оно садится. 12 дня солнце в зените, прямо над головой. Это значит 12 ночи, оно в антизените. Что такое антизенит? Это значит, солнце совершенно с противоположной точки относительно того, где я нахожусь на Земле, и лучи расходятся так, что абсолютная темнота. А абсолютная темнота – это значит, что ночью вся жизнь замирает. А вот когда в 6 встает солнце, надо бежать, драться, догонять, охотиться, копать. Но для этого нужны силы. И поэтому так устроен наш организм, что в той зоне, в которой мы живем, в 6 часов 30 минут в кровь выбрасывается кортизол. В 6 утра закончился синтез и выброс мелатонина, гормона, который поддерживал сон. Останавливал перистальтику кишечника, большинство внутренних процессов. А тут я просыпаюсь, в 6.30 выбрасывается кортизол. Так вот, когда выбрасывается кортизол, выделяется адреналин, повышается глюкоза. И если я продолжаю в это время спать, то это прямой путь к гипертонии, диабету, низкому иммунитету и онкологии. Итак, я встаю в 6.30, и тогда я соблюдаю процессы и синхронизую процессы своей активности с своим гормональным фоном, так называемыми циркадными ритмами. Они бывают разные. Есть циркадные ритмы, связанные с временем, это вот выброс кортизола, и циркадные ритмы, связанные с солнцем. И очень важно их синхронизовать. И поэтому первое, что мне нужно сделать, когда я проснулся утром, мне в зрачки нужен солнечный удар. Хотя бы 10-15 минут нужно смотреть на яркий свет. Единственное, что зимой-то где взять яркий свет? И поэтому нужны специальные лампы. 10 минут, как только проснулись, нужно смотреть на яркий свет. Тогда мы синхронизуем процессы, связанные со временем, с процессами, которые связаны с солнцем. Второй выброс кортизола в 4 часа дня. В 4 часа дня повышенный кортизол, очень высокий кортизол, адреналин и глюкоза. По идее, их надо съесть. Съесть телом, деятельностью. Это лучшее время для физических нагрузок. Не утром, не вечером, а именно с 3.30 до 5. Это кортизол, адреналин и глюкозу мы съедаем физической нагрузкой. Умные испанцы именно в это время делают сиесту. В 6.30 вечера, если бы я был в Африке в это время, начинался бы закат. И вот сумерки. А это значит, животным, пока еще сумерки, нужно найти норку, веточку, куст, в котором спрятаться на ночь. Пока еще есть какой-то свет, потому что иначе будет очень темно. И поэтому именно в это время выбрасывается первая порция мелатонина, и мы начинаем зевать. Но он выбрасывается недолго. А основная порция мелатонина выбрасывается в 9.30 вечера. Наверняка кто-то из вас использовал мелатонин как снотворное во время джетлега, когда вы переезжаете в другую временную зону. И мелатонин расщепляется, когда глаза видят свет белого и голубого спектра. И поэтому будет правильно, если вы, во-первых, переведете свой мобильный телефон в ночной режим, черный экран, белые буквы, чтобы глаза не видели белого экрана. Постарайтесь воздержаться, использовать компьютер и телефон. Читать книжку можно, потому что, когда вы смотрите в книжку, вы видите отраженный свет. Нет источника, который бьет вам зрачок. И вторая рекомендация. Постарайтесь окружить себя красными торшерами и выключить все источники света, кроме красных торшеров распределенного света. красный свет, обращу ваше внимание, насколько природа гармонична. Красный свет – это цвет заката. Так вот, красный свет – единственный спектральный свет, который не убивает, не расщепляет мелатонин. И если мы будем следовать вот этому правилу, заметьте, если мужчине нужно спать 7 часов, а женщине 8, то значит, где-то, чтобы встать в 6:30, мужчине нужно лечь в 10:30, а женщине в 10:30. Если мы будем соблюдать очень простые эти правила, будем полны сил, хорошо спать, видеть хорошие сны. Что еще порекомендую сделать утром? Врачи очень не рекомендуют сразу вскакивать, как проснулись. Нужно 2-3 минуты дать возможность организму проснуться, телу. Не мозгу, а телу. Это прекрасное время для того, чтобы внутренне спроектировать сегодняшний день и представить его в самом позитивном ключе, самым позитивным отношением к тем людям, с которыми вы будете общаться. Если вы настроитесь на позитив, на успех переговоров, на удачную сдачу экзамена, на удачное выступление, то вы повысите вероятность, что так оно и произойдет. Потратьте эти 2 минуты на то, чтобы быть успешным.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дербент повторно остался без воды вторые сутки после завершения аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе. Все это по информации единого оператора. Причиной послужило короткое замыкание. В результате подачи воды по магистральному водоводу вновь приостановлено. После завершения аварийных работ вода начнет заполнять резервуары. На заполнение системы стабилизацию параметров водоснабжения Дербента потребуется время. Ну и проезд транспорта между поселками Временный и Шамиль-Кала в Анцукульском районе Дагестана возобновлен по временной схеме, об этом сообщает Дагестан-Автодор. Как мы ранее сообщали, движение на этом участке было полностью закрыто с 8 утра 23 числа. В настоящее время проехать по дороге можно только с 7 вечера до 8 утра. В дневное же время дорога закрыта для проведения аварийно-восстановительных работ. Я напомню, что 21 километр дороги Араканская площадка, Анцукуль и Сагринский мост обрушился после аварийного водоспроса с Арганайского водохранилища. Ну и мужчина утонул в Арганайском водохранилище у поселка Шамиль-Кала Анцукульского района Дагестана. Об этом сообщили в районной администрации. Молодой человек утонул в районе водосброса Арганайского водохранилища. Его поиски сейчас ведутся. Администрация района в очередной раз напоминает о запрете купания не в предназначенных для этого местах. Я напомню, что еще одна трагедия на воде произошла накануне в районе пляжа Лагуна в Каспийске. По информации Главного управления МЧС России по Дагестану, утонула девочка 2018 года рождения. В первом полугодии этого года в Дагестане произвели тихих вин на 1 миллион дал. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщает РБК. Рост производства в Дагестане происходит на фоне снижения выпуска тихих вин в других российских регионах. Эксперты объясняют это тем, что дагестанские производители успешно заняли нишу в наиболее востребованном рынке-сегменте. К таким выводам пришли специалисты Роскачества по итогам винного аудита в Дагестане. Я напомню, что в Дербенте состоялось также совещание в рамках масштабного исследования «Винный гид России». Жители Дагестана могут помочь сохранить языковое наследие через телеграм-бот «Языки Дагестана», об этом сообщает республиканская Минцифры. Сейчас в проекте участвуют 6 языков – это аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский и табасаранский. Чтобы присоединиться, нужно пройти входное тестирование из 5 вопросов. Доступ к заданиям открывается при 3 правильных ответах. Ислам Махачев, который удерживает титул чемпиона UFC в полусреднем весе, вернулся в Дагестан после успешной защиты пояса в поединке против ирландца Иэна Гэри. Обращаясь с прессой, лидер рейтинга признался, что его главный план на ближайшее время – это не изнурительные тренировки, а поездка в село к бабушке. Махачев тепло поблагодарил собравшихся и дал понять о том, что счастлив снова привести пояс домой и отстоять титул. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загир. Служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 25 августа 1906 год. В этот день была основана компания Холлайт Компани. Будущий гигант Xerox. Начинала она скромно. Производство фотобумаги в городе Рочестер, где главным игроком была Kodak. Холлайт фактически зависела от Kodak, как от поставщика сырья, и жила в ее тени. Казалось, шансов на большой успех немного. Но в середине 20 века компания сделала стратегический разворот. В 1947 году Холлайт приобрела патент Честера Карлсона на электрофотографию, технологию, которую позже назвали ксерографией. Это был рискованный шаг. Технология была сырой, а рынок не понимал, зачем вообще нужны такие аппараты. Ключевой бизнес-ход случился в 1959 году с выходом Xerox 914, первого автоматического офисного копера. Он работал на обычной бумаге, был простым в использовании и сразу изменил рынок документооборота. Продавали не просто машину, а удобство и скорость. Офисы перестали зависеть от трафаретов, фотокопий и долгих ручных процессов. Еще один управленческий прорыв. Сервисная модель Xerox активно продвигал лизинг и продажу по количеству копий, а не по цене устройства. Так компания превратила технику в услугу и создала стабильный денежный поток.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление. Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
3: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях абсолютно уникальные люди, Даниил и Давид Либерманы. Просто специально возможность познакомиться с вами. Прежде чем мы начнем, хочу, знаете, начать с одного из самых популярных комментариев под интервью с вами, чтобы люди ассоциацию, знаете, такую получили. Эти чуваки настолько офигенные, что до последнего кажется, будто сейчас в кадр зайдут санитары, чтобы увести их обратно с намеком на другую планету. Вот у меня, честно говоря, когда я первый раз смотрел интервью с вами, ровно такая же ассоциация сложилась, потому что вы как будто бы с другой планеты, ваши мысли очень масштабны, очень интересны. Спасибо вам большое, что пришли, что нашли время, я очень вам благодарен за это. Привет. Давайте так, смотрите, так как ребята, опять же, вас не знают, хочется короткое такое, знаете, интро. Расскажите, пожалуйста, кратко, чтобы люди поняли, чем вы вообще занимаетесь вот на текущий момент времени.
2: Ого. Есть два ответа на этот вопрос. Один ответ – мы создаем компании, мы предприниматели, и так как мы уже создали достаточно разные компании, и сейчас у нас их несколько, то мы не можем назвать одну, вот мы вот этим занимаемся. Но мы создаем компании, это точно описывает нашу деятельность, а одновременно… У нас есть другой ответ, что мы философы, мы думаем о мире, думаем о будущем и думаем о том, куда человечество идет.
1: Супер. Вот предлагаю начать со второго, потому что про компании там много интересного, я думаю, оно будет все перекликаться. Вот с философией вообще будущего. Вы очень много вообще размышляете о том, как мир должен выглядеть в будущем, как бы хотелось его видеть. Давайте вот такие, знаете, истоки возьмем. Откуда у вас вообще появилась какая-то первая концепция того, что у вас вот есть в голове картинка, как мир должен выглядеть по-другому, а не так, как сейчас? Откуда вы вообще это взяли? Потому что то, как вы мыслите, это очень масштабно. И я уверен, что большинству предпринимателей тоже хочется обрести масштаб вот этой мысли, найти какие-то новые креативные идеи. Откуда у вас вообще взяли первые концепции того, что в мире можно что-то поменять?
3: Знаешь, я бы сказал, что мы об этом думаем не с точки зрения того, что что-то можно поменять, а с точки зрения того, как поменять. В смысле, что в первую очередь, я думаю, что это довольно предпринимательское мышление в целом. Ты видишь проблему, ищешь ее решение. Мы просто сразу посмотрели на большие проблемы, слишком большие. Там проблемы разваливающегося Советского Союза, вот это все, как бы проблемы дисфункционального общества. Как можно решать проблемы дисфункционального общества, с одной стороны, а с другой стороны, еще более глобально проблемы дисфункциональной цивилизации, которая немного разрушает свою собственную планету и так далее, и так далее. Ну, как бы вот куда мы движемся там, и оттуда появляется предпринимательская наглость помыслить, что это можно починить.
1: Вот смотрите, у меня здесь сразу, когда я вот опять же первый раз слушал ваши концепции, у меня возник следующий вопрос. Вот есть разного рода предприниматели, и вот один человек, он придумывает какую-то идею, например, открыть магазин, и вот это его как бы масштаб мышления, скажем так. Второй думает, создам сеть магазинов, там, открывает, допустим, 50 магазинов, и там останавливается тоже, опять же, масштаб мышления. Вы размышляете с точки зрения того, как бы вообще, например, экономика могла быть устроена по-другому, как бы люди могли получать, допустим, финансирование своих идей по-другому. В чем отличие между вами, которые позволяют себе вот так вот очень широко и глобально мысли, от тех предпринимателей, которые остаются на вот этом вот уровне поменьше, скажем так. У вас есть какие-то мысли по этому поводу?
2: Конечно, у нас есть несколько теорий по этому поводу. Да. Одна из них заключается в том, что нам кажется, что в молодости люди в целом чаще масштабно мыслят, а потом их немножко общество прибивает и говорит, что не надо так думать, нужно о чем-то более приземленном думать. Вот сначала работу найди, а потом уже думай о чем-то большем. А у нас было некоторое такое...
3: Случайность. Совпадение.
2: Да, вот такое безопасное пространство, где мы это обсуждали с друг другом. Вот нас родители в один класс отправили, независимо от того, что у нас разный возраст.
1: Вот я, кстати, удивился, что два года разницы, вы учились в одном классе.
3: Да, ну, да, полтора года разницы. Да. Это как бы нас просто много детей. Угу. Все это исторический контекст. Разваливающийся Советский Союз, родители биофизики, профессора, ученые.
2: Шесть детей.
3: Вдруг неожиданно у советских ученых.
2: Почти погодок. И вот они в какой-то момент решили, что будет безопасней, чтобы нас в школу отправлять,
3: да,
2: самих.
3: Не только безопасно, но еще и удобней.
2: И удобней.
1: В целом.
2: Если по парочкам нас отправлять в школу, и вот мы вместе пошли в школу, и у нас было такое безопасное пространство между другом обсуждать какие-то...
3: Любые сумасшедшие идеи.
2: И считать, что это нормально.
3: Как-нибудь утром проснуться и сказать, знаешь что, чтобы справиться с... глобальным потеплением или что-то мы обсуждали, да, как бы с разрушением природы, нужно всех людей собрать в такие резервации под стеклянные купола. Ну, как бы, понятное дело, что с точки зрения рационального взрослого мышления это просто полный абсурд.
2: Но нужно пространство для...
3: Да, нужно пространство для того, чтобы обсудить этот полный абсурд. И тебя не сказали, типа, заткнись, слушай, как бы, ну, не надо. Надо все...
2: А ты сам пришел к тому, что, наверное, есть идеи получше.
3: Внутреннего диалога такой. Да, наверное, это все полная глупость. Как бы, надо думать дальше.
2: Вот, и с одной стороны, вот мы думаем, что важно иметь такое безопасное пространство, и... И в многих случаях, когда ты видишь успешных людей, которые думают масштабно, чаще всего это значит, что у них была какая-то группа людей, среди которых было нормально обсуждать какие-то более
3: сумасшедшие идеи.
2: Вот. А с другой стороны, я помню, что когда мы писали какой-то один из своих такой же оформленных предложений того, как государство, экономика может работать лучше. Мы принесли это маме, сказали, вот,
3: мама, почитай, пожалуйста.
2: Вот, она посмотрела на это, сказала...
3: А где вы нашли папины документы?
2: И мы такие, что, как бы... Вот,
1: это вы написали при этом?
2: Мы написали. И она пошла, достала какие-то старые документы
3: открывает
2: из шкафа.
3: Папин, этот самый шкаф.
2: И там было 80 какого-то четвертый или что-то в этом роде, когда я еще не родился, документ, который...
3: Предложение готовил, к съезду КПСС, ла-ла-ла-ла.
2: О том, чтобы сделать страну акционерным обществом, чтобы все недры принадлежали всем людям как акционерам, чтобы всем платили дивиденды. Вот. И то есть явно у нас все равно есть какое-то... То есть мы не помним, чтобы нам это рассказывали.
3: Но это дериватив.
2: Но явно какой-то дериватив
3: того, мышление родителей.
2: Да, родители тоже очень думали масштабно.
1: Ничего себе. А для вас эта комфортная среда, вот, она была в том, что вы просто вместе с друг с другом, да, у вас были идеи, то есть не было, там, да, вы таким коллективом как бы объединились и могли внутри этого коллектива создавать какие-то идеи.
2: Да, да, но потом этот круг расширялся как раз, но все равно это он расширялся с этого... изначальной базы, чтобы было пространство, где можно обсуждать вещи, где можно обсуждать, а что, если мы построим город? Вот, и никто не скажет там, тебе в ответ, что, ну, блин, о чем ты думаешь?
3: Мы говорили сначала построить. Нам говорили, а что, если мы построим город? Ну, как бы, где вы землю возьмете? Кто вам разрешит? Мы такие, так есть нейтральные воды, там, можем платформу. Вот это бешеное мышление просто... Некому было нас остановить в этом мышлении, потому что мы с друг другом могли обсуждать все, что хотим.
1: Круто. Слушайте, а у меня такой вопрос, простите, я перебью. Смотрите, это же как раз вот там постсоветское время получается, да, вы там в школу ходили в 90-х годах, получается. Да. Смотрите, тогда же повестка была очень четкая и понятная, как бы, да, все пытались заработать денег для того, чтобы просто-напросто обеспечить там себя, семью, какой-то вот быт. Ну, то есть было довольно мало именно предпринимателей. То есть были бизнесмены, которые какие-то ресурсы там, да, там завод, вот это все.
3: А перепродать.
1: Да-да-да. Ну, спекулянты в какой-то мере. Но именно вот такого предпринимательства, как мы его сегодня воспринимаем, его, по сути, не было. То есть... Как вообще так произошло? У вас там, я не знаю, родители как-то вам подкидывали эти идеи? Или оно первоначально-то от какой вообще истоки?
2: Знаешь, наоборот, для родителей идея того, чтобы что-то делать для того, чтобы зарабатывать деньги, это было как бы...
3: Анти.
2: Они ученые, были... они занимались фундаментальной другими наукой. Материей,
3: советские, да. Советские ученые. Угу. Советские ученые.
2: Вот. Знаешь, я думаю, что там был такой контраст. С одной стороны, вот, может быть, вся страна занималась, как заработать деньги, а наша семья, в основном, занималась, как выжить. Ну, на самом деле, большинство страны занималось, как выжить. Вот, и то есть наши родители были учеными, и они как раз потеряли весь доход, и они не адаптировались в новый мир, они уже были, наш папа 25-го года рождения, поэтому он уже тоже было ему сложно адаптироваться к какой-то новой реальности. И мы, наоборот, наблюдали очень много несправедливости, и вот фокусировались на том, чтобы смотреть на эту несправедливость, что большинство населения потеряло все свои сбережения несколько раз за 10 лет. И каждый раз было видно, что это не какой-то натуральный процесс, что это реально
3: какие-то люди принимают ошибок
2: и неправильных решений, или система, которая не работала. Мы также много наблюдали тех предпринимателей, которые в тот момент становились успешными и видели, что система явно не работает, если вот так
3: становятся успешными.
2: Я думаю, что это была совокупность того, что мы как раз не очень видели себе место. Знаешь, вот когда мы начали строить первый бизнес свой,
1: Первым бизнесом вы считаете то, что вы интернет проводили, да?
2: Интернет проводили, да. Нам было так мало лет, что это было очень не принято вообще думать, что, что молодые люди такого возраста могут создавать бизнес. Uh-huh. Когда ты сейчас в Силиконовой долине, то там, наоборот, нормально. Почему ты в 14 еще не начал свой...
1: Ты слишком поздно начинаешь свой путь, да? Тебе 15.
2: Да. Вот, а мы начинали где-то 17-18, и... Это было супер ненормально, и у нас даже не было
3: примера.
2: Это
3: было настолько ненормально, что нам надо было пойти найти мальчиков постарше, типа 27-летних, на 10 лет старше нас, и чтобы поставить их фронтить нас.
2: Да, и чтобы они...
1: На фронтенде были, да?
2: Ну, они создавали, они ходили как бы на все официальные встречи, когда нужно было какие-то официальные бумаги получать и так далее.
3: А поначалу они думали, что мы над ними издеваемся. Вот эти вот мальчики 27-летние.
2: Они были такие молодые.
3: Они были уверены, что это кто-то пранкует их. Что кто-то из их друзей подослал нас, чтобы над ними поиздеваться. А мы такие говорим, вот смотрите, мы уже взяли кредит в банке, вот мы уже собираемся делать вот это и вот это. Идите, значит, будешь у меня директором. Они кто вы такие?
2: Вот, и... Ну, и это еще много лет продолжалось так. Еще много лет было совсем ненормально, что молодой человек может создавать что-то значительное.
3: Надо признать, ранний доступ к интернету. Ну, типа у нас был с 97-го года интернет. Это позволило читать все, что происходит в интернете, понимать, что такое Google, что такое все остальные компании, как бы как у них все это начиналось, читать их историю. Английский язык. Не то, чтобы мы его хорошо знали, но мы играли много в компьютерные игры.
2: До того, как они все были переведены.
3: До того, как они все были переведены на русский. И приходилось со словарем сидеть и читать это все.
1: Что-нибудь понять, да?
3: Чтобы что-нибудь понять, естественно. Мы очень любили квесты, поэтому надо было понимать. Надо было как бы не просто стрелять, а еще читать, что там пишут. Поэтому мы рано начали в целом... Рано сделали свой первый сайт, рано все как бы... Вот все это рано довольно для России.
2: Мы в основном вдохновлялись тем, как вещи развивались в Штатах, чем скорее, чем как вещи развивались в России тогда.
1: Каков вообще шанс, что если ты как бы поднимаешься, отряхиваешься и продолжаешь делать, что на дистанции у тебя все-таки что-то получится?
2: Очень высокий. То есть, собственно говоря, ты упомянул, что у нас есть фонд, который инвестирует не в проекты, а...
1: В людей.
2: В людей,
1: да.
2: Во все, что они создадут за 30 лет. И весь тезис и вся математика, которая стоит за... и статистика, которая стоит за этим проектом, как раз говорит о том, что вероятность того, что вот предприниматель, который продолжает создавать компанию, будет успешным...
3: Неоднократно отряхивается и встает.
2: Да, она достаточно высокая. Это проект очень в большой степени уверенная сделка, если ты инвестируешь в такого предпринимателя.
3: Причем, опять же...
2: Твой риск в том, что ты должен... определить вот это свойство того, что человек продолжит.
3: И опять же, это не значит, что каждый из людей, которых ты проинвестируешь, в итоге окажется успешной инвестицией.
1: Ну, здесь венчур чистый, как бы.
3: Это все еще венчур. Просто если мы даже смотрим на статистику, условно, известный этот тезис, статистический тезис, 1% компаний становятся юникорнами, условно говоря. Вот это вот одна из 100 компаний в Силиконовой долине доходит до состояния оценки в миллиард плюс долларов. Если же смотреть через призму предпринимателя, да, вот какое количество людей туда доходит, то те люди, которые ранее в своей карьере, были ли у них провалы или не были у них провалы, в принципе, не очень важно, но продали хотя бы один раз компанию, прошли через процесс эквизишена, как это...
2: Поглощение.
3: Да. Были кем-то поглощены. С суммой, не помню точно, 10 плюс миллионов долларов, их шансы на то, что после этого экзита, когда они начнут свою буквально следующую же компанию, что эта компания станет одним из этих юникорнов, уже не один из 100, а в 6,5 раз более высокие шансы, что это будет юникорн.
2: Просто большинство юникорнов создано, на самом деле, людьми, которые до этого уже что-то создали и уже даже что-то создали успешное.
3: То есть довольно часто имеет смысл, даже когда ты начинаешь этим заниматься, всегда иметь план Б на то, что в худшем случае хотя бы продаться, чтобы пройти через опыт продажи.
1: Да, цикл, да, как бы завершить.
3: Завершить цикл, довести его до состояния, в котором это сделанная сделка, я понимаю, как это работает, и поработать, может быть, даже уже внутри, будучи поглощенным на одной из корпораций, чтобы понять, как они работают, как они мыслят, тебе не обязательно потом это применять у себя же, но, может быть, ты, наоборот, поймешь, как они, что у них плохого, как бы, где они ошибаются и где ты можешь их обойти, при том, что ты маленький, а они огромные.
2: Если твой шанс один из ста, то ты за жизнь не успеешь создать такую компанию. То есть 100 раз 100 компаний ты не успеешь
1: создать. Просто у тебя цикл, да?
2: Но вот в, но особенно в Штатах, на развитом рынке, вероятность какого-то экзита, не миллиардного экзита, но какого-то экзита, она... треть всех компаний имеет какой-то экзит в Штатах.
3: Опять же.
2: И каждый десятый имеет 50 миллионов плюс экзит.
1: Статистика в лучшую сторону, в общем-то.
2: И ну, 10 же. Компаний ты за жизнь сделаешь.
3: В лучшую или не в лучшую, в лучшую или не в лучшую. Как мы сказали, в среднем в итоге вот эти вот технологические предприниматели, или вообще даже предприниматели, зарабатывают меньше, чем топ-менеджеры корпораций. В среднем, если мы смотрим на это среднее в годах. Но когда твоя цель не просто хорошо зарабатывать, а когда твоя цель какая-то другая, то заниматься этим — это единственное, как ты можешь до туда дойти.
1: Интересный факт. Я общался с одним очень успешным предпринимателем в свое время, и он мне абсолютно обратную вещь говорил. То есть у меня был такой период в жизни, когда я занимался там уже 6 или 7 лет, строил компанию, и я, в общем, подустал, и мне хотелось вот уже что-то новое попробовать, какой-то следующий шаг, и он мне говорил: «Саша, ты как бы идиот. Смотри, как бы статистика работает каким образом? Тебе в жизни выделяется условно шанс. И вот сейчас ты этот шанс использовал, как бы, да, и выбирая между, я как инвестор, он говорит, выбирая между тобой и другим предпринимателем, который еще не использовал свой шанс, я выберу его, потому что твой шанс уже отработал, как, понял, да, математику? Он говорит, ты наоборот, то есть тебе дальше, скорее всего, если ты попал, то дальше у тебя будет несколько неудач, прежде чем ты поешь, а у этого вероятность того, что он попадет, больше. Я тогда задумался, блин, действительно, я прям подвис тогда в этот момент, думаю, может быть, он действительно прав.
2: Смотри, это не противоречит тому, что мы говорим. То есть люди, которые сделали успешные, у них в действительности шанс сильно больше сделать еще более успешные. Но люди, которые даже сделали неуспешные, в них лучше инвестировать, чем люди, которые еще ничего, ничего не делали. И в этом плане тоже, то есть наша модель тоже на этом же строится, что мы в целом... Если уже человек успешен, то его оценка на рынке будет очень уже дорогая. Поэтому ну, больше можно как инвестор заработать именно в тех случаях, когда и человек еще не достиг своего успеха. Но в этом плане инвестировать в людей, которые уже что-то попробовали, и у них не получилось, а при этом они продолжили, это очень хорошая сделка.
1: Подтверждает тебе то, что он встанет и в следующий раз потенциально.
2: Подтверждает. И на самом деле видно, что... Видно, что успех компании частично про продукт, частично про случайность, но в большой степени про человека. Поэтому видно, что в целом, когда ты сделал что-то, и оно было неуспешное, очень вероятно, ты чему-то научился. Очень вероятно, что часть ошибок, которые ты сделал, или часть того опыта, который у тебя не было, да, вот теперь это есть, и теперь более вероятно ты будешь успешным. Опять же, это не всегда так.
3: Знаешь, кто-то не учится. Мы видим даже удивительным образом обратные вещи иногда, когда в ситуации успеха с первого раза предприниматель в итоге не получил опыта ошибок, и дальше в будущем он совершает, ну, как бы на уровне уже успешной компании, он совершает ошибки, которые тянут эту компанию ко дну.
1: То есть первая компания, условно, супер-мега-удача была, да? Все как по маслу шло, все складывалось.
3: И он продолжает ее же делать.
2: Это ошибка выжившая.
1: Да, это ошибка выжившая.
3: И он продолжает эту же компанию делать, но совершает ошибку за ошибкой, и ты как бы смотришь и говоришь... Господи, вот если бы у тебя не был такой огромный успех, то при всех этих ошибках ты бы давно уже все потерял. Но поскольку так повезло, что сколько бы он ни делал ошибок, он их продолжает делать. Если он начнет делать свой следующий бизнес, у него нет опыта этих ошибок. Да. Потому что он через них пронесся, как будто бы их и не было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй 3 десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Мысли вслух.
2: Ты когда-нибудь собирал пазл? Сначала кажется, что все детали не подходят. Пробуешь вставить одну, другую, ничего не совпадает. И

просто начинаем наблюдать. Когда мы маленькие, нам почти никто не говорит «переживай». Дети играют, ошибаются, пробуют снова. Они не проводят весь день в мыслях о том, что завтра что-то пойдет не так. Но в какой-то момент все меняется. Мы начинаем слышать фразы вроде «нужно думать о будущем». А вдруг не получится, надо готовиться к худшему. И незаметно усваиваем невидимое правило. Если ты переживаешь, значит, тебе не все равно. Если не переживаешь, значит, ты безответственный. Но позволь задать простой вопрос. Переживания действительно решают проблему. Если ты представишь, что завтра пойдет дождь, это остановит его? Если тысячу раз прокрутишь в голове, что можешь потерпеть неудачу, это гарантирует успех. Переживание кажется важным, кажется взрослым, кажется разумным. Но часто это просто шум, как сигнализация, которая орет весь день, даже когда пожара нет. И самое интересное, наше тело не различает реальную опасность и воображаемую. Оно реагирует одинаково. Сердце бьется быстрее, сон исчезает, мысли не останавливаются. И тогда возникает еще один вопрос. Если переживания не защищают нас так, как обещают, почему мы продолжаем держаться за них так крепко? Представь, что ты держишь веревку, а на другом конце твой страх. Ты тянешь, он тянет, ты напрягаешься, он тоже. Устаешь, правда? А теперь представь, что вдруг ты отпускаешь веревку. Что происходит? Ты падаешь? Или просто замечаешь, что никто и не тянул так сильно? Часто переживание — это и есть эта веревка. Мы думаем, что если отпустим, все рухнет. Но когда отпускаем, понимаем, что мир остается на месте. Солнце встает, люди продолжают жить, и ты начинаешь видеть яснее, потому что когда голова перестает кричать, она начинает слышать. В этой тишине все становится понятнее. Решения, которые казались огромными, становятся обычными. Проблемы, похожие на монстров, снова превращаются просто в задачи. Это не магия, это пространство. Когда ты перестаешь тратить силы на тысячу возможных будущих сценариев, появляется энергия жить тем, что прямо перед тобой. И вот важный вопрос. Если отпустить, это не значит сдаться, то что на самом деле значит доверять? Вспомни, как ты учился кататься на велосипеде. Если ты сдаешься, ты просто перестаешь пытаться, убираешь велосипед, уходишь. Но доверие — это другое. Доверять — значит снова сесть, даже зная, что можешь упасть. Смотреть вперед, а не на возможное падение. Многие думают, что перестать переживать — значит стать равнодушным. Но это не так. Сдаться — значит оставить путь. Доверять — значит, продолжать ехать, не прокручивая в голове все возможные падения. Когда ты слишком переживаешь, вся энергия уходит в голову. Ты думаешь, думаешь, думаешь и почти не действуешь. Когда ты доверяешь, энергия возвращается в тело. Ты делаешь то, что можешь сегодня. Шаг за шагом. Ты не контролируешь ветер, но можешь настроить парус. И вот что интересно, лучшие решения почти никогда не рождаются из страха. Они появляются из более спокойного состояния. Возможно, доверять — это не закрывать глаза. Возможно, это наоборот — открыть их и увидеть, что действительно в твоих руках. Но если жизнь лучше откликается на спокойствие, чем на страх, почему нам все еще так трудно перестать сопротивляться? Ты когда-нибудь соединял точки в рисунке? Сначала это просто разбросанные цифры. Ничего не понятно, похоже на хаос. Но ты соединяешь одну точку с другой, потом еще одну. И вдруг появляется картинка. Жизнь похожа на это. Иногда что-то идет не так. Одна дверь закрывается, планы меняются. В тот момент это кажется просто отдельной точкой. Но через несколько месяцев, через годы, ты смотришь назад и думаешь, а вот почему? Школа, которая не сложилась, привела к другой возможности.

0: Дружба, которая закончилась, освободила место для новых людей. Путь, который казался ошибкой, оказался короткой дорогой. Связь почти никогда не видна сразу. Она становится понятной только потом. И, возможно, именно переживания этому мешают. Потому что, когда мы слишком напряжены, мы видим только недостающую точку. Мы не видим весь рисунок. И вот последний вопрос на этом пути. Если картинка появляется только в спокойствии, что может случиться, если ты решишь доверять достаточно долго, чтобы увидеть, как она проявляется? Возможно, жизнь никогда и не была сломанным пазлом. Возможно, она всегда была рисунком в процессе. Мы смотрим вперед и видим неопределенность. Смотрим по сторонам и видим сравнение. Смотрим внутрь и видим страх. И тогда начинаем давить на детали, вытягивать ответы силой, пытаться контролировать ветер. Но совпадение не любит спешку. Оно приходит, когда ум становится тише, когда сердце бьется спокойнее, когда ты делаешь то, что можешь, и отпускаешь то, что не можешь. Речь не о равнодушии, речь о правильной заботе, с присутствием, с вниманием, с доверием. Возможно, все складывается не потому, что ты сильнее боролся, а потому, что, наконец, остановился. Перестал придумывать тысячу финалов, перестал держать веревку, перестал пытаться собрать весь рисунок сразу. И в этом простом, почти детском пространстве детали сами находят свое место.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как лениться и при этом все успевать? Я точно знаю, от чего зависит твоя продуктивность. Она сводится к банальной формуле. Интенсивность фокуса и времени дают в результате высококачественную работу. Однако, если вы лишите себя времени на лень, то лишитесь возможности сконцентрироваться на всем остальном. Очень мало кто из людей использует эти правила. Делать миллион вещей и быть постоянно занятым – норма современного мира. Можно ли делать много работы и оставаться при этом ленивым? Вопрос звучит парадоксально. Однако это вовсе не парадокс. Оказывается, человек может быть ленивым, следуя своей стратегии. Вы поступаете так на протяжении всего рабочего дня, используя перерывы. Вы делаете правильно. Чтобы мозг оставался как можно более здоровым и способным усваивать тонны информации, ему нужен отдых. Разрешая себе проявлять интервальную лень на протяжении дня, вы работаете намного эффективнее во время фактического рабочего времени. Людям нравится сравнивать мозг с компьютером. Однако в этой области они абсолютно разные. Изначально компьютер рассчитан на работу на постоянных мощностях. Эта работа может быть бесперерывной в течение многого времени. Компьютер совершенно не устает. Исключением является лишь сбои или случайное обновление. Он способен работать без перерывов, как батарейка в плеере. Люди не могут так. Мы являемся следствием многолетней эволюции. Полностью зависимы от цикла работы и отдыха. Стрессовое напряжение и расслабление относятся как к мозгу, так и к мышцам и всем остальным частям нашего тела. Наши дни наполнены серьезной мыслительной деятельностью. Организовать когнитивные ресурсы непросто, но возможно. Чтобы вы могли грамотно распоряжаться этими когнитивными ресурсами, следует создать два вида перерывов в своем рабочем графике – длительные и короткие. Короткие перерывы – это непродолжительные, часто 5-10-минутные передышки, которые позволяют морально взбодриться и немного отойти от работы. Длительные перерывы – это 30-минутные и более перерывы, которые дают возможность полностью отключиться от работы и заняться чем угодно. Если вы хотите сделать свою работу предельно эффективной, найдите в рабочем графике место для обоих перерывов. 5 советов научат вас, как получить от таких перерывов максимальную выгоду. Первый совет относится к длительным перерывам. Его основная мысль – заранее определить, в какое время дня вы планируете их сделать. Раннее планирование избавляет вас от чувства вины и неопределенности. Вы четко знаете, когда нужно работать, а когда отдыхать. Все мы прекрасно знаем, что зависание в социальных сетях не по работе вызывает в нас чувство вины. В глубине души мы понимаем, что занимаемся совершенно не тем, чем нужно. Однако, если вы предусмотрительно запланировали перерыв, это неприятное чувство стирается. Вы ведь знаете, когда должны работать, а когда отдыхать. Помимо этого, вы будете более мотивированным к интенсивной работе, потому что наличие запланированного перерыва в ближайшем будущем создаст ощущение ограниченности времени. Вы знаете, что текущая работа подойдет к концу в соответствии с вашим планом, так что придется немного потрудиться, чтобы успеть закончить все, что вы делаете. Второй совет связан с короткими перерывами. Они должны быть обязательно. Важно вставать на 5-10 минут и отходить от своего рабочего места. Сходите за кофе, выпейте воды, поговорите с коллегой, двигайтесь. Так вы отвлечетесь от работы и проветрите голову. Третий совет относится к запрещенным действиям. Точнее, к тому, чего вы не должны делать во время этих пауз в работе. Не заходите в соцсети, на имейл, другие сайты. не занимайтесь менее важной работой в этот период. Во-первых, вы сможете избежать информационного осадка. При переключении на другую задачу у вас появляются новые идеи и проблемы, которые занимают рабочую память. Когда вы пытаетесь вернуться к основной задаче, действительно важной, эти новые идеи и проблемы не исчезают. Они забивают вашу рабочую память, оставляя информационный осадок. Это реально может снизить производительность и помешать настрою. Во-вторых, отвлекающие сайты могут занять не 5-10 минут, а 30 и более. Они специально так разработаны, чтобы привлечь как можно больше вашего внимания. Совет четвертый. Гуляйте на свежем воздухе. Прогулка поднимет настроение и позволит вам влиться в работу с новыми силами. Наш мозг не настроен на сидение на одном месте 8 часов. Прогулка – отличный способ дать своему мозгу побыть в рассеянном режиме, в котором можно задействовать подсознательные ресурсы для решения проблем. Чего нельзя сделать при сфокусированном мышлении? Хотя бы один из ваших перерывов должен включать в себя прогулку минимум на 10 минут на свежем воздухе. Пятый совет. Найдите свою идеальную формулу. Проводите эксперименты с временным интервалом между короткими и длинными перерывами. Например, используйте систему Помодоро. 25 минут работы, затем 5 минут отдыха. Способность концентрироваться на работе – это своего рода мышца, которую вы должны тренировать. Это навык, которому можно научиться. Используйте перерывы в своей работе, и вы никогда не устанете от нее. И получите необходимый результат в развитии своей продуктивности.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в тучке по продаже шаурмы на улице Батырая в Махачкале. Огонь повредил кровлю на площади 20 квадратных метров. Сообщение о возгорании по адресу Батырая 121 поступило в оперативную дежурную смену. На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели МЧС России. В Дагестане запрещены публикации об ударах дронов и военной инфраструктуре. УГАС об этом еще подписал год назад. Тогда еще глава Дагестана Сергей Меликов. Документ запрещает публикацию распространения на территории Дагестана информации, связанной с безопасностью жителей. Я напомню, что документ был разработан в соответствии с новым федеральным законодательством и вводит ограничения на публикацию о террористических атаках, ударах беспилотников, дислокации вооруженных сил и критически важной инфраструктуры. Запрет касается фото, видео, сообщений о последствиях террористических актов и диверсия, а также сведения о типах, местах запуска, падения, траектории полета дронов и других нанесенных ими повреждениями. В нашей республике в июле подорожало топливо и продукты, а печатные издания и отдых в санаториях, наоборот, подешевели. Так, сезонный спрос на топливо в июле был высоким, а его предложение оставалось недостаточным из-за ремонта работ на заводах нефтепереработки. Оптовые цены держались на высоком уровне. У местных АЗС выросли затраты на закупку и доставку моторного топлива. В результате цены для потребителей выросли. Более высокие расходы на транспортировку оказались на стоимости яиц. В республике в июле они заметно подорожали, тогда как в целом по России, наоборот, подешевели. В Дагестане недостаточно складских мощностей для длительного хранения куриных яиц. Но и Министерство транспорта Дагестана считает нецелевым увеличение подвижного состава пригородных поездов, которые следуют по маршруту Махачкала-Дербент-Махачкала из-за отдельно пиковых периодов. Ранее напомню, что в социальных сетях Дагестана появилось обращение жителей республики об увеличении количества вагонов на пригородных поездах, следующих в Махачкалу и в Дербент и обратно. Обращения сопровождались видеозаписью перегруженных вагонов. Люди в вагонах не только занимали все сидячие и стоячие места, но и сидели на полу в электричках. Автор видео сравнивает электричку Дербент-Махачкала с перегруженными поездами в Индии. Министерство транспорта Дагестана отреагировало на это видео с комментарием, что повышенный пассажиропоток на этом направлении носит якобы временный характер. Также дополнительную нагрузку, по мнению Минтранса, на пригородные поезда в вечернее время создают отсутствие альтернативного общественного транспорта. На Минкультуры Дагестана объявила дополнительный прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Специалистам, которые готовы работать в селе, выплатят по 1 000 000 рублей. В республике открыты 6 вакантных должностей. Это артист оркестра в Ногайске, оркестр народных инструментов, а также хореографы в Дахадаевске, Буйнакске и Новолакске районы республики. Прием заявок продлится до 28 сентября. Ну и компания «Озон» ограничила возможность оплачивать заказы после получения только в 38 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Изменения касаются товаров, которые продавцы хранят на складах торговой площадки. В компании объяснили решением желанием сократить количество возвратов после серии атак беспилотников на логистические центры. Одновременно «Озон» вводит дополнительные меры поддержки продавцов. До 22 сентября для тех, кто хранит товары на собственных складах, не будет штрафов за отмены заказов или просроченные отгрузки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Сегодня мы не задумываемся, почему продукты могут ехать через полмира и не портиться. А все началось с одной простой вещи – жестяной банки. 25 августа 1810 году англичанин Питер Дюрант получил патент на хранение продуктов в жестяной таре. Для бизнеса это был не просто новый способ упаковки, это был запуск целой экономики – от складов до флотов и армии. До банок еда портилась быстро, а значит, торговля была локальной. Город кормил город, регион – регион. Патент Дюрана изменил правила. Продукты получили срок годности, который позволял перевозить их на тысячи километров. Это сразу дало три больших эффекта для экономики. Во-первых, масштабирование рынков, то, что раньше продавали в радиусе 50 километров, теперь везли через океаны. Во-вторых, развитие логистики. Появились новые требования к складам, транспорту, страхованию и контролю качества. Ну и в-третьих, рост спроса на инфраструктуру, порты, железные дороги, холодильные и сухие склады. Особенно сильно это повлияло на снабжение армии и колонии. Теперь можно было кормить солдат вдали от дома, а колонии снабжать без риска потерять груз в пути. То есть одна технология стала драйвером сразу для нескольких отраслей. История жестяной банки – это история о том, как простая упаковка становится экономическим рычагом. Она не просто сохранила еду, она изменила маршруты, объемы и саму логику торговли. И сегодня, когда мы говорим о глобальных цепочках поставок, стоит помнить – все начиналось с одной банки и одного патента.
2: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Деньги в руках подлого человека – это зло. Деньги в руках доброго человека – это инструмент для изменения мира и своей жизни в лучшую сторону. А чтобы всегда быть при деньгах, нужно следовать определенным правилам, уметь с ними обращаться. В этом видео я озвучу 5 важных принципов о деньгах, которые написаны в книгах по финансовой грамотности. Номер 1. Важно не то, сколько денег вы зарабатываете, а то, сколько денег у вас остается, как они работают на вас и сколько поколений вы сможете ими обеспечить. Молодым людям часто кажется, что их первые заработки слишком маленькие, чтобы заморачиваться, как именно их тратить. По моим наблюдениям, они часто рассуждают так. Какой смысл откладывать деньги с крохотной стипендии, с маленькой зарплаты? Буду делать это, когда начну много зарабатывать. В итоге люди начинают заниматься управлением деньгами в 35-40 лет. Но это ошибка. В результате люди в этом возрасте не понимают, почему, несмотря на нормальную зарплату, они все еще не могут позволить себе купить квартиру и так редко путешествуют. Чем раньше вы будете развивать привычку откладывать деньги, тем лучше. Номер 2. Изучать инвестиции ради опыта. Если деньги остаются даже после того, как вы расплатились по всем счетам, их можно инвестировать. Это не первая необходимость, но умение инвестировать во взрослой жизни точно пригодится. Минимальный возраст начинающего инвестора в России в среднем 35 лет. Если начать инвестировать в 20, через 10-15 лет можно получить большой опыт на фондовом рынке и возможность заработать значительную сумму. Обучаться инвестированию можно самостоятельно, набивая шишки, или наблюдать за практикующими инвесторами и моделировать их успех. Номер 3. Составляйте бюджет на каждый месяц и точно следуйте ему. Планирование бюджета существенно упрощает жизнь. Зная заранее, сколько вы должны потратить в этом месяце, соблазн купить что-то просто так будет ниже. Более того, строгое следование бюджету экономит деньги, которые пойдут либо на сбережения, либо на закрытие долгов, либо на инвестиции. Номер 4. Создавайте источники пассивного дохода. Создать такой доход можно только за счет долгосрочного вложения капитала. Импульсивное отношение к деньгам и желание быстро обогатиться не приведет вас к финансовому успеху. Номер 5. нужно знать разницу между активом и пассивом и приобретать активы. Бедняки и средний класс работают за деньги. Богатые заставляют деньги работать на себя. Стремитесь к благополучию во всех сферах жизни, друзья. Успехов и развития вам!
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Ищешь особый подход? Слушай радио Диалог. Радио Диалог. Дорожные новости.
4: В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишут, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Притчи народов мира.
1: Все проходит. Ехал купец и увидел работающего раба. Он его напоил, поговорил с ним, посочувствовал ему. Но раб сказал: «Все проходит, пройдет и это». Через пару лет купец снова был в тех землях и увидел его уже визирем. Тот его узнал, пригласил к себе, поговорили, как он добился этого. Купец восхитился таким переменам. Бывший раб осыпал купца драгоценностями и сказал то же самое. Еще через пару лет купец вместе с другими пошел одаривать падишаха за то, что хорошо поторговали. И в нем он узнал своего старого друга. При встрече тот сказал то же самое. В следующий раз купец пошел поклониться на его могилу, а на ней было выбито: «Все проходит». «Ну, это уже не пройдет», — горько подумал купец. Затем уже глубоким стариком купец снова был там и пошел на кладбище. Но не нашел его. Как оказалось, его смыло рекой не так давно. И тогда купец сказал: «Да, действительно, все проходит».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова, сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акулгечкеда фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акулгечкеда фаткфида. Акул кюридан мез ярыгыжеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгыжеда. Акул масака чужедайта, ахмакни кадар тимиль жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чужедайта, ахмакни кадар тимиль жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акулди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления

0: пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Личный коуч.
2: Вопрос правильного тайм-менеджмента. Ну вот само слово, наверное, всем уже оскомину набило. Я, наверное, здесь олдскульный, потому что из всего, что было, для меня вот лучшей книгой или технологией был Архангельский, его книга «Тайм-менеджмент». Я оттуда первое, что вычленил для себя, такие метафоры, что любые задачи делятся на лягушек и слонов. Мы всегда пытаемся схватиться за самую большую задачу. Да, вот она большая, важная, но слона нужно есть по кускам. И когда я стал планировать свой рабочий день, что я должен съесть там штук 5-6 лягушек и откусить от какого-то из слонов, то я стал больше успевать. То есть есть мелкие дела, которые можно сконцентрировать в один промежуток времени и быстренько их все переделать. Потому что вне зависимости от веса дела, да, вот что слон, что лягушка, они все у тебя на шее висят. И они расфокусируют твое внимание. Поэтому мелкие дела нужно делать пачками. Никогда так однозначно не можешь сказать, что мелкая задача дает мелкий результат. Есть такая гениальная методика о том, что если правило Паретто применить к правилу Паретто. Мы берем к 20 и к 80 применяем еще один раз. И что у нас получается? Что 4% усилий дают 61% результата. А если еще раз применить, то тогда 0,8% усилий дают 51% результата. То есть даже маленькая задачка иногда может дать больший результат. Поэтому здесь вопрос о главных, о важных, да, но вот просто переделать большое количество дел иногда бывает важнее, чем вот кусать, откусывать от большого слона. Еще одна гениальная мысль в этой книге, которая вообще мне все расставила по своим местам, это о том, что вообще время бывает двух типов. Это хронос и кайрос. Это греческие понятия. Хронос – это то, что течет последовательно. То есть как мы планируем свой рабочий день. С 8 утра до 8 вечера разбиваем и по порядку выстраиваем свои дела. Но существует такое время, как кайрос. Это событие. Если просто сказать в бизнесе цветочном, какой кайрос, когда больше всего денег? 8 марта. То есть все, что бы ты ни делал, но ты к 8 марта должен собрать все свои ресурсы и заработать денег. Вот так же и со всеми остальными делами. Ты можешь сам себе создавать вот эти кайросы. Например, с утра с 8 до 9 я не поднимаю телефон, я разбираю почту, отвечаю, и меня ничего не дергает. Ну, например, ты можешь спросить меня, что я буду делать, допустим, 16 декабря 2026 года.
3: Корпоратив, наверное, какой-нибудь уже, Новый
2: Нет,
3: год там.
2: Нет, это будет среда. А в среду с 9 до 10 я встречаюсь с генеральным директором и исполнительным директором своих стоматологических клиник. И это происходит каждую среду. И у меня есть другие рабочие группы, которые разбиты по дням недели с четко выделенным временем. И это время никогда не занимается. То есть я создаю кайрос и всегда вот вдох-выдох управляю этими процессами. Но если ты попросишь мне встречу, допустим, а давай в июне встретимся и проведем съемку, сможешь ли выступить на конференции у меня? Я тебя спрошу, а какой день недели? Если это будет понедельник или пятница, я скажу «да, точно». Потому что я не занимаю времени утреннее в понедельник до 12 и по пятницу. Оно у меня под эти встречи. Знаешь, почему вот эти вот случайные встречи я назначаю на утро понедельник и на утро пятницы? Ну, понедельник день тяжелый, да, ты все равно не раскачаешься и ничего хорошего не сделаешь. Это все равно время как бы пропадает. Поэтому любые вот такие встречи для разгона ты ставишь. Есть такое выражение «война войной, а обед по расписанию». То есть если ты себе не запланируешь обед и не будешь в это время всегда обедать, да, ты можешь совместить обед. Да, есть хорошая книга «За обедом встречайтесь с друзьями, с коллегами». Ты можешь как бы веерное решение сделать. То же самое спортзал. Если ты не выделишь время себе под спортзал и не будешь его жестко не занимать, ты никогда не попадешь в спортзал. Каждый адекватный руководитель понимает, что сотрудник не лошадь, к утру не повезет. Каждый сотрудник должен отдыхать ежедневно, еженедельно и ежегодно, иначе он становится непроизводительным сотрудником. Есть еще одна личная фишка по тайм-менеджменту, да, это нужно планировать не только

0: только дела по их объему и важности, нужно еще выделить вот такие вещи, как ключевые факторы успеха, небольшие задачи, которые ведут к главному показателю. То есть у тебя всегда в бизнесе есть главный показатель. Для кого-то это прибыль, для кого-то это доход, для кого-то это личный доход. А лучше, когда это не финансовый показатель. У меня, допустим, сейчас по торговому дому это 1 000 000 имплантантов продаж в год, что даст 25-30% рынка. И все вот не на деньги ориентированы, да, мы понимаем, что мы сделаем большое количество имплантантов, значит, большое количество вылеченных людей. И этот показатель больше заводит, когда он не денежный. И ты выбираешь задачки, которые напрямую ведут к этому результату. Но есть ключевые раздражающие факторы, которые могут быть не связаны с главным показателем, а они просто тебя отвлекают. Неубранный стол, незаполненный договор, вот эти мелочи, да, они отвлекают тебя от основной работы. Например, у нас в офисе уволилась уборщица. Ну, она важный сотрудник? Ну да, ну не сильно важный, но для общего результата. Все постоянно жалуются, там не прибрано, здесь этот самый, там грязь. Соответственно, не решив эту проблему, я не могу общаться с коллективом, потому что постоянные жалобы, меня это раздражает. Я должен его убрать. Поэтому я на день всегда вот эти вот лягушки, раздражающие факторы, для себя выбираю и начинаю их закрывать. Иногда их закрыть важнее, чем заняться ключевым фактором успеха. Методика вообще у меня очень простая и топорная. Я беру файл вордовский, выписываю по бизнес-единицам ключевые факторы успеха, раздражающие факторы. Ты же можешь перечислить, вот что себя вот именно на сегодняшний день раздражает. Выписываю, да, получается пул задач. Там делаю приоритеты важные и срочные, и потом начинаю вот эти вот лягушки закрашивать. У меня желтый цвет – это я приступил к выполнению задачи, зеленый цвет – это значит, я выполнил эту задачу, красный цвет – я отменил эту задачу, либо делегировал кому-то. Если это слон, то я закрашиваю его по частям, то, чтобы я видел динамику. Вот просто смотрю, и я набрасываю обычно этих задач на месяц, к концу месяца смотрю, по вычеркнутым что-то переношу потом обратно в следующий месяц. Да. Какие-то задачи попадают в календарь и идут бизнес-ассистенту, который он разносит. Но вот для себя я работаю вот с такими факторами. Еще одна прикольная вещь здесь, да, если у тебя, допустим, есть стандартное совещание, которое ты проводишь час, попробуй вначале сделать из него 50 минут, потом попробуй из него сделать 40 минут. И я уверен, что результат не изменится. То есть стандартные совещания, сжимая по времени, результативность их растет. Есть закон Мерфи, который говорит о чем? Что работа занимает все отведенное для нее время. И он приводит вот этот пример, что если бабушка пишет письмо подружке, она пишет его с утра до вечера. Да, то есть она занимает им целый день. Поэтому чем более тщательно и компактно вы планируете свои дела, тем больше задач вы можете выполнить. Кстати говоря, один из признаков эффективных людей – это очень мелкое расписание. Когда ты смотришь, вот именно 15-минутки, 20-минутки. Но тут нужно не забывать, я вот своих всегда прошу, когда вы мне вот этот планируете, вы оставляете по 15-20 минут резервов времени. Потому что когда у тебя нет времени подумать, расслабиться, побыть в тишине, это сильно снижает твою эффективность. Но вообще вся наша неэффективность связана с нашим телефоном. Вот эти постоянные отвлечения, свайпы. Я, честно говоря, то есть в спортзал я с собой никогда телефон не беру. А если у меня совещание, ну, у меня вообще целый день выключен звук у телефона, и он отложен в стороне. То есть я беру телефон только в тот момент, когда он мне нужен. То есть вот гигиена телефона – это главный вот залог успеха. Да? Вот здесь как мытье рук, как зубы чистить по утрам. Также нужно гигиену с телефоном свою соблюдать. У нас есть лайфхак. Мы не назначаем совещания, допустим, на 9:00, на 10:00, на 12:00. Мы ввели свой тайм-менеджмент. Мы назначаем на 10:05, на 11:05, на 12:00. У нас даже конгресс, когда большой проходит, там все с 05 идет. Знаешь, в чем прикол? Вы обычно собираетесь и потом ждете гигиенические 5-10 минут, пока все придут. И вы не знаете, чем заняться. А у нас в 10:05. Поэтому у нас эфир начинается, допустим, или комната открывается в 10. Вот это вот предсказуемая иррациональность. Человек иррационально идет к 10, но это уже как бы корпоративно введенная часть. Работает исключительно. Личный коуч.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории. 25 августа 1921 года Великобритания и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика подписали торговое соглашение. Для экономики того времени это было примерно как прорыв в санкционном режиме. Страна, отрезанная от привычных рынков, снова выходит на международную торговлю. По сути, это была большая товарная сделка – сырье в обмен на технологии и кредиты. Для Российской Советской Федеративной Социалистической Республики это был способ получить станки и оборудование, а для Британии – доступ к ресурсам и новым объемам поставок. Сделка шла с повышенными рисками – политическая нестабильность, отсутствие установившихся юридических норм, проблемы с логистикой. Поэтому контракты делали максимально детальными. Фиксировали этапы, качество, сроки, механизмы контроля. Так формировались первые стандарты работы с новым рынком. Важный эффект – оживление смежных отраслей, портов, железных дорог. То есть одна крупная сделка запустила целую волну экономической активности. И пусть это было больше 100 лет назад, логика сделки остается понятной и сегодня. Рынки ищут точки соприкосновения, когда есть взаимная выгода. И именно такие истории показывают, как торговля становится мостом между странами даже в самые нестабильные времена.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, в начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарын-Кала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнейном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дербент повторно остался без воды вторые сутки после завершения аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе. Все это по информации единого оператора. Причиной послужило короткое замыкание. В результате подачи воды по магистральному водоводу вновь приостановлено. После завершения аварийных работ вода начнет заполнять резервуары. На заполнение системы стабилизацию параметров водоснабжения Дербента потребуется время. Ну и проезд транспорта между поселками Временный и Шамиль-Кала в Анцукульском районе Дагестана возобновлен по временной схеме. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Как мы ранее сообщали, движение на этом участке было полностью закрыто с 8 утра 23 числа. В настоящее время проехать по дороге можно только с 7 вечера до 8 утра. В дневное же время дорога закрыта для проведения аварийно-восстановительных работ. Я напомню, что 21 километр дороги Араканская площадка, Анцукуль и Сагринский мост обрушился после аварийного водоспроса с Арганайского водохранилища. Но и мужчина утонул в Арганайском водохранилище у поселка Шамиль-Кала Анцукульского района Дагестана. Об этом сообщили в районной администрации. Молодой человек утонул в районе водосброса Арганайского водохранилища. Его поиски сейчас ведутся. Администрация района в очередной раз напоминает о запрете купания не в предназначенных для этого местах. Я напомню, что еще одна трагедия на воде произошла накануне в районе пляжа Лагуна в Каспийске. По информации Главного управления МЧС России по Дагестану, утонула девочка 2018 года рождения. В первом полугодии этого года в Дагестане произвели тихих вин на 1 миллион дал. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщает РБК. Рост производства в Дагестане происходит на фоне снижения выпуска тихих вин в других российских регионах. Эксперты объясняют это тем, что дагестанские производители успешно заняли нишу в наиболее востребованном рынке-сегменте. К таким выводам пришли специалисты Роскачества по итогам винного аудита в Дагестане. Я напомню, что в Дербенте состоялось также совещание в рамках масштабного исследования «Винный гид России». Жители Дагестана могут помочь сохранить языковое наследие через телеграм-бот «Языки Дагестана», об этом сообщает республиканская Минцифры. Сейчас в проекте участвуют 6 языков – это аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский и табасаранский. Чтобы присоединиться, нужно пройти входное тестирование из 5 вопросов. Доступ к заданиям открывается при 3 правильных ответах. Ислам Махачев, который удерживает титул чемпиона UFC в полусреднем весе, вернулся в Дагестан после успешной защиты пояса в поединке против ирландца Иэна Гэри. Обращаясь с прессой, лидер рейтинга признался, что его главный план на ближайшее время – это не изнурительные тренировки, а поездка в село к бабушке. Махачев тепло поблагодарил собравшихся и дал понять о том, что счастлив снова привести пояс домой и отстоять титул. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загир. Служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Мысли вслух.
1: Сенека жил почти 2000 лет назад, но ощущение, что он писал для нас с тобой, для людей, которые все время спешат, все время заняты, все время что-то делают, а в итоге почему-то живут все хуже и хуже. И у Сенеки есть одна ошибка, о которой он говорит снова и снова. Ошибка, из-за которой человек работает все больше, а жить начинает все беднее. Не по деньгам, а по ощущениям. Эта ошибка звучит очень современно. Мы считаем, что если постоянно быть занятым, значит, мы живем правильно. Если нет свободного времени, если голова всегда в делах, если усталость стала фоном жизни, значит, мы молодцы, значит, мы продуктивные, значит, мы не зря живем. И именно это Сенека называл одной из самых опасных ловушек. Он писал, что большинство людей не живет, а лишь готовится жить. Все время. Сегодня мы работаем ради завтра. Завтра ради следующей цели. Потом еще ради чего-то. И вот в этом ради проходит вся жизнь. Человек может быть постоянно в движении, постоянно что-то делать, но при этом вообще не присутствовать в своей собственной жизни. Он вроде бы жив, но его как будто нет. Если перевести это на наш язык, на язык культуры хастла, получится очень узнаваемо. Мы гордимся тем, что у нас нет выходных. Мы смеемся над отпуском. Мы говорим: «Потом отдохну, сейчас не время, надо потерпеть». И чем дольше это продолжается, тем сильнее кажется, что остановиться уже нельзя. Потому что если остановишься, станет страшно. Вдруг окажется, что ты просто усталый человек, который давно не понимает, зачем он все это делает. Сенека прямо говорил: «Быть занятым не значит быть ценным. Можно целый день бегать, суетиться, решать задачи, отвечать на письма, закрывать дедлайны и при этом тратить жизнь впустую. Потому что ценность не в количестве дел, а в том, что эти дела делают с тобой». Делают ли они тебя спокойнее, яснее, живее? Или наоборот, выжимают, опустошают, превращают в функцию? Самое токсичное в культуре вечной продуктивности – она подменяет смысл. Вместо вопроса «зачем я это делаю?» появляется вопрос «сколько я сделал?» Вместо ощущения жизни – отчет. Вместо радости – галочка. И человек постепенно привыкает оценивать себя только через результат. Если сегодня был полезен, значит, имею право существовать. Если нет, значит, я плохой, ленивый, никчемный. Сенека бы сказал, что это рабство, и не образно, а буквально. Рабство у дел, у ожиданий, у будущего, которое все никак не наступает. Человек сам отдает свою жизнь в залог завтрашнему дню, не замечая, что сегодняшний день – это и есть жизнь. Ни репетиция, ни черновик, ни подготовка. И вот здесь появляется выгорание. Не как внезапная поломка, а как закономерный итог. Потому что невозможно бесконечно тратить себя, ничего не получая взамен. Невозможно все время быть в напряжении и не сломаться. Но культура хастла внушает, что если ты устал, это твоя проблема. Ты недостаточно мотивирован, недостаточно прокачан, недостаточно силен. А Сенека говорил противоположное. Он говорил, что проблема не в слабости человека, а в неправильном отношении к жизни. В том, что мы путаем движение с направлением. Занятость со смысленностью. И именно поэтому можно работать все больше и чувствовать себя все хуже. Потому что работа отнимает не только время, она отнимает внимание. А внимание – это и есть жизнь. И пока мы не научимся возвращать себе внимание, пока не перестанем жить в режиме бесконечного «надо», никакая продуктивность не сделает нас счастливыми. Она только сделает нас еще более уставшими. И об этом Сенека предупреждал задолго до того, как появились дедлайны, трекеры привычек и культ постоянной занятости. Сенека шел еще дальше и говорил вещь, от которой сегодня многим стало бы не по себе. Он говорил, что мы не бедны временем, мы его теряем. Не потому, что его мало, а потому, что мы раздаем его направо и налево, делам, которые не имеют значения, целям, которые нам навязали, ожиданиям, которые мы даже не проверяли на свои. Если задуматься, это очень точно описывает состояние выгоревшего человека. Он чувствует, что жизнь как будто утекла сквозь пальцы, что годы прошли, а внутри пусто. И проблема не в том, что он мало старался. Наоборот, он старался слишком много. Просто не туда. Культура хастла почти никогда не спрашивает, чего ты хочешь. Она спрашивает, сколько ты можешь выдержать, сколько часов без сна, сколько задач без паузы, сколько лет в режиме «еще немного и потом заживу». И человек соглашается, потому что всем вокруг кажется, что так и надо, потому что все бегут, и если ты остановишься, будто бы выпадешь из жизни. Но Сенека считал, что все ровно наоборот, что именно в этом беге человек и теряет себя. Он писал, что самый занятый человек часто самый несвободный. У него нет времени подумать, нет времени почувствовать, нет времени задать себе простой вопрос: «А мне вообще туда?» Или «Я просто бегу, потому что бегут все». Токсичная продуктивность опасна именно этим. Она не дает тишины, она боится пауз, потому что в паузе может возникнуть честный разговор с собой, а там может оказаться неудобная правда, что ты устал, что ты несчастлив, что ты давно живешь не своей жизнью. И вместо того, чтобы услышать это, человек добавляет еще задач, еще проектов, еще ответственности, как будто можно заглушить внутреннюю пустоту шумом дел. Но чем больше шума, тем сильнее потом тишина, когда силы заканчиваются. И тогда приходит выгорание не как лень, а как защитная реакция, как способ психики сказать «дальше так нельзя». Сенека бы сказал, что это не поломка, а сигнал, что жизнь нельзя все время откладывать, что нельзя бесконечно жить в будущем. Потому что будущего может и не быть, а настоящее ты уже отдал. Он вообще очень спокойно и жестко напоминал. Каждый день, который ты прожил неосознанно, уже потерян. Его нельзя вернуть, его нельзя доработать потом. И вот здесь возникает самое важное. Он не призывал бросать работу, уходить в лес или ничего не делать. Он говорил о другом. О том, что дела должны быть соразмерны жизни, а не жизнь делам. Что работа – это часть жизни, а не ее оправдание. Что продуктивность имеет смысл только тогда, когда она служит тебе, а не когда ты становишься ее обслуживающим персоналом. Человек, который живет осознанно, по Сенеке, может делать меньше, но чувствовать больше. Может работать короче, но жить глубже. Потому что он не измеряет себя количеством закрытых задач. Он измеряет себя качеством прожитых дней. Тем, был ли он сегодня жив, внимателен, присутствовал ли в собственной жизни. Ошибка, о которой говорил Сенека, очень простая и очень страшная. Мы путаем занятость с жизнью. И пока мы этого не замечаем, мы действительно можем работать все больше и жить все хуже. Сенека еще говорил одну вещь, которую сегодня почти никто не хочет слышать. Он говорил, что человек чаще всего боится не смерти, а жизни, настоящей жизни, без спешки, без оправданий, без постоянного «я потом». Потому что такая жизнь требует честности, а честность – это всегда риск. Когда ты перестаешь быть постоянно занятым, вдруг появляется пространство, тишина, и в этой тишине становится видно, что именно ты чувствуешь. Нас с детства приучают, что нас любят за результат, за оценки, достижения, эффективность, и потом мы переносим это отношение на всю жизнь. мы начинаем относиться к себе как к проекту, который нужно улучшать, ускорять, масштабировать. И если проект начинает сбоить, значит, его нужно еще сильнее нагрузить, еще больше усилий, еще меньше отдыха, пока система окончательно не ломается. Сенека бы сказал, что в этот момент человек теряет меру, а потеря меры – это всегда начало разрушения. Нельзя все время жить на максимуме. Нельзя все время быть собранным, мотивированным, целеустремленным. Человек не механизм. И когда его заставляют работать как механизм, он начинает ломаться как механизм, без драмы. Сенека настаивал на очень простой, но неудобной вещи. Он говорил, что нужно иногда останавливаться и смотреть на свою жизнь как на целое, не на задачи, не на проекты, а именно на жизнь. Спрашивать себя, я вообще живу или только существую между дедлайнами? Я чувствую, что это моя дорога, или я просто хорошо бегу по чужой? Эти вопросы страшны именно потому, что на них нельзя ответить на ходу. Для них нужна пауза, а пауза в культуре хастла воспринимается как провал, как слабость, как шаг назад. Хотя на самом деле это часто единственный способ не потерять себя окончательно. Он говорил, что мудрость начинается там, где человек перестает суетиться. Не потому, что ему лень, а потому, что он понял цену времени. Понял, что каждый день, прожитый без внимания к себе, это невосполнимая потеря. Не трагическая, не громкая, тихая. Но именно из таких потерь и складывается ощущение, что жизнь прошла мимо. И, пожалуй, самое важное, что он оставил нам в этом разговоре. Ты не обязан заслуживать права жить. Ты не обязан постоянно быть полезным, эффективным, нужным. Твоя жизнь имеет ценность уже потому, что она есть. И если вся твоя энергия уходит на то, чтобы это доказывать, значит, что-то пошло не туда. Ошибка, о которой говорил Сенека, не в работе и не в усилиях. Ошибка в том, что мы подменили жизнь подготовкой к ней. И пока мы этого не замечаем, мы действительно будем работать больше и жить хуже. Сенека говорил, что человек часто живет так, будто у него есть запасная жизнь, как будто эту можно потратить на работу, на ожидание, на бесконечное «надо», а настоящую прожить потом. Но запасной жизни нет, есть только это, с этим телом, с этой усталостью, с этим временем. Сенека не давал быстрых рецептов. Он не обещал, что жизнь станет легкой. Он говорил лишь, что она может стать осознанной, а это уже очень многое, потому что осознанный человек может выбирать, может замедлиться, может сказать «достаточно», может вернуть себе внимание, а вместе с ним и ощущение жизни. И если вдруг в этот момент становится тревожно, значит, ты смотришь в правильную сторону – потому что тревога часто появляется там, где заканчивается автоматизм, где ты перестаешь просто бежать и впервые смотришь, куда и зачем. Мы действительно можем работать все больше и жить все хуже, но только до тех пор, пока считаем это нормой. Сенека напоминал о простом. Жизнь не измеряется усталостью. Она измеряется тем, был ли ты в ней.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место», «селение». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что я могу сделать сегодня, чтобы моя жизнь стала лучше? Именно с этого вопроса нужно начинать каждый свой день. В мире много вещей, которые мы не можем контролировать и на которые мы практически не можем повлиять. Но это не повод расстраиваться и отчаиваться. Это повод вспомнить о том, что мы действительно можем контролировать. Наш образ жизни, внутренний диалог, наше отношение к жизни и так далее. Это то, на чем нужно сконцентрироваться. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы шаг за шагом делать свою жизнь лучше и становиться сильнее, несмотря на все жизненные обстоятельства. Это путь преобразования, у которого нет конечного пункта назначения. Этим нужно заниматься всю жизнь. Для чего это? Зачем нужно напрягаться, ведь мы все равно умрем? Это слабая позиция, но иногда я встречаю такие комментарии. Хочу коротко на это ответить. Да, мы все умрем. Это неоспоримый факт. Но проблема в том, что некоторые люди вовсе не живут. Когда человек не стремится узнать, на что он способен, не стремится раскрыть свой потенциал, это сложно назвать жизнью. Жизнь – это подарок, это шанс, которым грех не воспользоваться. Всегда нужно брать ответственность на себя. Не имеет смысла сидеть на диване и обвинять правительство в том, что мы так плохо живем. Имеет смысл встать с этого дивана и сделать хоть что-то, чтобы улучшить свое самочувствие, чтобы почувствовать себя живым. Что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы твоя жизнь улучшилась? Прояви физическую активность. Гормоны – лучшие легальные наркотики. Потягай железо или просто побегай. Ты почувствуешь себя гораздо энергичнее и веселее. Начни читать книги. Сами по себе книги не изменят твою жизнь, но они однозначно меняют мышление, улучшают концентрацию внимания, снижают стресс, увеличивают словарный запас. Все перечисленное влияет на качество жизни. Занимаясь этим постоянно, ты будешь становиться лучше. Не лучше других. Сравнивать себя с другими – это путь в никуда. А лучше самого себя вчерашнего. Вот что действительно имеет значение. Запомни, никто за тебя не изменит твою жизнь. Твоя жизнь принадлежит только тебе самому. И ты сам себя утверждаешь и одобряешь. Ты решаешь, куда тебе идти и с кем. Хочешь побед? Побеждай. Хочешь успеха? Становись успешным. Не жди чуда. Не думай, что время уходит. Ведь все время твоей жизни – только твое время. Оно не может быть потрачено. Оно дано для тебя. И ты вправе распоряжаться им так, как тебе желаннее всего. Я прошу тебя лишь об одном. Сделай правильный выбор. Сделай выбор в пользу своего развития. И какими бы ни были обстоятельства, будь сильнее этого. Здоровья и сил вам, друзья.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Супер, это второй этап.
2: Это второй этап.
1: Третий.
2: Подготовив презентацию, ну как мы сделали, я не знаю, как другие делали, мы приехали с Аиткой на месяц сюда жить, чтобы параллельно какие-то другие вещи контролировать, смотреть. Мы раздали эту презентацию абсолютно каждому риэлтору, которого встречали и знали. Потому что у риэлтора все равно какие-то есть коммуникации с девелоперами. Девелоперы – это вот основные владельцы коммерческой недвижимости. Это MR, Dubai Holding, Nahil, их много здесь таких крупных компаний. Aldar Properties, которым принадлежат премиальные локации в Dubai Mall, во всех вот этих вот премиальных моллах.
1: То есть третий этап – сделать как можно много соприкосновений, да, просто вот сделать максимальную рассылку от
2: максимально.
1: Себя.
2: Максимально. Друзьям, друзей, друзьям. Всем абсолютно звонили. Кому можно, только мы раскидывали эту презентацию. Потому что это, как знаешь, цепь там семи рукопожатий. Где-нибудь она и пролезет, может быть.
1: Вот тут тоже стоп-инсайт. Можно? Вот прямо у нас посыпалось. Это называется, я слышал такой термин, есть заманьячить. То есть, когда ты берешь какую-то цель, и у тебя нету проблем там. То есть, ты просто ее бьешь. Это как пример такой классный, я слышал тоже в одном из подкастов, типа, если, не дай бог, у тебя кто-то из родственников заболеет, ты же не скажешь, типа, не получилось вылечить, или там, ладно, в следующий

0: Это уже выбор локации. Угу. То есть в любом случае, вот как в нашем случае, к нам прилетела долгожданная локация именно от того застройщика, которого мы хотели, это MR. Компания MR один из самых основных игроков здесь. Вот. Соответственно, нам предложили локацию в Дубай Хиллз Молле. Это на сегодняшний день он третий молл по посещению, по трафику и по популярности. После Дубай Молла и Молл оф Эмирейтс. Но на тот момент он был молодой, мы когда первый раз туда зашли, там не было народу вообще. Вообще не было. Было страшно реально заходить. Еще и 600 квадратных метров.
1: Я просто молчала.
2: То есть это был стресс просто, да?
0: Да, понимаешь? Мне просто... Я чуть-чуть расскажу, это интересная такая история.
2: Я думаю, да.
0: Мы прождали 2 недели, и тут в один момент мне позвонили. Говорят, ну, вы Нурлан? Я говорю, да, Бейкейст, да. Тогда он у нас, ну, в общем, нас пригласили на встречу в Дубай Хиллз, один из лизинг-менеджеров. Презентуйте, пожалуйста. Здесь ты уже рассказываешь, здесь идет основное соприкосновение. Они профессионалы. То есть здесь тоже, кстати, инсайт. Именно лизинг-менеджера, лизинг-менеджер — это те, кто занимается поиском тенантов. Нет, вот таких, как мы.
2: А, кто ищет локации.
0: Да, нет, да. Да. То есть уникальные бренды.
2: Окей.
0: Да, любой хороший молл, он всегда пытается затащить какую-то уникальную концепцию в свой молл, понимаешь? То есть есть шансы, есть возможности, но ты должен быть уникальным, и продукт твой должен быть уникальным. Вот, соответственно, он открыл нашу презентацию, и она его зацепила сразу же, понимаете? И он позвонил уже риэлтору, через которого она пришла, и сказал, дай мне телефон их. Сам нашел, набрал, позвонил и сказал, приходите на встречу. И тут вот первое соприкосновение с ним идет, и ты должен показать, насколько ты любишь. Потому что они смотрят как психологи. Потому что завтра они отвечают, если они приведут тебя в молл, если ты не отработаешь, они отвечают, откуда ты их взял, почему ты в них поверил. Это же их репутация в первую очередь, правильно?
2: То есть вот. Очень важный момент, дело, настолько да. любить свое дело, гореть им, потому что на
0: он,
2: это люди
0: он
2: смотрят.
0: Это увидит, да, он это сразу увидит и поймет, он профессионал, он это увидит моментально.
2: А, он то есть уже понимает, ну все, если человек так топит, он по-любому трафик будет загонять в его интересах.
0: Конечно,
2: он
0: конечно.
2: Там
0: будет... А здесь другая история еще. Здесь история, у них же есть фиксированная аренда, либо есть 12% от turnover, это от всего товарооборота. То есть... Либо ты платишь фиксированную аренду до тех пор, пока твой товарооборот, 12% твоего товарооборота не превысит фиксированную аренду. Понимаешь?
2: Окей.
0: То есть, условно, 100 тысяч дирхам у тебя аренда, но если ты наторговал на 2 миллиона, то 12% составило 240 тысяч дирхам, правильно?
1: Ну, в Казахстане тоже так, по-моему.
0: Ну, в Казахстане тоже так. Вот. Если ты превысил этот порог, значит, ты считаешься крутым арендатором.
2: Окей, хорошо, принял.
0: Вот, соответственно, первый контакт произошел, и он нас пригласил, он сказал, мы с вами свяжемся. И в этот же вечер опять звонит он же опять и говорит, с вами хочет встретиться мой шеф. А его шеф – это Дубай Молл лизинг-менеджер. Потому что ему тоже понравилась наша концепция. Мы пришли на встречу на следующий день, и он открывает карту. Я уже понимаю, что нам дают локацию. И он говорит, вот есть локация вот эта вот, 600 квадратных метров. Я тогда в поисках был 300 квадрат.
2: Офигеть.
0: Я говорю, это много. Ага. Это, во-первых, удорожание проекта в 2 раза. Удорожание аренды в 2 раза. На начальном этапе, когда ты не знаешь рынка, очень тяжело, сложно заходить. Да. Они тоже красавчики. Они говорят, я тебе дам эту локацию по цене 300 квадратных метров. Понимаешь, вот насколько можно было доказать, что ты уникальный. Ну, то есть мы зацепили эту локацию. Я вообще ни о чем не думал, я даже не знал. Да, то есть я просто взял, сказал, все, без проблем.
2: А можно вопрос? Вот часто я слышу про слово уникальность. А как создать уникальный проект?
0: Ну, это уникальный
2: Какая
0: проект.
2: Какая у вас методология? Как вы ищете? Вот вы же в ресторанах понимаете, что уникально?
0: Но ты в каждом бренде ты должен создать ценность. Какую-то ценность. Угу. Которая будет вызывать ассоциации у твоих гостей.
2: Можно на примере, вот байкерист или там какой-то бренд известный?
0: Ну, давай, хорошо, возьмем байкерист. Основная наша ценность в том, что даже у нас слоган «In bread we trust». Ну да, мы там немножко позаимствовали.
2: «In God we trust» — это из доллара, да?
0: Да, да, немножко позаимствовали. В Казахстане он звучит «Печемся о хлебе».
2: Ну,
0: да, здесь двойная смысловая нагрузка такая, и заботимся. И, соответственно, все вокруг хлеба, основная ценность вокруг хлеба. Соответственно, все наше меню, оно заточено в каждом практически блюде, вы найдете какой-то вид хлеба, либо тортин, либо багет, который мы печем, понимаете? И люди, когда кушают этот хлеб, они понимают...

0: уверены 100% в своем продукте, потому что его готовит звезда. Реальная звезда, которая, она и звезда, он и звезда Инстаграма, и он сам, по сути, готовит как звезда.
1: А вот сейчас видно и чувствуется, что такое зажигает и вот этот вот уникальность.
2: Да, вообще создание... Как вообще создавался этот проект? И вот ты говоришь, пошаговая инструкция.
1: Да.
2: Вот смотри, он ходит шаги. Нам делать нечего, мы закрыты дома, он ходит к шаги. 10 тысяч шагов утром, 10 тысяч шагов вечером. Еще я ему накидываю сверху. Ты будешь ходить без телефона. Да, чтобы мысли разгонялись, чтобы там не музыку слушал и так далее, чтобы не заглушать.
0: У нас же когнитивная жвачка в голове постоянно, да. У каждого человека, да. Только просыпается. То есть у нас блуждающий ум, мы постоянно о чем-то думаем.
1: Да.
0: А когда мы убираем телефон, когда мы соприкасаемся с природой, то есть мы...
2: Он остался сам собой,
0: да.
2: И в течение
0: вот
2: двух
0: в
2: часов
0: момент,
2: каждый день,
0: кстати,
2: он ходит.
0: Кстати, рождаются хорошие идеи.
2: Да, и вот
1: когда
2: он ходит.
1: Когда мало отвлекающего фактора.
2: Да.
1: Так, мы идем в следующий этап. У нас предыдущий какой
0: выбор
1: был?
0: Выбор локации.
1: Выбор локации.
0: Да.
1: Все, выбрали локацию.
0: В один день, да, позвонили, выбрали локацию.
1: Все, теперь?
0: Вот. Ну, создание проекта. То есть у вас есть, с чем вы заходите, у вас есть продукт.
1: Уникальность есть, какая-то.
0: Да, у вас есть локация конкретно, есть планировка. Здесь тоже очень важный аспект – это выбор конструктора. Конструктор, по-нашему, подрядчик.
1: Окей.
0: Вот, подрядчик,
2: строители.
0: Тот строитель, те, кто будут строить. Это, наверное, один из самых важных пунктов. То есть люди, которые будут заходить в Дубай, они должны понимать, что рынок новый, требования здесь в 100 раз жестче, чем у нас. Здесь приходят государственные инспекции, которые проверяют и проводят эти инспекции. И это происходит на протяжении каждого этапа стройки.
1: Угу.
0: То есть завершил там электромонтажные работы, пришла инспекция, проверила все это дело.
1: Окей.
0: То есть у нас в Казахстане никто этого не проверяет.
1: Угу. Окей, то есть смотрите, получается, у нас выбор локации идет, и потом идет стройка. Да,
0: нет,
1: получается?
0: Сначала дизайнерские, эскизные и рабочий проект, работа с дизайнером, в общем.
1: Окей, то есть дизайн и стройка,
0: да?
1: Назовем,
0: да,
1: так,
0: да.
1: Следующий этап.
0: Мы взяли дизайнера нашего, с кем мы уже работаем с ним на протяжении 10 лет, то есть они с английским, у них все в порядке, то есть
1: Окей.
0: они четко отработали этот проект, вообще нареканий не было никаких.
1: Супер. А можно такой вопрос? Просто на простом языке. Я сам тоже сейчас, у нас строится дом. Я первые 3 месяца провалил эту стройку, я на нее не обращал внимания. И она стояла. И я заметил, что когда там пинаешь, штрафуешь, начинается процесс. Как правильно контролировать стройку?
0: Ну, во-первых...
1: У вас же их было много, скорее всего.
2: Ты вспомни теперь опыт в Казахстане, потому что здесь-то он другой.
0: Здесь он совсем другой. Здесь совсем все по-другому.
2: Здесь ты отдыхаешь.
1: Ну так, в среднем.
2: В Казахстане,
0: ну, в Казахстане в любом случае ты должен, глаз да глаз ты должен контролировать. Но, во-первых, у меня за сколько лет уже я строю? Наверное, 20 лет мы строим. То есть, понятно, у меня были первые факапы тоже, как и у тебя. То есть, где-то я не усмотрел, где-то у меня даже... У нас один проект сгорел. То есть мы его восстанавливали.
2: Задымление было.
0: Задымление было, да, сильное. Это, опять же, вот меня чему-то научило я, опыт. После этого я начал использовать... Только дорогостоящий материал, качественный материал, скажем так. Только качественные строители. Вот после этого я подошел совсем по-другому.
1: Угу.
0: То есть пусть квадратный метр будет дороже в 2 раза, но я возьму качественных строителей.
1: Окей.
0: Потому что на старте лучше заплатить, нежели ты оплатишь в 3 раза дороже уже, когда проект...
1: Скупой плачет дважды. Да,
0: это однозначно. Это просто и легко.
1: Окей. То есть, как контролировать? Вот как правильно контролировать?
0: Ну, у вас есть дизайн-проект.
1: Да.
0: Есть рабочий проект. Просто... Ну, я просто умею контролировать. Я разбираюсь в этом. Это все поэтапно идет. Все ты оговариваешь со строителями, с прорабом, которого назначают стройки. Но у меня на данный момент, у меня технический директор есть. Который, мы с ним садимся, и мы знаем уже поэтапно, прямо
2: ну
0: у нас
2: вот
0: идет вместе с управляющим.
2: Дома директором. У тебя был бы ремонт, например, он спрашивает. Просто он знает дедлайн, спрашиваешь, да, там вот за какое время вы постелите полы, они тебе условно говорят, там, месяц,
0: ну,
2: через месяц
0: поэтапно
2: приезжаешь.
0: Все, раскладывается, вся стройка поэтапно раскладывается.
1: Okay.
0: То есть за этот период вы должны сделать электромонтажные работы, там, вентиляционные работы, далее идут там какие-то облицовочные вещи, кафель,
2: хочешь,
0: растяжка.
2: Он тебе поможет?
1: Не, я просто свою какую-то такую методологию сейчас сделал, и она у меня сработала. Я просто
2: какую?
1: Думал, вот, получается, я так, я обозначил этапы, и напротив даты
2: ну
1: поставил.
2: Вот.
0: Ну вот,
2: вот
0: я же говорю уже, поэтапность и тайминг.
2: Да,
1: если
2: deadline.
1: Идет отклонение уже на плюс 2 дня и дальше, это штраф. За
0: все
1: каждый
0: правильно.
1: Этап я определил там сумму, и просто мы договорились со строителем.
0: Ну, бывают там форс-мажорные какие-то.
2: Самое главное, чтобы они сами эти дедлайны выставляли.
1: Да-да-да, мы вместе
2: чтобы
1: с ними,
2: было,
1: я,
2: да?
1: конечно,
2: да?
1: вот сжимал, потому что они там растянули, там предвидели
0: ну,
1: какие-то...
0: Ну, адекватно
1: там...
0: все должно быть.
1: Ну, да,
0: да все мы... правильно.

0: Абсолютно.
1: То есть вот правильная методология.
0: Да, все правильно. Окей, есть дизайн-проект, нет, есть, да? Рабочий.
1: Хорошо.
0: Поэтапность и тайминг.
1: Все, принято. Теперь мы, ну, стройку там углубляться не будем. Мы, да, не строители, и зрители тоже не все строители, думаю. Теперь следующий этап. Построили.
0: Выбор строителя, вот единственный я скажу, окей, акцент сделаю. Выбор строителя здесь, опять же, мы решили сэкономить здесь и начали приводить со стороны строителей. А оказалось совсем по-другому. Оказалось, нужно выбрать строителей именно из списка МАР, которые аккредитованы у них. Мы потеряли 2 месяца только на поиске. Мы приводим, они отказывают. Приводят, отказывают.
1: Отказывают,
0: отказывают
1: кто?
0: Принять их на площадку.
1: Торговый центр?
0: Торговый, да, центр, да.
2: А ты не можешь прийти со своим?
0: Ты не можешь со своим. То есть у них должны быть, у них целый список есть аккредитованных компаний. Почему это? Я не понимал, почему. Как это так? Да. Это же мой выбор.
1: Да.
0: Нет.
2: А
0: оказалось,
2: там ценники же разные были.
0: Даже, ну, ценники, да, но мы все равно нашли адекватного, выбрали из списка, а потом я понял, они знакомы с работой инспекции.
1: То есть, знают правила.
0: Да, они вовремя сдают объемы, вовремя сдают, проходят эти инспекции. Потому что каждый день просрочки $1300 у каждого девелопера. То есть у меня была конкретная закреплена дата, когда я должен был открыться.
1: И она так и произошла тут?
0: Нет, она была задержка на 2 месяца. 1 месяц по вине МАРа, они нам списали его. И 1 месяц по вине строителя.
1: А, окей.
0: Я наложил на них.
1: Окей.
0: Все, как бы мы практически чистые вышли,
1: окей,
0: оттуда, да.
1: Все, стройка есть.
0: Да.
1: Следующий этап.
0: Строительство проходит. Пока строительство идет, мы занимаемся уже командообразованием.
1: Угу.
0: Параллельно.
1: Расскажите, как вы набираете команду? Какие ключевые? На что
2: вообще
1: вы смотрите?
2: Да, смотрите, у нас этот бейкерист уже существующий проект.
1: Да.
2: Открыли мы его в Атрау.
1: Да.
2: Да, то есть у нас есть шеф-пекарь, у нас есть шеф-повар в проекте, да, бренд-шеф. У нас есть вообще бейкерист, это проект, название вот этого бейкериста. Я же вот говорю, мы сидели 2 месяца, разгоняли вообще про философию, да, и бренд-бук. Это бейкери и бариста. То есть мы соединили две профессии в названии, да, что
1: круто.
2: Это пекарь и
0: бариста. Это
2: бариста,
0: тот, кто кофе делает,
1: да.
0: Бейкер — это тот, кто печет.
1: Круто.
2: Вот. Но плюс у нас еще есть целая история с едой,
1: угу,
2: да, весь день завтраки. В общем, на начальном этапе мы вообще думали, что мы чуть ли не 70% людей привезем сюда работать.
0: Ну, да,
2: хотя
0: мы,
2: бы, типа,
0: даже
2: они, да, они нам должны нас поддержать. В первые там 3-4 месяца мы их всех привезем.
1: Угу.
2: Мы искали им виллы, уже мы морально к этому готовились. Но потом, когда вот как только мы нашли управляющего, как только он начал нам объяснять, как здесь, какие принципы, как здесь работать, как здесь с персоналом, нет проблем. Ты даешь заявку на HeadHunter, тебе через 3 дня прилетает 1000 заявок в кандидатуры. У тебя должна быть HR-ка. Команда, которая полностью занимается отбором этих кандидатов. То есть просмотреть резюме очень большое время,
0: какое
2: количество занимает.
0: Какое удовольствие мы получили. То есть,
2: да.
0: Приходят, здесь конкуренция бешеная, люди на одно место.
1: Люди голодные.
0: Да, да, ну, конечно, очень много ребят приходит без опыта. Самое сложное это было выбрать из 1000 CV-шек именно,
1: да,
0: те лица, которые более-менее,
2: да,
0: да, проходят
2: для,
0: по нашим
2: для собеседования.
1: А вот
0: критериям.
1: Я, еще раз вопрос. По каким критериям вы отбираете?
2: Опыт,
0: так, резюме. Опыт, в первую очередь, мы никогда не берем человека, если он проработал в одном месте меньше 3 лет. То есть это
2: важно,
0: самое
2: важное.
1: А что это говорит вам о чем?
0: Ну, постоянство, это в первую очередь.
1: Стабильность.
0: Потом, когда человек, да, каждый год меняет место, ну, либо он набирается где-то какими-то навыками и уходит дальше, либо человек, ну, проблема не в работодателях, а в нем.
1: А можно вопрос? А если, допустим, это сфера какая-то, маркетинг, да, допустим, где там постоянно все меняется там и так далее, там сроки уменьшаются или тоже важно смотреть?
0: Я
2: всегда
0: думаю,
2: важно смотреть.
0: Всегда
2: на
0: важно
2: стабильность.
0: Смотреть, конечно.
2: Не то чтобы даже на стабильность, но если человек растет,
1: да.
2: Вот ты смотришь резюме, и ты видишь, вот он условно там, сейчас же вообще возрастных таких ограничений сильно нет, они там и в 15 могут начать работать. Вот девушка приходила недавно, с 14 лет она печет торты, ей 19, она управляет целым цехом, 19 лет. Как это возможно, да? Ну,
0: окей,
2: вот такое.
0: Но
2: тоже
0: сейчас
2: есть.
0: Это нормально, абсолютно.
1: Офигеть.
2: Да. И если она вот на своем месте работает, то есть это, если человек занимается тем, что ему нравится, конечно, он в процессе может поменять ориентир, как у нас это было.
1: Да.
2: Да? Но, по идее, минимум 3 года – это очень хороший показатель.
1: Супер. Зафиксировали. Что,
2: да,
1: еще?
2: Дальше обязательно должен показать свое влечение к этой, увлечение этой работой.
1: Как есть, это можно? Ну, как вы, на что вы смотрите?
0: Но здесь больше мы говорим о

0: топ-составе, потому что линейный персонал в основном выбирают именно управляющие, да, да, топы. Да, да. Да. А если мы говорим о топ-составе,
1: так, хорошо.
0: Да, то есть для меня в первую очередь, есть ли у человека образ его будущего? То есть для меня это очень важно. Если вот приходит условно там шеф-повар, да, я его спрашиваю, о чем ты мечтаешь? Расскажи мне, пожалуйста, планы на твои там 5-10 лет. То есть если у него он визуализирует и знает то, что он хочет конкретно, то нам точно по пути, 100%. И ему по пути с нами.
1: То есть вы синхронизируете ваши цели, да?
0: Конечно, конечно. У нас одна цель.
2: Я не знаю. Я для себя... Огромное количество инсайтов вытащил. Я думаю, аудитория тоже выписала. Сейчас думаю, вот такие вот блокноты. Завтра уже пойдут открывать заведение. Все, спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Все, кайф.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы когда-нибудь замечали, что с возрастом истина о человеческих отношениях становится яснее? Многие верят, что семья всегда будет рядом, что дети отплатят родителям за их заботу и что старость станет временем признания и уважения. Но Шопенгауэр предупреждал нас: не все так, как мы себе представляем. Реальность такова, что после 60 лет многие чувствуют себя более одинокими. У детей своей жизни дружба распадается, а общество становится безразличным. Что же остается тогда? Вера в то, что семья является самым надежным основанием для старости, одна из величайших иллюзий жизни. Артур Шопенгауэр, мыслитель, который не обманывался природой человека, напоминает нам, что семейные узы не всегда строятся на искренней любви, а скорее на социальных нормах и наложенных ожиданиях. С детства нас учат, что семья всегда будет рядом, но эта идея редко выдерживает испытания реальностью взрослой жизни. В юности родители воспринимаются как центральные фигуры, необходимые для формирования и защиты детей. Но с течением времени динамика меняется. Дети вырастают, строят свои жизни и неизбежно создают дистанцию. Любовь может остаться, но приоритеты меняются. Им нужно заботиться о своих карьерах, супругах и детях, и часто пожилые родители становятся далеким воспоминанием среди повседневных обязанностей. Шопенгауэр ясно видел эту реальность и предупреждал нас об обычной ошибке – ожидать, что дети отплатят за любовь и заботу с той же интенсивностью, с которой их вырастили. Истина, как бы это ни было болезненно, заключается в том, что семейная привязанность может быть хрупкой и изменчивой. Некоторые отношения выдерживают испытания временем, но многие другие слабеют с расстоянием и отсутствием общих интересов. Старость становится для многих моментом горького размышления. Те, кто всю жизнь верил, что семья обеспечит им компанию и поддержку, оказываются беззащитными, разочарованными и даже обиженными.

0: Но Шопенгауэр учит нас важному уроку. Единственный способ избежать страданий – это принять реальность и мудро подготовиться к ней. Если есть что-то, чему учит старость, так это то, что никто не может полагаться исключительно на других для своего счастья. Люди ожидают, что их дети будут заботиться о их благополучии, но это ожидание не всегда оправдывается. Даже когда есть любовь, не всегда есть доступность. Дети, живущие далеко, внуки, которые едва знают своих бабушек и дедушек, семейные решения, которые исключают пожилых, это обычные сцены, которые повторяются по всему миру. Вместо того, чтобы цепляться за идею, что дети и внуки будут нашим основным источником, мы должны укреплять другие области жизни, которые гарантируют независимость и личное удовлетворение. Не возлагайте свое счастье на возвращение любви от детей. Многие родители проводят жизнь, инвестируя в детей, ожидая благодарности и возмещения. Но Шопенгауэр предупреждает нас: ожидать чего-то от других – это корень разочарования. Любовь, которую дали своим детям, была подарком, а не контрактом с обязательством вернуть. Живите для себя, делайте то, что приносит вам радость, и не связывайте свое счастье с тем, что другие могут или не могут предложить. Ошибка многих пожилых людей заключается в том, что они ограничивают свою социальную жизнь семейным кругом. Инвестируйте в прочные дружбы и участвуйте в группах и мероприятиях, которые обеспечивают вам связь с другими людьми. Шопенгауэр учит нас, что эмоциональная зрелость приходит через принятие мира таким, какой он есть. Старость не обязательно должна быть периодом горечи и разочарования. Напротив, это может быть момент освобождения, при условии, что мы готовы столкнуться с правдой и построить полноценную и независимую жизнь. Многие родители, достигнув старости, замечают, что они больше не являются центром жизни своих детей. У них есть свои семьи, карьеры и заботы. Это не отсутствие любви, а естественное изменение фокуса. Проблема в том, что многие пожилые люди привязываются к этому ожиданию, что дети всегда будут рядом, что они будут навещать и всегда будут иметь время для долгих разговоров. Когда этого не происходит, возникает обида и в некоторых случаях даже окончательное отдаление. В старости те, кто признает и принимает, что человеческие связи меняются со временем, живут гораздо легче. Ключ к спокойной старости не в том, чтобы требовать любви и внимания от других, а в том, чтобы построить жизнь, которая будет поддерживать себя сама. В конце концов, кто научится быть счастливым с самим собой, никогда не станет заложником отсутствия других.
1: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вы сами сказали, что вообще Иви — это такая история, да, как драматическое вы слово использовали. У вас несколько есть интересных таких кейсов прям в истории компании. Вот, собственно, меня интересуют, наверное, там три из них. Давайте начнем с первого. Значит, я помню одно из ваших выступлений, как раз, собственно, где вы показывали, что у вас доля 44% на рынке, и вы там показываете конкурентов про то, что конкуренция растет и так далее, и так далее, и так далее. И в целом вы были уже достаточно большие на тот момент, это уже был большой бизнес. Там вы, я помню, вы со сцены говорили, что у вас 270 программистов уже в команде на тот момент сидело. И значит, и вы видели, как у вас за спиной образовываются вот эти вот корпоративные гиганты, назовем их так, да, у Яндекса там появляется Кинопоиск, у Ростелекома, я забываю вечно название, Винкс или Винс, как-то у них вот, я забываю, у Сбера Ока, у МТСа Кион, и наверняка я еще кого-то забыл.
2: Ну, премьер еще.
1: Премьер, да-да-да-да-да. Значит, появляется огромное количество сильных проектов, что очень интересно, с, можно сказать, безграничным запасом капитала за спиной. И вы оказываетесь в ситуации, когда вы самые большие, вы впереди, но наступать начинают на пятки. Вопрос простой, с одной стороны. В какой момент вы начали упускать нить лидерства, и почему? Ведь вы же знали, ведь вы же понимали, ведь вы были впереди них, у вас были сильные инвесторы, я думаю, у вас уже не было, на самом деле, на тот момент проблем, допустим, с привлечением капитала. Но, тем не менее, долю постепенно начали отъедать. Я посмотрел на текущий момент, понятное дело, что вы сейчас не в компании уже, не управляете компанией, но, тем не менее, на текущий момент Кинопоиск, собственно, вы поменялись местами с Кинопоиском, и такая же доля, как у Иви, как раз вот у Ростелекомовского агрегатора. Почему это произошло? Почему вы, например, не смогли, я не знаю, если это в деньгах был вопрос, почему не взяли больше денег? Или это, не знаю, опять же, может быть, какое-то корпоративное изменение или еще что-то? Объясните, как это в вашей голове.
2: Первое — Яндекс. Яндекс достаточно долгое время злоупотреблял своей позицией на рынке в части вообще медийного контента. И это касалось двух моментов. Первое — того, как развивалось пиратство в России. И второй момент — как Яндекс перекачивал на свои сервисы интерес аудитории к не только к киноконтенту, но даже как, когда он конкретно был связан с запросами на онлайн-видеосервисы, на другие онлайн-видеосервисы.
1: Условно, человек вбивает кино Иви, а ему показывается ему реклама показывается, Кинопоиска.
2: Да, не просто реклама, а пять
1: первых слотов
2: заняты Кинопоиском.
1: Да.
2: Понимаете?

0: И мы выиграли дело в ФАСе. Мы выиграли дело в ФАСе против Яндекса по поводу...
1: Антимонопольного.
0: Да, по поводу нечистоплотной конкуренции. Они это признали. И это была коалиция мы, Авито, еще несколько компаний. Это было очень болезненно. Это первый момент. Второй момент по поводу пиратства. Яндекс как таковой, он достаточно цинично на пиратстве, ну, можно сказать, капитализировался, да? При этом он говорит, что я не имею к этому отношения никакого. Но это был достаточно циничный ответ, потому что понятно, что когда Google вычищал пиратский контент, а Яндекс его показывал, то аудитория шла искать все, что ему нужно было найти на Яндекс, да, и тем самым выигрывала конкуренцию у Гугла. А это огромные деньги. Каждый процент выигрыша в доле рынка в поисковой выдаче, это ж какие миллиарды в капитализации. Вы понимаете?
1: Да, не, я прекрасно понимаю.
0: Вот. Поэтому, когда мы говорили о том, что, ребята, кончайте кормить пиратов, мы строим цивилизованное общество, а, значит, нам как бы, как будто бы непонимающими глазами на нас смотрели, так сказать, какие пираты, так сказать, вы о чем говорите, так сказать, да? Но это смешно. Вот. Ну, это я считаю, что было просто не очень добросовестно. А что касается силы Яндекса, безусловно, когда они объединили в одну подписку все свои медийные сервисы и дали этому весь тот набор инструментов и финансирования, и трафика, который они могли дать для своей подписки, потому что они сделали упор на Яндекс.Плюс.
1: Ну да, там в который входит и музыка, и
0: фильмы. Входит музыка, да. И кино, и там еще многое чего другое входит, да, и просто Кинопоиск, естественно, вот как бы часть вот этого большого пакета стал набирать вес. Поэтому здесь, ну, не совсем яблоки с яблоками сравниваются. Здесь яблоки сравниваются со фруктовой корзинкой, если вы понимаете, да?
1: Да-да-да.
0: Вот. Ростелеком – это, ну, тоже это там огромная просто база дистрибуции, где они подключили свою мощь. Но это уже, кстати говоря, случилось после меня.
1: Да, это как раз последние пару лет.
0: Последние три года, да. Это случилось бы наверняка, если бы я был. Это не то, что, так сказать, там, совершенно не так, что я ушел и там изменилось для рынка. Я вообще считаю, что просто команда наша делает такую великолепную работу. Моя гордость, что я ушел, и ребята продолжают очень достойно, успешно развивать бизнес.
1: За последние два года я видел, что компания по обороту выросла почти два раза.
0: Да, да, да, молодцы, просто супер. Супер команда, супер ребята, умнички. И что еще очень важно, что мы поднимали деньги в условиях, когда игра в капитализацию еще имела какой-то смысл. И мы вообще, напомню, мы в 2021 году должны были сделать IPO на...
1: Это мой следующий вопрос, мы сейчас
0: на NASDAQ, обязательно. Да, там с капитализацией близкой к миллиарду долларов. И там я отвечу на вопросы, там, с этим связанные, конечно. Но потом все поменялось, и никакой игры в капитализацию просто нету в России. И сейчас совершенно верно ребята тоже делают, что сосредоточились на экономической эффективности бизнеса, и неважно доля рынка, главное, чтобы бизнес был окупаемый, самодостаточный. И это абсолютно правильно. И все, что делается, имеет сейчас большой смысл. Поэтому тогда это был рост доли рынка, капитализация, NASDAQ. Это была своя стратегия, своя игра, которая имела смысл. Сейчас совсем другое. Но ребята молодцы.
1: Почему в какой-то момент у вас не случилось сделки со стратегом? Или вообще такого и не было в планах? Почему не вас купил Яндекс или Ростелеком? Причем, что вроде бы как интересанты-то были.

0: не было интересного предложения. Угу. Было много разговоров. А предложение, которое бы имело смысл, для нас не было.
1: Угу.
0: У нас были разговоры и с МТС, и с Ростелекомом, с Яндексом. Серьезных разговоров не было де-факто после того, как они купили Кинопоиск. Поэтому мы приняли решение, что мы идем на биржу. И это для нас имело смысл. И фактически мы практически реализовали эту стратегию. Как вы знаете, просто в 2021 году нас за 4 недели...
1: Законопроект выдвинули.
2: Давайте сразу тогда ко второму вопросу. Значит, эта история тут я понял. Вторая тоже такая взлет и падение компании. Значит, вы планируете IPO, соответственно, у вас там шикарное время, пандемия, онлайн-кинотеатры растут, все развивается прекрасно. Вы планируете выходить на NASDAQ с оценкой там больше миллиарда долларов или что-то там в районе миллиарда. Соответственно, и появляется законопроект чуть ли вот не под ваши сроки, в котором говорят, что доля иностранных инвесторов в медиакомпании не должна превышать, по-моему, 20%, если
0: точно,
2: не ошибаюсь. Да. Соответственно, вам это блокирует все в моменте. Тем не менее, законопроект остается законопроектом, проходит какое-то время, да, и, соответственно, идея IPO снова возвращается. Или как там было?
0: Да. Идея IPO возвращается, потому что мы сделали... Мы, в принципе, разобрались с теми беспокойствами, которые у них были. И на самом деле, если как-то это все было сделано более разумно и умело, то и не надо было нам изначально IPO по существу
1: блокировать,
0: да, потому что настолько это неумело было сделано за буквальном смысле слова за 4 недели до того, как мы сделали IPO, был в этот брос, да, в Думу. Мы сделали большой раунд
1: на 250 миллионов долларов.
0: Да. Там двух траншей, второй транш так, по-моему, и не пришел. Я это, правда, уже не знаю. Это уже после моего ухода, пришел он или не пришел. Но первый транш пришел, и мы, собственно говоря, планировали, что мы будем продолжать двигаться к IPO. Но потом... Случился 22-й год, февраль.
1: Да, IPO, соответственно, не случилось.
0: И, наверное, уже не случится, по крайней мере, на NASDAQ.
2: Значит, вы оцениваете этот путь. Вы смотрите, построили большую компанию, в ней трудится огромное количество людей, компания растет, развивается. Соответственно, вы никогда не раскрывали, какая у вас была доля. Насколько я там знаю, порядка 5% у вас по итогу осталось плюс.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму.

0: организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шыру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте посмотрим вокруг. Мы почему-то очень разъединены. Мы почти друг друга не понимаем. У нас не получается выразить себя так, чтобы собеседник все понял правильно. Дело в том, что мы совершенно не умеем разговаривать, и глубокое общение приносит больше боли, чем понимания. Так происходит везде, начиная с семейных ссор и заканчивая войной государств. Из-за того, что мы не умеем правильно взаимодействовать, общение приносит скорее проблемы, чем развитие. Поэтому в этом видео я расскажу о трех правилах, которые помогут вам полноценно, грамотно общаться, так, чтобы вас понимали окружающие. Во-первых, знай место и время. Как часто вы говорите на серьезные темы на кухне во время ужина? Или поднимаете важные вопросы в дороге? Наша

0: Главная проблема заключается в том, что мы не считаем общение особым занятием и пытаемся смешать его с другими делами. Но мы ведь не изучаем, например, физику во время ужина. Для этого мы приходим в школу в специально выделенное время, которое четко регламентировано. Только так можно достичь успеха. Однако разве душевные законы менее сложны, чем физические? Физику хотя бы можно вычислить по формулам, а чтобы понять человека, нужно намного больше стараний. Затевая разговор в спешке, на ходу или во время еды, вы подписываете приговор полного непонимания. Поэтому лично мы в семье придумали простое правило. Хочешь поговорить, предъявить претензию, обсудить вопрос? Отлично! Есть четкое расписание, когда каждый может прийти к другому и, предварительно обдумав послание, на нейтральной территории выяснить все, что необходимо. Составьте расписание общения. Не затевайте серьезных бесед на пороге. Во-вторых, знай, что и зачем ты говоришь. И тут есть три составляющие. Первое – голова. Что твой собеседник должен иметь в голове после разговора? Все должно сводиться к одной простой сути, к одному выводу. Если вы не можете объединить свои мысли в одно единственное предложение, значит, вы не совсем четки в своем сообщении, и, скорее всего, собеседник вас не поймет. Второе – сердце. Что твой собеседник должен чувствовать после разговора? Какие эмоции ты пытаешься в нем вызвать? Вдохновение, мотивацию и задумчивость? Или стыд, злобу и отчаяние? С чем ты приходишь и какая у этого эффективность? Вы задумываетесь об этом, прежде чем с кем-то говорить? Если вы хотите, чтобы ваше сообщение дошло до получателя, нужно очень бережно относиться к его эмоциям. Третье – руки. Что твой собеседник должен захотеть сделать после разговора? Может прочитать какую-то книгу, или задуматься о своем поведении, или выполнить твою просьбу. Проблема в том, что часто наши разговоры – это просто треп, без всякой цели. Такие беседы обесценивают важные разговоры. Так что, друзья, зачастую проблема не в том, что мы не умеем объясняться, а в том, что мы не знаем конечной цели. Мы бросаемся словами, не думая, какой это возымеет эффект. Поэтому прежде чем что-то рассказывать, выделите для себя, что должен узнать, почувствовать и сделать ваш собеседник. И наконец, в-третьих, не говори о том, чего не знаешь. Штука в том, что мы очень часто рассуждаем о том, что нам неизвестно, чтобы показаться теми, кем мы не являемся, и оказаться правыми. Но поверьте, вы будете иметь значительно больший авторитет, если начнете высказываться только о том, в чем действительно разбираетесь. Те из нас, кто говорит только по делу, имеют наибольший вес. Итак, чтобы правильно доносить свои мысли, достаточно иметь свои мысли, то есть понимать, о чем ты говоришь. Затем четко знать, что ты доносишь до собеседника, и не делать этого в попыхах. Желаю вам эффективного общения, чести и удачи.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 2 часа.
1: Время Диалог ФМ. Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Один мужчина, вспыльчивый и несдержанный, был женат на тихой и кроткой женщине. С годами нрав его становился все строптивее, но жили они с женой в мире и согласии. Подруги жены, нередко ссорившиеся и скандалившие со своими мужьями, не переставали этому удивляться и часто просили у нее совета. «Скажи, подруженька, — говорили они, — муженек-то твой тоже не сахар, а живете вы дружно. Как бы и нам со своими мужьями не ссориться?» «Подруги мои, — отвечала женщина, — сами вы в ссорах этих виноваты. Скажут вам мужья слова сердитые, а вы им с досадой отвечаете. Я же, когда вижу, что муж мой осерчал, никогда ему не перечу. Сама же молю Господа, чтобы вернул он мир и покой в мужнино сердце. Как увидит муж, что я и полслова поперек ему не говорю, так и успокаивается. Вот и вы, подруженьки мои, так и поступайте, и будете тогда счастливы со своими мужьями».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Самый опасный человек в любом конфликте не самый громкий и не самый сильный, а самый спокойный. Миямото Мусаши

понимал этот парадокс и разработал систематический подход к управлению эмоциями, которые его противники не могли преодолеть. Этот метод помог ему выиграть 60 дуэлей насмерть подряд. Его четырехступенчатая система сохранения спокойствия работает в любом современном конфликте, и начинается она с принципа, о котором большинство людей даже не задумываются – эмоциональной дистанции. Когда кто-то кричит на тебя или бросает тебе вызов, твое тело мгновенно наполняется стрессовыми гормонами. Сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются, мышление сужается. Это ловушка, в которую попадает большинство людей во время конфликта. Мусаши обнаружил, что ключ к победе не в лучших навыках владения мечом, а в способности выйти за пределы этой эмоциональной бури. В своих записях он описывал, как смотрел на конфликт, словно сверху, как будто наблюдал за проплывающими облаками, не становясь частью бури. Вспомни, когда в последний раз кто-то тебя разозлил. В тот момент ты стал своим гневом. Твои слова, действия и мысли – все подчинилось эмоции, а не твоим настоящим целям. Именно так поступали противники Мусаши. Они становились своим гневом, страхом или гордостью. Эмоциональная дистанция означает создание пространства между тем, что происходит, и тем, как ты реагируешь. Когда кто-то тебя оскорбляет, вместо того, чтобы сразу огрызаться, ты замечаешь чувство, которое в тебе поднимается. «Я сейчас чувствую гнев», — думаешь ты. «Не, я гневен». Эта маленькая смена акцента меняет все. Мусаши оттачивал это умение, сталкиваясь с все более опасными ситуациями, но сохраняя эту ментальную позицию. В своей самой известной дуэли против Сасаки — Кадзира, его противник, явился раздраженным и нетерпеливым. Мусаши специально опоздал, еще больше выводя Кадзира из себя. Пока Кадзира становился своим гневом, Мусаши оставался отстраненным от своих эмоций, ясно видя весь конфликт. Чтобы развить этот навык, начни с простой практики, когда в любом конфликте, даже самом маленьком, ты чувствуешь сильные эмоции. Скажи себе: «Я замечаю, что чувствую гнев». Это создает крошечное пространство между тобой и чувством. С практикой это пространство будет расти. Современные исследования подтверждают интуицию Мусаши. Сканирование мозга показывает, что люди, которые называют свои эмоции по имени, активируют префронтальную кору, часть мозга, отвечающую за рациональное мышление, что успокаивает эмоциональные центры. Вот почему терапевты учат пациентов называть свои чувства во время стресса. Но одной эмоциональной дистанции недостаточно. Как только ты создал это пространство, нужно понять, что будет дальше в конфликте. Это подводит нас ко второму принципу Мусаши – предвидящей осведомленности. Мусаши называл это предзнанием, способностью чувствовать, что произойдет еще до того, как это случится. В своей книге «Книга пяти колец» он писал о том, как предугадывать движение противника. Это не про чтение мыслей, а про понимание человеческих шаблонов. Когда человек злится, он следует предсказуемым путям. Когда человек чувствует угрозу, его реакции сужаются до нескольких наиболее вероятных вариантов. Мусаши изучал эти шаблоны с одержимостью. Подумай о том, как опытный шахматист видит на 5 ходов вперед. Он не гадает. Он распознает шаблоны и вероятные реакции. Мусаши применял тот же подход к поведению людей в конфликте. Наше тело по-разному реагирует на внезапный стресс и на ожидаемый. Когда конфликт застает тебя врасплох, тело одномоментно выбрасывает кучу стрессовых гормонов, вызывая то самое чувство «бей или беги». Но когда ты предвидишь вызов, твой мозг готовится более тщательно, выделяя меньшие

порции стрессовых гормонов, которые обостряют внимание, не затуманивая разум. Перед любой потенциально сложной беседой потрать 30 секунд, чтобы задать себе три вопроса, в каком эмоциональном состоянии, скорее всего, находится этот человек. Чего он на самом деле хочет от этого взаимодействия? Начальник, который все критикует, скорее всего, раскритикует и твое новое предложение. Друг, избегающий конфликтов, вероятно, сменит тему, если ты затронешь что-то острое. Предугадывая эти реакции, ты убираешь эмоциональный сюрприз. Современный пример подтверждает этот принцип. Во время переговоров с высокими ставками опытные переговорщики ФБР, работающие с заложниками, тратят много времени на анализ личности человека, с которым имеют дело. Они изучают его прошлые реакции, чтобы предсказать поведение. Это признание позволяет им оставаться спокойными, когда другие бы запаниковали, выбирая слова и тактики, которые снижают напряжение, а не разжигают его. Но даже с эмоциональной дистанцией и предвидением Мусаши понимал, что для полного спокойствия под давлением нужен третий важный элемент. Третий принцип в системе Мусаши – стратегическое дыхание. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что контроль дыхания необходим для сохранения ясности во время боя. Он заметил, что когда мечники начинали бояться или злиться, их дыхание менялось первым, становилось поверхностным, быстрым и неровным. Мусаши учил, что, управляя дыханием, ты управляешь своим разумом. В своих тренировках он уделял особое внимание упражнениям по правильному дыханию во время выполнения техник с мячом. Твое дыхание напрямую связано с твоим эмоциональным состоянием. Когда ты спокоен, ты дышишь медленно и глубоко. Когда ты напуган или зол, дыхание становится быстрым и поверхностным. Но эта связь работает в обе стороны. Сознательно меняя дыхание, ты можешь изменить свое самочувствие. Это происходит из-за работы твоей нервной системы. Быстрое поверхностное дыхание активирует симпатическую нервную систему, реакцию «бей или беги». Медленное глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему. Режим «отдыхай и переваривай». Первое вызывает панику, второе – спокойствие. Мусаши разработал особый ритм дыхания для конфликтных ситуаций. Перед ключевыми моментами в дуэли он делал один контролируемый вдох. Вдыхал через нос на 4 счета. Ненадолго задерживал дыхание, затем выдыхал через рот на 6 счетов. Ты можешь использовать эту технику в современных конфликтах. Когда напряжение нарастает, на собрании, во время спора или перед тем, как сообщить плохие новости, используй этот ритм дыхания 4 на 6. Вдохни через нос на 4 секунды, выдохни через рот на 6 секунд. Даже один такой цикл заметно успокаивает. Эмоциональная дистанция дает тебе пространство от реакций. Предвидящая осведомленность помогает подготовиться к тому, что будет. Стратегическое дыхание обеспечивает физиологическое спокойствие, чтобы думать ясно. Но последний принцип объединяет все это, придавая твоему новообретенному спокойствию цель и направление. Четвертый принцип в подходе Мусаши – целенаправленное действие. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что ясная цель сильнее любых эмоций. В то время как его противники часто сражались из гнева или страха, Мусаши всегда сражался с конкретной целью в голове. Этот фокус на цели постоянно встречается в его знаменитом тексте «Книга пяти колец». Он пишет, что воин не должен стремиться нанести удар первым, а вместо этого должен оставаться сосредоточенным на своей конечной цели. Для Мусаши каждое движение, каждое решение служило большей цели, чем просто победа

текущем поединке. Наличие четкой цели полностью меняет ход конфликта. Когда кто-то бросает тебе вызов, и ты реагируешь эмоционально, ты играешь по их правилам. Но когда ты сосредоточен на своей большей цели, ты контролируешь направление взаимодействия. Подумай о спорах, которые выходят из-под контроля. Обычно они начинаются с конкретной проблемы, но быстро перерастают в перечисление старых обид, личные нападки и боль. Это происходит, потому что оба человека теряют из виду любую цель, кроме как защитить себя или задеть другого. Простая техника для сохранения целенаправленного фокуса взята прямо из подхода Мусаши. Перед любым потенциальным конфликтом определи свою истинную цель в одном ясном предложении. Спроси себя, какой результат действительно будет служить моим долгосрочным целям? Держи эту цель в голове на протяжении всего взаимодействия. Когда эмоции накаляются и конфликт разгорается, мысленно повторяй свою цель. Это создает якорь для твоего внимания, не давая тебе увлечься мимолетными чувствами. Твои слова и действия тогда будут соответствовать этой цели, а не твоим сиюминутным эмоциональным реакциям. Целенаправленное действие не означает игнорирование эмоций. Скорее, это значит, что твои эмоции служат твоей цели, а не наоборот. Это кульминация системы Мусаши. Эмоциональная дистанция создает пространство. Предвидящая осведомленность дает предвидение. Стратегическое дыхание сохраняет спокойствие. А целенаправленное действие направляет это спокойствие на значимые результаты. Но что делает эти четыре принципа по-настоящему мощными, это их связь.

0: есть MBA-программа, но не всех это интересует, потому что у тебя, если уже есть бизнес-образование или экономическое, тебе это вообще просто повторение одного. И люди, это якобы несерьезно, вот ходят на форумы, ну, это почему это воспринимается как несерьезно, когда это будет восприниматься как, ну, это нормально, серьезная работа над собой, ты вот занимаешься.
1: Я думаю, что просто есть два типа людей, есть люди умные, а есть активные. И вот умные люди, они могут пойти в MBA и там обучиться чему-то, и действительно применить. Это талантливые люди, и я искренне с уважением к ним отношусь. Я что в школе учился, не то что очень хорошо. Английский до сих пор толком не знаю. И поэтому не отношусь я в этом смысле к категории таких людей. А есть люди активные, которые, ну, то есть... Уровень ценностей и знаний, которые я получаю из живого общения с людьми, несопоставим с тем, что вот я могу получить, сидя на лекции. У меня не получается.
0: Ну, они активные и есть умные. Нет, смотри, что такое ум? Это способность достигать цели. Если человек достигнул цели, строит город, это однозначно умный человек. 100%.
1: Если так, то да. Ну, я в данном случае имел в виду умные, это те, которые могут в табличке сделать какие-то задачки более сложные, чем другой человек.
0: Головоломки решить. Но ну, это вообще не интеллект.
1: Ну, да. Вот, поэтому, ну, при этом я с большим уважением и к другой ветке отношусь. Поэтому я, на самом деле, я считаю, что надо и тем фронтом двигаться.
0: А, ну, это вот эти форумы отличаются тем, что там нет оценок, невозможно провалить. Если ты поступаешь в Стэнфорд, там, ну, экзамены надо сдавать, и ты можешь... Ну, хотя там почти, честно говоря, там почти все заканчивают. Там, да? Ну, конечно. Не, на, имеется в виду на MBA-программах. На дополнительном, не для первом. Да, там на первом огромный отсев. Но уже для взрослых там в основном все проходят. Ну, нагрузка большая. Это работа. Это работа. Тебе там надо кучу кейсов решать. Это очень большая нагрузка. А на этих форумах нет экзамена, нет нагрузки. Ты в комфорте. Делай, что хочешь, не делай. Может быть, в этом проблема?
1: Может быть. Просто я думаю, что из-за того, что у нас такое постсоветское пространство, то нам кажется, что те, кто с утра до вечера читают книжки, они как бы что-то делают более правильно. Но поскольку я знаю достаточно много людей с очень крупными компаниями, очень крупных предпринимателей, то я вижу, что их результаты обусловлены в первую очередь не знанием книжек, а энергией, коммуникабельностью, харизмой, талантами, готовностью быстро принимать решения. Ну, то, что он относится к категории софт-скиллов, мягких навыков. И вот эта способность, ну, вот, мягкие навыки тренировать, да, она очень важна. И я, кстати, думаю, что у тебя то же самое. То есть уровень твоей энергии, там, скорости движений, он намного больше влияет на твои результаты, нежели там аналитические, например, способности. Но одновременно с этим надо, конечно, обе стороны развивать. Поэтому и на MBA пойти, и на форум какой-нибудь пойти. Везде двигаться. А жизнь одна, на полную ее можно впитывать.
0: Я просто вижу, что возник сумасшедший спрос образования взрослых людей, не детей, взрослых, уже успешных людей. Они хотят учиться, и нет ничего, кроме MBA. А эти MBA-программы, они в среднем супер плохие. Сумасшедший неудовлетворенный спрос, который как раз вот сейчас забирает кто угодно. Ну...
1: Час общения с тобой может быть намного ценнее, чем год сидения на партии. Какие-то.
0: Да, YouTube — это мега-образовалка, я ее использую нон-стоп. Ну, какой твой путь? Вот, твой путь. Отсюда, сейчас, в частный самолет. Как выглядит твой путь?
1: Знаешь, я, конечно, люблю говорить о планах, когда я достиг цели.
0: Да. Ну, примерно, образно говоря, где ты? Ну, сейчас у тебя есть шанс, та траектория, по которой ты идешь, есть шанс?
1: Да. Да. Ну, вот те бизнесы, которые у нас сейчас здесь работают, в международном рынке, там есть потенциал кратного роста. И, ну, вот сейчас...
0: Ну, кратный рост недостаточно. Подожди. Хороший частный самолет.
1: Да нет, покупать не обязательно.
0: Да, ну, 10 минут в год, это прям миллион? Серьезно.
1: Ну да, что такое 10 миллионов долларов в год на самолет? Это значит, что у тебя лайфкост 15 миллионов. То есть у тебя больше, кроме... Самолет — это самое дорогое, на что можно тратить личные деньги. Ну, если не говорить о разовых покупках, да. Там типа дома. Ничего дороже, чем аренда постоянных самолетов, нету. Все. После этого ты закрыл все, что можно бытовое. Еще 15-20 миллионов долларов в год лайфкост — это максимум, больше вообще уже ни на что не будешь тратить. Вот, соответственно, это первое. Это нужно, чтобы у тебя дивидендный поток был 30, чтобы 20 хватало. Угу,
0: чтобы еще что-то реинвестировать, что-то экономить.
1: Да. Вот это как бы
0: хорошо.
1: Ближайшее. Ну, я думаю, что за 5 лет я должен это сделать, точно. Ну, 4-5. Вот, на том, что мы сейчас делаем. Дальше, следующий трек. Я вижу большой потенциал как раз в комбинации инвестирования медиа плюс денег.

0: То, что ты сейчас делаешь, это вот это миллиарды просмотров, это даст.
1: Смотри, у нас есть рекламный бизнес, у нас есть медиа-бизнес, у нас есть образовательный бизнес. Вот три бизнеса, которые у меня сегодня действующие, да. которые сегодня работают. И есть ряд инвестиций, которые я вложил. Но пока я не успешный инвестор, я больше потерял, чем выиграл. Только вот на этих историях, я думаю, что можно это сделать там в ближайшие 4 года.
0: Ну, подожди, окей, рекламный бизнес, он будет идти, как идет там.
1: Да, да. Медиа-бизнес, мы сейчас рассматриваем вариант делать арабский, испанский, английский язык. Возможно, сейчас мы с ребятами...
0: И снимать вот эти документальные кино.
1: Да, да, да, да. Это там мы нашли бизнес-модель, которая позволяет нам совершенно другую экономику иметь. Не блогерскую, а другую. Не буду рассказывать, надо сделать сначала. Вот там уже есть подтвержденный трек экономический.
0: Но там нужно миллиард просмотров.
1: Ну, на самом деле...
0: В месяц.
1: Не, не обязательно. Я думаю, что если мы будем делать хотя бы в 10 раз больше просмотров, чем сейчас, то можно уже там, 10 миллионов долларов чистой прибыли в год иметь. Если мы говорим о международном рынке, не, конечно, не про российский. Сейчас этот проект только в России существует. Вот. Образовательные то же самое. Мы видим модели, при которых мы сможем это дело смасштабировать. Я думаю, что уже в следующем году мы, там, речь идет о там, 5 плюс миллионов долларов. Мы сделаем. Просто потому, что большой рынок, вот то, о чем ты говоришь, очень много взрослых со всего мира. Мы сейчас на английском языке уже преподаем. К нам приезжают турки и смены с Южной Кореи приезжают, с Австралии. И куда им идти еще? 2 года MBA? Бессмысленно. И мы постепенно, по чуть-чуть. Эмираты – хороший регион для нас оказался. Это бизнес-центр. Это бизнес-центр, со всего мира сюда люди любят приезжать. Для меня это случайно произошло, я не думал, что так будет. Я думал, что вот это образовательная деятельность, я закрою, когда мы здесь будем жить. Кто сюда поедет? А оказалось, наоборот, сюда хлынул народ к нам еще больше. Потому что здесь отличное место для того, чтобы проводить вот такие события, мероприятия и так далее. Ну, будем по чуть-чуть двигать. И четвертая нога, которую я еще пока мне не получилось еще сделать, в которую я верю, это комбинация медиа-инвестиций и финансовых инвестиций. У нас уже есть там какой-то капитал.
0: Ты через свой медиа берешь доли в компаниях,
1: да, да, да.
0: И инвестируешь в компании.
1: Ну вот я не хочу говорить, ГОП пока еще не сделал, но у нас уже там конфигурация есть, мы уже там совершаем первые шаги. И вот я надеюсь, в следующем году я смогу порадовать тебя.
0: Твоя роль в всем этом какая? Твоя роль?
1: То, что у меня более-менее получается, это творческая сторона, придумывать идеи, вот эту картинку видеть, да, достаточно четко. В любой ситуации почти всегда видно, что куда надо сделать, какие приоритеты, куда газовать, куда идти и так далее. Вторая часть – это команда, люди объединить, позвать, соединить и так далее. Вот это, наверное, две такие вещи, которые у меня получаются. Остальные так на гигиеническом уровне. Ну, то есть, конечно, я там PNL, баланс МСФО от РСБУ отличу, смогу разобрать, там ошибки какие-то найти и так далее. Но основные компетенции – это творческие и люди. Достаточно неплохо получается выбирать людей. Вот у меня во всех бизнесах очень много людей, кто пришли там даже чуть ли стажерами. Многие из них выросли и сегодня там зарабатывают хорошие деньги на больших хороших позициях. То есть вот эта команда, каких людей взять, как их взять, как оценить, как выстроить с ними карьерную траекторию, как сформировать вот эту футбольную команду людей, которые готовы забивать голы. Вот это достаточно неплохо получается. И вот на вот этих двигаемся. А в остальном я всегда стараюсь, чтобы люди, с которыми получается, потому что административные задачи, менеджерские задачи, регулярный менеджмент, вот это все я совсем плохо понимаю.
0: Да. Ну, круто, что ты себя нашел, потому что у тебя был такой путь. Бали. Сколько лет на Бали?
1: Мы два года там пожили.
0: 2 года.
1: Да.
0: Потом Израиль.
1: Чуть-чуть, там несколько месяцев.
0: Да, Дубай. Вообще, какие ты видишь вот, интересные наблюдения с точки зрения предпринимательства? Индонезия, Израиль, Россия.
1: На самом деле, очень много открытий у меня произошло именно в Израиле. Мы там тоже снимали фильмы, и именно тогда произошло. Когда мы там жили, потому что там родственники есть, не то, что я что-то там вдохновился, а вот когда мы фильмы снимали, прям несколько было серьезных открытий. Первое открытие было, Израиль номер один страна в мире по количеству единорогов на душу населения.
0: Да.
1: Это лучше меня знаешь.
0: Да.
1: И мне было интересно понять, а почему. И мы брали интервью у фондов, стартаперов и так далее. Там самые чумовые идеи, там через запах собак выявлять рак на ранней стадии.
0: Да,
1: вот такие.
0: Это работает.
1: И я у всех спрашивал, как так у вас получилось. Первое, что они сказали, высокая толерантность к ошибкам.
0: Да.
1: Если человек ошибся, все супер. Второе большое открытие стало, когда мы снимали второй и другой фильм с раввинами. Идея у меня такая. Евреи занимают 0,2% населения планеты, но 50% списка Forbes евреи. отклонение математическое, что они такого делают, да, что, как, чего. Я этому посвятил отдельный фильм, я думал, кому пойти. И я решил пойти к раввинам. Раввины, кто не знает, это как священники в иудаизме. Я у них стал спрашивать, в чем дело. И я был поражен тем идеям, которые они мне рассказывали, что, по сути, прям в Торе написано, что мужчины разделяются на два класса. Один класс должны идти зарабатывать, ну, там, на рынке, например, работали, еще где-то, а другие должны изучать жизнь, то есть раввины, должны быть вот теми вот этими носителями духовных ценностей. И у каждого человека, кто, ну, мужчины, который ходит зарабатывать, у него должен быть консультант раввин. В современном языке это называется коучи, психологи, наставники, менторы, как угодно. А у них это, ну, историческая категория. И у каждого миллиардера, если он, ну, там, как-то причастен, у него есть раввины, которые его консультируют. Теперь внимание, они консультируют прямо по бизнес-вопросам. И вот когда я стал погружаться, я в какой-то момент, ну, прям, ну, я решил попробовать сыграть в эту игру. И, например, он говорит, я говорю, какие примеры есть, что вот в Торе сказано, как надо вести бизнес? И они мне много выдали правил, одно из них, он говорит, не ставь препятствия перед слепым. Что это значит? Я говорю, что значит не ставь препятствия перед слепым? Он говорит, например, вот если я с тобой заключаю какой-то договор, и я знаю, что в договоре есть какой-то пункт, в котором ты некомпетентен. Ну, по ряду причин. То моя ответственность тебе помочь прояснить это. Обычный подход другой. Я тебе подсунул, ты не шаришь, и ладно.
0: Да.
1: А здесь обратная идея. Я должен тебе помочь
0: не
1: прояснить.
0: Не обманывай, короче.
1: Ну, проще говоря, не обманывай, должен помочь тебе прояснить этот пункт, чтобы ты clear, да, четко понимал это. И тогда. Я потом в какой-то момент... Ну, я думаю, так, а чем бы я посоветовался? Я задал там один вопрос, и я говорю, по ценообразованию. Я говорю, ну, если я такую цену делаю, я же делаю наценку, это правильно или неправильно? И что мне сказал раввин? Я был в шоке. Он говорит, первое, очень здорово, что ты спрашиваешь это. Второе, я должен тебе признаться, что я, как раввин, не компетентен в этой главе Торы, если глава оказывается, которая посвящена этой теме. Но если для тебя этот вопрос важен, то теперь моя ответственность найти тебе раввина, который поможет тебе ответить на этот вопрос. И чем больше я с ними общался, тем больше я понял, что для себя, по крайней мере, что весь смысл не в религиозной части, а в этике. Что все, что там делают, вот эти, поскольку раввин не заинтересован в твоем доходе, он заинтересован в этике твоих решений. И вот это для меня стало большим открытием. И вот две большие идеи, толерантность к ошибкам и этика контракта, да, когда ты сам знаешь, что у тебя на душе чисто в том, какой контракт я с тобой заключил. И ты это знаешь. И ты тоже много приводишь примеров, когда ты 2-3-5 раз инвестируешь в одного и того же фаундера. Почему? Потому что в ситуации кризиса, когда он все потерял, он тебя не кинул, он тебя не подвел, и ты понимаешь, что ты будешь делать. И сегодня я понимаю, что вот если взять условно там, вот в мире я посмотрел, там всего 58 тысяч человек, если ничего не путаю, имеют капитал больше 100 миллионов долларов. И вот между этими людьми, если убрать там бандитов, каких-то, да, там наворовавшихся чиновников, у них уровень доверия друг к другу должен быть вообще феноменальный. Потому что часто там сделки заключаются, ну, условно говоря, быстро. По пожатию руки, потому что репутация, репутация, репутация. И вот это очень важная вещь, которая сильно недооценивается людьми.
0: Да.
1: Но мне кажется, важно здесь подметить, что есть обратная сторона, да?
0: Да,
1: то есть, чтобы мы не изучали с тобой, что мы там хвалим или не хвалим их, ну, там тоже много лишних разговоров.
0: Конечно,
1: много
0: ты устаешь, лишнего, у всех
1: базара,
0: есть мнение.
1: Да, да, у всех есть мнение, да, все мнения надо учесть и так далее. Поэтому,
0: знаешь, самая сложная профессия в мире – это быть президентом Израиля, это считается там.
1: Наверняка, да.
0: Здорово, здорово. Спасибо тебе большое, что делишься своими мечтами, что у тебя аж 4 слоя мечт. И что они все работают вместе, это круто. Буду наблюдать за твоей траекторией. У меня такая традиция, на брокаст люди приходят повторно. Можно становиться свидетелем, как трансформируется человек. Ты еще очень молодой. Давай, брофист.
1: Бум!
0: Спасибо тебе.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.